אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן.

0: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одно из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи». Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня, хит безусловный, называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно, песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-Ноже, которую вы сначала услышите на русском языке даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

Губы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

узнали, откуда сама она родом. Это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos». Но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим». Называется это уже в качестве песни. «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет». Соответственно, это креольская месса. Это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество» «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Час зачатия я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.

там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу.

родился, и жил я, и выжил. Дом на Перемещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка.

светило солнце в три луча, сквозь дыры крыша просеяна. На Евдокима Кирилловича и Гинсю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не забрал.

коридорчиком, припрут к стене, откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все одна

тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила, а упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время.

поднялись, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Песня о том, кто не спит.

żeśmy uspieli. W gosty k Bogu nie bywa et opazdani. Też to

это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем солнце.

где милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Подними чай, другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 27 мая 2026 года, 11-й день месяца Сиван, Юд-Алиф-Бесиван, Тавшин-Пей-Вав. В эфире выпуск новостей, радио Кан-Река, в студии Евгений Кушнер. Обстрелы из Ливана. Минувшей ночью сигналы воздушной тревоги звучали в городе Кириат-Шмона и во многих населенных пунктах Западной Галилеи в связи с ракетными запусками террористов Хизбаллы. Командование Цагаля сообщило, что одна из ракет, проникшая на нашу территорию, разорвалась на открытой местности. Обошлось без пострадавших. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что была задействована система раннего оповещения. Между тем, Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак ВВС Цагаля на юге Ливана погибло более 30 человек. Среди них 6 детей. Не менее 40 человек получили ранения. Пресс-служба Цагаля на арабском языке опубликовала вчера вечером призывы к жителям почти 50 деревень в Южном Ливане покинуть свои дома в преддверии ударов по террористическим объектам Хизбаллы. Высокопоставленный американский источник заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном продолжаются, как и было запланировано. Их провал, отметил он, сыграет на руку только Хизбалле. В интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» этот же источник указал, что единственный путь достижения мира – это путь проведения прямых переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. Он обвинил Хизбаллу в том, что эта группировка – пытается сорвать режим прекращения огня, продолжая обстрелы Израиля. По его словам, у Израиля есть полное право на самооборону. Кроме того, американский источник подчеркнул, что именно Хизбалла начала этот конфликт, чтобы обеспечить себе политическое выживание. Высокопоставленный израильский источник подтвердил вчера вечером информацию о том, что был ликвидирован лидер боевого крыла Хамаса в секторе Газа Мухаммад Уда. Об этом сообщает корреспондентка КАН Гили Коэн. Цагаль атаковал вчера вечером с воздуха квартал Арималь в городе Газа. Уда был назначен на эту должность неделю тому назад, после ликвидации предыдущего лидера боевого крыла Хамаса Азадина Аль-Хадада. В прошлом Уда являлся главой разведывательного отдела военного крыла Хамаса. В совместном заявлении, опубликованном главой правительства Беньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацом, указывалось, что Уда был одним из инициаторов кровавой бойни 7 октября. В этом же заявлении говорилось о том, что Цагаль продолжит преследовать всех тех, кто были причастны к массовому убийству израильских граждан. К другим темам. В результате взрыва автомашины на прибрежном шоссе вчера вечером погиб житель Хайфы Даниэль Лугаси, 31 года. Корреспондентка КАН Орли Алкалай передает, что его личность была известна полиции в связи с его уголовными делами. О спорте. Команда «Макаби Тель-Авив» завоевала вчера вечером Кубок страны по футболу, одержав победу над чемпионом Израиля клубом «Апоэль Бершева» со счетом 2-1. Корреспондент КАН Юав Барович передает, что таким образом команде «Апоэль Бершева» не удалось добавить к своему чемпионскому званию титул и обладателя Кубка страны. Игра проходила на стадионе «Тедди» в Иерусалиме. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем ожидается 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 85 и 9 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля 32 и 6 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7:05 в Израиле, почти 6. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня ночью звучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле на территории Израиля, в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Одна из ракет, выпущенная Хизбаллой, упала на территории Израиля. Нет пострадавших, но все это отражает ту динамику, которая происходит на нашей северной границе. Армия начинает расширенный маневр на территории Ливана. Военные жалуются на то, что они сдерживаются, не действуют в Ливане должным образом из-за американских ограничений. Так или иначе, премьер-министр Нетаньяху говорит, что действия ЦАЛЯ в Ливане расширяются. Кроме того, есть общенациональные усилия по решению проблемы, связанной с использованием Хизбаллой беспилотников. Обо всем этом мы поговорим в течение ближайших 2 часов. Поговорим мы также о перспективах переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Издание The Wall Street Journal сообщает о прогрессе в контактах по вопросу обогащенного урана. Ну и ведутся также переговоры на фоне расширения боевых действий между Израилем и Ливаном. Об этом мы поговорим. Но начнем с программы передач, которую можно услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Программа «Тема дня» продлится до 9 часов с перерывом на новости. В 9:05 программа «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 10:05 в гостях программы «Доброе утро, Израиль» Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Рейльского университета. В этом году сходятся юбилеи 3 главных судебных процессов над нацизмом, Нюрнбергского трибунала, процесса над Эйхманом и дело Демьянюка. Мы поговорим об их значении и влиянии. Ведущие программы Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 открытый микрофон. На ваши вопросы ответит Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы БИТУ, национального страхования БИТУ Ахлюми. С 15:05 до 16:00 программа Тани Барской, музыкальная. В 16:05 литературная программа, редактор и ведущий Игорь Хариф. 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. 18:05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. За все 2 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Несколько заголовков на страницах тех газет, которых у нас сегодня есть доступ. Давайте начнем с газеты «Исраэль Айом». Заголовок здесь следующий. Это не та операция, которая остановит Хизбаллу. Разочарование в военно-политическом кабинете, маневр в Ливане расширен, это да, но руки по-прежнему связаны, мы обязаны нанести удар по Бейруту. Нетаньяху заявил, мы прилагаем общенациональные усилия, огромные общенациональные усилия для того, чтобы решить проблему беспилотников. Ну а пока в населенных пунктах возле границы, в общем, кричат криком, как можно так жить, об этом издании «Исраэль Айом». Ну а мы пока что переходим к нашему первому на сегодня собеседнику, потом вернемся к заголовкам. Израильский источник подтверждает ликвидацию в Газе нового командующего военным крылом Хамаса Мухаммада Дауды. У нас в эфире Кармела Менаше, военный обозреватель Канбет. Кармела Менаше, Паршанит Своит, Кан Шалом Лах. אז גורם ישראלי מאשר כחוסל בעז מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, המפקד החדש, חייבים לציין.
1: כן, גם בערוץ אל ערבייה הקטרי, ארגון החמאס מאשר שמוחמד עודה הבכיר בזרוע הצבאית של חמאס חוסל. בישראל אומרים כי בתקיפה ממוקדת בשכונת רמאל חוסל מוחמד עודה המחליף החדש של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר שמונה לתפקיד לפני שבוע בלבד כמחליפו של עז א-דין אל-חדד שחוסל לפני שבועיים. בישראל גוברת הערכה שהתקיפה השיגה את יעדה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו אמש על פי אמן ושבק את המבוקש מספר אחת החדש של החמאס, באותה שכונה שבה חוסל עזדין אל חדד. על פי הדיווחים, צהל שיגר כמה טילים על המבנה, כפי שאמרנו, די המבוקש בשל חלקו בתכנון ביצוע טבח השבעה באוקטובר. אחד משני בכירי חמאס שנותרו בחיים וטרם חוסלו. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעות משותפות שכתבו בין השאר כי לא יאפשרו לאף אחד מאותם אדריכלים, אדריכלי הטבח, להישאר בחיים. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח של השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר, מי שלקח חלק בטבח הזה, ישראל תשיג אותו ואת כולם. עדיין אנחנו קיבלנו אישורים, אבל לא רשמי רשמי, אבל כנראה שבאמת מדובר במוחמד עודה, שצה"ל הצליח לסכל אותו, צה"ל והשב"כ.
0: אם אנחנו מדברים על מה שקורה בעזה, אז כל יום יש פעולות של צה"ל כאלה ואחרות כנגד תשתיות הטרור.
1: נכון, יש פעילות של צה"ל גם בעזה. אנחנו כל יום שומעים על עוד מנהרה ועוד מחבל ועוד מחבלים ועוד מפקדים בכירים, מי שנשאר, או מפקדים זוטרים. אבל הפעילות הזאת, אבל מצד שני צריך לזכור שהחמאס משתקם, והחמאס מצרף אליו חברים, והחמאס לומד את הפעילות של צה"ל ופועל, מנסה לפגע בחיילים. זאת אומרת, ברור שאם לא יעשה איזשהו מעשה מדיני, כי צה"ל השיג את מה את המטרות שהציבו לו, אבל אם לא יעשה איזה מעשה מדיני, כמו בכל מלחמה בסופו של דבר, אנחנו רואים את החמאס משתקם ומשתקם, כן. ונחזור למה שהיה. כנראה שלא לומדים את הלקחים ולא מפיקים אותם, כי זה מה שצריך לעשות. צריך פשוט לקבל החלטות ולקבל החלטה מדינית שתביא לאיזשהו פתרון, כי בינתיים, שוב אני אומרת, החמאס הולך ומתעצם. אין להם בעיה להשיג מחבלים נוספים, והם כבר מצרפים, ויש להם 600 מסעיות שלנו ביום שמגיעות לשם, יש ציוד, הכל מגיע לחמאס, חמאס מחלק, מקבל גם כספים, ומנהל את עזה, כן, מי שמנהל, כן. בוואקום הזה הם נכנסו.
0: כמה מנה שפרשנית צבאית כאן בית, המון תודה, ובוקר טוב.
1: הלכה.
0: Наша собеседница Кармела Манаше говорит о том, что о ликвидации Мухаммада Уды, нового командира военного крыла Хамаса, который был назначен на этот пост около недели назад, при том, что две недели назад был ликвидирован его предшественник Изадин Аль-Хадад. Подтверждение ликвидации Уды мы слышим также и в эфире катарских телеканалов. Хамас подтверждает эту ликвидацию. Уда был одним из архитекторов резни 7 октября. В общем, в каком-то смысле в секторе Газа остался сейчас один высокопоставленный представитель боевого крыла Хамаса, который участвовал в планировании и реализации событий 7 октября. Израильские самолеты выпустили несколько ракет по зданию в квартале Рималь, в том же квартале, в котором был ликвидирован Изадин Аль-Хадад, в городе Газа. Ну и вот таков результат. Премьер-министр и министр обороны выпустили совместное заявление, в котором говорилось о ликвидации Уды и о том, что Израиль не даст возможность спокойно существовать тем, кто участвовал в организации, в планировании и в реализации событий 7 октября. При этом Цааль, говорит наша собеседница, действует в Газе практически в секторе Газа в целом, на той территории, которая находится под контролем Хамаса, и там, где находится, и там, где Цааль, в пределах черты, но при этом, да, каждый день есть практически те или иные действия, и это важно и правильно, но следует помнить, что при этом Хамас продолжает восстанавливать свой потенциал. В сектор Газа въезжает в день около 600 грузовиков с гуманитарной помощью, с теми или иными товарами. В итоге все это распределяет Хамас, потому что властной альтернативы этой организации в секторе Газа нет. И армия своего добилась в целом. Безусловно, можно поддерживать ту или иную ситуацию теми или иными действиями. Но, по мнению нашей собеседницы, следует предпринять некий шаг в сфере, так сказать, государственного, такого военно-политического урегулирования, иначе мы постепенно будем возвращаться, вернемся к той ситуации, которая была в секторе Газа более 2 лет назад. Это была Кармела Минашева, обозреватель Кан-Бет, 7 часов и 16 минут в Израиле. А мы возвращаемся к заголовкам сегодняшних изданий. Мы говорили уже о том, что происходит на северной границе. Более подробно об этом поговорим в течение ближайших 2 часов. Еще пара заголовков. Через 1.5 недели после своего предшественника глава военного крыла Хамаса ликвидирован. Об этом Исраэль Айом, об этом мы только что говорили. Желтый кубок. Маккаби Тель-Авив разрушила мечту о дабле, о двойной победе клуба Апоэль Бершева и выиграла кубок страны в драматическом матче со счетом 2-1. Надо сказать, что Бершева вела со счетом 1-0. Матч проходил на стадионе Теди в Иерусалиме. Еще несколько заголовков. Издание Маариф. Заголовок военный обозреватель газеты «Ави Ашкенази». Исраэль Кац нанес удар по легкой цели, но забыл полностью о тяжелом состоянии государства. Операция в Ливане только расширяет уровень рисков действий против Хизбаллы. Политическое руководство постепенно приводит Цааль к той тяжелой цене, которая была заплачена десятки лет назад. Исраэль Кац пишет, что Ашкенази забыл о происходящем на севере, но нашел время для того, чтобы выпустить продолжительное заявление, направленное против бывшего главного военного прокурора, пишет Ашкенази на страницах издания «Маариф». Что еще здесь? Я хочу зарабатывать, как в Тель-Авиве. Это такой произраильский голос, который удивил и потряс жителей Ливана. В ходе интервью ливанскому телевидению Руад Насар, один из гостей программы, призвал к достижению мира с Израилем и обрушился на Хизбаллу с критикой. Они никакого не сопротивления, они просто банда разбойников, и выразил гость программы пожелание зарабатывать как в Тель-Авиве. А что еще? Полное содержательное достаточно материал о происходящем на севере. Израильские флаги практически исчезли с улицы. Тихая драма, которая происходит на севере страны. Несмотря в то время как война продолжается, тихий демографический кризис меняет лицо Галилеи. Молодые люди уезжают из таких населенных пунктов, таких городов, как Нофа-Галиль и Акко, и постепенно продолжаются предупреждения со стороны министров о смертельной опасности, и, в общем, программы о выделении земли резервистам израильским все это не тормозит процесс. Израильские флаги практически исчезли с улиц, говорит Далет, один из жителей квартала одного из городов на севере страны. Он в том доме, в котором он живет, более двух десятков лет осталось менее 5 еврейских семей, а остальные квартиры занимают арабские жители бывших соседних населенных пунктов. Такова ситуация во многих городах на севере страны. Она, в общем, не сегодня она образовалась, рассказывает издание «Маариф». Что еще у нас сегодня на страницах газет? Заголовок: Трамп дал возможность Нетаньяху немножко более широко действовать в Ливане, но новый шаг не защитит нас от беспилотников, пишет Амос Арель на страницах газеты «Аарец». Деятельность Израиля и Хизбаллы влияют, точнее, на деятельность Израиля и на деятельность Хизбаллы дают возможность прекратить военные действия, если будет подписано соглашение с Ираном. Политическое руководство страны устраивает достаточно прозрачные манипуляции в попытке показать, что именно Израиль диктует ход событий в Ливане. Ну а эти попытки ликвидации в Газе должны создавать ощущение агрессивной политики на всех фронтах, пишет Амос Арель. Несмотря на это, Нетаньяху по-прежнему подчиняется решениям Трампа, зависит от решений Трампа, так пишет Амос Арель на странице газеты «Аарец». Еще несколько заголовков сегодня на сайтах. Предупредительные сообщения о ракетной угрозе на севере. Впервые в результате обстрела из Ливана запуск падения ракеты возле Кирьят-Шмона, и школы по-прежнему остаются закрытыми. Йир Краус, обозреватель по делам севера на странице газеты «Идиот Харадон», пишет о том, что между сиреной и падением ракеты прошло чуть больше минуты, что, в общем, вполне понятно, учитывая расстояние. Несмотря на политику, которая дает возможность вести учебный процесс даже в населенных пунктах, расположенных недалеко от линии противостояния, ученики остаются дома, и сегодня это совершенно невыносимая ситуация. Об этом рассказывает Йир Краус. 7 октября Хамас достиг потрясающей победы и унизил Цааль. Об этом заявил в интервью изданию New York Times израильский историк и философ Юваль Ноах Харари. Он сказал, что Синуар потерял победу только из-за своей жестокости. И также он подверг резкой критике премьер-министра Нетаньяху. По словам Марари, нет другого такого политика в Израиле, который бы вызвал столь большой раскол в израильском обществе. Еще один заголовок: после конфликта вокруг оценок Юав Киш требует увольнения главы организации, которая называется РАМА. РАМА — это независимое агентство, призванное оценивать ситуацию, оценивать деятельность системы просвещения. И, кстати говоря, наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается этой темы. После публикации неутешительных результатов школьных тестов министр образования Явкиш потребовал начать дисциплинарное расследование против главы РАМА, Национального агентства по измерению качества образования, структуры, отвечающей за независимую оценку системы образования. Как вы оцениваете действия Явкиша в ходе этого конфликта и в целом его работу на посту министра? Об этом наш вопрос. Пишите свои комментарии свою по этому и другим вопросам. Что это? Попытка взять на себя ответственность за происходящее в системе просвещения, действия Киша, я имею в виду, или все же какое-то давление на профессиональные независимые структуры, попытка, может быть, скрыть неудобные данные. Пишите, что вы думаете по этому поводу. 7 часов и 25 минут в Израиле. Небольшая музыкальная пауза. Затем продолжим.

0: Фортуна на волнах радиостанции Канрека в программе «Тема дня». 7:30 в Израиле, и поговорим мы о футболе в Израиле и немного о подготовке к чемпионату мира по футболу. Ну, начнем с новостей местных. Тель-Авивский Макаби завоевал Кубок страны, победив в финальном матче на стадионе Тейди чемпиона страны, команду АПЛ Бершева, со счетом 2-1. Вот как звучало в устах израильского комментатора Леона Вильдау, в общем, церемония поднятия Кубка на стадионе. Все ждут на подиуме, когда Дор Перес поднимет кубок. Кубок Макаби Тель-Авив 25-й раз в истории клуба готовится, и вот он поднят, конфетти в воздухе, позади вспыхивает огонь. Макаби Тель-Авив — обладатель Кубка государства, виннер сезона 25-26 годов, сказал Леон Вильдау. У нас в эфире Игорь Литвак, журналист, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Игорь, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег.
0: АПЛ Бершева не сумел оформить первый в своей истории дубль, то есть выиграть одновременно и чемпионат, и кубок страны. Ну, так даже интереснее, наверное.
1: Ну, во-первых, это да. И мне всегда нравится в спорте, в футболе, в спорте вообще, когда не постоянно побеждают одни и те же, как и в жизни. Но я бы хотел сказать после вчерашнего финала, что я не вспомнил, что в молодости нам говорили, что настоящий секс – это такой секс, после которого покурить на лестничную площадку выходят не только участники, но и все соседи по площадке. Так вот, настоящий кубковый финал – это такой финал, после которого у судей почти что заканчиваются красные карточки, а сценарий матча начнется от драмы к триллеру, от триллера к драму.
0: То есть, по вашему мнению, слишком спокойная игра проходила?
1: Наоборот. То есть, чисто израильская, в том плане еще, что израильский финал кубковый, ну, это как свадьба на селе без драки, невозможно. Причем драка была очень израильская, после, что называется, махали кулаками после драки, после финального свистка.
0: Ну, надо сказать, что вообще все началось еще с того, что болельщики друг друга камнями бросались возле стадиона.
1: Смотрите, опять же, это все ожидалось. Это красивая подготовка к матчу. Это особенности израильского кубкового финала. В этом плане, конечно, финал очень мне понравился. Он был яркий, огневой, как на поле, так и на трибунах. Что касается того, что АПЛ Бершева не сделала дубль, ну, я даю должное, конечно, Макаби Тель-Авив, потому что они вчера, в принципе, подсластили очень неудачный сезон. Причем подсластили по ходу матча, который складывался крайне неудачно. Бершева вела в счете, но Макаби Тель-Авив во втором тайме буквально перевернула игру. И, что очень символично, главным героем стал Рой Ревива, чей отец ровно 30 лет назад также выиграл Кубок Израиля, только в составе Макаби Хайфа. Я вам скажу, что израильский кубок футбольный – это что-то особенное в том плане, что во многих странах этот турнир стал обыденным. У нас же этот турнир по-прежнему становится очень важным с точки зрения символизма. В том плане, что победитель этого турнира – это очень престижно. И команда, независимо от статуса, борется за право поднять кубок буквально изо всех сил. В этом плане израильский кубковый турнир, ну, просто примечательная штука. Вчера Макаби Тель-Авив, да, вы правильно заметили, в 25-й раз этот рекорд поднял кубок над головой. Большего количества побед в стране пока нет ни у кого. И я скажу, что, скажем так, вчера получился, как будто у нас выпускной бал на футбольной школе израильской в этом году, и он получился очень красивый, очень породистый.
0: Каковы перспективы, я сразу к этому перехожу, в двух словах скажите, израильских футбольных клубов в европейских кубках? То есть кто куда пойдет в итоге?
1: Ну, в Лигу Европы уходит Макаби Тель-Авив, в Лигу чемпионов пытается пробиться АПЛ Бершева.
0: Что значит пытается пробиться? Там есть дополнительное сито?
1: Это будет квалификационный турнир. То есть мы, как бы, в силу того, что мы не занимаем высокое место в рейтинговой таблице, мы вынуждены играть в квалификационный турнир. Ну, скажем так, как правило, мы доходим до третьего раунда квалификационного турнира, это как минимум. Но, если не ошибаюсь, раза три мы преодолели это сито и играли в групповом турнире. Что касается АПЛ Бершевы, в принципе, я полагаю, что, по крайней мере, они поборются за право выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Что касается остальных команд в Лиге Европы и Кубке конференции, Ну, скажем так, это как у Пьера де Кубертена. Главное не победа, главное участие.
0: И у нас с участием, в общем, пока все хорошо. То есть все попытки какие-то санкционные в отношении израильского футбола, они пока к нашей радости и успехам не...
1: Мы не раз затрагивали эту тему. Я не думаю, что есть повод для беспокойства. Не вижу ничего такого в ближайшей перспективе, что помешало бы нашим командам принять участие в кубковых турнирах. Единственное, что, это мы знаем, к сожалению, что если, не дай бог, будет какая-то эскалация, возможно, нам вновь придется играть домашний матч.
0: Хорошо, эту часть обсудили. Теперь давайте поговорим о грядущем чемпионате мира. Много разных аспектов есть у всей этой истории. Как ни странно, экономический аспект тоже важен. Кстати говоря, давайте по порядку. Значит, чемпионат мира начнется какого числа?
1: 11 июня,
0: и матчи пройдут в двух странах.
1: В трех, совершенно верно. Канада, Мексика, США.
0: И где основное количество матчей?
1: Ну, основное количество матчей, конечно, пройдет в Америке, это понятно.
0: В смысле, в Соединенных Штатах?
1: Да, совершенно верно. Это в последнее время мода у FIFA проводить турниры в одной-двух странах. В этот раз придется проводить в трех странах. Но, в принципе, ключевая базовая локация будет, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Но здесь вы правильно сказали, что этот турнир, который начинается, он очень любопытный в том плане, в экономическом, раз мы говорим, что FIFA ожидает, или не ожидает, но уже достигла рекордных показателей по прибыли от продажи рекламы, от продажи прав на телетрансляцию. Организаторы же турнира плачутся буквально, что они теряют деньги на ровном месте. Ага. Этот турнир войдет, скорее всего, в историю как самый жадный мундиаль в истории.
0: Кстати говоря, что мы заговорили про трансляцию, тут есть пару моментов. Вот буквально пару дней назад появилась информация о том, что теперь благодаря техническим новинкам зрители, например, платформы ЕС Плюс смогут смотреть матчи в режиме реального времени без задержек трансляции. А что, до этого, так сказать, были задержки трансляции?
1: То есть это обычно. Олег, вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Я, честно говоря, не совсем в курсе этой темы в плане, в первую очередь, технологическом. Ага. Я как бы знаю, что всегда, как правило, последние 5-6 мундиали у нас в Израиле начинается классическая ситуация выкрученная рук, когда вдруг неожиданно выясняется, что нужно доплачивать за просмотр чемпионата мира. С другой стороны, это, скажем так, нормальная мировая...
0: Части матчей, скажем, да, потому что большую часть у нас на КАН-11 транслируют, в общем, бесплатно, но тут вообще огромное количество команд, гораздо больше, чем раньше, тем не менее, есть перспективы экономических убытков.
1: Огромные. Дело в том, что я не зря употребил слово «самый жадный чемпионат мира», 48,7 финальной части, 104 матча, хвастливое выражение президента ФИФА Джона Инфантино о том, что это будет 104 супербола, в том плане экономическом, потому что супербол, это давно известно, приносит городу, который его принимает, миллиард долларов прибыли. Здесь можно, мы вполне вправе ожидать не миллиардные, конечно, но миллионные убытки. Дело в том, что ФИФА изначально уверяла организаторов, что огромный интерес к турниру, что со всего мира люди приедут. А тут выясняется, как заявляет в ассоциации отельеров, что 80% отелей будут не заполнены. Причина очень простая. Во-первых, резко подорожавшие билеты. Во-вторых, визовая политика США, которая, в принципе, может отсечь от турнира большое количество болельщиков из таких стран, как, скажем, из стран Африки.
0: И со странами Латинской Америки тоже гладко.
1: Совершенно верно. И при этом парадоксальная ситуация в том, что я уже говорил, что ФИФА получила рекордные прибыли. То есть ФИФА в данной ситуации беспокоится только о себе. Плюс, очень важный момент, 48 команд, очень много проходных матчей. Я так опасаюсь, что до 1/8 финала, а может быть до 1/4, нас ждет тягомотный футбол. Ну, то есть, к примеру, я не думаю, что очень много народа придет посмотреть матч, скажем, сборных Конго и сборной Узбекистана. При всем уважении к этим командам, которые пробились на турнир. И таких матчей
0: матч сборной Курасао, например, я думаю, только из-за названия вызовет первоначальный интерес. Но, может, они покажут потрясающий футбол.
1: Совершенно верно. Если до этого чемпионата мира, даже когда было 32 команды в финальном турнире, уже начинается третьего тура группового турнира, это были матчи смерти и жизни, очень много. Сейчас таких матчей, как я полагаю, фактически не будет, потому что очень слабый состав групп с точки зрения того конкуренции за счет усиления, за счет повышения количества команд. И опять подчеркиваю, раньше 1/16, 1/8, а возможно и 1/4 финала мы мало что интересного видим. Соответственно, люди не пойдут на стадионы. И, соответственно, естественно, ожидается не прибыли, а убыли.
0: То есть мэры, с одной стороны, мэры городов, когда их убеждали проводить, так сказать, соглашаться с тем, что у них в городе пройдет матчи чемпионата мира, говорили: вот ты представь, это как будто супербол будет у тебя проходить. Отлично, говорили мэры городов, пусть проходит. На практике все несколько не так.
1: Вы понимаете, ФИФА, впрочем, как и МОК, они обожают проводить турниры и олимпиады в странах, где такие соревнования воспринимаются в первую очередь с точки зрения национальной чести. Что я имею в виду? Например, Россия 2018 год, или Катар 2022 год, или Саудовская Аравия 2030 год. Там организаторы, они буквально облизывают профильные организации, владельцев чемпионатов и олимпиад. Условно говоря, если вас просят перекрасить дверь туалета в гостинице с белого на красный, да, за ночь, то организаторы за ночь перекрашивают всю гостиницу. С Америкой такое не проходит. Тут ищут в первую очередь прибыль. И стараются содрать с клиента 3 шкуры, тем более, что МОК и ФИФА в ногу дерут с клиента все 4 шкуры. И в итоге получается ситуация, я вам приведу простой пример. К примеру, будет уже известно, что будет очень большая проблема с парковками в Америке. И власти Нью-Джерси ввели шаттл поездной от парка центрального до стадиона, главного стадиона турнира, поездка на котором будет стоить $150 туда и обратно.
0: Для сравнения... $150 туда и обратно?
1: $150.
0: И это дополнительно ко всем остальным, так сказать, транспортам.
1: Для сравнения, в обычные дни поездка по этому маршруту стоит в 12 раз дешевле. Но, естественно, народ не идет. Потому что, да, футбол красиво, но $150 за поездку в одно место, плюс куча проблем с логистикой и всем остальным,
0: Да, в общем, жадность может сгубить известно кого, да, сгубила, да. Ну, посмотрим, на самом деле, как все это будет выглядеть, как вообще можно смотреть такое количество матчей даже тем, кто в этом заинтересован. Есть, правда, всякие разработки, типа там есть сплит, который можно следить сразу за двумя каналами, за двумя матчами параллельно. Это, в общем, и выбирать, какой интересно.
1: Я вам скажу свой опыт, если у меня еще буквально есть 30 секунд.
0: Да, 30 секунд.
1: Самое тяжелое для живых новостника — это вести новостную ленту во время войны чемпионата мира по футболу. А когда чемпионат мира по футболу проходит в ночное время, с учетом американского времени, это просто катастрофа.
0: Ну, посмотрим, что будет на практике. Огромное спасибо, Игорь Литвак, журналист, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». От футбола, от американских сложностей и просмотра все равно праздника спорта к нашим реалиям, к нашим реальностям. Сегодня, кстати, впервые сработало предварительное предупреждение перед запуском ракеты из Ливана сегодня ночью. Ну, правда, все равно прошло очень мало времени, но тем не менее. О происходящем на наших северных границах и в целом о политической ситуации мы говорим с Эли Ковином, министром по делам энергетики и членом кабинета по вопросам безопасности. Эли Ковен, Сара Энергия, ВХР кабинета Медины Бетхуни, Шалом Михаил Вокелтов. Мар Эли Ковен, ата итану, кен, атова, анахну шумим отха, עכשיו, איתף. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בתחילת ישיבת קבינט שצהל מרחיב את הפעילות בלבנון. מה המטרה של הפעילות הזאת? ואם זה... החיזבאללה לא תורחק, וגם תקבל... לא רק תורחק, גם תקבל איזה מכה שלא תוכל להשתקם.
2: החיזבאללה קיבלה מכה מאוד קשה. אני רוצה להזכיר לך שהיו תרחישים בישראל שדיברו שבמקרה של מלחמה מול חיזבאללה היו אלפי הרוגים, מגדלים נופלים, הפסקות חשמל. ראינו שכל הדברים האלה לא קרו. ראינו שמנהיגי חיזבאללה חוסלו. עכשיו אין הפסקת אש. אנחנו נמצאים בתוך שטח לבנון, 8-9 קילומטר, על מנת שאנחנו נבטל את שני איומים מאוד מרכזיים. איום אחד, שאיום של חדירת מחבלים ליישובי הצפון, ואיום השני, איום של ירי של נ"ט לעבר היישובים שלנו. אבל אני חושב שעכשיו הקווים האדומים נחצו, וצריך להגביר את עוצמת התקיפות מול לבנון. אלה היו הדברים שלי אתמול בקבינט.
0: אבל אנחנו רואים שכל זה בעצם תלוי ברצונו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. אנחנו, ארצות הברית, היא חברה הכי טובה שלנו, ולפעמים נוצר רושם שהיא חברה היחידה שלנו, אבל בכל זאת, בצהל מתלוננים על כך שידיים שלהם קשורות.
2: קודם כל,
0: ארצות
2: הברית,
0: לא
2: ספק, היא בעלת הברית הגדולה שלנו. הנשיא טראמפ הוא ידיד גדול מאוד. אני חושב שמאז קום המדינה אנחנו נמצאים בשיא של היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, ובהחלט חשוב לנו לשמר זאת. יש לנו גם עוד ידידות, יש לנו את צ'כיה, יש לנו את ארגנטינה, שמחנו לראות את המהפך בסלובניה, רואים את הקשר עם איחוד האמירויות ומדינות נוספות. אנחנו מנהלים ערכה רב זירתית, כלומר אנחנו צריכים לבוא ולראות מה קורה בלבנון, מה קורה באיראן עצמה, ולכן אנחנו מסתכלים לכל הכיוונים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להגביר את הפעילות. אני חושב שנחצו הקווים האדומים, ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה, וצריך לכתוב שם בעוצמה.
0: עכשיו, ראש הממשלה דיבר אתמול גם על מאמץ הלאומי, על מציאת פתרון לבעיות הכטב"ם המתאבדים, ל-FPV, כטב"ם FPV של חיזבאללה. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, ואיפה בעצם היה צהל כל השנים האלה?
2: נכון להיום לא נמצא פתרון לסוגיית רחפנים שמופעלים באופן פרימיטיבי על ידי סיבים אופטיים. אבל אין לי ספק שמדינת ישראל...
0: בסדר, זה אולי פרימיטיבי, אבל זה לצערנו מאוד יעיל.
2: נכון. ולכן אני יחד עם זאת מעריך שאנחנו, מדינת ישראל, מיטב המוחות והמוח היהודי, יושבים עכשיו על פתרונות והצליחו לקדם פתרון לבעיית הרחפנים.
0: עכשיו, בכל זאת, מה התכלית של הפעולה שלנו בלבנון בסופו של דבר? כי מתנהלים מסע ומתן בינינו לבין לבנון בתיווכה של ארצות הברית, אבל בכל זאת, לאן אנחנו שואפים?
2: אנחנו שואפים לפעול כנגד מדינת ישראל, לשלם מחיר יקר. ראינו שלפני שבועיים חיסלנו את ראש הזרוע הצבאית של החמאס, סלדין אל-חדד, תוך פחות משבועיים, שמונה המחליף שלו, חוסל גם הוא. אותו דבר בחיזבאללה. מדינת ישראל מוכיחה שהיא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. כל מי שרוצה לפעול נגד מדינת ישראל, משלם מחיר כבד.
0: עכשיו, שיחות בין ארצות הברית לאיראן, הם מתווכים כאלה ואחרים. איך בישראל מתייחסים לאפשרות לכך שתהיה הסכם שהוא לא הסכם טוב, עבורנו לפחות?
2: אני חושב שכל הסכם עם איראן הוא לא יהיה הסכם טוב. איראן תמיד תחתור במועד כזה או אחר להשיג נשק גרעיני, לפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים. איראן, זה אצלה אידיאולוגיה לפעול כנגד מדינת ישראל, ולכן שום הסכם לא יחייב אותנו. אנחנו נצטרך לפעול, ויש לנו את היכולת ההתקפית, יש לנו את המודיעין הטוב ביותר להגיב ברגע שהם ינסו לחדש את תוכנית הגרעין או לקדם את תוכנית התאימה בליסית.
0: אבל נוצר רושם עכשיו שמדינת ישראל היא מדינה היחידה שבעצם רוצה בהמשך הלחימה. גם הנשיא ארצות הברית, כך לפחות מדווחים, לא שש לחדש את הלחימה.
2: אני חושב שיש מדינות רבות שרוצות אפילו הרבה יותר מישראל את המשך הלחימה. ואני מתכוון בעיקר למדינות המוסלמיות שסובבות את איראן, ביניהם איחוד האמירויות, בחריין, ערב הסעודית, אזרבייג'אן, מכיוון שראינו שלרוב המדינות האלו אין להם יכולת להגן, וגם לא יכולת אמיתית לתקוף את איראן, ומאוד חוששות שאיראן תתעצם. מדינת ישראל לעומת זה, יש לה יכולות ויש לה עוצמה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אנחנו גם לא חושבים את הדברים בצורה ברורה.
0: עכשיו, איך הסיפור של מצרי הרמוז, אני שואל אותך בתור שר האנרגיה, משפיע על מחירי הנפט, ואיך זה משפיע על קרה בארץ?
2: העולם יחסית מוצא פתרונות מהר למצרי הרמוז, והנה אתה רואה שיש התייצבות במחירים, והיום מדינת ישראל כבר יכולה בהחלט ליהנות כלכלית לסגירת מצרי הורמוז, מכיוון ש...
0: ליהנות כלכלית?
2: כן, מכיוון שמדינת ישראל תהיה השער לאירופה של ייצור נפט וחומרי אנרגיה אחרים מהמזרח למערב. אם תסתכל במפה, אפשר לקדם הנחת צינורות מאחווה סעודית, מאיחוד האמירויות, מבחריין, מהמקומות הללו, דרך ירדן לישראל ומישראל לאירופה. כלומר, השימוש במצרי הורמוז לא יעבוד לאיראנים בפעם הבאה, ולמעשה זה לא יהיה עבורם. בישראל, לשמחתנו, יש לנו את הגז שלנו,

0: שר האנרגיה וחבר הכנסת ביטחוני אלי כהן, אני מאוד מודה לך על השיחה.
1: Тогда.
0: Тогда лехаем тов. Несколько тем мы обсудили с министром по делам энергетики, шефом кабинета по вопросам безопасности Эли Ковином, партия Ликуд. Мы поговорили в первую очередь о том, что происходит в Ливане. Премьер-министр Нетаньяху вчера, открывая заседание военно-политического кабинета, сказал, что Цааль расширяет операцию в Ливане. Чего в целом Израиль хочет там добиться. Министр Коэн напомнил нам предварительные оценки перед тем, как вообще вышли на нынешний виток противостояния с Хизбаллой. Более двух лет назад были оценки о тысячи убитых в Израиле, разрушенное здание в результате ракетных обстрелов со стороны террористической организации. Этого не произошло, и были тогда ликвидированы две главные угрозы. Основные задачи стояли — это предотвратить угрозу проникновения боевиков на территорию Израиля и не допустить продолжения ракет, обстрелов из РПГ, обстрелов территории Израиля. Эта проблема в целом решена. Сейчас немного другая ситуация, но Хизбалла запуском беспилотников пересекла, в общем, красные линии. Действия в Ливане расширяются. На вопрос, какая основная цель этого действия, мой собеседник говорит о том, что нужно, что в целом действия Израиля должны показать всем тем, кто хочет нам навредить, что без последствий им это, в общем, не сойдет с рук. И, кстати, говорит мой собеседник, можно эту фразу проиллюстрировать тем, что мы делаем в Газе. Две недели назад был ликвидирован глава военного крыла Хамаса, и вот вчера вечером был ликвидирован новый командир, так что Израиль действует жестко в отношении своих врагов. Мы ведем кампанию на нескольких фронтах, это иногда бывает непросто, но у нас есть значительные достижения. Что же касается борьбы с дронами, которую организация Хизбалла запускает. Во всем мире, в общем, нет однозначного решения для этой проблемы, но я думаю, я об этом говорил премьер-министр на заседании военно-политического кабинета, что довольно в скором времени решение этой проблемы будет найдено. Я полагаю, говорит мой собеседник, на наши еврейские мозги, на разработки израильской военной промышленности, так что решение будет найдено. Относительно свободы действий создается ощущение, что, в общем, все последние решения принимаются, в том числе и действия в Ливане, под диктовку Соединенных Штатов. Это наш единственный, порой складывается впечатление, партнер. По словам нашего собеседника, Соединенные Штаты действительно наш главный союзник, и отношения с президентом США Дональдом Трампом, в ходе пребывания Трампа у власти наши отношения достигли высшей точки. Но у нас есть и другие страны, которые нас поддерживают. Чехия, Аргентина, Словения сейчас сменилась власть. Мы налаживаем все более широкие контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами. Что же касается, например, переговоров с Ливаном при американском посредничестве, то здесь во главе угла все равно ставится защита Израиля и ситуация в сфере безопасности. Что касается переговоров с Ираном, то, по мнению нашего собеседника, любое соглашение с Ираном, в общем, ничего хорошего себе не сулит, нам не сулит, потому что вопрос, например, баллистических ракет там вообще не обсуждается, хотя, безусловно, Ирану в ходе военной кампании был нанесен очень сильный удар. Что же касается того, что складывается ощущение, что Израиль — это единственная страна, которая хочет продолжения войны, это не совсем так. Если другие страны, такие как, например, Бахрейн, Саудовская Аравия и другие, они были бы рады продолжению военных действий, но они не могут противопоставить Ирану в военном смысле ничего. Израиль, в отличие от этого, обладает возможностями нанесения удара Ирану, если такая ситуация вновь возникнет.

них нет. По словам министра энергетики Эли Коэна, Израиль в каком-то смысле выигрывает от той ситуации, которая складывается вокруг Ормузского пролива, потому что Израиль может стать теми воротами, через которые нефть и другие энергоносители могут поступать из стран залива в Европу. Это требует некой организации, но это вполне возможно. Кроме того, есть у нас наш бело-голубой газ. Это, в общем, об этом не стоит забывать. Да и цены, в общем, энергоносители пошли вниз. По мнению министра Эли Коэна, министра по делам энергетики и члена кабинета вопросом безопасности, отвечая на последний вопрос, он сказал, что в ближайшее время Кнессет будет распущен, а выборы, по его мнению, пройдут в сентябре. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Расшалом за пультом. Продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клоц. 8 часов выпуск новостей. Сразу после второй час программы оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека».

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Американская газета Wall Street Journal сообщила, что был достигнут прогресс в контактах между сторонами по проблеме обогащенного урана. Кроме того, отмечается, что представители Исламской Республики передали Катару свое требование, касающееся размораживания 24 миллиардов долларов из финансовых активов уже на первом этапе реализации соглашения. Между тем, международные посредники выражают опасения, связанные с тем, что радикальные силы в режиме аятолл могут попытаться причинить ущерб морскому судоходству в Ормузском проливе с тем, чтобы сорвать любую сделку между Вашингтоном и Тегераном. Вчера вечером состоялась телефонная беседа президента Дональда Трампа с главой правительства Беньямином Нетаньяху. В ходе этой беседы обсуждался ход переговоров с Ираном и ситуация в Ливане. Глава правительства Беньямин Нетаньяху просит отменить сегодняшние судебные слушания, представляющие его интересы, но Ноам Эльштейн направила минувшей ночью в суд обращение, в котором указывалось, что до поздних часов премьер-министр проводил совещание по вопросам политики и безопасности. Корреспондент Канта Мараль-Мог передает, что судебные слушания должны начаться примерно через час. Суд призвал прокуратуру как можно скорее отреагировать на просьбу Нетаньяху об отмене сегодняшних слушаний. Глава правительства Беньямин Нетаньяху сообщил вчера вечером на заседании военно-политического кабинета о расширении действий Цахаля в Ливане. По его словам, крупные силы Цахаля действуют на ливанской территории и берут часть из этих территорий под свой контроль. «Мы создаем зону безопасности, чтобы защитить жителей севера нашей страны. Одновременно с этим мы занимаемся поисками средств наиболее эффективной защиты от тех дронов, что используют против наших сил Хизбалла», — подчеркнул премьер-министр. Обстрелы из Ливана. Как мы уже передавали ранее, минувшей ночью сигналы воздушной тревоги звучали в городе Кириат-Шмона и во многих населенных пунктах Западной Галилеи в связи с ракетными запусками террористов Хизбаллы. Командование Цахаля сообщило, что одна из ракет, проникшая на нашу территорию, разорвалась на открытой местности. Обошлось без пострадавших. Корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что была задействована система раннего оповещения. Между тем, Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак ВВС Цахаля на юге Ливана погибло более 30 человек, среди них 6 детей. Не менее 40 человек получили ранения. Пресс-служба Цахаля на арабском языке опубликовала вчера призывы к жителям почти 50 деревень в Южном Ливане покинуть свои дома в преддверии ударов по террористическим объектам Хизбаллы. Высокопоставленный израильский источник подтвердил вчера вечером информацию о том, что был ликвидирован лидер боевого крыла Хамаса в секторе Газа Мухаммад Уда. Об этом сообщает корреспондентка Кан Гили Коэн. Цахаль атаковал вчера вечером с воздуха квартал Ар-Рималь в городе Газа. Уда был назначен на эту должность неделю тому назад после ликвидации предыдущего лидера боевого крыла Хамаса Азадина Аль-Хадада. В прошлом Уда являлся главой разведывательного отдела военного крыла Хамаса. В совместном заявлении, опубликованном главой правительства Беньямином Нетаньяху и министром обороны Исраилем Кацом, указывалось, что Уда был одним из инициаторов кровавой бойни 7 октября. В этом же заявлении говорилось о том, что Цахаль продолжит преследовать всех тех, кто были причастны к массовому убийству израильских граждан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Миллениум нас. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем ожидается 34 градуса. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 85 и 9 десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 32 и 6 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:06 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Вторую часть программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клодз. В течение ближайшего часа мы поговорим о противостоянии министра просвещения Йоава Киша и главы Национального агентства по оценке качества образования. Все это после такого своего рода фарса с сокрытием оценок. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. The Wall Street Journal сообщает о прогрессе в контактах по вопросу обогащенного урана. Доклад, обвиняющий высокопоставленных представителей правозащитной организации ООН в идеологической предвзятости. Все это доклад организации UN Watch. Об этом и других темах в течение ближайшего часа. Но начнем мы с ситуации на севере. В течение ночи сирены тревоги звучали в Кириат-Шмоне и окрестностях из-за обстрела из Ливана. Одна ракета была выпущена с территории Ливана и упала на израильской территории. Жители Кириат-Шмоны впервые получили предварительное извещение о ракетном обстреле, но, в общем, время все равно очень и очень ограничено. Чуть более минуты после того, как прозвучал сигнал тревоги. Тем временем премьер-министр Нетаньяху заявил в начале заседания военно-политического кабинета, что Цаль расширяет свою операцию в Ливане.
1: Цаль
0: действует крупными силами на местности, занимает господствующие высоты. Мы укрепляем зону безопасности, чтобы защитить населенные пункты севера. Параллельно мы ведем огромные общенациональные усилия по продвижению творческих и инновационных решений, направленных против дронов-камикадзе, сказал премьер-министр Нетаньяху. У нас в эфире Марк Бабот, полковник запаса, бывший офицер генштаба Цаля. Господин Бабот, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег. Доброе утро вам и всем радиослушателям канала.
0: Мы укрепляем зону безопасности, сказал премьер-министр Нетаньяху. Действуем крупными силами на местности и занимаем господствующие высоты. Какой ситуации видится вам?
2: Если кто-то хочет понять, что такое зона безопасности, которую можно эффективно удерживать в течение многих лет, пускай посмотрит на зону безопасности, на карту зоны безопасности Первой Ливанской войны. Это была зона безопасности, которая простиралась на десятки километров в некоторых местах, включая города Центрального Ливана, такие как Джезин и другие. И это был рубеж, на котором Израиль построил линию, которая держала... с точки зрения безопасности, около 20 лет. И эта линия, она давала возможность защищаться от ракет такого типа, как «Град», которые были примерно 40-километровые, и оттуда можно было поражать все точки в Ливане. То, что происходит сегодня в Ливане, это еще далеко не зона безопасности Первой Ливанской войны, но это уже расширение, потому что мы видим, что сегодня 20-30 километров – это именно тот рубеж, с которого Хизбалла может... пока еще 20, потом, может быть, это расширится, оптоволоконные дроны посылать в Израиль не только на военные базы, но и на гражданские поселения, а это невозможно. Защиты против этого еще нет. Ищут лихорадочно какое-то техническое, технологическое решение. Не находят. Не изучили достаточно выводы, которые пришли бесплатно из Украины в рамках той войны. И поэтому происходит то, что и должно было произойти для того, чтобы защитить наших людей. Расширяется операция. Захватываются новые господствующие высоты, продвигаются на западном направлении, продвинуться уже дальше невозможно, потому что мы находимся в районе Расбаяда, которая контролирует Цор, большой город на побережье, mm-hmm. который, конечно же, мы не будем захватывать ни тогда и ни сейчас. Но в некоторых районах, да, летание, между прочим, это не пароль. Летание – это место в некоторых местах.
0: И не порог, видимо, да?
2: И не порог, потому что это по-настоящему не Дон и не Днепр, а маленькая речушка, особенно летом, которая она... Да, там есть проблема переезда, если мы как бы говорим о машинах, таких вот более основательных средствах, на которых перевозят, но пройти ее пешком или пешим ходом в некоторых местах абсолютно без проблем, и именно это и производит Хизбалла. Смотрите, каждая ячейка или группа Хизбаллы — это 2-3 человека всего, которые переходят ночью или не ночью, запускают дрон такой, и в результате у нас погибшие. Конечно же, это очень плохо, это прискорбно. Я надеюсь, что Израиль все-таки сделает то, что необходимо. Смотрите, мы сделали вчера удар в Газе. И именно такие, я думаю, действия, они все-таки могут улучшить нашу ситуацию в Ливане. Тем более, если мы будем говорить о, я бы сказал, инфраструктурных целях, про которые пока еще не идет речь.
0: Ну, идут ведь, понимаете, переговоры, мы можем по-разному как бы к этому относиться, но когда американская сторона говорит о том, что прекращение переговоров сыграет на руку только Хизбалле, помимо того смысла, который в этой самой фразе заключен, это еще и, так сказать, такое указание своего рода Израилю.
2: Я думаю, что мы уже понимаем, что США связывают руки Израилю по отношению к Бейруту и к глубинным ударам, это раз. Но я думаю, что США связывает руки не только нам. Тут идет война прокси, если можно так выразиться. Я думаю, что именно так это выразить, потому что Иран заставляет или указывает Хизбалле продолжать удары в рамках тех переговоров, которые Иран ведет с США. Иран хочет увязать прекращение огня с прекращением огня в Ливане. А для того, чтобы это было эффективно, нужно показать, что идет огонь. Поэтому и Хизбалла усилил свои удары и боевые действия. Израиль, естественно, отвечает, но снова у нас связаны руки, потому что есть некий рубеж Южного Ливана, через который мы не переходим на этот момент в Бейруте и в долине Бака. Поэтому ситуация, она, конечно же, я думаю, что наш глава правительства все-таки говорит с Трампом для того, чтобы получить разрешение. Мы уже давно же потеряли, как бы, надо это сказать, может быть, тихо сказать, но чтобы все поняли, что мы потеряли суверенитет в этом смысле. Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы продолжать уничтожать Хизбаллу, даже если это будет в рамках, я бы сказал, системы «косить траву». То есть пока мы находим там цель, уничтожаем, а дальше это идет так, как бы.
0: Два вопроса, коротко, если можно, продолжая тему. Во-первых, есть ли у нас достаточно людских резервов для того, чтобы поддерживать ту или иную зону безопасности в Ливане? Это первое. Второе, все-таки борьба с FPV-дронами. Вчера говорилось, наш коллега, сотрудник службы новостей Канны Тай Блюменталь, говорил о том, что беспилотник был перехвачен с помощью так называемых разрывных пуль. В Соединенных Штатах заказали некие технологические средства. Ну и квадсети, разумеется, против беспилотников. Что можно еще сделать в этом направлении? Ну, давайте сначала все-таки с людских ресурсов.
2: Ну, мне не нужно гадать, потому что сам начальник генерального штаба своим голосом говорит о том, что нет достаточно людских резервов. Мы видим все больше и больше резервистов получают
0: повестки.
2: Это ЦАВ ШМОНы, это как бы экстренный призыв, это раз. И то, что говорит начальник генерального штаба, для меня это как бы понятно, это аксиома. Он говорит, что не хватает сколько. От 7 до 15 тысяч солдат, некоторые из них, большинство из них, 7 тысяч бойцов и около 80 тысяч как бы вспомогательные подразделения. людские ресурсы не хватает. Нужно держать из-за этого очень много резервистов. Это все отражается на гражданском рынке. Это первый ответ. Второй ответ, что можно сделать, если бы был ответ на это, я бы получил много денег. Скорее всего, это комплексное решение. Конечно же, в первую очередь, это личная защита, это разрывные пули, как вы сказали, или дробовые ружья калибр 12 с картечью. Но вся проблема в том, что когда ты уже стреляешь на близкое расстояние...
0: Он уже прилетел, что называется.
2: Он уже прилетел, и поэтому в конечном счете, даже если ты его сбиваешь, там есть раненые. Поэтому технологическое решение пока неизвестно с точки зрения того, что, допустим, если это радиоуправляемый дрон, то можно работать с радиоэлектронной борьбой, РЭБ. Но так как это оптоволоконное, то есть чисто летит по линии связи, то электронными системами на этот момент пока еще нельзя. И у меня большой вопрос, на который у меня нет ответа. Что делает наша хваленная или объявленная лазерная система? Как она работает? Потому что мне кажется, что именно эта система может эффективно что-то сделать, если она по-настоящему работает. Есть некоторые специалисты, угу, которые считают, что лазерная система это не
0: пока
2: более чем...
0: Пока мы не там, что называется. Да, что
2: да.
0: Более чем...
2: Вот.
0: Понятно.
2: Поэтому система пока еще не работает. То есть мы видим, что есть раненые, есть убитые. И это очень плохо.
0: Подполковник запаса Марк Бабот, бывший офицер генштаба ЦАЛИ. Большое спасибо. Хорошего дня.
2: Хорошего дня.
0: Продолжаем программу, продолжаем говорить о политике. И не только. У нас в эфире депутат Кнессета Гилад Кариф, «Вода демократии», Марав Гилад Кариф. Кнессет, шалом, лехав, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: אנחנו בואו נדבר על מה שקורה בכנסת. אנחנו הכנסת על סף פיזורה, הצבעה על פיזור בטרומית הייתה אם נלטו לפני שבועיים, קצת פחות, אבל החקיקה של הקואליציה מתקדמת.
1: קודם כל נאמר שההצבעה על פיזור הכנסת הייתה לפני שבועיים, ומאז הקואליציה לא מקדמת את החוק, בניגוד גמור לנוהג בכנסת, שברגע שישנה הצעה לפיזור הכנסת, מטפלים במהיר. אז קודם כל, הקואליציה עוד פעם רומסת את הכללים ואת המנהגים של הכנסת. עכשיו לגבי החקיקה...
0: כלומר, הם חייבים לקדם את החוק על פיזור הכנסת, אם יש הצבעה בטרומית?
1: הנוהג בכנסת במשך כל השנים היה שכן. שיש להצעה לפיזור הכנסת מעמד מיוחד. אתה יודע, 110 חברי כנסת תמכו בפיזור, כולל הליכוד, זו הצעה של הליכוד. ולכן יש כרגע ניצול לא ראוי של ההליכים בכנסת. עכשיו לגבי החקיקה, אנחנו יודעים שהמטרה שלהם היא להמשיך במהפכה המשטרית עד הסוף, ולהמשיך בהצעות חוק נגד התקשורת החופשית, כולל נגד תאגיד השידור הציבורי שאתם חלק ממנו, והמטרה שלהם היא עד הרגע האחרון להתיש, לפלג, לסכסך את הציבור הישראלי. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים במלחמה בצפון. הם מנסים להסתיר את זה. אבל אם תדבר היום עם תושבים בקריית שמונה, תדבר היום עם תושבים בנהריה, תדבר עם תושבים בשלומי. כדרך אגב, יש שם לא מעט משפחות ישראליות דוברות רוסית.
0: נכון.
1: אז הם יספרו לך שהם במלחמה. הם לא יודעים אם לשלוח את הילדים לבית ספר מתוך פחד. ותראה במה הממשלה מתעסקת. תבדוק איזה דיונים היום בכנסת התעסקו במצב בצפון, ואיזה דיונים בכנסת קשורים במהפכה המשטרית, שכל המטרה היא להמשיך להטריף, לשגע את החברה הישראלית.
0: עכשיו, אבל ראש הממשלה דיבר אתמול לפני ישיבת הקבינט, הוא דיבר על פעולה בצפון שהיא מתחייבת על פתרונות טכנולוגיים של רחפנים. לא שאפשר להגיד שאף אחד לא עושה שום דבר.
1: אף אחד לא עושה שום דבר? אף אחד בממשלה. מי שעושה זה החיילים הגיבורים שלנו. מי שעושה זה עובדי הציבור ברשויות המקומיות בצפון, נתניהו. נתניהו הוא קשקשן, הוא פטפטן לא נורמלי. מה נתניהו עושה עם הרחפנים? כלומר, אנחנו לא מכירים את איום הרחפנים. כל מי שמסתכל על מה שקורה בין אוקראינה לרוסיה כבר כמה שנים טובות יודע את נושא הרחפנים. לא ישבנו במקלטים בתל אביב כי האיראנים שלחו לפה רחפנים? מה זה השטויות האלה? נתניהו, תראה, נתניהו, הוא חושב שהציבור מטומטם. נתניהו יוצא מנקודת הנחה שגויה שהישראלים לא חכמים, אבל הישראלים חכמים. כמה בלופים אפשר לספר לישראלים? עכשיו אתה מדבר איתנו על רחפנים? עכשיו אתה מדבר איתנו על פעולה בלבנון? אנחנו כבר שבועות במצב שבו הידיים של צהל קשורות. נתניהו, תראה, נתניהו הוא ראש הממשלה הראשון בתולדות מדינת ישראל מאז ימי דוד בן גוריון, שקשר את הידיים לצהל ונתן את המפתחות של ההגנה על אזרחי ישראל לידי מעצמה זרה. אמנם החברים הכי טובים שלנו בעולם, אבל אתה יכול לתת לי עוד דוגמה לראש ממשלה שפשוט אמר, אני מפסיק להיות אחראי, אדוני נשיא ארצות הברית, קח את המפתחות? זה מה שהוא עשה.
0: אז הוא חייב להגיד לא לנשיא ארצות הברית במצב
1: נתניהו ביהירות שלו, בחוסר האסטרטגיה שלו, בחוסר התבונה המדינית שלו, קלה אותנו לסיטואציה בלתי אפשרית. נתניהו מערבב כבר שנתיים וחצי שיקולים פוליטיים עם שיקולים של ביטחון לאומי. וכשאתה מערב את השיקולים האישיים והפוליטיים שלך בשיקולים של ביטחון לאומי, אתה מגיע למצב הזה. עכשיו, מה זה נתניהו היה צריך לומר לטראמפ? לא. נתניהו לא היה צריך לקדם מצב שבו אנחנו נהיה בסיטואציה הזו.
0: כלומר, השיחות בין ישראל ללבנון זה דבר מיותר לאחדך כרגע?
1: איזה שיחות? אני שמעתי שהולכות להיות פגישות בין נתניהו לבין נשיא לבנון, שהולכים לחתום על הסכם ש... איזה שיחות? על מה מדברים? תקשיב, הכל נמצא בגובה דשא. יש כזה ביטוי בסלנג בעברית. הכל בבלט, הכל סיפורים, הכל לא רציני. נכון לרגע זה, עם לבנון, אין מסע ומתן מדיני רציני עם ממשלת לבנון. וגם אין פעולה רצינית של צהל. וגם אם נתניהו או טראמפ או ירוק לעשות איזשהו לילה של מבצע צבאי, כולנו יודעים לאן זה הולך. תושבי הצפון כרגע עומדים ומחכים לראות מה קורה בין טראמפ לבין איראן. עכשיו, צריך לשאול איך הגענו למצב הזה. ואני אומר לך איך. נתניהו זה אדם שיודע לפתוח מלחמות, הוא לא יודע לסיים אותן. הוא לא יודע לחבר בין מהלך צבאי לבין מהלך מדיני. אנחנו נמצאים במצב מדיני וגיאופוליטי מאוד מאוד קשה, ונתניהו פשוט לא קשיר לנהל את העניין. הוא כבר איבד מהיכולת שלו. זהו, הוא לא קשיר. הוא צריך לפנות את הבמה למנהיגים יותר מתוחכמים, יותר חכמים, יותר מנוסים. די, אחרי 30 שנה, האיש כבר לא יכול להיות ראש ממשלת ישראל.
0: עכשיו, בכל זאת דיברת על שיחות בין ארצות הברית לאיראן. איך מדינת ישראל יכולה במצב הנוכחי להשפיע על זה, מה שקורה
1: היא
0: סביב?
1: היא לא יכולה. היא לא יכולה, ידידי. תראה, אני באמת רוצה... אתה יודע, אנחנו לא אוהבים לשמוע בשורות רעות. אבל כולם יודעים שישראל כרגע לא יכולה להשפיע על השיחות באיראן בצורה דרמטית. אנחנו כן צריכים כל הזמן ללחוץ על הידידים שלנו בוושינגטון, בייחוד בערוצים חשאיים, לא להפקיר את נושא הגרעין. אבל בוא, צריך לומר בכנות, עם רציני, אתה יודע, זה ההבדל בין דמוקרטיה לבין דיקטטורה. בדמוקרטיה מותר גם לומר דברים לא טובים. וצריך לומר באומץ, ישראל כרגע נמצאת במצב לא טוב. אנחנו לא משפיעים על המסע ומתן עם איראן. נתניהו היהיר, הזכוח, הלא רציני, לחץ על יציאה לעוד סבב מול איראן, מתוך איזושהי מחשבה קצת אינפנטילית, צריך לומר. גם לגבי הכנעת המשטר וההפלה שלו, גם לגבי הפגיעה ביכולות הבליסטיות. אם מלכתחילה היו הולכים כאן למהלך צבאי קצר וחד, שמכוון רק נגד הפרויקט של הגרעין, בלי כל מיני אספירציות מרחיקות לכת, אז לא היינו מגיעים לאירוע הזה של סגירת מיצרי הורמוז, של מסע, אתה מבין שכרגע האמריקאים מאוד קרובים לשחרר לשלטון באיראן $25 מיליארד. מה הם יעשו עם הכסף הזה? כולנו יודעים. איך הגענו למצב הזה? זה הניצחון המוחלט של נתניהו?
0: חבר הכנסת גלעד קריב, רב גלעד קריב, עבודה דמוקרטית, אני מודה לך מאוד.
1: תודה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. Несколько тем мы обсудили с депутатом Кнессета Геладом Каривом от партии «Авода Демократим». Коалиция, не, во-первых, закон о распуске Кнессета, он был 2 недели назад принят в предварительном чтении. 110 депутатов поддержали эту идею. И принято, это, в общем, не прописано в законе, но так принято, после этого продвигаются, происходят дальнейшие шаги по продвижению этого закона, но коалиция, в общем, не первый раз пытается разрушить все то, что принято, и никакого продвижения в этом направлении пока нет. В общем, причины понятны. Коалиция хочет использовать оставшееся время для продвижения тех законов, связанных с переворотом в юридической системе и в системе власти. Происходит наступление на свободную прессу, в том числе и на корпорацию общественного вещания, которую наша радиостанция станция относятся, по словам нашего собеседника, но при этом параллельно идет война на севере. Спросите жителей Нарии, спросите жителей Сломи, других населенных пунктов, среди которых много русскоязычных, как мы знаем, граждан страны, что беспокоит их, и сравните это с тем, чем занимаются депутаты сегодня в Кнессете, какой вообще процент решений, вопрос, который не обсуждается, связано с тем, что происходит на севере. По словам нашего собеседника, Нетаньяу очень много говорит, он очень много болтает. Сейчас еще вчерашнее заявление о том, что Израиль расширяет военное присутствие в Ливане, но настоящие герои — это работники местных властей на севере страны, а не израильское правительство, не премьер-министр, который пытается все время продать нам какую-то иллюзию, какие-то словесные конструкции. Ведь вполне понятно, что у Израиля в Ливане связаны руки. Если президент Соединенных Штатов может и даст разрешение на проведение какой-то ночной операции, в целом ситуация складывается так, потому что глава правительства первого в истории страны отдал ключи от безопасности граждан в этом вопросе президенту Соединенных Штатов. Да, он может просить, он может что-то говорить, но в данном случае ключи у американского президента. Да, Соединенные Штаты — это наш, это наш главный союзник, но вопрос, почему надо отдавать ключи от безопасности государства американскому президенту, следует задать. У нас уже 2,5 года нет стратегии. Премьер-министр связывает политику и вопросы безопасности, национальной безопасности в одну такую смесь, но полагая, что израильское общество, не общество умных людей, не общество думающих людей. Что же касается переговоров между нами и Ираном, то, по словам нашего собеседника, нам обещали встречу между президентом Ирана и премьер-министром Нетаньяо, но пока все это ведется на уровне, что называется, футбольного поля. Нет никаких, нет никакого прорыва, нет никаких особых, особого прогресса. Премьер-министр умеет начинать войны, но не умеет их заканчивать. высокомерно глядя по сторонам, премьер-министр прилагал усилия для того, чтобы начать новый виток войны с Ираном, инфантильно ставя перед собой совершенно нереальные цели, и в итоге мы не можем свободно действовать в Ливане, потому что от этого это зависит от тех переговоров, которые Соединенные Штаты ведут с Ираном. В результате Соединенные Израиль совершенно никак не может повлиять на то, что какие решения могут быть приняты. Израиль должен стараться воздействовать на решения, принимаемые в Вашингтоне, в основном по тайным каналам, но в итоге складывается ситуация, при которой американцы готовы разморозить деньги для Исламской Республики, 25 миллиардов долларов, и мы прекрасно понимаем, куда эти деньги пойдут, говорит мой собеседник. Мы не любим слушать плохие новости, но плохая новость заключается в том, что безопасность нашего государства сейчас находится не в наших руках, и то соглашение, которое может быть сейчас достигнуто между Соединенными Штатами и Ираном, пойдет во вред Израилю, и в этом вина, в первую очередь, премьер-министра Нетаньяху, у которого нет стратегии, и который с высокомерием относится ко всему, что предлагает не он, но, по словам нашего собеседника, человек, который так долго находится у власти, должен эту власть оставить, он больше не готов к тому, чтобы руководить государством. Это было мнение представителя оппозиции, депутат Кнессета Равина Гилада Карива, партия «Демократия». А мы продолжаем тему в 8 часов 32 минуты в Израиле. Мы хотим поговорить о ситуации, складывающейся вокруг Министерства образования. После публикации оценок данных тестов, которые, в общем, не очень понравились министру, надо сказать. Министр образования Киш принял решение уволить главу Национального агентства по оценке качества образования, независимой структуры, отвечающей за независимую оценку системы образования. У нас в эфире Лиран Худжаинов, председатель по вопросам образования. Кан Хадашот, Лиран Худжаинов, Катав Хинух, Бекан Хадашот, Шалом Лихау, Вокер Тов.
3: Бокер Тов.
0: Азмими фатерет ми, вема сиба лихах.
3: טוב, תראה, להגיד ששר החינוך קיש מפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה זה קצת גדול, אפשר להגיד ששר החינוך קיש בעצם החל בהליך הפיתורים, מכיוון ששר החינוך קיש לא יכול לפטר את ראש הרשות למדידה והערכה, נסביר שבכלל הרשות למדידה והערכה במערכת החינוך היא גוף שאומנם יושב במערכת החינוך אבל הוא לא כפוף לו, כלומר, השר אמנם אחראי עליו, אבל הוא לא יכול לפטר אותו באופן ישיר. זה בעצם אותו גוף שעושה את המבחנים הארציים, אנחנו מכירים את זה כמבחני המיצב, של זה היום שמות אחרים, כמו תנופה, ובעצם זה אותם נתונים שהשר קיש ניסה להסתיר, והיום הוא טוען שבכלל מדובר בנתונים לא מיימנים. אגב, גם לא מאוד מחמיאים לתלמידי ישראל, אם זה במתמטיקה, אם זה במדעים, ואם זה באנגלית ושפה. העניין הוא שכרגע מה שעושה שר החינוך קיש, הוא כבר החל לפנות לנציבות שירות המדינה, הם כבר פתחו בהליך עם מכתב מאוד מאוד מפורט של לשכת השר, וטענות נגד לא רק גל אלון עצמו ראש הרשות, אלא נגד התנהלות של מה שקורה שם בכלל, מעבר לרפש האישי שיש בין קיש לגל אלון, מדובר כאן על בעצם טענה של שר החינוך, שכל המבחנים הארציים הם בכלל לא מאמנים. כל הבדיקה, כל העניין המדעי, כל המחקר שנעשה שם, פשוט לא נכון ולא מדויק, ולא עומד בסטנדרטים שצריכים לעשות
0: כך. וכנראה לא משקפים את המציאות לפי טענת.
3: זה טענת שר החינוך קיש, ואגב לא משקפים את המציאות. אתמול לא סתם היינו במסיבת עיתונאים של אחוז העלאה, מספר ניגשים לבחינות הבגרות בחמש יחידות מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה ובמחשב, למה זה עלה? כי הוא רוצה להראות שאולי המציאות היא לא כך. אגב, זה נתונים שמתפרסמים בכלל בחודש אוגוסט. אבל אתה יודע, יש פריימריז ויש בחירות, וכיש ראה ציונים לא טובים, אז הוא הקדים את זה. ולכן הוא רוצה להראות שגם יש ציונים טובים, אבל זה בבגרות. אי אפשר להשוות בין בגרות לבין ציונים ארציים במבחן שנעשה כולם באותה שעה, במשהו מאוד ספציפי, לעומת כן. בגרות שחלק ממנה היא פנימית, ולבגרות לומדים ספציפית, המבחנים הארציים אמורים לבדוק את היכולות האוריינות שלך ודברים אחרים, וזה לא בדיוק אותו דבר. כעת מבקש קיש גם להקים כבר ועדת איתור בנציבות שירות המדינה, גם שתבחן את הטענות נגד גל אלון, וגם שבעצם כבר תחשוב מי המועמד הבא. בעצם יש פה החלטת ממשלה להקים את אותה רשות למדידה והערכה. גם גל אלון נבחר ב-2022 בהחלטת ממשלה, זה תפקיד ל8 שנים, מה שאומר שעדיין נותרו לו
0: הממשלה הנוכחית בעצם.
3: נכון, זה מ-2022, זה מינוי שהגיע אחרי מכרז, ואחרי שעברו כמובן את הוועדות הנוכחיות, כן? אז יש לו עוד 6 שנים, וכמו שאני מכיר לפחות את גל אלון, אני לא רואה אותו מוותר כל כך בקלות, יש לו כמובן עוד זכות שימוע. עכשיו אנחנו מאוד מאוד רחוקים, זה לא פיתורים מיידיים, אבל אנחנו מדברים פה על פתיחת הליך הפיתורים, שבעצם הם מתחילים את ההליך. תראה, אנחנו הזכרתי את זה שאנחנו לקראת בחירות, לא בטוח שיספיקו לפתח אותו עד שתגיע הממשלה הבאה.
0: לרן, בשתי מילים, איך כל הסיפור הזה משפיע בכלל פרסומים של הציונים וכל הוויכוחים הפנימיים ולא פנימיים על תפקודה של מערכת החינוך?
3: תראה, אני מוכרח לומר שיש הבדל גדול בין מה שקורה בסוף בכיתה. אנחנו רגע לפני סוף שנה, והתלמידים נמצאים בסי תקופת הבגרויות, וזה מה שמעניין אותם, חלק כבר מאחורינו. בסוף למה שמדברים הפקידים למעלה ומה שקורה במשרד החינוך, אין השפעה על השטח, אבל אין ספק שעל המורים יש השפעה, כי ברגע שאתה בא ואומר שהתלמידים גרועים, שהציונים גרועים, זה גם משפיע על המורים. המבחנים הארציים אגב לא בדקו את המורים, הם בודקים את בית ספר, הם בודקים את תוכניות הלימודים, ולהגיד לך שקל, אנחנו יודעים שלא קל. תלמידי ישראל אחרי מלחמה נוספת, מהקורונה אנחנו רואים את ההידרדרות, יש פה מספר ימי לימוד שרק הלך וצנח, וכולל כמובן, בוא נגיד ככה, לא מעט ימים שהם החסירו, ולא הייתה פה למידה, זה לא אותו דבר. הדברים מהקורונה ממש דרדרו, האלימות עולה, כיתות צפופות, לא באמת השתנה פה לצערנו הרבה. המצב במערכת החינוך לא פשוט, ועדיין חסר המון המון מורים. נקס קיר, הציונים במדעים גרועים, כדי לשפר את זה, וכן בונים תוכניות ועושים דברים. קיש אגב הודה שבאמת המצב במדעים הוא לא טוב, אבל אין מורים. אין מורים שלמדו כמו שצריך מדעים, וגם את שאר המקצועות, אין מספיק מורים שמוכשרים ללמד את מקצוע לשון, כנ"ל גם ביסודי, גם בחטיבות הביניים, גם בתיכון, יש מחסור מאוד גדול, ואגב גם במתמטיקה.
0: לרן חוג'יידוף, כתב חינוך, כאן חדשות, המון תודה שבאת איתנו הבוקר.
3: תודה לכם.
0: תודה. Мой собеседник Лян Худжаинов рассказал нам о следующей ситуации, которая складывается. Министр просвещения Юав Киш начал дисциплинарный процесс по увольнению главы агентства, которое называется РАМА. На иврите это, собственно, это Национальное агентство по изменению качества образования, структура, отвечающая за независимую оценку образования. Галь Алон был назначен в 2022 году. Это профессиональное назначение. Он прошел соответствующий конкурс. Он находится на своем посту 8 лет. И это, в общем, независимая структура, которая проверяет качество оценок, качество образования. Недаром министр Киев созвал вчера пресс-конференцию, на которой пытался показать, что те оценки, те данные, которые были обнародованы в течение последних месяцев, все оценки неверны, они не отражают ту ситуацию, которая складывается в школах. Он говорил вчера о повышении числа тех, кто имеет право на сдачу экзамена на аттестат зрелости на 5 единиц в математике и других специальностях, но в общем, есть большая разница между данными Багрута, выпускных экзаменов, которые состоят из нескольких факторов, есть как бы некие внутренние оценки, и тех оценок по разным специальностям, которые касаются обычных предметов в средней школе, и это, в общем, результаты весьма и весьма неутешительные, говорит мой собеседник. Вообще, надо сказать, что данные Багрутов должны были быть обнародованы в августе, но понятно, что выборы, праймерис и та причина, по которой вчера министр образования об этом говорил, вполне понятны. Что касается самого учебного процесса, то сейчас конец года, в общем, пик напряжения во многих классах, сдача экзаменов выпускных и просто различных проверочных и контрольных. Надо сказать, что в целом вообще публикации всех этих оценок влияют на учителей. Уровень работы учителей не проверялся, но проверялась как бы школа, школы проверялись те или иные предметы, и вполне понятно, что когда показатели низкие, то, в общем, у учителей тоже возникают вопросы, но есть главная проблема, это дефицит учителей, в частности, например, низкие, неутешительные результаты в таком предмете, как МДАИМ, науки, во многом зависит от того, что нет достаточно учителей, чтобы они работали по этой специальности, это касается и других специальностей, английский, математика, например, вообще со времен короны ситуация не улучшилась, поскольку после этого началась война. Не хватает многих учебных часов, которые сокращаются, что-то компенсировалось. Но мы же понимаем, что во многих случаях это не была на самом деле учеба. Сейчас ситуация на севере не способствует тому, что ученики там нормально учатся. В общем, ситуация в системе образования, мягко говоря, далека от совершенства, когда все это накладывается на политические интересы министра, вот мы в итоге видим ту ситуацию, как она выглядит сейчас. Это был Ильян Худжаинов, преподаватель по вопросам образования КАН Хадашот. А мы возвращаемся к делам международным. Издание The Wall Street Journal сообщает о прогрессе в контактах по вопросу обогащенного урана, об этом, а также о перспективах переговоров с Ливаном. Мы говорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Итак, в чем, на ваш взгляд, заключается прогресс в контактах по вопросу обогащенного урана?
4: Я надеялся, что вы не спросите мне этот вопрос, не зададите мне его.
0: Ну, что ж там Wall Street Journal пишут, например, по этому поводу?
4: Нет, ну, надо понимать, что все, что мы, включая уважаемых журналистов из издания Wall Street Journal, равно как и всех остальных журналов, изданий, газет и так далее, все, чем мы оперируем, это в лучшем случае сливы из окружения Трампа, так или иначе, на таком или ином уровне. И это максимум достоверности информации, плюс заявление публичного характера. И здесь необходимо действительно различать между первым и вторым, поскольку во всем, что тут, понимаете, есть, с одной стороны, есть связь парадоксальным образом, поскольку все, что мы наблюдаем сегодня, на мой взгляд, это такая намеренная игра на двух полях одновременно или на двух половинках одного поля. В том, что касается публичного пространства, делаются намеренно жесткие заявления с обеих сторон, потому что это своя логика, потому что необходимо каждой из сторон показывать победу, нарратив, вернее, победы. Да? Здесь не столько про результаты мы говорим, сколько про историю вокруг результатов. А на второй половине этого поля действительно пытаются как-то, безотносительно к тому, что пишут в социальных сетях или делаются какие-то заявления, каких-то результатов действительно достигнут. И здесь, когда мы говорим про то, что пишут Wall Street Journal, мы говорим о том, что иранская сторона до сих пор, обратите внимание, не то чтобы не подписала какой-либо договор, до этого еще очень далеко, до сих пор нет, насколько мне известно, какого-то письменного обязательства выполнить тот или иной пункт этого договора. И это касается всего, что, о чем мы говорим, и Армуз, и Уран, и я не знаю, что еще с точки зрения там обязательств именно иранской стороны. Это все принципиальное устное согласие, которое может быть озвучено одним из представителей иранской переговорной группы. Но здесь надо также еще и понимать, что пока эти результаты не ратифицированы высшим уровнем иранского руководства, это Совет по целесообразности, по национальной безопасности, много у них структур, а главное, вот штаба Хаменеи, который не совсем понятно все-таки в каком состоянии находится, потому что 3 месяца его уже никто не видел, Вот, все это не имеет значения. Поэтому сейчас мы смотрим и наблюдаем за нарративами вокруг результатов и надеемся, пытаемся как-то, не знаю, обрывки информации соединять вот этот вот пазл в одну картинку, чтобы приходить к каким-то выводам. На мой взгляд, это занятие, конечно, необходимое, но неблагодарное на данном этапе, поэтому я бы на самом деле... Ну, согласитесь, вы же не удивитесь, если завтра, после того, как мы весь день сегодня, предположим, будем говорить о прогрессе по поводу обогащенного урана, выяснится, что никакого прогресса не было. Потому что, ну, такой вот бинарный, дуальность.
0: Корабли по Арабскому проливу американцы взялись заново сопровождать?
4: Тоже интересная ситуация. Сначала говорилось о том, что города будут сопровождать. Потом появился источник, который говорит о том, что нет планового сопровождения такого именно всех кораблей. Тоже нет. Может быть, единичные какие-то эпизоды в сопровождении того или иного судна, но как политика, это пока еще не утверждается. И это было бы, кстати говоря, логичным абсолютно, потому что сопровождать сейчас, возобновлять вот эту вот операцию по сопровождению кораблей, которые и так уже давно там стоят в Персидском заливе и водорослями буквально в смысле обросли, а делать сейчас это ставить под сомнение всю ту очень хрупкую динамику переговорного процесса, которая, наверное, надеюсь, все-таки есть. Да? То есть пока что это тоже спин. Мы живем в мире спинов, сливов, иногда намеренно каких-то таких вот громких заявлений, которым мы хотим верить. И тут на самом деле это такой вот постмодерн интересный получается, потому что мы слышим то, что мы хотим слышать, мы видим то, что мы хотим видеть, а политики говорят то, что они хотят сказать, и у всего этого нет какой-то прямой непосредственной связи с тем, что происходит на самом деле.
0: Два слова о переговорах между Ливаном и Израилем. Американский чиновник Ники заявил, что переговоры продолжаются по плану, а их срыв пойдет на пользу только Хизбалле.
4: Ну, это тоже попытка выдать желаемое за действительное. Если смотреть на ситуацию в Ливане, а вернее, наверное, все-таки на севере Израиля, то я не совсем вижу связь между ситуацией в сфере безопасности и переговорами, которые идут или не идут, не знаю, но Хизбалла об этом, видимо, не в курсе или намеренно игнорирует. Я бы на самом деле про переговоры с Ливаном вообще никак и не думал сейчас. Ну, понятно, что это, кто будет меня слушать, но понятно, что это, конечно же, разные, опять же, вещи, дипломатический трек и трек военный, но сдается мне, что вчера вечером, если я не ошибаюсь, Таль заявил о том, что он расширяется, разрешение цензуры была опубликована информация, расширяет наземную операцию севернее реки, севернее желтой линии. Как это соотносится с переговорами, не совсем понятно. Понятно, что это не влияет позитивно на общую динамику переговорного процесса, который, по сути своей, подразумевает готовность пойти к каким-то компромиссам. Израиль не может идти сейчас никакие компромиссы, поскольку мы не в состоянии справиться с этой проблемой, опять же, постоянных обстрелов севера Израиля. Я не понимаю вообще, как можно вести переговоры под огнем. Мы говорили всегда, что мы будем вести переговоры под огнем, но под нашим огнем. А сейчас мы ведем переговоры под огнем Хизбаллы и делаем вид, что все нормально.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
4: Спасибо.
0: Правозащитная организация UN Watch опубликовала громкий 104-страничный доклад «От правозащитников к идеологам». Расследование организации выявило катастрофический конфликт интересов 13 из 59 спецпосланников ООН, обязанных соблюдать строгий нейтралитет, понятно, оказались замешаны в продвижении личных политических амбиций и получении скрытого финансирования от Катара, России и Китая. Публичные, независимые в кавычках эксперты, публично поддерживают Хамас и осыпают из Израиль обвинениями, они одновременно закрывают глаза на реальные преступления тоталитарных режимов. Об этом заявил исполнительный директор организации UN Watch Илель Ноер, и он сейчас у нас в эфире. Илель Ноер, Манкаль Гун UN Watch, шалом лихау, бокер тов. אז הדוח חושף מיליוני דולרים שזרמו מסין, רוסיה וקטר, איך טכנית הכספים האלה מגיעים לשליחי האום ועוקפים אולי את המנגנונים הרשמיים?
5: זה מערכת שבורה. צריך להגיד שהארגון שלנו, UN Watch, הוקם על ידי פעיל זכויות אדם שהיה מומחה של האום, מוריס אברהם, שהוא היה מקורב של מרטין לותר קינג. אז פעם היו, חשוב לדעת שהיו היו מומחים של האום שבאמת היו מומחים של זכויות אדם, והיום יש אחת בשם אלנה דוהן, שהיא מבלרוס, שמקבלת, כפי שאמרתם, פלוס מיליון דולר. איך זה מגיע בדיוק, אם שולחים את זה לחשבון של האום, או לחשבון שלה, כדי לממן את המשרד שלה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו כן ראינו במסמכים שהיא קיבלה 900 אלף דולר מסין, ועוד מאות אלפים מקטר ומשטר של רוסיה, ובדיוק בדוחות שלה, היא כותבת למען המשטרים האלו, ומבקרת, היא ביקרה במוסקווה, ביקרה בקטר, ביקרה בטהרן, וכל מה שהיא כותבת זה למען המשטרים, ולא למען הקורבנות.
0: Они метаген в наших мой собеседник говорит, отвечает на вопрос о том, как вообще эти деньги технически доходят до посланников ООН, ведь в докладе фигурируют крупные суммы, сотни тысяч, миллионы Китая, России и Катара. Мой собеседник говорит о том, что организация UN Watch была основана специалистом в области прав человека и соратником Мартина Лютера Кинга Морисом Абрамом. Я только хочу сказать, что когда-то вообще в ООН работали действительно специалисты и правозащитники. А сейчас, например, можно упомянуть такую представительницу Беларусь, как Елена Дон. Она получила около миллиона шекелей от Китая. Система, в общем, сломана. Совершенно непонятно, как... не очень понятно, поступает ли это на счета ООН или на личные счета. Но она получала деньги от Катара и от России. Она продвигает повестку, в общем, этих стран, она посещает эти государства и рассказывает о том, как там все хорошо с правами человека. Экзе шо там мумхим шимацдиким эт Хамас вумашимим эт Исраэль шутким лихарутин муль пшаим амитиим бейран, но бесин улай нагиду и гурим.
5: כן, נכון. בדיוק ראינו שהמומחים האלו לא רק אלינה דורן, שהיא דווקא ביקרה בסין, היא כן הגיעה לסין, והיא אמרה בסוף שכל הבעיות, לדוגמה, עם המיעוט של הוויגור, אנחנו יודעים שיש איזה מיעוט,

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун – гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате ДТП на въезде в Иерусалим погиб мужчина 30 лет. Еще один молодой мужчина 25 лет получил травмы средней степени тяжести. Согласно первоначальным результатам расследования обстоятельств трагедии, выясняется, что они вышли из автомашины, которую припарковали на обочине, по всей видимости, из-за технической неполадки, и были сбиты проезжавшей другой автомашиной. Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что пострадавший был доставлен в столичную больницу Шаары Цедек. Насилие в арабском секторе Израиля. В результате стрельбы, открытой вчера вечером в населенном пункте Иблин в Нижней Галилее, был убит местный житель Ихья Касум, 58 лет. Он работал стоматологом. Корреспондентка КАН Орли Алкалай передает, что в полиции указывают, что речь идет о противостоянии двух семейных кланов. Не менее 9 членов одного из этих кланов были убиты за последнее время. Между тем, в Сахнине, в здании, где расположена парикмахерская, был открыт огонь. В результате двое мужчин 30 лет получили ранения. Они были доставлены в медицинский центр в Нагарии. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. С начала текущего года в арабском секторе были убиты 111 человек. К другим темам. Бывший депутат Кнессет от партии Ликуд Узи Даян, являвшийся в прошлом заместителем начальника генштаба Цагаля, а также главой штаба по национальной безопасности, заявил в интервью корпорации КАН, что Израиль, по его мнению, должен приступить в Ливане к действиям, направленным и против правительственных объектов. И для этого, подчеркнул он, не требуется разрешения со стороны Соединенных Штатов. Узи Даян указал, что Израиль должен предъявить ультиматум ливанскому правительству. И в том ультиматуме должно быть сказано, что если правительство в Бейруте не займется разрешением проблем, связанных с Хизбаллой, то Цагаль ввергнет Ливан в каменный век. Правительство в Бейруте, отметил Узи Даян, не может допустить себе, чтобы Ливан получил столь сокрушительный удар. Министр от партии Ликуд Зеэв Элькин, являющийся членом военно-политического кабинета, отверг утверждение о том, что политическое руководство Израиля целиком и полностью подчиняется американской администрации. При этом он отметил, что за сотрудничество в такой сфере, как противостояние с Ираном, приходится платить определенную цену. В интервью корпорации КАН Элькин указал, что Израиль расширяет свои действия против шиитской группировки Хизбалла в Ливане. В соответствии с распоряжениями политического руководства страны, Цагаль значительным образом расширил зону своих действий на юге Ливана. Мы наносим мощные удары по самым разным

0: конкретным объектом этой террористической организации. Одновременно с этим мы расширяем зону безопасности и ликвидируем боевиков Хизбаллы. И это происходит, несмотря на объявление о прекращении огня. Уже было уничтожено не менее 700 боевиков Хизбаллы. Это больше, чем за всю Вторую Ливанскую войну, подчеркнул Заев Элькин. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Как мы уже передавали ранее, американская газета Wall Street Journal сообщила, что был достигнут прогресс в контактах между сторонами по проблеме обогащенного урана. Кроме того, отмечается, что представители Исламской Республики передали Катару свое требование, касающееся размораживания 24 миллиардов долларов из финансовых активов уже на первом этапе реализации соглашения. Между тем, международные посредники выражают опасения, связанные с тем, что радикальные силы в режиме Аятолл могут попытаться причинить ущерб морскому судоходству в Ормузском проливе, с тем, чтобы сорвать любую сделку между Вашингтоном и Тегераном. Вчера вечером состоялась телефонная беседа президента Дональда Трампа с главой правительства Беньямином Нетаньяху. В ходе этой беседы обсуждался ход переговоров с Ираном и ситуация в Ливане. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: дорогие друзья, в эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня в нашей программе мы поговорим о новой мобилизации резервистов в связи с военными действиями на севере страны, о мероприятии чествования ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, которое прошло в Кнессете. Во втором часе программы у нас сегодня гость Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Рейльского университета. Мы, как вы, наверное, хорошо знаете, записываем также наши часовые интервью на видео и затем выставляем в нашем YouTube. Также будет и сегодня. Сначала вы можете услышать его по радио, затем посмотреть и на YouTube. И вообще заходите на наш YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки и находите там много интересного для себя. Но вначале мы обсудим главные темы сегодняшнего утра. Мой коллега Олег Клоц в студии. Олег, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Тем несколько, часть из них, в общем, совсем не новы. Царь расширяет свое присутствие в Ливане, в Южном Ливане, за пределы так называемой желтой линии. Премьер-министр Нетаньяху, выступая вчера перед заседанием военно-политического кабинета, заявил, что царь захватывает господствующие высоты и вообще расширяет свое присутствие, оттесняет Хизбаллу, но и борьба с FPV-дронами — наша общенациональная задача. Армия действительно прилагает усилия для того, чтобы справиться с этой проблемой с некоторым запозданием. Есть приобретение сетей для маскировки тех или иных объектов, есть раздача оружия с разрывными пулями, но, в общем, все так защитить нельзя, гражданские объекты уж точно, поэтому выбирается тактика

0: в той ситуации, в которой возможно, тактика отодвинуть Хизбаллы от границы еще дальше, чтобы способность запуска FPV дронов сократить до какого-то реального минимума. При этом Соединенные Штаты говорят, что срыв переговоров, сейчас между Израилем и Ливаном ведутся какие-то переговоры, сыграет на руку только Хизбалле. Все это так, конечно, но при этом в армии, в свою очередь, говорят, что у них связаны руки, что они готовы наносить удары дальше и глубже, и более эффективно, но разрешение на удар по Бейруту, практически разрешение на удар по Бейруту практически не предоставляются в глубине Ливана. Так что,
1: это, видимо, только вот, из Вашингтона может прийти.
0: Такая ситуация. Может прийти такое разрешение из Вашингтона. Пока сегодня ночью в Кирьят-Шмоне и окрестностях звучала один раз сирена, потому что ракета перелетела где-то примерно на километр, упала на открытой местности. Но, в общем, такая ситуация. Параллельно с этим некие переговоры ведутся между Соединенными Штатами и Ираном. Ситуация в Ливане, в общем, часть всего этого раздражающего значительно пазла. Wall Street Journal публикует информацию о том, что есть некий прогресс в контактах по вопросу обогащенного урана. Какой прогресс? Куда этот уран денут? И что происходит с Ормузским проливом? Там, в общем, больше таких каких-то, ну, уток, наверное, чем какой-то реальный...
1: В проливе уток.
0: Уток в проливе мало, потому что места нет, там корабли в основном стоят. Некоторые из них, кстати, все-таки каким-то образом блокаду эту прорывают, но в целом ситуация вот такая. Еще одна тема, которую мы обсуждали, не связана со столь глобальными вещами, как и американо-иранские переговоры, связаны они...
1: Дай мне догадаться. Да. С Министерством просвещения?
0: С Министерством просвещения и со столь малозначительным вопросом, как уровень образования в Израиле. После того, как были обнародованы, в общем, неутешительные в значительной степени результаты экзаменов, министр образования Киш запустил процесс по увольнению, вероятному увольнению главы ассоциации, занимающейся независимой оценкой качества образования, на иврите это называется РАМА. Эта организация была создана специально как независимая организация для того, чтобы определять, в общем, качество. То, что мы знаем как экзамены ИЦАВ, сейчас это называется ТНУФА, так или иначе, Гарри Лон, который был назначен в 2022 году на этот пост на 8 лет, это профессиональное назначение. Да. Министр не может уволить его напрямую, потому что он формально не подчиняется, но может запустить некий процесс. В общем, министр обратился к главу управления госслужащих для того, чтобы тот принял некие дисциплинарные меры. Параллельно с этим, в ходе вчерашней пресс-конференции, об этом рассказывал наш коллега, обозреватель по вопросам образования Кан Хадашот Лиран Худжаинов, на пресс-конференции министр представил некие улучшенные данные, связанные с багрутами, но, понятно, багруты отдельно, выпускные экзамены, потому что мы знаем, что сколько усилий туда складывается, и главное, что они ведь состоят не только из самого экзамена, еще некие внутренние оценки есть. Работа — это одно, а оценки, которые измеряют общий уровень образования в течение всего года, это другое. Министр пытается доказать, что оценки неправильные, реальность не отражают. Параллельно все это, в общем, очень хорошее занятие для конца учебного года. Самый пик вообще усилий, связанных с образованием. Но учителей как не хватало, например, по предмету, который называется Мадаим, там оценки одни из, по-моему, самых прекрасных в соответствии с тем, что было опубликовано, таких и не хватает, не говоря уж про другие специальности.
1: Ну, кстати, если считается, что экзамены неправильные, тогда, видимо, и международные экзамены тоже неправильные, потому что мы все знаем, как Израиль выглядит на международных экзаменах, то есть вполне себе соответственно тем оценкам, которые дают и внутри.
0: Ну, можно дать этому любимое объяснение, я даже не хочу это объяснение тут в эфире приводить, но все могут догадаться, как можно, что можно сказать, если мы получаем какие-то плохие оценки. Ну, еще одна тема, которую мы обсуждали, в двух словах я только скажу. Есть такая организация, называется она UN Watch, была создана в свое время Уоллесом Абрамсом, таким правозащитником, который был соратником Мартина Лютера Кинга в свое время, и цель этой организации — следить за работой институтов ООН самых разных. Так вот, отчет UN Watch под руководством гендиректора Илели Нойера, который был у нас в эфире, это идеологическая предвзятость и продвижение повестки. Ничего нового, в общем, в этом нет. Всякие спецпосланники ООН получают каким-то образом деньги от Китая, Ирана и Катара, ну и, соответственно, отчеты. В общем, уйгуры в лагерях — это борьба с террором, а вот то, что делает Израиль, это плохо и неправильно.
1: Да. Окей, спасибо, Олег. Мы встречаемся в следующем часе. Я просто напоминаю, что у нас гость. У нас сегодня Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. И мы поговорим о судах над нацистами, над нацистскими преступниками. В этом году сходятся юбилеи трех главных судебных процессов Нюрнбергского трибунала, процесса над Эйхманом и дело Демьянюка. Вот об этом в разных аспектах и пойдет речь. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Цаль вновь начал призыв резервистов на фоне активизации действий за линией прекращения огня в Ливане. Многие резервисты, которые только в последние дни завершили службу, вновь получили повестку ЦАФ Шмоны, что требует незамедлительной явки. Это решение было принято после критики, высказанной начальником Генштаба на заседании военно-политического кабинета, и утверждений высокопоставленных офицеров о том, что у ЦАЛя связаны руки. В армии утверждали, что у сил нет возможности действовать за пределами желтой линии из-за переговоров с американцами по соглашению с Ливаном, что усиливает разочарование среди солдат, которые подвергаются обстрелам, атакам с использованием взрывных устройств, беспилотников и дронов «Камикадзе». Мы поговорим сейчас с одним из тех, кто получил срочный вызов вновь на Милуим. Афиф Сархан, врач-резервист. Афиф, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов, Юлия, ма шалом.
1: Беседер, аз сапер лану бывакаша. Ата ахшав аита бы Милуим, нахон?
2: נכון מאוד, אני הייתי תקופה של לפחות 5 חודשים צופים במילואים בגזרות שונות, גם באיוש, גם בלבנון, והשתחררתי לפני 2 שבועות בערך.
1: כן. ועכשיו שוב, או שאתה לא מתגייס עכשיו?
2: לא, בשלב הזה לא קיבלנו, היחידה שלי לא קיבלה צו 8, אבל הכל כנראה פתוח, ואם אנחנו נקבל, אנחנו נגיע.
1: כן, תגיד, אפיף, אתה ספרת בכלל כמה זמן היית במילואים בכמעט 3 שנים האחרונות?
2: כן, אני גויסתי אז ב-7 לאוקטובר. מאז ה-7 לאוקטובר אני עם מעל 600 ימי מילואים.
1: וואו.
2: כן.
1: טוב, אתה, איך אתם רואים את המצב? אתם עשיתם 600, אנשים עשו 300, 400, 500, 600 ימי מילואים, וכנראה שזה לא הסוף. איך אתם רואים בכלל את המצב שאותם אנשים בעצם כל הזמן הולכים ועושים מילואים?
2: אז ככה, זה לא פשוט, קודם כל, זה לא פשוט. אני אגיד לך על עצמי, אני רופא.
1: כן.
2: אז אני גם בזמן התמחות, זאת החלפתי אפילו בגלל המצב הזה התמחות, עברתי מתמחות מסוימת להתמחות אחרת, בגלל כל העומס והלחץ, והקושי האמיתי בסופו של דבר זה בבית גם. הנשים שלנו עם הילדים הן הגיבורות האמיתיות. בסוף אנחנו הולכים, נכון שזה קשוח וקשה, אבל אנחנו חייבים להיות שם. אבל מי שבסוף גם מתמודד ולא מדברים עליהם הרבה, זה המשפחות שלנו, הנשים, הילדים. זה לא פשוט, והבעיה שאנחנו לא רואים לזה סוף. כל שנה כנראה אנחנו נהיה במילואים של מספר דו-ספרתי כזה או אחר, ואפילו יותר. זה לא פשוט.
1: כן. כשאתה שומע על חוק גיוס, או יש כאלה שקוראים לו חוק פטור מגיוס, שמתגבש, כנראה שהוא לא יעבור בכנסת הזאת, למרות שאי אפשר לדעת. מה זה עושה לך, כל הדיבורים האלה סביב החוק?
2: האמת שאני לא נכנס לנושאים פוליטיים כאלה או אחרים, אבל אני חושב שאנחנו כולנו במדינה הזאת צריכים להיות ביחד. לא חשוב מאיזה דת או גזע, אנחנו צריכים להיות יד אחת, כי בסוף אנחנו שומרים על המדינה שלנו. אנחנו גרים כאן ביחד, הולכים לעבודה ביחד, פוגשים את אותם אנשים בעבודה, ביום יום, ברחוב. אני חושב שאנחנו גם בזמן מלחמה צריכים להיות יד אחת, ובלי הסבר.
1: כן. כשאתה באמת כל הזמן בין השירות לבין חיים אזרחיים, אתה גם הזכרת שאתה רופא בהתמחות, אז זה בטח, אנחנו יודעים איך רופאים בעצם עובדים בתקופה הזאת. איך אתה עובר באמת מפה לשם?
2: המעברים הם הכי קשים. כי אחרי שמתרגלים להיות 3-4 חודשים רצופים במילואים, את בונה לעצמך איזשהו סדר יום, איזשהו יומן כזה, ופתאום מנתקים אותך בחזרה לחיים האזרחיים. כאשר את חוזרת לאזרחות, יש לך 1001 משימות על הראש. גם הבית, גם העבודה, גם הדרישות. אז המעברים האלה הם באמת מאוד מאוד קשים, אבל אנחנו משתדלים להיכנס לאט לאט. לשמחתי מקומות העבודה, ואני כמתמחה גם עושה איזשהם קורסים לימודיים באוניברסיטה, אז יש התחשבות. כאילו המדינה עדיין, המוסדות, ההשכלה, המקומות העבודה, הם מתחשבים. הם נותנים לנו את המרווח הזה לחזור לאיזושהי שגרה מסוימת, ומבינים את הקושי שאיש המילואים עובר, לפחות בחוויה האישית שלי, שאני מרגיש.
1: כן.
2: שזה קצת מקל על התחושות, כי בסופו של דבר את מרגישה שרואים אותך, רואים מה שאתה עושה, ולא מסתכלים עלייך כעובד שצריך לסיים משימות בשביל להתקדם.
1: כן. עפיף, אתה מכיר אנשים שמסרבים ללכת לעוד סבב של מילואים?
2: אני בטוח, לא רק אני, כולם אחרי שנה וחצי, שנתיים, שמעו ומכירים אנשים שכבר קשה להם. זה לא פשוט. אפשר להבין, כל בן אדם יש לו את הצרכים האישיים, את הבעיות בבית, בעבודה, ולפעמים הקושי הזה באמת מתגבר בגלל ימי המילואים המרובים שאנחנו עושים. לצערי, כן, אני מכיר, אבל אני לא יכול לשפוט אנשים על רקע כזה, כי זה בסופו של דבר אנשים שבאמת עשו ימי מילואים, עשו 300, 400, 500, אבל בסבב מסוים הם לא יכולים, כי נגמר להם האוויר.
1: אבל עדיין זה לא תופעה מאוד מאוד גורפת, כן? בסופו של דבר רובכם מתייצבים, כן? כשקוראים לכם.
2: אני יכול לדבר על היחידה שאני נמצא בה, כן. אנחנו 99% מגיעים בכל סבב לחימה.
1: כן. עפיף סרחן, רופא במילואים, המון המון תודה לך, ושיהיה בהצלחה גם בהתמחות.
2: תודה רבה.
1: Литрот. Итак, Афиф, мой собеседник, рассказывает о том, что он 2 недели назад закончил очередной виток резервистской службы в общей сложности, начиная с 7 октября, в тот день, когда я был призван на резервистскую службу, я сделал примерно 600 дней милуим, 600 дней резервистской службы. И сейчас, в данный момент, нет призыва на то, чтобы явиться на службу, но мы понимаем, я понимаю, мои товарищи по тому месту, где я служу, что это может в любой момент измениться. За это время я был в самых разных местах, в том числе уже даже за последние месяцы, 5 месяцев резервистской службы и на севере, и на западном берегу в Иудее и Самарии. То есть у нас очень в разных местах идет служба. Надо сказать, что самая большая трудность, самые большие герои наших дней — это наши семьи, это наши жены и родственники, которые дети, которые, в общем, которым приходится труднее всех, потому что они на своих плечах фактически все это должны выносить, должны продолжать жить обычной жизнью, в то время как мы, солдаты, находимся там, поэтому мы должны быть очень благодарны им за то, что они, в общем-то сказать, действительно с большим героизмом несут эту службу, эту гражданскую службу в тылу. Я спрашиваю Афифа, что он думает по поводу закона о призыве, который, по всей видимости, не будет принят в этом Кнессете. Многие его называют законом о непризыве, но все-таки у нас все последнее время прошло под знаком обсуждения этого закона. Я бы не хотела входить в политические аспекты, говорит Афиф, но понятно, что я бы очень хотела, чтобы мы все были в нашей стране в одной лодке. Мы все один народ, у нас есть общие враги, и мы с ними боремся. И в этом смысле очень бы хотелось, чтобы народ был един, и не было разделения такого на тех, кто служит, и те, кто нет. Я должен сказать, что так как я являюсь врачом и на гражданской своей жизни, я прохожу процесс получения специальности врачебной, то, что называется итмахут на иврите, и из-за сложностей, которые мне приходится испытывать из-за того, что я нахожусь столько времени в Милуим, мне пришлось даже поменять специальность, уйти из той специальности, которую я изучал до этого, на другую, просто для того, чтобы это больше подходило характеру моей службы. Надо сказать, что в общем можно сказать, что государство относится с уважением к резервистам во всем, что касается постоянных, так сказать, уходов на резервистскую службу, возвращения. И я в рамках своей гражданской работы также должен еще брать определенные курсы в университете. И есть ощущение, что нам идут навстречу, и это, конечно, помогает, хотя все это, безусловно, очень непросто, все эти переходы из гражданского состояние в военное, мы только начинаем планировать какие-то вещи, связанные с гражданской жизнью, и тут опять приходит эта повестка, и это, безусловно, очень-очень непросто. Я спрашиваю, есть ли люди, которые отказываются идти в Милуим? Нет сомнения о том, что мы за эти последние почти 3 года каждый из нас знаком с теми, с нашими товарищами, которые сделали по 300, 400, 500 дней Милуим, и сейчас уже просто не могут продолжать. И я далек от того, чтобы их осуждать, это понятно, у всех людей есть своя жизнь, тем более, что эти люди никогда не отказывались служить, они действительно очень много отдали государству, но сейчас наступает какой-то момент, когда им становится просто тяжело это продолжать. Но это не какое-то распространенное явление, если говорить про мою часть, то 99% ребят, которые со мной служат, продолжают являться по повестке, как только их призывают на службу, потому что понятно, почему мы здесь нужны. Мы нужны для того, чтобы защищать, и мы это продолжаем делать. Это был Афиф Сархан, врач-резервист, который только сейчас завершил 5 месяцев резервистской службы, а в общей сложности сделал более 600 дней резервистской службы, начиная с 7 октября. Продолжаем программу. Накануне в Кнессете прошло официальное мероприятие, посвященное признанию заслуг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Как мы знаем, авария произошла ровно 40 лет назад, в конце апреля 1986 года. Встреча в Кнессете прошла при участии депутатов, общественных деятелей, представителей организации ликвидаторов. У нас на линии Николай Штейнберг, инженер-атомщик, занимавший пост главного инженера Чернобыльской АЭС после аварии, и впоследствии был заместителем министра энергетики Украины. Николай, здравствуйте, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
1: Вчера в Кнессете было заседание, посвященное признанию заслуг ликвидаторов. Как вам кажется, на государственном уровне в Израиле регулируется статус и поддержка ликвидаторов?
3: Ну, я детали не знаю, это все состоялось задолго до моего приезда. Есть какой-то закон, был принят, им как-то определена структура поддержки и все прочие дела. Это не ко мне, я в этих делах плохо понимаю.
1: Ну хорошо, давайте тогда расскажем про вашу работу. Вы были назначены главным инженером на Чернобыльской атомной электростанции в мае, да, с 86 года, буквально через месяц после катастрофы.
3: Ну да. Через пару недель, хорошо?
1: И какие перед вами стояли задачи тогда, перед вами вашей командой в тот момент?
3: Ну, обычные профессиональные задачи – восстановить станцию, дезактивировать станцию, подготовить ее к пуску, построить объект укрытия, саркофаг, как тогда его называли, над четвертым блоком, все пустить в блоки в эксплуатацию. Ну, обычная профессиональная задача.
1: Угу. Вы работали в, ну, таких, можно сказать, в критических условиях, да?
3: Ну, сказать их нормальными, назвать их нормальными трудно. Ну, нормально. Условия, в которых приходилось работать, работали. Все, что надо было делать, делали. Это наша работа, наша профессия.
1: Как, в общем, баланс соблюдался между необходимостью выполнения этих задач и безопасностью персонала?
3: Ну, достаточно сложная задача. Все меры, которые можно было принять для защиты своих людей, мы все это делали. Сложно было. Ну, уровни обучения были повышены на это время специальным решением правительства, но они не превосходили допустимые, которые были. Ну, здесь правила для аварийных работ и так далее, пятикратная дозовая нагрузка. Справлялись, в основном ложились. Были, конечно, превышения. Критических уже не было после собственной аварии. Критического переоблачения у людей не было. Но были повышенные дозы, да.
1: Угу. Скажите, а до аварии вы были где? Как вы приехали туда, в Чернобыль? Или вы там уже...
3: Ну, Чернобыль я начинал строить еще с 1971 года. Потом я работал. За 3 года до аварии меня перевели на Балаковскую АЭС. На Волге, там я был зам главного инженера. Я туда приехал, сразу прилетел.
1: Угу. То есть вы приехали, вы именно приехали туда после аварии. Были какие-то сомнения о том, вообще занимать ли этот пост, брать ли эту работу?
3: Ну, я не ехал не на пост, я ехал на свою родную станцию. Угу. Помогать ребятам вылезать из той каши, куда они попали. А там уже позвонили, сказали, ты с утра главный инженер. Там не спрашивали.
1: А вам, как кажется сейчас, 40 лет спустя, все было сделано правильно?
3: Ну, это в высшей степени сложный вопрос. Были, конечно, ошибки. Но в целом получили результат, я думаю, что правильно. Сложно было, конечно. Это аварийные дела, их трудно расписать. Там нет жестких действий, которые заранее кто-то написал. Каждый день. Практически каждый день импровизация. Надо было принимать решение. Но все определялось квалификацией, отношением к делу. Угу. Каждого, кто там работал.
1: Сколько времени вы там были после аварии?
3: Ну, я был в начале марта 87-го. Меня перевели в Москву.
1: Угу.
3: Заместителем председателя Госкомитета. Сколько? 10 месяцев получается. Угу. Да?
1: Да, 10 месяцев, но таких очень, очень емких, очень, очень критических, да, с точки зрения вообще всего, что, всего, что там происходило.
3: Ну, это интересная, хорошая работа.
1: Да.
3: Не скучно.
1: После этого вам доводилось там бывать?
3: Конечно. Я вся жизнь связана с этой площадкой.
1: Да.
3: Постоянно я приезжаю, когда сейчас в Киев. Стараюсь всегда приехать на станцию по возможности.
1: А с какого времени вы в Израиле?
3: Я с декабря 2018 года.
1: Вы после этого были заместителем министра энергетики Украины?
3: Ну, я был... Сначала я был зампредседателя Союзного комитета по безопасности, по ядерной безопасности. Потом был председателем. После развала страны создавал и был председателем комитета аналогичного в Украине. Потом был замминистра энергетики Украины. Ну, так же много прошло.
1: Да. Вот, учитывая ваш опыт и опыт именно работы на станции, то, что вам довелось увидеть, пережить, как вы оцениваете вообще устойчивость, безопасность современных объектов атомной энергии?
3: Ну, сделано колоссально много. Я бы сказал, чрезвычайно много с точки зрения повышения безопасности станции и атомной энергетики. Те типы реакторов, которые, так сказать, привел нас к аварии, сегодня уже, ну, в Украине нет, но все это остановлено. В России осталось в работе несколько блоков. Где-то в ближайшие 5-8 лет. И они будут остановлены. Но блоки это совершенно другого типа. Там изначально выше исхода, так сказать, проблемы безопасности. Очень многие пересмотрены в мире подходы. То есть сегодня говорить об аварии типа Чернобыльской не приходится говорить. Но говорить о том, что вообще все 100% исключено, так же, как вы не можете сказать это в отношении автомобиля. Но сделано очень много. И сегодня можно с уверенностью говорить, что тяжелых последствий, таких, как были, не может быть в принципе.
1: Да. Николай Штенберг, в прошлом главный инженер на Чернобыльской АЭС и в прошлом заместитель министра энергетики Украины. Огромное вам спасибо.
3: Спасибо и вам. До свидания.
1: Всего хорошего. Около месяца назад первые 240 репатриантов из общины Бне-Минаше, которые проживают на севере, востоке Индии, приземлились в международном аэропорту имени Бен-Гуриона на пути к своему новому дому в городах Нофа-Галиль и Кирьят-Ям. У нас на линии Светлана Якубович, глава отдела абсорбции муниципалитета Нофа-Галиль. Светлана, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Я понимаю, что ваш город вместе с Кирьят-Ям, в общем, принимает общину репатриантов из Индии, да, общину Минаше. Было принято решение заблаговременно, да, что вы их принимаете?
4: И, значит, во-первых, в Кирьят-Яме они находятся временно из-за того, что там есть центр абсорбции. Угу. Потом мы их ждем у себя. Вот. И, очень важно сказать, что над тем, чтобы они вообще получили право на репатриацию, работал очень интенсивно наш мэр города Ронен Плот. Вот. И мы их здесь ждем. И мне очень важно сказать, что их вклад в нашу страну, он очень большой. Они приезжают с профессиями, которые очень-очень нужны в Израиле. Очень востребованные предприятия их ждут, предприятия к нам обращаются, к моим кураторам по трудоустройству, к Ладе и к Лене. И, кстати, если жители города, которые ищут трудоустройство, если они хотят найти работу, мы и предоставляем тоже такую услугу в нашем отделе, как помощь с трудоустройством. Mm-hmm. как-то так.
1: А что за профессии, которые вы говорите, что у них есть нужные профессии?
4: В основном это работники предприятий, заводов и фабрик, которые находятся в городе. У них есть навыки мелкой моторики, которая очень нужна на всех на многих предприятиях. И они очень трудолюбивые, трудоспособные, их очень ценят.
1: Скажите, где вы же говорите, в Кирьят-Ямине живут в центре абсорбции, а у вас где они живут?
4: Тоже у нас после 16 лет, что центр абсорбции не действовал как центр абсорбции, у нас там были всего пару квартир, в которых мы временно принимали репатриантов. Его сейчас Сахнут, еврейское агентство Сахнут, вернули к жизни, и он сейчас опять после 16 лет опять действует как центр, в котором живут люди и проходят первую абсорбцию, первые шаги в репатриации.
1: Как вот можно сейчас подвести итог? Примерно месяц прошел с тех пор, как они первая группа приехала. Как они абсорбируются?
4: Значит, на данный момент они проходят ульпан. Детки пошли в школу. Их записали, им открыли счета банковские, их записали в больничные кассы. Они получили все временный туда дзеут. Это процесс, что как только человек заканчивает ульпан, потом он заканчивает свой период в центре абсорбции, мои работники будут искать им квартиры на съем в городе, устраивать на работу, кому-то профессиональные курсы. Мы очень стараемся, чтобы они получили те, у кого нету какой-то конкретной профессии в Израиле, чтобы они приобрели профессию, которая востребуема в Израиле. Вот. И вообще стараемся стать их домом, и стараемся, чтобы они здесь почувствовали, все репатрианты, которые приезжают, чтобы здесь почувствовали как можно комфортнее, как можно уютнее, заменить им, насколько это реально, насколько это возможно, заменить им, скажем так, семью или там... И людей, которые их окутывали в стране исхода, у них нету новых... Я извиняюсь, что мой русский не самый лучший. Да, я приехала, мне еще 7 лет не было.
1: Все прекрасно.
4: Но нам очень важно стать этими людьми, которые направят, помогут, подскажут, и отвезут, заведут. И помогут на каждом шаге. У всех репатриантов, которые живут в нашем городе, у всех есть мобильные телефоны кураторов. Мой мобильный телефон. Они могут обращаться по любому вопросу, по любой просьбе, по любой надобности. Я не помню такого случая, чтобы мы не решили какую-то либо проблему. У людей было обращение, не помню, чтобы мы не решили. И мне очень важно сказать, что заходите на сайт, на наш сайт, на Фейсбуке, в Телеграме, ПМЖ, Нуфа Галиль, место жительства, и ищите нас, у нас есть мероприятия. Нам очень важно, чтобы люди, которые живут у нас в городе, чтобы они участвовали в городских мероприятиях, чтобы они продолжали получать культурную жизнь, я не знаю, если это правильно по-русски так сказать, а чтобы у них была культурная жизнь на их языке, чтобы они посещали. Мы очень любим организовывать экскурсии по стране. Как мы говорим, влюбиться в эту страну через ноги.
1: Да. Окей, хорошо. Я так понимаю, что до конца года ожидаете еще приезд, да, представителей этой общины?
4: Каждые полгода примерно, плюс-минус, должны приезжать новые люди. Те, которые заселены сейчас в центрах абсорбции, как я уже сказала, мы им находим через полгода, через около 5-5,5 месяцев. Примерно полгода. Мы им находим квартиры на съем, они покидают Мерказ Клиту, приезжают уже в квартиры в городе и заезжают в следующие.
1: Да.
4: И очень важно сказать, что все служат. Если не в армии, то в Ширут Леуми. И они все стремятся быть боевыми. У нас даже был случай, что даже один из наших Бней Менаше, которые живут в городе, погиб. Его звали Герри. Он напросился на армию.
1: Да.
4: Он напросился,
1: пошел добровольцем.
4: Он пошел добровольно. Не, он служил обычную службу, mm-hmm. но он не, добровольно
1: он не должен был, выходить,
4: он не должен был служить, но он очень он все время требовал, просил и настаивал, и его таки призвали, и, к сожалению, он упал.
1: Да. Скажите, а вот вы упомянули вначале, что мэр города сделал много для того, чтобы мы вообще разрешили репатриацию, то есть они как бы они, в общем, считаются таким потерянным коленом, да, и у них были проблемы с признанием их еврейства, в общем, да, определенные, но, насколько я понимаю, многие из них просто перешли в иудаизм. И...
4: Нет, это совершенно не так.
1: Да.
4: Они жили еврейским образом жизни.
1: Я имею в виду формально.
4: Пришли,
1: да.
4: И формально, смотрите, и каждая община, у нее есть... свои, как это правильно сказать...
1: обычаи?
4: Не, обычаи — это естественно, да. У них любой репатриант, что приезжает, у него культурный шок. Вид приезда, скажем так, я не знаю, как это правильно по-русски более правильно сказать, но, допустим, выходцы из Эфиопии тоже есть, как вы знаете, есть мифца Шломо, мифца, мифца Моше было. А то же самое, для того, чтобы приехали в Неменаше, надо особое решение правительства. И наш мэр города очень-очень к этому усилия
1: прилагал.
4: Да, угу. Спасибо,
1: да.
4: Вот, чтобы они сюда приехали. Но они все имеют еврейский образ жизни, и в Индии тоже.
1: Да, понятно.
4: И мне даже одна из моих работников, которая она сама из репатриантка из Индии, она даже мне рассказала такую историю, что учитель в классе стыдил их тем, что они евреи, что они не инди, и не
1: буддисты,
4: это будет,
1: да?
4: не индуисты. Инди и не христиане,
1: да.
4: А стыдил их тем, что они евреи, и заставляли, вынуждали их ходить в школу в шаббат, а им приходилось каждый раз придумывать какие-то объяснения, почему они не могут прийти на занятия в шаббат или в праздник в еврейский.
1: Да, очень, очень напоминает как бы жизнь в Советском Союзе для тех, кто соблюдал шаббат. Это было, конечно, да, тоже огромная работа, чтобы все-таки от этого всего, ну, чтобы как бы соблюсти эти традиции. Светлана, огромное вам спасибо. Светлана Якубович, глава отдела абсорбции мэрии Нофа-Галиль, да.
4: И у них те же самые сложности, несмотря на то, что, может быть, визуально они не выглядят как русскоговорящие репатрианты, но у них те же самые сложности, как у любых других репатриантов. Тоже с языком, и тоже с, вот как я уже сказала, культурный шок. Они не понимают некоторые моменты, как и мы, когда приехали, тоже не понимали. И я была бы очень рада, что люди, которые встречают их, чтобы старались с ними общаться. Они многие из них знают английский язык. Если кто-то может им подсказать, как мы когда-то хотели, чтобы нам кто-то подсказал, навел, направил. И они очень доброжелательны. Мне очень важно, чтобы все знали, что они очень доброжелательны, и они очень хотят стать интегральной частью нашей страны. Спасибо.
1: Светлана, спасибо вам огромное. Всего хорошего.
4: Всего хорошего. До свидания.
1: Дорогие друзья, через буквально минуту услышите «Иврит для души», урок иврита с Галей Городецкой. А я хочу вам только сказать, что во втором часе у нас сегодня гость Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Ариэльского университета. Мы поговорим с Кириллом о трех судебных процессах над нацизмом, которые... В общем, мы отмечаем даты в этом году. Нюрнбергский трибунал, процесс над Эйхманом и дело Демьянюка. Обсудим разные аспекты этих трех процессов, как они повлияли на культуру памяти в Израиле, о чем историки спорят сегодня. Обо всем этом во втором части нашей программы. Слушайте и смотрите нас на YouTube. А сейчас урок иврита, Галя Городецкая.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Хочу напомнить вам для начала номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Инессы из Хайфы. Что значит глагол «лидхок»? Далит «хэт куф» у нас корень. «Лидхок» – это вообще значит «оттеснить». Есть такое выражение «лихьот бедохак». «Бедохак» – это значит «в тесноте», «в бедности», «скудности». Но еще слово «бедохак» употребляется иногда в качестве «с трудом». Например, в переводе рассказа о Генри Беодес Римшана или Каворес Римшана, есть разные варианты перевода, там есть такая фраза, что было едва-едва 10 часов вечера. И переводчик перевел это как «аша гайта эсер баэрев бедохак». Да, бедохак, то есть с трудом, еле-еле. Вот это вот лидхок. Далее, каково же может быть, собственно, противоположность этому слову дохак? Это слово реваха. То есть вот реваха, мы привыкли, что это соцотдел, да, махлек это реваха. Но если мы посмотрим шире на этот корень, рейш вав хет, то здесь очень много интересного. Потому что, во-первых, руах, ветер – это тот же корень, да, то есть что-то очень свободное. Ревах – это у нас две вещи. С одной стороны, ревах – это некий промежуток, и с другой стороны, ревах – это еще и прибыль. Да, мы говорим о водаре в хит, да, то есть какая-то прибыльная работа, или мы говорим эсек ривхи, да, прибыльный бизнес, или мы говорим легарвиах кесов. Или легарвиях зман, выиграть время или заработать деньги. Но, то есть, когда мы говорим о человеке, что он в порядке, что у него все нормально с благосостоянием, то мы говорим, что у него есть некий простор для действий, да, немножечко, он не стиснут какими-то нуждой и так далее. То есть, там не дохак, а там ревах или реваха. Есть еще такое выражение – Леншом лирваха – это значит вздохнуть с облегчением, вздохнуть свободно. Далее. Есть вопрос от Олега из Бат-Яма. Что значит лирот берове велеклё бематара? Смотрите, лирот – это значит стрелять. Корень у нас здесь юд, рейш, юд. Или юд-рейш-гей. Юд-гей в конце корня чередуется. Лирот-ба-рове. Рове – это автомат или ружье. И ликлёа. Ликлёа – это попадать. Матара – это цель. Да? То есть стрелять из ружья и попадать в цель. Здесь есть несколько интересных моментов в этой фразе. Во-первых, вот этот вот корень юд-рейш-гей – стрельба, ери. Из того же корня у нас происходит и слово «горе», то есть родитель, и слово «море» – учитель. Каким образом они связаны со стрельбой? Естественно, никаким. Это просто, видимо, случайное совпадение. Но еще есть из того же корня слово «юре», которое как раз связано. «Юре» – это первый дождь. «Юре» – потому что он как бы выстреливает из-за тучи этот первый дождь в сезоне. И теперь насчет рове. Рове – это и автомат, и ружье. Здесь, в общем-то, я не знаю, как отличить. То есть, видимо, просто по контексту, по ситуации, потому что если будет речь идти, допустим, о солдатах, то это автомат. Если речь идет, будет идти об охотниках, то это ружье. Но оба эти слова рове. Теперь ликлёа. Куф ламед айн корень. Мы знаем, например, что у царя Давида была проща. А вот эта вот проща, она называется кела. Тот же самый корень. С другой стороны, мы еще знаем выражение ликлёа цамот. Ликлёа цамот, то есть плести косички. Почему? Возможно, потому что, когда мы косу плетем, мы должны попасть четко в определенный промежуток. Каждая прядь должна попасть. Возможно, поэтому. И отсюда, например, хала клюа – это хала, которая заплетена косичкой. Вот. Ну и слово матара – это цель. Она и в смысле чисто физической цели, куда мы что-то бросаем или стреляем, и в смысле цели в жизни, матрата, хаим и так далее. Теперь у нас есть еще вопрос от Софьи Зариэля. Мне попалось три похожих слова: миллион, малон и мелон. Расскажите, пожалуйста, почему они так похожи и что они значат. Смотрите, слово миллион – это словарь. Малон – это гостиница, мелон – это дыня. Почему они все так похожи? Потому что, как получилось, корни у них у всех трех разные, у всех этих слов. Давайте начнем со слова миллион, словарь. Словарь происходит от слова миля плюс суффикс он. Суффикс он, который у него есть много значений, у этого суффикса. У него, например, есть значение уменьшительно-ласкательное, например, ребеночек, детка, яльдон, или мишка, дубон, или книжечка, сифрон и так далее. У нас есть суффикс «он», который обозначает какие-то порядковые вещи, то, что на иврите называется «торва седер», то есть порядок и очередность. Например, «решу».

известная, типа «Кто хочет стать миллионером». И вот миллион – это такое же собирательное «гарбэ милим». Это слово придумано Элиэзер бен Иуда. А корень у слова «миля», из которого происходит слово «миллион» – «мем ламед ламед». А «мелель» – это словесность. Да? «Мекцуот равэй мелель» в школе – это гуманитарные предметы. Они еще называются да, «мадэ арох», но «мадэ арох» – это скорее в университете, а в школе они называются «мекцуот равэй мелель». Теперь слово «малён», который гостиница, у нас здесь корень «ламед вав нун». И это так называемый «мешкаль миктоль шельмекомот». «Микталь», вернее, «шельмекомот», как «мифаль». И почему там «о»? Потому что она корневая. Да, «микталь» как «мифаль», «мидбах», «мисрад». И поскольку «вав» корневая, то получился «малён». Аналогично, значит, есть корень лалун, вернее, глагол лалун, это значит ночевать. Лина – это ночевка. Из того же самого корня у нас есть глагол легитлонен. И это немножечко забавно, потому что легитлонен – это жаловаться. Да? То есть, когда мы пожаловались, мы свои проблемы оставили кого-то другому ночевать. И вот поэтому легитлонен. Тлюна – это жалоба, это все тот же корень. И мелон, дыня – это слово заимствовано из английского. Просто английское слово мелон, которое легло вполне на иврит. И вот так получилось слово дыня – мелон. Поэтому слова эти, несмотря на то, что они похожи, они совершенно разные, происходят из разных корней. Теперь... Вопрос еще, как правильно сказать с раннего возраста. Не знаю имени автора вопроса, не написал или не написала. Значит, с раннего возраста существует два варианта. Либо Мигиль Мугдам, либо Мигиль Цаир. Почему и в чем разница? Мигиль Цаир – это скорее с детства, а Мигиль Мугдам – это с младенчества. То есть все, что касается вещей, которые мы делаем ребенку с самого рождения, это Мигиль Мугдам. А Мигиль Мугдама еле царихет има. Или там что-нибудь еще. А Мигиль Цаир – это когда мы учим его, не знаю, мыть руки, переходить дорогу и так далее. Вот в этом разница Мигиль Мугдам и Мигиль Цаир. Сейчас я еще раз хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте в письменном виде свои вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго. Иврит для души.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже...
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр обороны Исраэль Кац отдал вчера вечером распоряжение отменить сокращение бюджетов в сфере безопасности в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа и к линии соприкосновения. Глава регионального совета поселка Шакеф, округа Лахиш, Эйтан Розенблат, заявил в интервью корпорации «Кан», что никто официальным образом не уведомил об этом жителей данных районов. «Мы слышали об этом только из средств массовой информации, но могу сказать, что мы видели в прессе великое множество сообщений, касающихся нашей безопасности. Многое из того, о чем сообщалось, впоследствии так и не было реализовано. Мы вынуждены выплачивать из наших собственных карманов около 100 тысяч шекелей на нужды в сфере безопасности, и еще около 250 тысяч шекелей уходят на другие расходы», — подчеркнул он. Продолжается осуществление проекта выездных эфиров радиостанции «Канбет». Сегодня в центре внимания — районы, прилегающие к нашей северной границе. Начиная с 14 часов, специальный трехчасовой эфир будет вестись из кибуца Кфар-Гилади. Ведущие этого эфира Яир Вайнраб и Ронан Полок представят истории фермеров, сотрудников системы образования и бизнесменов на фоне военных действий на севере Израиля. Как мы уже передавали ранее, бывший депутат Кнессет от партии Ликуд Ози Даян, являвшийся в прошлом заместителем начальника генштаба Цагаля, а также главой штаба по национальной безопасности, заявил в интервью корпорации «Кан», что Израиль, по его мнению, должен приступить в Ливане к действиям, направленным и против правительственных объектов. И для этого, подчеркнул он, не требуется разрешение со стороны Соединенных Штатов. Ози Даян указал, что Израиль должен предъявить ультиматум ливанскому правительству. И в том ультиматуме должно быть сказано, что если правительство в Бейруте не займется разрешением проблем, связанных с Хизбаллой, то Цагаль ввергнет Ливан в каменный век. Правительство в Бейруте, отметил Ози Даян, не может допустить себе, чтобы Ливан получил столь сокрушительный удар. Министр от партии Ликуд Зеэв Элькин, являющийся членом военно-политического кабинета, отверг утверждение о том, что политическое руководство Израиля целиком и полностью подчиняется американской администрации. При этом он отметил, что за сотрудничество в такой сфере, как противостояние с Ираном, приходится платить определенную цену. В интервью корпорации «Кан» Элькин указал, что Израиль расширяет свои действия против шиитской группировки «Хизбалла» в Ливане. В соответствии с распоряжениями политического и военного руководства страны, Цагаль значительным образом расширил зону своих действий на юге Ливана. «Мы наносим мощные удары по самым разным объектам этой террористической организации. Одновременно с этим мы расширяем зону безопасности и ликвидируем боевиков Хизбаллы. И это происходит, несмотря на объявления

0: прекращения огня. Уже было уничтожено не менее 700 боевиков Хизбаллы. Это больше, чем за всю Вторую Ливанскую войну, подчеркнул Зеэв Элькин. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру желаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодес. Ко мне присоединяется в этом часе мой коллега Олег Лоц. Олег, привет.
1: Привет, Юлия. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И у нас в этом часе гость доктор Кирилл Феферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Рильского университета. Доктор Феферман, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро и вам, и вашим радиослушателям.
1: Спасибо, что до нас добрались.
2: Спасибо, что позвали.
0: Да, в этом году так получилось, сходятся юбилеи трех важных процессов: Нюрнбергский трибунал, процесс над Эйхманом и дело Демьянюка. Невзирая на все отличия, историки сегодня предпочитают рассматривать их как единую историческую цепочку, но начиналось все с Нюрнберга. Сегодня нам трудно себе это представить, но ведь была и критика в адрес этого трибунала, что это, дескать, процесс победителей над побежденными, ну и даже тот факт, что, в общем, еврейская тема там как будто бы не была главной на повестке дня. Давайте вот начнем с этого трибунала, о том, как, собственно, он формировался и как проходил.
2: Спасибо. Действительно, очень интересная тема. Она еще более интересная, когда начинаешь копаться в ней. Вся идея того, что можно и нужно судить людей, причастных к развязыванию войны, к участию за преступления, которые они совершили во время войны, было совершенно не было ничего такого до Второй мировой войны, до ее окончания. Некие какие-то попытки были вот сразу после Первой мировой войны, но на самом деле ни к чему это не привело.
1: Там, по-моему, большая часть обвиняемых просто не явилась на суд.
2: Ну да, и главное, что не было никаких попыток после этого, собственно, их привести и какие-то обвинения им предъявить, хотя, в общем-то, тогда тоже обвиняли Германию в развязывании Первой мировой войны. Вторая мировая война, она была другая, она была жестче. На самом деле, все страны воевали жестче, и, конечно, нацистская Германия первейшая из них. Ну, кстати говоря, ее подруга на Дальнем Востоке, Япония, воевала еще более жестко, просто мы, так сказать, по причине, так сказать, наших интересов в Европе и, так сказать, интереса, в первую очередь, к еврейской теме, меньше на это внимание обращаем. Итак, вот идея того, что надо привлечь, судить кого-то, я уже не говорю про высшее военно-политическое руководство, она была, не было ее, не присутствовала. И надо сказать, что, в общем-то, первые дискуссии между странами-союзниками, Англия, Америка и Советский Союз, они, в общем-то, не затрагивали этого момента. И потом, в общем-то, надо сказать, что страна, которая требовала больше всего, в итоге ей удалось даже настоять на том, чтобы был полноценный процесс после Второй мировой войны, после окончания, после разгрома Германии, был Советский Союз. А Советский Союз, надо сказать, на Западе у него к тому времени сложилась очень проблематичная репутация на предмет вот судебных процессов, потому что, в общем-то, все они помнили, мы помним, так сказать, судебные знаменитые процессы второй половины 30-х годов, в

0: партии были публичными, и между ими и вот этими вот нормальным судебным судопроизводством и, скажем так, и советскими процессами вот на Западе была такая гигантская дистанция.
1: А разве Советский Союз был инициатором трибунала в Нюрнберге?
0: Советский Союз продавил эту идею, да, продавил эту идею. Англия, надо сказать, вот, так сказать, светоч демократии, Черчилль предлагал, так сказать, массовые расстрелы. Речь, вот, по его собственным словам, так сказать, что десятки тысяч людей, которые вот, ну, против которых выдвинут, так сказать, не то, что даже выдвинут обвинение.
2: То есть даже без всякого суда, да?
0: Да, да, именно так, в отсрочку. И Советский Союз сказал, что как можно? Вот. И все это, конечно, с нашей точки зрения, там, с 2026 года выглядит совершенно гротеском, но вот надо иметь в виду, что вот советский подход к наказание, даже при том, что, так сказать, количество жертв, мы знаем, 30-х годов было невероятным, он был, так сказать, оформлен юридически. Все эти люди, у них были, они прошли через какое-никакое производство, и были дела судебные, пусть даже подавляющее большинство дел, если не все, были высосаны из пальца, и срок решения, так сказать, апелляции, не апелляции, все это было оформлено. Соответственно, и это вот был советский подход, что нельзя так. Кроме того, Советский Союз, и в этом смысле, так сказать, надо сказать, отдать должное их дальновидности, он не без основания, без основания рассчитывал извлечь из этого, и, соответственно, и политические дивиденды. Тогда как вот подход Вот Черчилля был, вот, как мы видим, совершенно другой. Надо сказать, что у Англии вот, как бы подход Черчилля тоже был, ни из ничего не родился. У них было колоссальное желание у англичан, так сказать, отомстить немцам, потому что они накушались от немецкой жестокости, бомбардировки британских городов, так сказать, очень и очень. Америка как бы взирала на это несколько свысока и со стороны.
1: Там итоге... были такие внутриполитические, я так понимаю, расклады, Конгресс был против суда, Труман скорее склонялся к тому, чтобы процесс был. Ну, как бы сначала Рузвельт там колебался, потом Труман, соответственно.
0: Рузвельт, он особенно был, так сказать, в этом смысле, ближе был к советской позиции в целом ряде вопросов, чем к английской позиции. Труман уже ничего не мог поменять, но с их точки зрения, по состоянию на момент окончания войны, это было все в порядке, хотя самые, там, я не знаю, высшие нацистские руководители смогли уйти от этого, потому что, так сказать, покончили жизнь самоубийством. Но, тем не менее, вот идея та, что вот надо и можно и нужно наказать, она, вот, так сказать, она родилась, так сказать, на нашей бывшей доисторической родине.
2: Ну, понятно, почему был выбран Нюрнберг, да, вот, ну, там же нужно было решать еще кучу проблем, даже чисто технических, как на каком языке разговаривать, вот как переводить.
1: Да,
2: это,
1: переводчиков нанимаешь и все, разговариваешь, да? Все нормально. Проблемы-то были, на самом деле, мне кажется, все-таки проблемы были больше юридические, какую юридическую базу найти, чтобы действительно это не выглядело как месть победителей над побежденными. Об этом, кстати, до того, как он съел ампулу, говорил товарищ Геринг, который был вторым лицом все-таки в нацистской Германии до по большей части существования Третьего Рейха, и он как раз оказался в руках союзников. То есть юридические вопросы, ну и плюс при всей, так сказать, юридической оболочке в Советском Союзе все-таки, наверное, к такому состязательному судопроизводству с большим количеством адвокатов, которые не просто были для галочки, а действительно защищали подсудимых, было не совсем готово.
0: Да, вы абсолютно правы. Так сказать, Советский Союз, так сказать, дал первый толчок, но потом, так сказать, и инициативу, и само проведение суда перехватили западные союзники, прежде всего Америка. Еще я добавил бы...
1: Ну, и американская зона оккупации.
0: Ну, сказать. Еще я добавил бы вот к вопросам, которые вот возникли во время Нюрнбергского суда, по крайней мере, первого самого главного, это вопросы безопасности, потому что существовало вполне себе такое развитое нацистское подполье, существование которого не было секретом для союзников, и было опасение, что они попытаются устроить что-то, вот, так сказать, как бы отбить, не отбить, но, так сказать, это все были очень знаковые люди, которые сидели на скамье подсудимых, и вот вопрос, которых, естественно, не было в последствующих судах, о которых мы будем говорить. И да, так сказать, вот состязательное судопроизводство, суды, адвокаты, судьи, адвокаты, настоящие. в этом вопросе Советский Союз был сильно... С прокурорами было все хорошо.
2: А с защитниками хуже, да?
0: Защитники, как бы они присутствовали, но их функция в советском судопроизводстве... У них у самих могли были быть, как бы известны, большие проблемы, уж если они сильно вписывались за своих подопечных.
1: Кстати говоря, продолжает тему, те, кого прислал Советский Союз, в частности, прокурор Руденко, да, он вообще, если посмотреть на его историческую биографию, он был большим молодцом во все времена существования советской власти, потому что в конце 30-х годов он подписывал соответствующий документ, с 38-го, по-моему, да, начиная, он там был в Донецкой области, занимал какой-то пост, потом вот он был представителем Советского Союза на Нюрнбергском процессе, а потом в 50-е годы, когда был процесс реабилитации, выдавал справки, не знаю, родственникам о том, что ваш папа погиб от сердечного, умер от сердечного приступа в лагере в 42-м году, хотя было прекрасно понятно, что это не так. Ну, там, в общем, такой не, был весьма колоритный персонаж.
0: Эти люди, они все начали карьеру не в 45-м году, так сказать, были, если они доросли до таких высот, понятное дело, что они, так сказать, как бы верные, преданные, так сказать, вот, были частью советской системы, и случайных людей там тоже, конечно, не было. Все были, так сказать, с репутацией, проверены, и, ну, да.
1: Почему Нюрнбергский процесс вызывает по прошествии, в общем, достаточно большого количества времени столь какой-то неослабевающий интерес? Я на это смотрю еще с точки зрения, так сказать, отражения этого в массовой культуре. Даже за последние три года вышло два фильма. Вышел сначала хронологически, да, там российский фильм, он, правда, такой к истории имеет отношение очень двойственное, там скорее романтическая линия на фоне исторических декораций, но это все равно как бы Нюрнбергский процесс. А, ну и фильм американский, просто такой, так сказать, диалог психиатра с Герингом и все, что сопровождалось вокруг, то есть совершенно другие акценты там расставлены, советская делегация там присутствует в качестве флага на заднем плане каких-то людей в золотых погонах, но это, как бы, так сказать, американский взгляд на происходящее. Почему интересно до сих пор?
0: Но всплеск интереса к Нюрнбергскому процессу, ну, с моей стороны, конечно, с точки зрения историка, нельзя не приветствовать, потому что люди окунаются снова в ту эпоху и пытаются, может быть, некоторые из них переосмыслить, за что, собственно, нацистские бонзы оказались на скамье подсудимых. И очень сложно сказать, по каким правилам функционирует мировая кинематография и почему было решено, что вот в этот проект стоит вложиться, именно каким конкретно датам. Но, так сказать, результат, как я уже говорю, на мой взгляд, в высшей степени, так сказать, достоин уважения. Нюрнбергский сам по себе процесс, он интересен, конечно, и тем, что это, в общем-то, был первый случай такого суда по международным законам, которые как бы и существовали, с одной стороны, вот сами по себе несколько отвлеченно, всякие гаагские конвенции же, по обращению прежде всего с военнопленными, но никогда у них не было, из них не вытекало, что будет, если эти страны, скажем, или военачальники какие-то, или политические начальники нарушат эти правила. Поэтому прецедентов, как мы уже говорили, не было. Это был первый случай, да еще на таком уровне, закончилась мировая война, и высшие люди государства оказались на скамье подсудимых, и не могло не привлечь внимание, до сих пор привлекает внимание общественности и слушателей, и зрителей. Второй момент, конечно, некое уязвимое место с юридической точки зрения по состоянию на начало Второй мировой войны, законов, по которым будут осуждены и высшее нацистское руководство, и военно-политические, а потом и экономические деятели, а потом и среднее звено, не существовало. То есть, либо это было прописано в исключительно таких аморфных формах, и без всяких, так сказать, конкретных пунктов, либо этих законов просто не существовало. Эти законы были написаны специально под Нюрнбергский процесс. Это был, в общем-то, плод совместного творчества стран-победительниц, и с юридической точки зрения это, безусловно, уязвимое место, ретроактивное применение законов, которые, в общем, причем, так сказать, вплоть до высшей меры, как мы знаем, но принято было решение для извлечения уроков, потому что, так сказать, был пунктик такой, я бы сказал, что вот как бы не с Первой мировой войны не извлечены уроки, надо извлечь из Второй мировой войны, чтобы это не повторилось, ну и, надо сказать, у человечества прогрессивного накопилось очень много вопросов конкретно Германии, которая второй раз за 20 лет, может быть, за 25 устроила человечеству вот такую ситуацию и с колоссальным количеством жертв. И вот задача была, чтобы вот вышибить из немцев этот воинственный дух, желательно навсегда, но, по крайней мере, на поколение вперед. Потом, так сказать, эта идея же была и будет распространена и на Токийский процесс. Поэтому вот я бы сказал, не особенно, даже вот, для Советского Союза ретроактивное, так сказать, суть производства никогда не являлось такой моральной проблемой. На Западе они немножко помучились, но все равно согласились. Для англичан это было меньшей проблемой, потому что, ну, собственно, как бы большой разницы между ретроактивным судопроизводством и как бы расстрелом десятков тысяч людей, в общем-то, не было. На самом деле, так сказать, это чуть ли не шаг, я бы сказал, в меньшую, как бы в сторону, я не знаю, более спокойную.
1: Каково было отношение к этому процессу израильского Ишува? Государства Израиль тогда не было. Понятно, что преступления против еврейского народа занимали определенную часть показаний на Нюрнбергском процессе, но не главную. И можно сказать, что, так сказать, в общей массе преступлений нацизма еврейская тема там достаточным образом растворилась.
0: Да. Здесь эта тема была очень-очень важной. Число, надо сказать, что Ишув был связан с еврейством Европы, особенно, я бы сказал, даже Восточной Европы, не только, вот, так сказать, вообще теоретической связью, в огромном... Ишув был в то время ашкеназским, в подавляющем своем большинстве. Не то, что ашкеназским, он был ашкеназским из Восточной Европы. Это было в огромной степени, это личная связь, одна и та же семья. В огромном количестве случаев это были те же самые семьи. Люди, которые погибли, были родственниками, часто ближайшими родственниками людей, которые здесь жили. Поэтому история воспринимается занимала здесь очень-очень близко. Я думаю, даже таких стран, для которых это была вот личная история, как вот для Ишува, будущего государства Израиль, их и не было. Поэтому следились за Нюрнбергским процессом здесь неослабевающим вниманием. Искали подтверждение в того, что, так сказать, как бы еврейская тема, Холокост, слово еще не особенно было, употреблялось, она будет упоминать. Действительно, это упоминалось. Здесь и там, так сказать, потому что эпизодов было ого-го сколько, но как вот, как систематический подход, что вот это было целью немецкой военной машины и целью немецкого военно-политического руководства, этого, конечно, не было, потому что, ну, надо сказать, что не только потому что, так сказать, я не знаю, у кого суд был английский, американские и советские судьи, им тем это было далеко. Я думаю, еще по состоянию на 46-й, особенно год, 45-й и тем более, не было осознания этого вопроса, что это была, вот еврейская тема была настолько центральной для немцев, настолько. И поэтому не мудрено, что это, документов, надо сказать, по состоянию на 45-46 год было найдено совсем мало. То есть были живые люди, были декларации публичные, которые они делали в период войны или до войны, а что они говорили внутри, между собой, или документы, это в значительной степени этого не существовало, поэтому даже если существовало, это найден был огромный комплекс документов, это еще надо было не обработано, не переведено, а, в общем-то, задача была, чтобы не затягивать этот суд, поэтому...
2: Тем более там не было выступлений свидетели, да, на
0: Нюрнбергском трибунале? Да, в том числе это, потому что, ну, на самом деле, там, по этим новым законам, по которым их осуждали, там, так сказать, и так хватало, и так хватало, и я бы сказал, что и задача, по которой, ну, которая ставилась стороной обвинения, как осудить, это прежде всего агрессивные, обвинить немецкое высшее военно-политическое руководство в развязывании агрессивных, беспричинных войн, когда их никто не спровоцировал, исключительно с целью вот, завоевания там, жизненного пространства. Это было основное вот, геноцид или жесточайшее поведение по отношению хотя бы к гражданскому населению, это был такой второстепенный пункт, даже нельзя сказать обвинение, он всплывал все время и добавлял вот, к основным пунктам, но задача была вот, прежде всего такого военно-политического характера.
2: И как, можно сказать, этот процесс повлиял на тот процесс, который состоялся через там, полтора десятка лет в Израиле? То есть насколько, в общем, действительно были извлечены уроки из того, что было, было там, в Нюрнберге? Я имею в виду процесс, конечно же, над, над Эйхманом. Там была совершенно другая как бы, ситуация. Но понятно, что, в общем, и в центре уже стояло не, так сказать, не какой-то там большой как бы, комплекс руководства, а именно определенный человек, и определенные к нему предъявлялись, в общем, претензии.
1: И, со стороны и главное, государства, которое на момент совершения преступления вообще не существовало.
2: Да, и плюс, конечно же, выступление свидетелей.
0: Да, это совсем другой процесс, совсем другой антураж, реквизиты и все участвующие. Где-то вот в начале 50-х вот эта волна судов, которая прокатилась вслед за основными нюрнбергскими, она постепенно сходит на нет, потому что ну, новые реалии, холодная война, немецкие деятели, частично осужденные, они выходят на свободу, кто-то и не осужден, так сказать, и как бы эти, все эти события замалчиваются, потому что, так сказать, новые враги и так далее. Ну, вот как бы из самых, так сказать, примеров, которые я люблю цитировать, знаменитый такой был генерал, из лучших, может быть, стратегов немецкой армии, фон Манштейн. Получил 18 лет в 48 году, в 52-м вышел, так сказать, за примерное поведение. У человека, который не просто был стратегом, а лично подписывал приказы, например, вот, в которых сказано было, что Рейх страдает от голода, местное население надо, вот, например, в Крыму, морить голодом, или, скажем, не давать и так далее. Про евреев я уже вообще молчу, так сказать, там были, так сказать, совершенно такие нацистские вещи. И, тем не менее, выходит и в 50-е годы уже, так сказать, не просто выходит, а становится, так сказать, уже старшим советником НАТО. И поэтому вот ощущение было такое среди вот, части общественности, среди всей еврейской общественности в Советском Союзе, конечно, тоже Советский Союз, так сказать, использовал это в своих, так сказать, в своей политике против Западной Германии, вообще Запада, что в немалой степени вот, это вопрос, вот эта тема закончилась с преследованием нацистов. Еврейская тема вообще была отдельной, потому что она немножко, ей занимались вот в последних этих нюрнбергских процессах, какой-нибудь 48-й, 49-й год, а потом тоже все сходит на нет. В Западной Германии были некоторые процессы, но очень трудно шли, потому что немалое количество людей в Западной Германии и среди вот, судебной элиты симпатизировало в какой-то степени, или ему даже в немалой степени подсудимым. И плюс, когда, поскольку вот, по западным суровым правилам судопроизводства, когда вызывалось, я не знаю, там, 10 эсэсовцев, и они, в общем, достаточно молодые люди, надо сказать, там, 40 лет по состоянию, там, на 60-й год, 55-й год, они, и, в общем-то, помнили все, что они делали во время войны, кроме того, что вот, как бы, кроме вот тех дней, вот, по которым им предъявлялись обвинения, тут у них были провалы с памятью, он, так сказать, вот все помнил до и после. И друзья его, так сказать, которые вызывали, они тоже помнили, так сказать, все, что делали в других частях. А в своей части вот как-то вот выпадало это все из памяти. И вот среди мировых, так сказать, евреев, надо сказать, тогда огромное количество людей, которые пережили, родственники их, вот накапливалось такое разочарование, что дело не доведено до конца. И мало того, что огромное количество преступников ходит совершенно на свободе и даже неплохо вписываются в новую, так сказать, после военную реальность, прежде всего, в Западной Германии. Ну и, в общем-то, еврейская тема сошла совершенно. Просто сошла, потому что, ну, так устроено сознание людей, что если, как бы, не под подбрасывать дровишек в огонь, то люди забывают. В Израиле, конечно, были свои собственные заботы. Страна, так сказать, из войны, от войны к войне двигалась, так сказать, 48-й год, 56-й год. Это одна сторона медали. Другая сторона медали была, конечно, что следили и наблюдали за нацистами, и Израиль, так сказать, потихонечку, так сказать, его там секретные службы начинают действовать. Удивительно достаточно, что израильское руководство уделило и направило ресурсы на поиски, по крайней мере, вот Эйхмана и даже еще других, так сказать, значимых людей, хотя, казалось бы, вот эта тема прямо не была связана с выживанием молодого государства, а все ресурсы вроде бы должны быть были направлены на это. Но вот мы видим, видимо, 59-60-й год относительно спокойные годы по израильским меркам, была возможность перенаправить ресурсы. Кроме того, так сказать, вот это было видение Бен-Гуриона, что это, так сказать, достойная тема, стоит в нее вложить силы и средства. Ну и конкретно касательно Эйхмана, можно сказать, что так сказать, знаменитая история, так сказать, бегства нацистов, причем разного уровня, в Южную Америку, прежде всего в Аргентину, при помощи и пособничестве Ватикана, и это знаменитая крысиная тропа, когда людей снабжали документами по линии Ватикана, и дальше они, так сказать, другие фамилии, другие паспорта, они спокойно переезжали и обживались в Аргентине. Эйхман, надо сказать, с учетом его биографии, его уровня, вел себя на редкость неосторожно, можно даже сказать, нагло, и очень часто в личных беседах с людьми полузнакомыми, надо сказать, что в Аргентине к тому времени была очень большая немецкая община. Не все из них были нацисты, не все совсем не были нацисты. А на человека же был не написано «нацист» или «не нацист». Он, так сказать, рассказывал о своем славном боевом прошлом, который, конечно,
1: и был... даже журналистам, если да, был да. недавно документальный фильм про пленки Эйхмана,
0: да.
1: который,
0: да,
1: в общем...
0: Да, да, да. То есть в 1955 году вот такое впечатление, что человек... был переполнен буквально сознанием собственной значимости и искал слушателей. Ну, это было самое главное, с его точки зрения, было самое главное дело, которое он, так сказать, сделал в своей жизни. А как бы вот рассказать об этом очень трудно. Вы знаете, на эту тему есть, так сказать, вот современный анекдот, что есть, что общего между старой проституткой и ветераном разведки. Ей, сказать, есть что вспомнить, нечего рассказать. Вот, а ему было что рассказать, и вот у человека был какой-то психологический, как бы неудивительно, что у человека, так сказать, руководившего таким масштабным проектом убийства, были психологические отклонения. Вот буквально жажда рассказать, жажда поделиться, а интервью открытого не дашь, вот, так сказать, вот так посидеть за чашкой пива можно. И вот он и говорит настолько, что информация вот утекает. Утекает, и, может быть, можно сказать, что она не могла утечь, его даже не особенно скрывает, внешне особенно не поменял, и утекает и доходит до, так сказать, еврейских кругов, антинацистских кругов, которых тоже было в Аргентине, и вот информация доходит до Израиля, Израиль совершает вот эту знаменитую свою операцию, притом, надо сказать, большие политические осложнения, это, в общем-то, если бы говоря современным языком, это операция как бы своей собственной разведки, разведки на территории другой страны, ну, которая относилась к Израилю, я бы сказал так, ни шатка, ни валка. Серединка, это не нынешняя Аргентина. Думаю, кстати, и нынешняя Аргентина вряд ли бы хорошо отнеслась к этому, если бы до своей-то территории, да такая операция. Но с точки зрения международного права это было вопиющее нарушение, соответственно, международного права. Вот. Интересно очень, что, в общем-то, Совет Безопасности Израиля осудил
2: Израиль.
0: Да, да, Совет Безопасности осудил Израиль, так сказать. Единственная страна, которая воздержалась, был Советский Союз. Вот, очень интересно, так сказать, вот, с одной стороны, насчет международного права, но нацистский преступник, но Эйхман.
2: Да.
0: И это был, я бы сказал, в какой-то степени даже и щелчок Советскому Союзу тоже, в котором к тому моменту 60-го года, 59-го, суды над нацистскими преступниками тоже прекратились по своим внутриполитическим причинам.
1: Везде были внутриполитические причины, в том числе и здесь, в Израиле. Здесь есть, так сказать, если посмотреть, да, здесь есть два аспекта. Во-первых, сама подготовка, после того, как Эйхман был привезен сюда, сама подготовка процесса, здесь были некие политические интересы Бен-Гуриона в первую очередь, какие свидетели, о чем рассказывают, о чем не совсем рассказывают, чья роль важна, чья менее важна, ну и, разумеется, те, кто пережил катастрофу и жил в Израиле, получили трибуну и получили общественную легитимацию по результатам этого процесса.
0: Да, все верно.

0: Надо сказать, что в Израиле 50-х годов эта тема не сходила с повестки. Так сказать, дело Кастнера было знаменитое, тоже, так сказать, которое тоже длилось немало лет. Но это был другой вопрос. Это был вопрос, так сказать, скажем так, еврейского коллаборационизма. Такая неприятная тема. Но, тем не менее, в Израиле она вполне себе была на устах. И здесь, конечно, да, это все часть высшей политики. Но, тем не менее... В общем-то, любопытно очень, я бы сказал, для нас, взирающих на это с высоты, так сказать, прожитых лет, 26-го года, что Израиль решился на такую операцию в нейтральной стране со значительными политическими рисками. И вот, тем не менее, вот мы видим, что вот, вот перевесили другие соображения существенно. С точки зрения судебного производства и здесь были проблемы. Проблемы, конечно, такого же рода, потому что законодательство никоим образом не было готово вот, к тому, что в его руки может попасть человек, которого надо будет судить за преступление такого масштаба, совершенное не в Израиле, да, имеющее отношение к нынешним израильским гражданам, но в, да, в период до существования Израиля, то есть это классический случай, так сказать, ретроактивного судопроизводства. И это тоже уязвимая точка зрения, одна из явных уязвимостей. Кроме того, гражданин был, в общем-то, не прямо, не косвенно не относился к Израилю. То есть там куча юридических вопросов возникает. Ну, очевидно, вот как бы была политическая решимость. Я бы сказал, и юридическая, так сказать, юридические структуры тоже осознали это, потому что приняли это дело к производству и довели его до логического завершения. И, конечно, это была мировая сенсация. Надо было еще доказать, и это тоже было непросто, что Эйхман был не просто винтик, как он утверждал, а такой винтик с большой буквы, может быть, без которого, без талантов, так, в кавычках, без кавычек, которого весь процесс не был бы таким эффективным, и число жертв было бы значительно меньше. И потому что, скажем, фанатизм, насчет вот, которого, в общем-то, и у судей, и общественности, фанатизм Эйхмана, не было вопроса, его к делу не пришьешь, за фанатизм так бы невозможно было, вот конкретные дела, приказы и количество жертв, и доказать, что вот именно он был тем человеком, без которого этот процесс, огромное количество жертв, так сказать, не десятки, не сотни тысяч, а даже больше сотни тысяч, это как бы история, скажем, одной Венгрии, последний самый этап. И вот, вот эта вся история, надо сказать, что Германия отстранилась несколько от этого процесса, потому что для Германии собой это тоже был щелчок по носу, потому что возникали среди прочего, вот, так сказать, на обочинах процесса.
1: Хотя там было некое содействие немецких спецслужб, да, да, но в процессе для... обнаружения и, ну, не доставки, но,
0: конечно,
1: как бы,
0: конечно, идентификации, да, угу. Совершенно верно. Но для, для очень большого количества стран, смотрите, страны, надо различать политическое руководство и общественность, это был пренеприятнейший момент. Как бы, вот, я упомянул Советский Союз, для Германии то же самое. Во всех странах серьезных таких, Германия, Советский Союз, возобновляются под дело Эйхмана, даже часто во время процесса Эйхмана, свои собственные, во-первых, попытки найти, ну, вот, нацистских преступников, а потом, собственно, начинаются судебные процессы. Официально, конечно, это было подано как собственная инициатива, вот, как бы найден, обнаружен, привлечен, но, так сказать, из ничего ничего не бывает. И советская пресса, например, пестрила сообщениями, что, потому что отношения с Израилем, естественно, были натянуты, как всегда, что пойман, значит, нацистский преступник, но, конечно, вот, так сказать, как бы Запад, как бы, поскольку Германия и, в общем-то, уже руководство, вот, ее ведут, так сказать, на, вот, как бы, сторонники, так сказать, неонацистов, они, конечно, не дадут Израилю довести дело до логического конца, и вот скептицизм, как бы, и, в общем-то, но для Советского Союза это тоже был, я бы сказал, такой внешний, как бы, не та страна поймала Эйхмана, я бы сказал, да. Так, совершенно. Это как бы вот потому, что Советский Союз нес, вот, это, нес знамя основного борца с нацизмом и во время войны, и после войны. А тут совершенно вот из не того места пришла можно сказать, пришла новость. Для западных стран, я бы сказал, политическое руководство относительно равнодушно относилось, кроме Германии, где это было большое событие западное. Но на общественность это, конечно, произвело такой эффект разорвавшейся бомбы, может быть, несколько отложенного действия, потому что под это постепенно начинаются вот появляться, потому что еврейская тема, она из-за Эйхмана, из-за Израиля, она возвращается в центр вот, так сказать, дискуссий, обсуждений, и можно понять, заново переосмыслить, насколько она была центральной для немцев, если, потому что, собственно, основная идея процесса Эйхмана была доказать, что какое невероятное количество ресурсов Германия направила на решение, в кавычках, еврейского вопроса. Невероятное. Часто очень в ущерб собственному военному производству, военным транспортам и так далее. Поэтому до такой степени, что можно задать вопрос, собственно, для чего? Что было основной целью Германии в этой войне? И, в общем-то, процесс Эйхмана, может быть, не прямо, но он давал ответ на этот вопрос.
1: Но дал ли он ответ на вопрос, был Эйхман идеологом или винтиком? По-моему, про это споры идут до сих пор.
0: Ну да, и вскрываются новые архивы, появляются новые документы. Человек очень интересный, и несмотря на, я бы сказал, достаточно скромное воинское звание в своей системе эсэсовской, он и должность, и объем полномочий у него был невероятный, и безусловно, был фанатиком, надо сказать, что настолько был фанатиком, что смог, когда, например, вот это темы, которые затрагивались уже во время процесса Эйхмана, на самом деле не особенно глубоко копали, потому что не за это его надо было обвинять. Например, знаменитые переговоры, которые ведутся в Венгрии, вокруг Венгрии, Валенберг появляется вот как раз на арене, и Валенберг тот человек, который ведет дела с Эйхманом, пытается вести дела с Эйхманом. На заднем плане Гиммлер, глава всех этих нацистских служб безопасности, который склонен вести переговоры с Валенбергом, и через него с мировой этой закулисой, еврейством, как он считал, которое рулит всем миром. И Эйхман встал у него на пути, вот как бревно. Вот, и что повлияло в итоге на срыв этих переговоров на 95%, и на то, что, так сказать, десятки, до 150 тысяч венгерских евреев, которых еще можно было спасти, они, так сказать, в итоге погибнут.
1: Еще одно дело, еще один процесс, о котором мы хотели поговорить, тоже, в общем, третье в этой связке, дело Демьянюка. В двух словах, как оно возникло?
0: И это другая история, совсем, я бы сказал, маленький человек на фоне тех...
1: Более поздняя.
0: Да, и более поздняя год маленькая процесс. История, маленький человечек и с точки зрения и звания, и участия. Другая история, тоже... прости господи, беженец, бежал, так сказать, из Европы, ну, опять-таки, так сказать, как бы уже под другой историей, под вымышленной историей, большое количество людей из Восточной Европы, особенно из бывшего Советского Союза, которые принимали участие, которые... служили в немецких формированиях, так сказать, не все из них занимались канцелярской работой, а они после войны переезжают в Америку и в Канаду. И надо сказать, что это вот история второй половины 40-х годов. Очень поверхностно изучалась их биография, достаточно, в общем-то, было декларации, что я был, так сказать, простым пареньком, и, так сказать, вот бежал от страшного советского коммунизма, и, в общем-то, это принимал на веру. И вот он также, так сказать, переезжает. Таких было немало. Так сказать, даже, я бы сказал, совсем немало. Заворачивалось очень маленький процент. Тогда было быть совсем идиотом, чтобы сказать, что я служил в этих формированиях. Ну, тогда. И выстраивает себе какую-то карьеру средней такой величины в Канаде. Вписывается в существующую уже к тому времени украинскую общину, немалую, часть которой тоже вот образовалась вот тем способом, который я вам описал. И благодаря свидетельствам очевидцев и, опять-таки, вот тому интересу общественному, который вот всколыхнулся после дела Эйхмана, вот, страны начинают, в том числе и Канада, они организовывают свои собственные структуры по поиску и выявлению нацистских преступников и их сообщников, которые оказались на их территории, и появляются, так сказать, на это дело выделяются бюджеты, появляются специальные отделы. И вот этим вопросом занимаются. Конечно, в самых крайних случаях только речь шла о выдаче кого-то кому-то. Советский Союз, надо сказать, безуспешно требовал выдачи и собирал, так сказать, увесистые досье, но из-за холодной войны ничего
2: никого не
0: дали.
2: Никого не отдали.
0: И он утверждал, и не без основания, что вот посмотрите, так сказать, кто кого прикрывает. Тут была другая история, потому что она как бы прошла несколько мимо Советского Союза. И так вот собирается дело Деменюка, и вот Канада, Америка, они, вот, сказать, принимают в этом участие, и в итоге доходит до того, что его лишают гражданства, затем, так сказать, его идет экстрадиция, но на определенном этапе и тут...
1: Экстрадиция в Израиль.
0: Да, но тут как бы надо сказать, что тут тоже было вот неясно, потому что на каком основании Израиль может требовать экстрадиции, так сказать, Деменюка в Израиль, потому что то же самое не существовало, ни на его территории, какое отношение имеет. Очень непонятно. Простая юридическая коллизия, но удалось довести дело.
2: Но это как-то было связано вот с судом над Эйхманом? То есть, тогда
0: да,
2: было,
0: прецедент
2: общем,
0: был
2: да.
0: основан, как бы западные страны, казалось очень явным случаем, и доказательства, и свидетели, хотя, конечно, и тогда были некие дыры, потому что, сами понимаете, они, эти, так сказать, охранники, они не фотографировались, они не оставляли, вот за столько лет могло во внешности человека произойти масса изменений, свидетели, которые увидели и помнили, за эти годы не помолодели, и память у них не стала лучше. И вот, скажем так, накапливались одновременно вопросы. Но для экстрадиции, и лишения его за гражданство, этого хватило. Когда дело оказалось в руках израильских судей, в какой-то степени был воссоздан антураж юридический процесса их, может быть, в меньшем масштабе, но я думаю, он привлек, так сказать, тоже колоссальное внимание, потому что, в отличие от Эйхмана, который был, я бы сказал, таким безымянным человеком, он управлял массами людей, отправлял и обрекал на смерть десятки и сотни тысяч, но конкретных эпизодов, вот когда вот можно было сказать, этот человек подошел и выстрелил, я не знаю, там вот, тому-то человеку в голову, не было. Он был чиновник. Тут был человек, которого видели, которого обвиняли, которого знали. То есть им казалось, что это вот тот же самый человек. И были еще свидетели, совершенно же, хотя они, конечно, постарели, но ни из ума не выжили по состоянию как на момент суда. Надо сказать, что мы говорим про вторую половину 80-х годов. Какие-то документы пришли из Советского Союза насчет того, что вот это именно тот же самый человек, и, в общем-то, и зафиксировано. Советский Союз, надо сказать, после войны собрал, да и какой, во время войны еще собрал колоссальный архив по нацистским преступникам, которые вот орудовали на их приспешникам орудовали на советской территории.
1: Но я так понимаю, что сам факт того, что Советский Союз предоставил какие-то документы, потом использовался и защитой тоже, да. Потому что, я говорю, Советский Союз документы были были сфабрикованы.
0: Да, и, да, у Советского Союза, скажем так, была не идеальная репутация в этом вопросе. С одной стороны, на основании этих документов, скажем, в той же самой Западной Германии людей могли осудить. Это было существенно. Но в отличие от Советского Союза, где, скажем так, декларация, ну, в лучших традициях советского производства, декларация, заверенная например, жителями села или военнопленными, считалась окончательным доказательством, в западном судопроизводстве это считалось важным свидетельством. Ну, а что еще? Что еще? А таких решающих документов, плюс, конечно, все время вот это червь сомнения насчет того, что а точно ли это был он. То есть, пожалуй, это можно сказать, что израильские судьи, мы уже говорим о суде первой инстанции и в высшем суде, который рассматривал апелляцию, они пришли к тому, что действительно Иван Деменюк, он находился в этом лагере и несет ответственность за убийство немалого количества евреев, часть которых, часть родственников или которых могут свидетельствовать, что это действительно так, это весомо. Но весь вопрос возник в том, насчет того, тот ли это человек. Там ни проверки, ни анализа фотографий, ни анализа ДНК, всего этого ничего не было. И надо сказать, что израильский суд высшей инстанции, он пошел, по... Я бы сказал, вопреки желаниям общественности, явным настроением было в обществе, которое было...
2: Жаждало,
0: которое видело в этом человеке непосредственно участника именно того самого Ивана Деменюка. И это была такая немалая коллизия, когда суд противопоставил себя желанием подавляющего большинства израильтян, может, даже евреев мира, в какой-то степени, я бы сказал, даже можно сказать, и международное осложнение не было, потому что лишили его паспорта, если судебные инстанции в Америке, которые и в Канаде, которые лишили его паспорта, на каком основании? Получается, израильский суд не согласен с мнением тех судей, которые тоже там тоже паспорта гражданства не лишают просто так. И все и ставилось под сомнение. То есть это была, такая коллизия не только внутриизраильского масштаба, но и международная коллизия. И, с другой стороны, можно сказать, идея, которая вытекает из окончательного решения израильского суда, говорит, что да, мы преследуем, но только и наказываем, но только тех, насчет которых у нас нет ни малейшего и толики сомнения. Вот только тех. А все остальные, даже если очень много косвенных доказательств накапливается, мы не можем их наказать.
1: Деменюка же потом признали виновным, в Германии уже закон расширили, просто к тому времени.
2: Просто как раз
1: когда осталось очень немного всех действующих лиц, просто по факту того, что он был охранником, то есть с этим никто не спорил.
0: Хотя израильский суд, мне кажется, даже косвенно поставил и это под сомнение, что был ли это тем самым человеком. Видите, как интересно, немецкая юстиция начала 90-х, конца 80-х оказалась жестче, чем израильская. Не всегда так было. По сравнению на 60-й год, в момент процесса Эйхмана, было наоборот. Каждая страна со своим подходом.
1: При этом я так скажу, что про дело Деменюка есть очень интересный документальный фильм «The Devil Next Door». Он был снят несколько лет назад. Разумеется, к этому нужно тоже относиться как к документальному, но фильму, потому что там есть некий авторский взгляд на ряд событий. Так что это не учебник истории, но, безусловно, много исторических фактов там в этом фильме есть.
2: Да, окей. И как мы, если мы начинаем подводить итоги, как можно сказать, что все эти процессы повлияли, в общем, на формирование исторической памяти, скажем так, у нас, в Израиле, и вообще в мире, не знаю, сейчас еще кому-то это интересно, все, что происходило в середине 20 века, или это, в общем, уже сходит, с повестки?
1: Или новые темы затмили, старую повестку.
0: А новые песни придумала жизнь.
2: Да.
0: Смотрите, я думаю, они внесли свою лепту, гигантскую лепту, в то, что тема не сошла с повестки дня, потому что, как вы совершенно справедливо заметили, столько всего нового происходит в мире ежечасно, человечество бурлит, с каждым днем все больше и больше, но, тем не менее, события, произошедшие в Европе, в частности, в первую очередь для нас важно, с еврейским народом, они были такого масштаба, что не дают уснуть людям, их совести до сих пор во многих местах, и даже, скажем, для противников, я не знаю, современного государства Израиль, эти темы очень часто являются, ну, я бы сказал, возведены в рамки того, чего нельзя трогать. Скажем, нацистская Германия,

0: реальный эффект будет от того, что, вот, скажем, он проведет последние, не знаю, полгода своей жизни в доме престарелых за решеткой.
1: Ну, вот эпоха же судов над нацистскими преступниками, в принципе, наверное, закончилась в силу просто
2: естественных
1: причин.
0: Да, вы правы, вы правы. Смотрите, тут, безусловно, но, тем не менее, может быть, в какой-то степени, может, пришло время подводить итогов, подводить итоги, да, и вот, но, тем не менее, я хочу сказать, что вот, оглядываясь назад, на мой взгляд, очень интересный путь прошло человечество, цивилизованная его часть, еврейская часть цивилизованной части, и, на мой взгляд, есть что вспомнить и есть чем гордиться. Вот. Хотя не все эти истории, они юридически безупречны.
2: А вот, ну, скажем, как для вас, как для историка, такой процесс, как был тут над Эйхманом, когда действительно выступали люди и рассказывали, это, в общем, тоже вплетается сейчас в какую-то общую канву, да, то есть не только документы, не только, ну, что такое сухие какие-то цифры, но вот и вот такие свидетельства, или их нельзя воспринимать как историческое свидетельство?
0: Не, я лично вполне это воспринимаю как историческое свидетельство с оговорками на время, которое прошло, да и эмоциональный фон. Но, тем не менее, я бы сказал, что это и сами свидетельства, и тот толчок, который новый, который они дали другим людям вспомнить и говорить. Потому что в Израиле в 50-х годах, хотя это и было, находилась тема в общественном пространстве, суды и так далее, но, с другой стороны, был такой вот такой эпос молодого государства, которая строит совершенно новую историю, и вот надо отринуть это прошлое. И поэтому в 50-х годах вот процесс вспоминания болезненных вспоминания прошлого, при неприятнейших моментах, которые были связаны у людей, переживших Холокост, он шел очень слабо. А тут вот они, многие из них посмотрели на то, что другие свидетели открыто говорят об этом, прямо вспоминают жуткие моменты, и это послужило толчком тому, что люди стали вспоминать, записывать свои воспоминания, давать интервью, оставлять свидетельства. Благодаря этому у нас остался какой-то пласт информации, который иначе был бы безвозвратно потерян.
1: Мы будем и дальше смотреть на эти исторические события, я так понимаю. Да, три процесса, о которых мы сейчас говорим, три совершенно разных, разные эпохи, тема схожа, но, в общем, такая призма исторической памяти, объектив несколько менялся, да, наверное, как-то взгляд менялся, но, в общем, никуда это от нас не денется.
2: Доктор Кирилл Фиферман, старший преподаватель факультета еврейской истории Арильского университета, огромное спасибо.
0: Спасибо большое вам.
2: Спасибо, Олег.
1: Спасибо, Юля.
2: Спасибо Дрору Ротштейну, нашему звукооператору, Елена Черкасова, продюсер. Оставайтесь на волнах КАН-РЭКа, заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него. Всем хорошего дня, счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Апелляции против назначения Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Как ожидается, часть из этих апелляций будет подана в Высший суд справедливости БАГАЦ еще до конца сегодняшнего дня. В этих апелляциях будут содержаться реакции на решение комиссии Груниса утвердить назначение Романа Гофмана. Адвокат Огет Шалем, представляющий интересы Гофмана, заявил, что, по его оценке, БАГАЦ не станет вмешиваться в решение комиссии. «Полагаю, суд не вмешается в это дело, ведь решение было принято большинством голосов членов комиссии», — отметил адвокат. Генерал-майор запаса Амос Малка, возглавлявший в свое время военную разведку ОМАН, заявил в интервью корпорации КАН, что наблюдается чрезмерная зависимость Израиля от Соединенных Штатов, и это затрудняет принятие руководством нашей страны различных решений, в том числе и в сфере безопасности. Амос Малка, в частности, отметил, что главе правительства следовало позвонить президенту Соединенных Штатов по телефону или отправиться в Вашингтон, и там премьер-министру надо было сказать, что Соединенные Штаты могут делать то, что считают нужным на иранском направлении, несмотря на то, что в Израиле считают намечаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном очень плохим. Однако при этом Нетаньяху должен был настаивать на том, чтобы Трамп предоставил ему зеленый свет на действия Цахаля в Ливане, подчеркнул отставной генерал. Генерал-майор запаса Геора Айленд, возглавлявший в прошлом штаб национальной безопасности, заявил, что наземная операция против Хизбаллы может и не привести к разгрому этой террористической группировки. Он призвал к возобновлению ударов по Бейруту. Геора Айленд, в частности, сказал: «Никакие тактические успехи не изменят ситуацию в целом. Военные действия, которые в настоящее время ведутся к югу от реки Литани, в определенном смысле даже выгодны Хизбалле, ведь она наносит удары не только по военнослужащим Цахаля на юге Ливана, но и по северным поселкам Израиля». В интервью корпорации КАН Геора Айленд отметил, что дроны, какие использует Хизбалла, действуют на расстоянии в 15 километров и более. По его словам, даже если продвижение подразделений Цахаля оттеснит террористическую группировку к северу, она все равно не утратит возможность причинять нам ущерб. Как мы уже передавали ранее, продолжается осуществление проекта выездных эфиров радиостанции «Канбет». Сегодня в центре внимания районы, прилегающие к нашей северной границе. Начиная с 14 часов, специальный трехчасовой эфир будет вестись из кибуца Кфар-Гилади. Ведущие этого эфира Яир Вайнраб и Ронен Полок представят истории фермеров, сотрудников системы образования и бизнесменов на фоне военных действий на севере Израиля. Министр обороны Исраэль Кац отдал вчера вечером распоряжение отменить сокращение бюджетов в сфере безопасности в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа и к линии соприкосновения. Глава регионального совета поселка Шакеф, округа Лахиш, Эйтан Розенблат, заявил в интервью корпорации КАН, что никто официальным образом не уведомил об этом жителей данных районов. «Мы слышали об этом только из средств массовой информации. Но могу сказать, что мы видели в прессе великое множество сообщений, касающихся нашей безопасности. Многое из того, о чем сообщалось, впоследствии так и не было реализовано. Мы вынуждены выплачивать из наших собственных карманов около 100 тысяч шекелей на нужды в сфере безопасности, и еще около 250 тысяч шекелей уходят на другие расходы», — подчеркнул он. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров. Температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У нас сегодня в гостях консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуэх Леуми Элла Гитцин. Элла, добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Можно также оставлять вопросы на странице социальной сети Канрека в Фейсбуке подписью под этим постом, с которого я вообще не читаю сейчас номер нашего телефона. Итак, есть у нас первый радиослушатель, по-моему, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Геннадий.
2: Да, пожалуйста, Геннадий, я вас слушаю.
1: Мы в прошлый раз, в прошлую среду, мы разговаривали, что я вас спрашивал, положена ли соцнадбавка, но я не указал вам, что кроме мы вдвоем с женой получаем пособие по старости, я еще получаю 25% инвалидности.
2: Какой инвалидности?
1: У меня был 2 инфаркта.
2: А, я поняла, одну минуту. Вы получаете пособие по старости, у вас есть надбавка на инвалидность.
1: Да.
2: Надбавка на инвалидность. То есть какое у вас пособие, в общем, получается?
1: Вместе с женой?
2: Нет, сначала скажите у вас.
1: У меня получается 4588.
2: Угу. И жена получает еще пособие.
1: И жена получает 2463.
2: Угу. Нет, у вас социальная надбавка не может быть.
1: Да,
2: у вас уже выше пособие ваше с пособием вашей супруги, учитывая эту добавку на инвалидность, оно уже получается выше. Сколько вам лет?
1: 68 ей и мне.
2: Сколько?
1: 68.
2: 68. Обычное пособие с социальной надбавкой в вашем возрасте для пары 6912 шекелей. У вас, по-моему, выше получается.
1: Да, у нас получается 7,51.
2: Ну, значит, нет речи о социальной надбавке.
1: Так, значит, нас и не поставят на социальное жилье, да? Так получается.
2: Получается, что да.
1: И нам теперь придется до конца дней своих работать и платить за съемную квартиру.
2: Ну, тут я уже не советчик.
1: Ничего, никакого выхода нет?
2: Нет, надо ждать, пока додумаются наши избиратели видеть людей, которые получают вот эту надбавку на инвалидность, видеть это как социальную надбавку, и чтобы это тоже брали в учет для того, чтобы поставить людей на очередь.
1: А я не могу от нее отказаться?
2: Вы знаете, у меня нет такого опыта, я даже не знаю вам, как сказать. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Попробуйте пойти в Битуэх Леуми и спросите, какое есть решение этого вопроса. Вряд ли они вам дадут это решение, но попробовать всегда можно.
1: Все понятно. Большое спасибо.
2: Да, пожалуйста, всего доброго.
1: Нет выхода.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Добрый день. Меня зовут Владимир, я живу один, мне 73 года. Я стал больше получать больше кицватзинкная пенсия. Кицватзинка 4055 шекелей, пенсия 799 шекелей. Скажите, пожалуйста, сколько я могу подрабатывать, чтобы это не влияло на пособие?
2: У вас нет социальной надбавки?
3: Нет, есть.
2: У вас есть социальная надбавка? Сколько вы получаете сегодня?
3: 4055 шекелей.
2: Я поняла. Заработная плата в размере 3236 шекелей не влияет.
3: Это с пенсией?
2: Вместе с пенсией, да.
3: Спасибо большое.
2: Всего
3: вам
2: доброго.
3: Всего доброго. Спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я Наталья. Мне 74 года. Я получаю кисвазикна и ашламат ахнаса. Других доходов я не имею. Я бы хотела уточнить. Сейчас многое изменилось. Сколько я могу зарабатывать чтобы не влияло на потерю социальной надбавки.
2: Да,
4: это только... первый вопрос. Второй вопрос. Сколько дней могу находиться за границей? Осталось ли так же или что-то изменилось? И какую сумму могу держать на счету в банке? Я одиночка. Вот на эти вопросы хотелось.
2: Ну, с января 2026 года ничего не изменилось. Вы можете зарабатывать 3236 шекелей, это та сумма, которая не повлияет. В банке 41528 тысяч не повлияет. И находиться за границей 72 раза. И в общей сложности 3 раза выезд. Вот это все, что было, есть...
4: Так и осталось.
2: И будет до января 27 года.
4: Спасибо большое.
2: Всего вам доброго.
4: И вам тоже. Всего
0: спасибо.
4: Хорошего.
0: Всего
4: спасибо
0: хорошего.
4: За ваши консультации.
2: Всего доброго.
4: До свидания.
2: До свидания.
0: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло, я в эфире?
2: Да, вы в эфире.
5: Здравствуйте. У меня метаполит 10 часов в неделю, а у моей сестры, она живет отдельно, 15 часов в неделю. Скажите, пожалуйста, сколько я и сколько она можем взять деньгами из этих часов?
2: Ну, как правило, 4 часа можно брать деньгами.
5: И когда 10, и когда 15?
2: И когда 15, и когда 10, да.
5: Просто мы слышали, что с 26-го года,
2: уже 6 часов, да?
5: То можно больше взять.
2: Да, где-то 6 часов. Тут очень все гибкое такое. В принципе, что написано в законе, это 4 часа.
5: 4 часа.
2: Да.
5: Понятно. Большое спасибо.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
6: Да-да.
0: Да, пожалуйста, вы в эфире.
6: Добрый день, Элла.
2: Добрый день.
6: Да. Значит, у меня такой вопрос. Ой, я не могу. Я похоронила мужа вот месяц.
2: Сочувствуем вам очень.
6: Да, спасибо.
2: Успокойтесь, попейте.
6: Я не знаю... Мне прислала Бетухлиуми, значит, из моих денег, которые я получала, 1934 минус 123, 1870. И я не могу понять, это что я получать буду, или куда мне двинуться, с чего мне нужно начать, какие документы мне нужно от мистер Бетухлиуми, чтобы мне как-то
2: я посчитали. Я поняла. Ну, во-первых, мы опять сочувствуем вам.
6: Спасибо.
2: Значит, скажите мне только, сколько лет вам было и вашему супругу в день приезда?
6: Ну, я 37-го года рождения, а он 36-го.
2: Меня интересует, сколько лет вам было в день приезда? И вам, и супругу.
6: 58 лет, по-моему, я уже не могу. 58 лет, это 37-го года рождения.
2: 58 лет вам было в день приезда обоим?
6: Да, когда мы приезда.
2: Окей.
6: И он на год старше меня.
2: Я понимаю. Вы работали в Израиле?
6: Нет, мы сразу начали получать...
2: помощь из Бетухлиуми.
6: Да.
2: Я поняла. Окей, и вы говорите, что вы никогда не работали?
6: Ну, нет, в Израиле я не работала.
2: Значит, смотрите, вам надо будет заполнить такой бланк, который называется «Пособие по потере кормильца». Кицват Шиирим, Твиале Кицват Шиирим. Вы наверняка получали социальную надбавку, когда ваш муж ушел в иной мир. Я поняла. Когда вы заполните этот бланк, там есть такое приложение, это документ на получение социальной надбавки. Это тоже надо будет заполнить и приложить справки из банка, которые на сегодняшний день актуальны. У вас пенсий никаких нет, да? Кроме Бетухлиуми.
6: Кроме Бетухлиуми, да. И вот только какая, я даже не... Ничего нет. Вот то, что мы по старости вышли. Пособие получали по старости.
2: Да-да, я поняла, я поняла. Значит, ты принести справки из банка, какие у вас есть сбережения?
6: Какие сбережения?
2: Сбережения, а если их нет, чтобы написали, нет. Что их нет.
6: Да.
2: Да. Вот это все сделать и подать в Битуахлюми, и вы будете получать свое собственное пособие. Оно будет в размере немного свыше 4000.
6: Ага. А еще у меня маленький вопрос. А у меня, значит, метапелит, я хожу с олихоном, метапелит у меня, и там немножко, я в свое время взяла немножко денег за часы. А эти деньги
2: нет,
6: мне
2: нет,
6: могут...
2: Это не являют... Нет, они не повлияют.
6: Не повлияют, да?
2: Они не мешают, да.
6: Ну, хорошо. Спасибо вам огромное.
2: Здоровья вам
6: успокоили.
2: И много сил вам. Много сил. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
0: Спасибо за звонок. Спасибо. 11:17 в Израиле. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Я с вами или нет?
0: Да, вы с нами, мы вас слушаем.
7: Мне не сказали просто. У меня вопрос. Добрый день, меня зовут Людмила. Значит, вопрос такой. Раньше, когда выходили на пенсию, можно было сразу уйти на автолу в 300 дней. Женщинам. Я про женщин говорю. Что теперь с этим у нас?
2: До 67 лет женщина может получать мой автолав.
7: Окей. Значит, если я, допустим, выхожу в 65 или в 65,5... Я могу оформить мне автола до 67 лет.
2: Нет, не до, автола не будет до 67 лет.
7: 300 дней.
2: Да, 300 дней, ну да. И вы можете оформить и это, и пособие по старости.
7: Это слишком много получается, будут снимать тогда.
2: А, это другое дело.
7: То есть можно получать автолу и битуахлюми, например.
2: Битуахлюми – это и есть пособие по старости.
7: Я извиняюсь, я перепутала с пенсией. Еще же пенсия...
2: Нет, пенсию не надо оформлять. Пенсию не надо, потому что пенсия будет полностью высчитываться из моего стола.
7: Окей. Всего хорошего вам дня и большое спасибо.
2: Всего вам доброго.
7: До свидания.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. 11:18. Алло.
8: Алло.
0: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
2: Внимательно.
8: Да. Я человек незрячий, 100% потери зрения, мне 75 лет. Мы одно время работали в обществе слепых, так как там все позакрывали, нас перевели, такое есть предприятие «Матаж». Вы слышали про такое-то предприятие
2: «Матаж»? Я про это не слышал, но я знаю, о чем идет речь, да. Это,
8: да. Теперь мы здесь работаем, я уже здесь почти 3,8 месяцев работаем мы здесь. Теперь нам они предлагают работать до 1:30, с 7:30 до 1:30. Это правоправно или это неправильно?
2: Ну, я не знаю.
8: Мы имеем право больше 5 часов работать?
2: Это не касается Битуахлюми.
8: Так, это один вопрос. Второй
2: это не
8: вопрос.
2: Касается Битуахлюми. Не устанавливает такой лимит.
8: Да. Скажите, сколько я имею права зарабатывать?
2: У вас социальная надбавка?
8: Нет, я по инвалидности был. 67-й год. Перевели уже, значит, на пособие по старости. Ну, с теми же льготами.
2: А, то есть вы не получаете социальную надбавку. Сколько вам лет?
8: 75.
2: У вас нет ограничения заработной платы.
8: Ну, примерно сколько? До минимальной?
2: Ну, если нет ограничения, значит, сколько угодно.
8: О, даже так?
2: Вы же не получаете социальную надбавку.
8: Ну, я так думаю, что нет.
2: Окей.
8: Ну, и все, и можно работать, сколько хочешь зарабатывать?
2: Сколько хотите. Сколько можете.
8: Спасибо. Я думал, есть какое-то ограничение для слепых.
2: Нет, для слепых нет. В Битуахлюми нет.
8: Ну все, спасибо.
2: Всего доброго, до свидания.
8: До свидания.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
9: Алло.
0: Да, пожалуйста.
9: Добрый день, Марина. Семейная пара с социальной надбавкой и пособием с бетохлиумией. Метапелит... Жена метапелит мужа. Дело в том, что с 1 апреля почасовая увеличилась. Увеличилось ли разрешение общей суммы, сколько можно зарабатывать?
2: Простите, я не поняла ваш вопрос, простите.
9: Еще раз. Хорошо, спрошу иначе. Значит, сколько можно зарабатывать при получении пособия по старости с социальной надбавкой?
2: Для пары.
9: Для пары.
2: 3786 шекелей не влияет.
9: 3786. Это несмотря на то, что есть социальная надбавка.
2: Это именно, когда есть социальная надбавка.
9: Все. Спасибо большое.
2: Всего
9: хорошего
2: доброго.
9: Дня.
2: До свидания. До свидания.
0: Всего хорошего. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
10: Да-да.
0: Да, пожалуйста. Мы вас
10: можно
0: слушаем.
10: Говорить?
0: Да.
10: Я хочу спросить, сколько должны оплачивать за один час метапелит?
2: Я не совсем поняла, кто оплачивает, что, о чем, как у вас, сколько хевра оплачивает, одну минуту, сколько хевра оплачивает метапелит за один час работы?
10: Да.
2: Это не вопрос не ко мне и не вам.
10: А кто со мной говорит?
2: А куда вы звоните?
10: Я звоню на радио.
2: Вот и радио с вами разговаривает.
10: А?
2: И радио, это Элла. Элла Гитцин говорит с вами.
10: Элла Гитцин, да.
2: Да. Послушайте, это вопрос, который решается между Битуахлюми и Хеврой. Так что мы с вами, это не важно, сколько они зарабатывают.
10: Нет, я хочу, я получаю от Битуахлюми 26 часов.
2: Окей.
10: И я хочу знать, сколько?
2: Ваша метапелит получает из Битуахлюми.
10: А?
2: Сколько ваша метапелит получает из Хевры, да?
10: Да, сколько один час оплачивает?
2: Я не могу вам это сказать, сколько ваша Хевра, сколько эта Хевра оплачивает ваша метапелит.
10: Да.
2: Я не могу сказать вам этого. Каждая Хевра платит по-своему.
10: Матад.
2: Я не могу, у меня нет этих данных.
10: А к кому обратиться? Элла Гитцин отвечает на все вопросы.
2: Окей. Во-первых, спасибо за ваше доверие. Нет, этот вопрос, который он не то что некорректный, он абсолютно корректный. Я бы тоже хотела знать это.
10: Но... А кто со мной разговаривает? Я хочу с Элла Гитцин.
0: Вы с Элла Гитцин разговариваете? Элла может ответить на тот вопрос, на который она может. Спасибо за звонок. Спасибо.
10: Что?
0: Спасибо, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
11: Можно говорить?
0: Да, пожалуйста.
11: Меня зовут Наташа, я из Катрина. У меня такой вопрос. Мы отдельно с мужем получаем пособие по возрасту. И в прошлом месяце очень как-то резко сократилось пособие у мужа. Я зашла в личный кабинет, и оказалось, что у нас больше 3600 шекелей долг за то, что у меня не высчитывали дмэбриют. А у него высчитывали как нормально, до 23-го года. Почему с 23-го года такая сумма накопилась? Правоверно ли, что Битуахлюми берет вот так задним числом вот такой долг? И потом они мне дали, урезали мужа на 500 шекелей, каждый месяц будут урезать.
2: Скажите, пожалуйста, я поняла, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, когда вы начали получать пособие ваше собственное?
11: В 2010 году.
2: В 2010 году. А ваш супруг?
11: Он позже, потому что он делал на 3 года, отсрочил,
2: я поняла. С вас вообще не должны высчитывать Битуахлюми. Мужняя женщина, которая не работает, с нее не высчитывают Битуахлюми.
11: Нет, я работала до 30 апреля этого года.
2: Вы работали, у вас должны были высчитывать из заработной платы, но... А получали вы с 2010-го?
11: Да, и там все было нормально. И,
2: нет, у вас и... не должны были высчитывать. Это не долг за счет битовых бриют.
11: Нет, там написано за счет за ЗУДИ. Потому что
2: у кого? У кого Минуту. Долг образовался у мужа, естественно.
11: Да, у мужа взимался, а теперь ему увеличили. Этот МЭБРЮ за счет меня.
2: Ну, правильно. Правильно, должны выплатить 340 шекелей.
11: Вот, они взяли с него. Мое пособие осталось без изменений.
2: Правильно, так оно должно быть, 340
11: так
2: шекелей.
11: Так вот, а его резко уменьшило. Вместо... Он сейчас получает 2100 всего.
2: Вы хотите сказать, что у него не высчитывали с того момента, как
11: у
2: он...
11: У него высчитывали только за него.
2: Высчитывали только за него. Это была ошибка. У него должны были высчитывать за пару. Если у него раньше высчитывали 237, то сейчас 340, и вследствие этого образовался долг.
11: А Вань, 23-го года, это ретроактивы. Почему
2: я все понимаю,
11: делаешь?
2: Почему. Ну, видите, в Битуаклюме нет вопроса, почему. Надо
11: это
2: было...
11: Правильно?
2: Правильно, не это неправильно, что не высчитывали. Правильно, что высчитывают. К сожалению, образовался долг. Но,
11: и большой.
2: И большой, я понимаю. Но обойти это вы не сможете. И должны были платить. Никуда не денешься. Это долг правоверный, и его должны будут высчитать.
11: Спасибо большое, вы мне очень помогли.
2: Пожалуйста, всего вам доброго, счастливо.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло, пожалуйста.
12: Алло, это здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: Добрый день.
12: Это Наталья, я хочу спросить. Дочь в статусе Аля Хадаша, как долго этот статус сохраняется?
2: Ой, вы мне задали вопрос, который не вопрос вообще. В статусе где? Что? Когда она приехала? Кто установил этот статус? Сколько лет вашей дочери? Статус определяет Ола Хадаша не Битуа Клюми, это Министерство абсорбции вообще. Как, к чему вы этот вопрос задаете в Битуа Клюми?
12: Ну, у статуса Ола Хадаша есть льготы, а если он заканчивается через какое-то
2: льготы,
12: время.
2: Льготы не касаются Битуа Клюми.
12: Я поняла. А вы просто не в курсе, да?
2: И даже если бы я была в курсе, это не моя компетенция, я не могу вам сказать. Это вопрос, который не вопрос вообще. Это все равно, что спросить где-то, как будто позвонить, сказать, сколько мне лет. Поэтому...
12: Нет, ну это 5 лет продолжается или 10 лет.
2: Есть, место, есть ведомство
0: есть,
2: где-то
0: есть
2: 5
0: разные,
2: лет, есть ведомство
0: да.
2: где-то 7 лет, да. есть ведомство другие совершенно. Есть ведомство 1 год, поэтому я не могу вам сказать, сколько.
0: Какие-то льготы действуют 5 лет, какие-то 10, что-то засчитывается.
2: И в разных ведомствах
0: да.
2: по-разному.
0: Так что это надо выяснять. В Министерство абсорбции
2: сколько
0: не больше
2: сколько лет вашей дочери?
12: 58.
2: 58? И она получает... Сколько лет она в Израиле?
12: 2,5.
2: И она получает Битуа Клюми?
12: Да.
2: Она получает прожиточный минимум через год пребывания в Израиле?
12: Да.
2: О каких льготах вы хотите спросить?
12: Я не знаю, существует льгота у Али Хадаша.
2: Ну, опять же, разные льготы, о разных льготах мы говорим. Вы звоните в Битуа Клюми. Битуа Клюми не дает... Битуа Клюми... Минуту. Я хочу вам немножко сделать порядок в голове. Битуа Клюми льготы... не дает. Битуа Клюми выплачивает пособие.
12: Конечно.
2: Какие льготы при этом в разных ведомствах вы должны узнать в каждом ведомстве? Если вас интересуют льготы, которые предоставляет Министерство абсорбции, вам надо узнать это в Министерстве абсорбции. Битуа Клюми выдает пособие. Вот это единственное, что он может делать. А льготы тут.
12: Я поняла, спасибо.
2: Всего
12: вам
2: доброго.
12: А социальное жилье...
2: Это не касается Битуа Клюми, это касается Министерства строительства. И, опять же, узнать об этом, я думаю, что можно в Министерстве абсорбции.
12: Спасибо большое, до свидания.
2: Пожалуйста, здоровья вам.
0: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
13: Доброе утро, это Игорь.
2: Да, Игорь, я с вами.
13: У меня такой вопрос. Я с Нового года на пенсию вышел, и мне выплачивают пенсионное пособие 2520. И вот бодался с гетеохромией. Сегодня адвокат мне сообщил, что мне все-таки добавили 1343. Это, видимо, ашламат ахнаса, если я правильно понимаю.
2: А зачем адвокат? Я не поняла. Что, ну, в чем проблема была? Какое у вас семейное положение?
13: Я Гаруш.
2: Вы Гаруш. Вы работали сколько лет вы в Израиле?
13: С 96-го года.
2: То есть больше 25 лет.
13: Да.
2: Ну, конечно. Ваше пособие, оно абсолютно обычное пособие с 50% надбавка за стаж. Так что здесь бодаться не надо, тут все, что полагается, полагается. В смысле, с социальной надбавкой у вас была проблема?
13: Ну да, они не давали мне. Эта сумма, так она и должна быть, 1343.
2: Ну, пособие с социальной надбавкой, сколько вам, 67 лет?
13: Да.
2: Пособие с социальной надбавкой в вашем возрасте – это 4375 шекелей. 375 шекелей. Из этой суммы у вас, если есть социальная надбавка, высчитывают 123 шекеля.
13: Так это 4375 вместе с той суммой, что я получал до этого, 2520?
2: К этому добавляют сумму, которая вместе составляет 4375 шекелей.
13: Так, 2520 добавляют то, что я получил.
2: Да, но все, опять же, все зависит от того, какие у вас есть доходы.
13: Нет, ничего, кроме того, что я получаю.
2: Ничего нет, почему же вы, какая же была проблема в Битуахлюбе?
13: Ну, у меня была инвалидность, потом они инвалидность эту сняли, выплатили там
2: единое. Окей, какой разве вопрос у вас ко мне?
13: Ну вот, эта сумма, то, что мне сейчас назначили, 1343, это та сумма, то, что они должны были...
2: Ну, сложите обе суммы. У вас получается та сумма, о которой я говорю, или нет?
13: 1343, 6, 8. Ну, меньше выходит.
2: Меньше на сколько?
13: Ну, выходит общая сумма 3863.
2: Значит, у вас есть еще какие-то доходы? Не может быть, потому что полное пособие социальной надбавки – это 4375 минус 123 шекеля. Минус 123 шекеля. У вас немного меньше. Значит, у вас есть какая-то еще, какие-то еще доходы, что-то у вас еще есть.
13: Скажите, вот при этой сумме, что мне начислили, я могу работать? Зарабатывать.
2: Смотрите, мы с вами не разобрались с первым вопросом вашим. Вы говорите, что у вас намного меньше.
13: Ну, 3863 выходит.
2: Ну, 3863, это не 4375. Значит, у вас есть еще какие-то доходы?
13: Нет, у меня ни российской пенсии, ничего.
2: А пенсия какая у вас?
13: 2520.
2: Это пособие. А какая пенсия еще?
13: Мне старели, начислили. Я получил там то, что я платил во время работы.
2: Ну так сколько у вас пенсия?
13: У меня нет пенсии. Мне просто начислили, а я округлили сумму, должны начислить, чтобы я ее забрал. Не помеченную выплачивать, а сумму мне просто...
2: У вас какая-то общая сумма есть, какая-то высокая, да? Сумма какая? Сколько?
13: Что-то где-то порядка 160, что ли, они
2: насчитали. А поэтому у вас высчитывают, и получается меньше. Окей, можете вы зарабатывать 3236 шекелей?
13: 3236, это нетто, брутто?
2: Это и брутто, и нетто. Когда такую сумму зарабатывают, там не высчитывают много, это брутто.
13: Да. И последний вопрос, Олочка. За границу как часто я могу выезжать вообще?
2: До 3 раз, и чтобы вместе не было более 72 дней.
13: В году?
2: В году.
13: До 72. Спасибо, всего доброго.
2: Всего вам доброго, до свидания.
13: До свидания.
0: Спасибо, еще один радиослушатель.
14: Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
14: Меня зовут Виктор, я из Ришина, хотел задать вопрос по поводу своей супруги.
2: Пожалуйста.
14: Она, да, можно задавать?
2: Конечно.
14: Она в октябре прошлого года получила письмо из Бетуаши УМИ, что согласно возрасту она имеет право на кицва-дикна. Все оформила. Потом в ноябре получила следующее письмо для МАСИКа о том, что на 26-й год она освобождается тоже. И все вроде было хорошо, но вот обратил внимание, что у нее опять начали снимать битуах в Бриют и битуах в УМИ в Москорате. Зарплата у нее от 6 до 7 тысяч шекелей.
2: И она получает пособие.
14: И она получает пособие, да.
2: Поэтому, ну, это надо обратиться к ее работодателю.
14: Да, мы это обратились туда, в бухгалтерию. Они сказали, что ничего подобного. У вас какой-то минимум снимается. Согласно закону, вы тоже должны что-то платить там. Мы говорим, ну мы же дали вам письмо, там что-то
2: Никак
14: написано.
2: Никак нет.
14: Никаким образом не должно быть, да?
2: Никак нет. Вы должны
14: какие могут быть?
2: Четко, ну, только там на работе добиваться.
14: Да, мы уже и факсами отправили, и полностью слушаем аккорды подняли. У нее не снимали, потом стали снимать, потом опять не снимали,
2: ну,
14: опять стали снимать.
2: Кулаком. Кулаком бить по столу.
14: То есть они имеют право, они сказали, что они могут снимать битуах Бриют. Может быть, битуах минимально мы снимаем, но битуах Бриют мы тоже. Я говорю, ну, по-моему, это нелогично, потому что если человек выходит и получает...
2: Нет, если она работает, если у нее есть заработная плата, битуах Бриют снимают, но битуах Люми ни в коем случае.
14: Да, то есть мы должны просто с кулаком и договариваться. А играет роль, как сказать, вилка зарплаты, вот какой до какой, что-то такое?
2: Сколько она может зарабатывать?
14: 7 максимум. У нее 2600 получается дикна, там, не знаю, может быть, чуть больше, 2600, что такое, 48%.
2: Ну, она может зарабатывать даже больше, чем 7000 шекелей.
14: Она мне тоже сказала, что в их бригаде все,
2: да,
14: девушки...
2: Да, она может зарабатывать 10113 шекелей.
14: Ну да, то, что она мне сказала. Или влияет какая-то еще выплата из пенсии, если у нее будет, предположим, 1500 шекелей пенсия?
2: Нет, пенсия на пособие по старости ее не влияет никак.
14: Не влияет. То есть они нарушают закон, будем так говорить, да?
2: Ну, вроде того.
14: Ясно. Мы можем обратиться с письмом Битуах Люми, чтобы нам ретроактивно вернули деньги, или это напрямую надо опять к МАСИКу, потому что я такое письмо им уже писал. На какие-то другие свои законы говорят, что мы снимаем минимальную сумму от того, что вы должны.
2: Битуах Люми не снимают. Битуах Люми не снимают.
14: Не должны снимать.
2: Нет.
14: Ясно.
2: Всего доброго. До свидания.
14: Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. Небольшая музыкальная пауза. Затем мы продолжим.

0: 11:41 в Израиле. Продолжаем программу «Открытый микрофон». У нас в гостях Элла Гитцин, консультант по работе службы национального страхования Битуох Леуми. По которому можно звонить, 072-280-03, 072-280-03. Можно еще также вопросы писать под постом в Фейсбуке. Пожалуйста. Кто у нас на линии? Да, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
2: Мы с вами.
1: Здравствуйте.
0: Да.
1: Я хотел бы задать, во-первых, выразить большое спасибо за те ответы, которые, Элла, вы даете. Они нам очень важны при всем разнообразии, за то терпение, которое вы пытаетесь нам выдерживать.
3: Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо.
1: Все наши заморочки, потому что все клиенты у вас в основном 70+.
3: Ну, что делать?
1: Значит, нет, я все... Просто спасибо. Делайте ее дольше и дольше. Подскажите, пожалуйста, я уезжаю обычно больше, чем на 3 месяца, потому что я очень плохо переношу жару. Я все понимаю, я не спрашиваю ни 72, ни 100, это как раз все понятно. Но вот чего я не могу понять. У меня 5,5 часов по уходу.
3: Да.
1: И меня интересует... То есть раньше я слышал так, что они... если это, условно говоря, не перелом руки, ноги или какая-нибудь такая травма, а именно заболевание тебе нашли нужным, да, то это потом никогда не снимается, может только увеличиваться. Так ли это?
3: Это правильно.
1: Правильно.
3: Да, снимать не
1: снимают. Тогда у меня вытекает отсюда. Но вот, например, я получал 2 года, а потом, значит, с меня сняли, была комиссия, я пошел, все заново, неважно. Потом прошло время. То есть вот меня интересует другое. Когда я уезжаю на эти 3-4 месяца, происходит... То есть когда я возвращаюсь, мне достаточно подать заявление «прошу восстановить» или нужно опять все заново со всеми документами? Опять больничный, опять обход врачей, опять неизвестно что.
3: О чем мы говорим? Потому что мне немного странно, вы говорите «комиссия». Комиссии тут нет особой. Профессиональные люди, которые сидят, они принимают это решение, но там комиссии
1: нет. Да, вот они.
3: Мы говорим о пособии по уходу, вы имеете в виду?
1: Да.
3: Пособие по уходу. Нет, как правило, вы не должны заново подавать. Вы не должны заново подавать, а просто вам возобновляют эти часы. Опять же, давайте будем откровенны, что если вы уезжаете несколько раз в году, и вы справляетесь, может быть, у них есть какие-то подозрения, что у вас, слава богу, улучшение состояния, вы можете ехать, вы можете функционировать, и поэтому, может быть, был какой-то вопрос, который вас заставил задать этот ваш вопрос. Может быть, это вы имеете в виду?
1: Да, именно это. То есть я понимаю, то есть именно я и спрашиваю. То есть, в принципе, я не хочу там все диагнозы, я онкологически больной по крови и так далее, вот, но... То есть,
3: как правило, не снимают.
1: То есть, иными словами, достаточно подать заявление и все?
3: Нет, достаточно предупредить, что вы вернулись.
1: Да, я говорю, подай заявление, я прибыл, прошу восстановить.
3: Да.
1: Понял, спасибо, это первый вопрос. Второй еще тоже такой специфический вопрос. Я знаю, когда во многих документах написано день отъезда, день приезда, один день. Вот, это я понимаю. Но не понимаю абсолютно другого, как это считается. Потому что меня интересует, когда достаточно отсутствовать, вот в моем случае, когда уезжаешь больше, чем на 100 дней, достаточно в каком-либо месяце отсутствовать, и с тебя будет все снято полностью. Я же сама так носа и так далее. Понятно. Но меня интересует, если я уезжаю 31 числа...
3: День приезда, день отъезда не берут в расчет.
1: Потому что мне те самые девушки на приемах отвечали по-разному. Они говорят, день приезда и один отец, да, один день. Я говорю, так меня день приезда не интересует, меня интересует, не снимете ли вы меня за тот месяц.
3: Что такое один день?
1: То есть меня интересует, если человек...
3: День приезда, день отъезда не считается днем.
1: То есть если человек находился в Израиле в этот день, то есть считается, что он в Израиле?
3: Он в Израиле.
1: Понятно. Все, спасибо. Потому что как у нас прямой рейс только один раз в неделю. И поэтому как раз хотел взять на 31 число, но побоялся. Понял. Спасибо вам
3: Всего
1: огромное.
3: Всего доброго.
1: И здоровья и успехов и мира.
3: Амен, амен, амен. Всего доброго. Следующий, пожалуйста.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель.
2: Аня? Алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Лилия Скайот. Хотела спросить. У меня умер муж 21 мая.
3: Сочувствую.
2: Спасибо. Мы получали пособие по старости, социальная надбавка. Я получала 2757, он 468. Ну, я была у него оформила метапылик, но это не важно. Сейчас по потере кормильца я должна что-то... как-то в Бетуахлюме, или они это автоматически там увидят, потому что когда отдали документы Мисрадапним, все это.
3: И что?
2: И что, какие мои действия, скажите, пожалуйста?
3: Просто подать документы на пособие по потере кормильца и прожить, и социальную надбавку надо заполнить заново.
2: Заново. Надо какие-то еще справки туда или нет?
3: Справку из банка и справку о ваших доходах.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. У нас были сбережения свои, муж получил еще, как сиудия, сумму получил. Ну и думали, что мы как бы, надо было зубы поставить на всякие нужды и все. Как бы скопилось там около 200 тысяч. Буду ли я получать социальную надбавку?
3: Я не могу сказать, будете, может быть, частично будете.
2: Угу. А как это посчитать, вы не скажете? Можно.
3: Ну, можно, есть калькулятор, Махшевон есть в Бетуахлюми такой, если вы заходите на сайт Бетуахлюми. А если вы не сможете посчитать, то подайте документы, и вы получите ответ.
2: Угу. Так нельзя знать, как бы, буду или не буду. Как бы,
3: ну, это надо сесть и посчитать надо. Это посчитать, конечно, в прямом эфире я не могу это делать.
2: Угу. Как бы эти деньги думали, что он будет жить еще, что надо будет как бы на всякие нужды.
3: Я поняла,
2: нужды,
3: я поняла. Всякое. Ну что делать, да. Жизнь распорядилась по-другому.
2: Это только там.
3: Да, всего доброго. Да, счастливо вам, здоровья и сил много, да, пожалуйста. Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
4: Добрый день.
3: Я с вами.
4: Я с женой получаем пособие по старости с социальной надбавкой и уже больше 9 лет. Ни разу не беспокоил Бетуахлюми, и они меня никогда не беспокоили. И вот на днях я получил от них письмо, в котором написано, что ташлум тосефет ашламат ахнаса векицватха мушпа альпи араот ахок. Приводятся цифры, с которых я вижу, что мне уменьшили социальную надбавку на 69 шекелей. И я позвонил Бетуахлюми, там бахурчик, который отвечал, он ничем не смог мне помочь, почему так. Единственное, мы не... Уже с 2020 года не ездили за границу и не собираемся. Пенсия моя с работы около 600 шекелей, и больше никаких доходов у нас нет. Единственное, что я подумал, жена в июне месяце, ей исполняется 80 лет. Может ли это быть причиной?
3: Нет, это может только поднять пособие, а не... социальная надбавка, может быть, уменьшилась, но в общей сложности у вас ничего не уменьшилось. В смысле, сумма осталась та же, а составные части немного уменьшились. То есть социальная надбавка, одну минуту, я вам уже рассказываю. Социальная надбавка немного снизилась за счет того, что ее пособие поднялось.
4: Поднимется. В июне месяце поднимется, да?
3: Оно поднимется, но вместе с социальной надбавкой вы это не почувствуете. Это внутренние части пособия, они немного изменились. Жалко, что вообще это письмо посылают, потому что...
4: тоже так подумал.
3: Это людей просто... Да, это людей просто вводит в какое-то заблуждение, в панику, и все. Не обращайте внимания на это.
4: Нет, я просто слышал, что если одному из членов семьи исполняется 80 лет, то пособие социальной надбавки немного повышается.
3: Да, конечно, пособие повышается. И ваше пособие социальной надбавкой будет 7048 шекелей.
4: Это
3: минус купат хулим.
4: 7000 сколько?
3: 48 минус купат хулим 123 шекеля.
4: Я понял. То есть я понял так, что жене повысят немножко пособие, из-за этого снимут немножко с социальной надбавки. Правильно?
3: Да, это так получается.
4: Хорошо, спасибо
3: Всего
4: большое.
3: Всего вам доброго, до свидания.
4: Спасибо.
3: Следующий, кто у нас на линии, я вас слушаю.
5: Здравствуйте, возможно, я?
3: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Меня зовут Елена, я живу в городе Бершево. У меня есть такой вопрос. Мой муж вышел на пенсию, и уже пособие за минус 340 шекелей. Это бриюки, я так понимаю.
3: Да, конечно, да, пожалуйста. Да. Да.
5: И у меня есть такой вопрос. В связи с тем, что я вышла раньше его на пенсию, с меня вычитали 123 шекеля. Не Теперь может. С меня будут...
3: А почему с вас вы считали, что ты замужняя женщина, которая не работает и не имеет никаких доходов, получает пособие по старости, с нее не должны высчитывать вообще никакой?
5: Вообще никакого. Но с меня высчитывали 123 шекеля. У меня просто есть такой вопрос.
3: Кто с вас высчитывал? Из Битуаклиуми?
5: Да, из Битуаклиуми, да. Я брала справку, где было написано...
3: А они что, не знали, что вы замужем?
5: Как это не знали? Конечно, знали.
3: Нет, они не должны были высчитывать эту сумму.
5: Ну, все понятно. Ну, я обращусь с этим вопросом. Ну, вот я начну. Выходит так, что с него сейчас будут высчитывать 340 шекелей. С меня не должны ничего высчитывать.
3: Ничего. И вас не должны были высчитывать.
5: Так, понятно. Ну, спасибо. Я с этим вопросом обращусь. Элочка, у меня еще есть такой вопрос. Вот 72 дня, которые можно выезжать за границу, это рабочие дни или календарные?
3: Календарные.
5: Это календарные дни, да? Огромное спасибо.
3: Всего доброго, здоровья.
5: До свидания.
3: Да, спасибо. Пожалуйста.

0: Свадзикна 4800, его и моя. И у него есть пенсия 2072 шекеля. То есть у нас общая сумма получается 6900 шекелей. И к этому мы получаем СЮДИ. СЮДИ это не касается,
1: нет,
0: правда?
1: Нет, СЮДИ не берется в расчет. Не берется. А почему вы не получаете социальную надбавку?
0: Ну вот я из-за этого и звоню. Нам положено, как вы считаете?
1: Я считаю, что и у вас больше нет никаких доходов?
0: У нас нет пищи, нет никаких. Мы 78
1: подайте,
0: лет.
1: Пожалуйста, да, подайте, пожалуйста, просьбу на выплату на социальную надбавку.
0: Огромное спасибо. И 50 тысяч у нас еще на счету.
1: Это не считается доходом. Нет. Всего
0: и
1: доброго.
0: Есть машина 30 тысяч.
1: А, 30 тысяч тоже будет, возьмут в расчет и там немного вычтут. Но вы подайте документы. Я не могу просто в прямом эфире делать расчеты.
0: Огромное спасибо. Дай Бог вам здоровья. Много-много счастья.
1: Амен. Спасибо.
0: И чтобы вы еще долго-долго были с нами.
1: Спасибо, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Приближающиеся парламентские выборы. Организационная комиссия Кнессета проголосует в ближайший понедельник по поводу законопроекта в первом чтении относительно роспуска Кнессета. Председатель правящей коалиции Офир Кац заявил, что данный законопроект будет поставлен на голосование в тот же день. Корреспондентка Кан Бет Декла Аарон Шафран отмечает, что в соответствии с парламентским уставом есть возможность провести голосование по этому же законопроекту во втором и третьем чтении в тот же самый день. Новый председатель арабской партии Хадаш Юсуф Джибрин заявил в интервью корпорации Кан, что есть прогресс в контактах, направленных на создание объединенного парламентского списка арабских партий. Сразу после окончания праздника жертвоприношения на ближайшей неделе представители всех четырех наших партий проведут совещание. И я очень надеюсь на то, что нам удастся вновь создать единый список, как это было в прошлом. И я ожидаю, что на выборах в Кнессет мы сумеем добиться успеха. Я постоянно общаюсь с представителями арабского сектора Израиля и могу с уверенностью сказать, что израильские арабы стремятся к тому, чтобы наши партии вновь объединились, указал он. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подверг резким нападкам главу правительства Биньямина Нетаньяху. Эрдоган заявил, что он верит в то, что Нетаньяху получит по заслугам за все то зло и за все те страдания, которые он причинил мусульманам всего мира. В своей речи, произнесенной по случаю праздника жертвоприношения, президент Турции подчеркнул, что трагические события в Палестине в целом и в секторе Газа в частности придают нынешнему празднику некое новое значение – и обязывают мусульман занять более твердую позицию. Он выразил надежду на то, что мусульмане всего мира объединятся и встанут на защиту населения сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Рам Брандес. Только что в районе города Шломи в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги в связи с опасениями проникновения в наше воздушное пространство вражеских беспилотников. Других подробностей пока не поступало. Некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили о двух убитых в результате атак ВВС Цагаля. Удары были нанесены в районе Дир-Амос, неподалеку от города Тир. Вчера вечером ливанские СМИ указали, что атаки израильских ВВС привели к гибели более чем 30 человек. К другим темам. Апелляции против назначения Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Как мы уже передавали ранее, ожидается, что часть из этих апелляций будет подана в Высший суд справедливости БАГАЦ еще до конца сегодняшнего дня. В этих апелляциях будут содержаться реакции на решение комиссии Груниса утвердить назначение Романа Гофмана. Адвокат Огет Шалем, представляющий интересы Гофмана, заявил, что, по его оценке, БАГАЦ не станет вмешиваться в решение комиссии. «Полагаю, суд не вмешается в это дело, ведь решение было принято большинством голосов членов комиссии», — отметил адвокат. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. Завтра температура немного понизится, в пятницу без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете Кан Река. В эфире новости. Продолжаются боевые действия на Ливанском фронте. В район Рошаникра проник беспилотник. Инцидент завершен. Возле Шломе на территории военного объекта упали несколько дронов со взрывчаткой. Пострадавших нет. Корреспондент Кан Кармела Менаше передала, что ЦАЛ перехватил подозрительную воздушную цель в небе над районом, где силы армии действуют на юге Ливана. ЦАЛ продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре и боевикам Хизбаллы. За последние сутки были атакованы более 150 таких целей в Тире, Набатии, долине Бека и других районах. Иран заявил, что его запасы обогащенного урана не входят в повестку переговоров с Соединенными Штатами. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности в Тегеране Али Багири Кани, находящийся с визитом в России, добавил, что соглашения с Вашингтоном о снятии блокады Ормузского пролива пока не достигнуты. По его словам, Иран и Оман сейчас ведут переговоры о выработке нового порядка прохода судов через этот стратегический морской путь. Эту информацию передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о детских садах, инициированный заместителем министра связи, депутатом от партии Ядут Атора Исраэлем Айхлером. Законопроект предусматривает, что субсидирование оплаты детских садов будет определяться только на основании занятости матери. Его цель – обойти решение Высшего суда справедливости БАГАЦ, запрещающее субсидирование.

0: семьи, которые уклоняются от военной службы. Корреспондентка Андикла Арон Шафран передала, что большинство депутатов от партии Ликуд поддержали законопроект. Депутаты от партии «Религиозный сионизм» в голосовании не участвовали. В Яадут Атора пригрозили, если коалиция не поддержит законопроект, партия поддержит создание государственной следственной комиссии по событиям 7 октября. Депутат Дани Луз от Ликуда выступил против законопроекта. Депутат Инон Азулай от партии ШАС вступил с ним в перепалку и призвал его перейти на скамьи оппозиции. Инициатор законопроекта, заместитель министра связи Исраэль Айхлер, заявил, что его одобрение стало лучом света на фоне, как он выразился, преследования всего ультраортодоксального сообщества. По его словам, по крайней мере в этом вопросе Кнессет понял, что нельзя подвергать детей и матерей антисемитским, как он выразился, мерам из-за изучения Торы отцом семьи. Преступность в арабских населенных пунктах. В Араре 7-летняя девочка получила огнестрельное ранение. Степень ранения тяжелая. Бригада скорой помощи Магенда Видадом проводит ей реанимационные мероприятия. Полиция разыскивает подозреваемых. В завершение этого выпуска прогноз погоды. Завтра сохранится переменная облачность. В горах на севере страны температура понизится. В пятницу существенных изменений температуры не ожидается. Возможно, морось, главным образом на севере. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

ведет дорога в никуда.

У дверей в заведенье народа скопление, топтание и пара. Но народа скопление не имеет значения за дверями швейцара. Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает, лишь погоня за длинным рублем. И в его поведении говорит снисхождение. А я сегодня один, я человек-невидимка, я сажусь в уголок и сижу словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок, и мое отчуждение назовем наблюдением.

пьесу продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у двери в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обед никогда не являться в такой ситуации.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Я забыла о бурях и о громе,

вагона. Из него выходят три окна. Первое окно выходит в поле.

превратится в одарей снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин воздвигнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам. Спасибо.

Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи песни

Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Преступность в арабских населенных пунктах. В Араре на севере страны в результате стрельбы была убита 7-летняя девочка. Полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к инциденту. Первоначальное расследование установило, что, по всей вероятности, речь идет о конфликте между соседями, который перерос в насилие и обострился. Эту информацию передала корреспондент КАН Орли Алкалай. Около четверти часа назад в нескольких районах Западной Галилеи прозвучали сигналы тревоги из-за опасения проникновения вражеского летательного аппарата. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что зафиксированы падения нескольких дронов со взрывчаткой. Обстоятельства инцидента расследуются. ЦАЛ продолжает наносить удары по террористической инфраструктуре и боевикам Хизбаллы. За последние сутки были атакованы более 150 таких целей в Тире, Набатии, долине Бека и других районах. Иран заявил, что его запасы обогащенного урана не входят в повестку переговоров с Соединенными Штатами. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кани, находящийся с визитом в России, добавил, что соглашения с Вашингтоном о снятии блокады Ормузского пролива пока не достигнуты. По его словам, Иран и Амман сейчас ведут переговоры о выработке нового порядка прохода судов через этот стратегический морской путь. Эту информацию передал обозреватель КАН Итамар Маргалит. Начальник генерального штаба Эйаль Замир заявил, что удары, нанесенные ЦАЛом по Ирану в рамках операций «Ам-Келави» и «Шагат-э-Ари», будут изучать в учебниках истории. По словам Замира, здание режима «Аятолл» дало серьезную трещину, а его будущее и стабильность окутаны неопределенностью. Его лидеры преследуются, большая часть военных возможностей уничтожена, ядерная программа отброшена на годы назад, экономика рушится, а граждане еще не осознали масштаб катастрофы, к которой их привели радикальные руководители. Начальник генерального штаба сделал это заявление на церемонии принятия на вооружение

0: Чечне новой эскадрильи самолетов-заправщиков «Гидон». Аня Габриэлов, жительница Мисгав-Ама, заявила в эфире КАН, что она и некоторые ее знакомые из поселка рассматривают отъезд из страны из-за разочарования действиями правительства. «Во мне очень много злости, и многие люди здесь заслуживают ответов. Чтобы пережить травму, у события должны быть начало, середина и конец. А эта ситуация просто изматывает нас, она не заканчивается». Это презренное слово «устойчивость». Если я еще раз услышу слово «устойчивость», не знаю, что будет. Так устойчивость не создают, сказала жительница Мисгав-Ама Аня Габриэлов. Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о детских садах, инициированный заместителем министра связи Исраэлем Айхлером из партии Ядут Атора. Законопроект предусматривает, что субсидирование оплаты детских садов будет определяться только на основании занятости матери. Его цель – обойти решение Высшего суда справедливости, запрещающее субсидировать семьи, которые уклоняются от военной службы. Корреспондентка Андикла Арон Шафран передала, что большинство депутатов от партии Ликуд поддержали законопроект. Депутаты от партии «Религиозный сионизм» в голосовании не участвовали. В партии Ядут Атора пригрозили, что если коалиция не поддержит законопроект, то Ядут Атора поддержит создание государственной следственной комиссии по событиям 7 октября. Инициатор законопроекта о детских садах, заместитель министра связи Исраэль Айхлер, заявил, что его одобрение стало лучом света на фоне, как он выразился, преследования всего ультраортодоксального сообщества. По его словам, по крайней мере в этом вопросе Кнессет понял, что нельзя подвергать детей и матерей антисемитским, так он выразился, мерам из-за изучения Торы отцом семьи. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура понизится в горах и на севере страны. В пятницу без существенных изменений. Простите, в горах на севере и в центре страны. В пятницу без существенных изменений, возможно, морось, главным образом на севере. В субботу и воскресенье ожидается постепенное небольшое потепление, прежде всего в горных и внутренних районах страны. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Цфате 23, в Бейт-Шане 31, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем до 34 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаим.
2: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Цвика Башевкин, а продюсер Мирим Гелевич, Игорь Хариф. В эфире побочные эффекты программы о литературе, зачастую оборачивающиеся программой о жизни. Мы начинаем с новостей. Итак, писатель из Тайваня получила Букеровскую премию. Литератор из Тайваня Ян Шуанзы получила Букера за исторический роман «Тайваньский травелог», написанный на китайском языке. Награда Букера – 50 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 67 тысячам долларов. А по правилам премии победитель должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык. Эксперты премии признали роман остро актуальным. Он охватывает множество тем – от колониализма и власти до любви, классовых отношений, положения женщин в обществе и даже традиционной кухни. Первое вручение премии прошло в 69-м году, 1900. До 13-2013 года ее давали авторам, создавшим произведения на английском языке, вышедшие в Великобритании или Ирландии в течение последнего года. Но вот после этого оргкомитет решил номинировать книги писателей из других государств, написанные на английском языке, переведенные на английский язык. Среди лауреатов Букера Уильям Голдинг, Питер Кэрри, Кадзуо Исигура и много замечательных писателей. О чем книга? Молодая японская писательница на волне успеха своего дебютного романа получает приглашение на Тайвань, чтобы писать заметки о том, как прекрасно расширение империи сказалось на жизни островитян. Не поддерживая расширение, приглашение она все же принимает. Писательница любит путешествовать, но куда больше она любит поесть. А кто еще оплатит ей целый год гастрономических приключений? На острове ее сопровождает местная переводчица, прекрасно владеющая японским, обладающая выдающимися организаторскими способностями, невероятно блестяще образованная, бесконечно загадочная. Японка много раз предлагает ей дружбу, но каждый раз получает ответ, что это невозможно. Этот роман еще не перевели на русский язык, но а вот рекомендую то, что перевели. Йорген Франц Якобсен, «Барбара». Единственный роман фарерского писателя Йоргена Франца Якобсена, написанный на датском языке, успел стать международным бестселлером еще при жизни автора. Автор умер где-то в 30-х годах 20 века. «Барбара», на первый взгляд, страстная история в экзотических декорациях с оттенком пиратской вольницы. Но за внешней простотой любовного романа скрывается один из самых сложных женских образов в современной литературе. Красивая, преданная, аморальная и до конца не понимающая собственной трагедии. Роман вышел в издательстве «Городец» в серии «Нортбук» в переводе Ольги Маркеловой. Исследователи из Trinity College в Дублине обнаружили в Риме рукопись начала IX века, содержащая одну из старейших версий первого известного стихотворения на английском языке. Манускрипт, хранящийся в Национальной центральной библиотеке Рима, содержит гимн Кэдмина, короткое произведение на древнеанглийском, созданное более 1300 лет назад. Ученые датируют находку периодом между 800 и 830 годами, что делает ее третьей по старшинству сохранившейся копией этого текста в мире. Дальше, по-моему, самая глупая новость литературной недели из России, конечно. Из магазина христианской литературы «Слово» на Малой Конюшиной в Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры изъяли экземпляры Библии в синодальном переводе. Причина изъятия в том, что книги были изданы нежелательной в России организацией «Миссия Евразия». Сотрудники прокуратуры пришли без предупреждения, сделали контрольную закупку этих книг и пошли разговаривать с начальством. Нам объяснили, что они, эти книги изданы нежелательной организацией с нашего сайта. Это мы уже удалили эти издания, рассказал старший продавец магазина. Ну, а перевод-то в чем? Ну, синодальный перевод же. Ну, господи, ну, организация не та издала. Россия, сэр. Единственный ответ. Оргкомитет Международной литературной премии имени Юрия Левитанского передал для публикации финальный список лауреатов третьего сезона премии. В этом году традиционной онлайн-церемонии награждения не будет. Принято решение ограничиться объявлением списков, ну, чтобы дроны не долетели, вот, индивидуальным награждением и публикацией работ финалистов в литературном журнале «Атма». Финалисты получат дипломы по электронной почте. Я вообще обратил на это внимание только потому, что Левитанского очень люблю, много премий оставляю без интереса, но тут вот лауреаты в области поэзии. Первое место Андрей Ивонин, второе Елена Шумара и третье Алексей Жихаревич. И, естественно, я решил сегодня в разделе поэзии представить победителя Андрея Ивонина. Он пишет о себе: родился и живу в Москве, с 84 года работаю в театральной сфере, в настоящее время в Московском театре «Эрмитаж», заведующим художественно-постановочной частью. Автор сборников стихов «Слово», «Начало», «Повторение пройденного», «Говори со мной», «Только стихи». Лауреат Большой международной литературной премии «Серебряный стрелец», лауреат Российской литературной премии «Поэт года» и 7-го международной поэтической премии «Образ». Ну, давайте немножко почитаем стихи Андрея Ивонина. 31 декабря. Ритуальные проводы старого года, оливье на столе, ожидание прихода года нового, снежная изморозь, пар изо рта на морозе, яркой расцветки мишура, запах хвои, еловые ветки и на тоненькой нитке серебряный шар. Ни о чем разговоры, мечты, обещания, бесконечные хлопоты, встречи, прощания нас бросает из крайности в крайность, то в холод, то в жар. И летит в безвоздушном пространстве планета, для чего это все, не давая ответа, как на тоненькой нитке серебряный шар. Без любви. Все мертво без любви на печальной и зыбкой земле. Капли теплых дождей фонарями колеблемой мгле, шорох листьев над нами и грома раскаты вдали. Все мертво без любви, повторю, все мертво без любви. Все мертво и отвесные горы, и море, и лес, краски летнего дня и пылающий купол небес, птичий щебет весной за окном и журчание воды в торопливых ручьях, и осенних деревьев плоды, и покой безмятежных пейзажей, и буйство стихий, и манящих пространств бесконечность, и даже стихи ничего ни копейки не стоит, увы, без нее. Все мертво без любви, все мертво, как и сердце мое. Нет ни завтра, ни после, а есть только здесь и сейчас. И фонарь на углу, и луна, что над домом повисла, как и небо слюда, не имеют значения без нас. Ни пространство, ни время без нас не имеют резона и смысла. Тихих улиц предутренний сон и июльский рассвет, полыхающий жарко в оконной на треснутой раме, и отчетливый твой на песке отпечатанный след. Только здесь вместе с нами живут и уйдут вместе с нами. Ну а я полной грудью дышу и живу на бегу, только крепче стараюсь запомнить любимые лица. Что мне делать с любовью моей? Ни с собой ее взять не могу, ни прохожим раздать, лишь немного с тобой поделиться». Девушка спрашивает. Девушка спрашивает, а ты правда поэт? Да. А прочти что-нибудь? Ладно. Читаю. Рондо, канцона, сонет. Слушает. Надо же, говорит, складно. Складно? Улыбаюсь. День выходной тянется, и у поэта на душе весна, а за стеной осень, зима, лето. Ну и, пожалуй, еще одно. Когда, открыв глаза, проснешься ночью, поднимешься и, не включая свет, всем существом вдруг ощутишь воочию, что прошлого и будущего нет. А есть лишь краткий миг, что мягче воска, чуть зримый штрих, полутеней игра, стежок тончайший, узкая полоска, граница между завтра и вчера. И станет легче, скрипнет половица, забрежет утро, будто в первый раз. И что должно, конечно же, случиться? Немедленно, сегодня и сейчас. И внутренне прозрев за мысли эти, держась, как за спасительную нить, стряхнешь себя тяжелый груз столетий, отпустишь боль и вновь захочешь жить. Это Андрей Ивонин. У меня, честно говоря, немножко странное впечатление от этих стихов. Они хорошо сделаны, понятно, что... человек, в общем, прошел хорошую версификационную школу, может все хорошо рифмовать, работать с ритмом. Ну, что-то как-то мыслей мало. Ну, здесь и сейчас. Вот, ну, это правильно все, но как бы, не знаю, мне не кажется, что тревожить бумагу для того, чтобы сообщить, в общем, довольно очевидные истины, тем более премия Левитанского, который глубок, мощен, ярок был. Ну, ладно, в конце концов. Не я выбирал, не я в жюри, а мы идем дальше. Обычно я рассказываю, нет, ну, конечно, гости наши рассказывают о событиях, которые которым предстоит свершиться в ближайшее время. Но сейчас в виде исключения хочу обратиться к событию только что прошедшему. Вот 24 числа, в воскресенье, в театре «Маленький» прошел вечер памяти замечательного режиссера-документалиста Петра Мостового. И на линии с нами сейчас художественный руководитель театра «Маленький», режиссер Михаил Теплицкий. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Миша. Значит, здрасте, да. Мне, правда, очень понравилось. Вот и сценарий вечера, вот один фильм внутри, кусочки из другого в начале и в конце. И выступления мне понравились те, кто Петра знал и любил, но всего было в меру, все искренне и по-настоящему. Вопрос такой, как это придумалось и с кем вместе ты это осуществил?
1: Ну, эта идея появилась у нас с Таней Баданиной. Таня Баданина, она продюсер. Таня Баданина вообще продюсер. И в том числе Таня Баданина продюсер фильма «Сцена». Она работала с Петром Михайловичем над этим проектом. И, к сожалению, Петр Михайлович ушел от нас вот совсем недавно. И, как всегда, это такие мысли, которые должны были возникнуть раньше, к сожалению, они возникают слишком поздно, и мы поняли, что мы хотим сделать такой вечер его памяти, а почему, что возникло позже, конечно, этот вечер фильма «Сцена» надо было сделать при жизни Петра Михайловича, чтобы он это все на самом деле, он был на сцене, вел бы это все, и он был совершенно замечательным, с огромным юмором и с огромной эрудицией человеком. Конечно, он должен был быть на сцене, но, к сожалению, эта мысль вот возникла только после того, как он ушел. Так что мы с Таней инициировали вот этот вечер. И он должен был состояться несколько месяцев назад, до начала войны. И в день, когда он должен был состояться, началась война с Ираном. Угу. Так что мы решили, что никакой Иран нас не возьмет. И все-таки провели этот вечер.
0: Все очень хорошо. И скажи, кто... Там то, что в начале как бы предисловие из «Красного шарфа» и да, концовка тоже, а в середине сцена. Это, по-моему, очень классно сценарно решено было. Это красиво.
1: Спасибо вот. Большое.
0: И я тебе честно скажу, Миша, обычно вот в большинстве таких мероприятий, каким бы прекрасным людям они были посвящены, хочется все-таки выйти, закусить и выпить. Вот, ну, это просто закон тусовки. А вот здесь мне просто хотелось смотреть и смотреть фильм «Сцена».
1: Я думаю, что это в первую очередь заслуга самого Петра Михайловича, потому что он был удивительным режиссером. И я сам фильм «Сцена» видел бесконечное количество раз. И, честно говоря, я многому научился благодаря этому фильму. Ну, чисто режиссерски. Да, потому что у Мостового был дар вот такого музыкального монтажа. Да, кроме того, что у него был дар видеть людей, что совсем не часто бывает, даже у документалистов. Но еще вот в смысле монтажа у него, конечно, было совершенно музыкальный подход. То есть даже когда в кадре не звучит музыка, все равно кадр и само повествование построено по каким-то очень музыкальным, ритмическим, музыкальным законом. И я во всех случаях так это вижу, так это чувствую. И мне это... Вот в моей такой работе уже театрального режиссера это очень сильно помогает.
0: Хочу заметить в скобках, что ты там как бы играешь режиссера, будучи молодым артистом, но на самом деле ты уже там выглядишь как режиссер. Вот не как артист, играющий режиссера, а ты там так, не знаю, или это последующая жизнь твоя на меня повлияла так, но ты смотришься режиссером прям.
1: Ну, во всех случаях, к тому времени я уже принял решение стать режиссером, у меня уже состоялись какие-то первые режиссерские опыты в «Бойцови», там я уже где-то что-то делал, совсем первые шаги были сделаны, но действительно меня порекомендовал в этот фильм Евгений Орек, который... Когда к нему Мостовой сказал, он потом сказал, вот возьми Мишу Теплицкого, он похож на режиссера, он выглядит как режиссер. Это так как Арье, в общем-то, человек тоже был скорее интуитивный, то мне кажется, что он тоже вот это во мне почувствовал и предложил мне.
0: Вот если бы так меня спросить на вскидку, да, ты выглядишь как режиссер, и сейчас, тем более. Вот, мне очень пришлось подождать. Я первый раз видел фильм «Сцена». Он же пронзительный, трогательный, смешной, грустный, замечательный. Весь спектр там проходит как бы ощущений. Да. Мне это очень понравилось. И чуть-чуть щемяще было видеть, что не все из того времени. Но так радостно было видеть тех, кто есть. Не знаю, это был просто для меня вечер на особицу. Я немного помню таких каких-то пронзительных теплых вечеров. Вот.
1: Спасибо тебе большое за эти слова.
0: Больше того, Миш, я тебе еще могу отвесить еще один комплимент. Вот. Понимаешь, как-то очень многие режиссеры, не все, есть еще, но очень многие становятся искушеннее, но по-человечески какая-то теплота утрачивается, а в тебе нет. Ты профессионально растешь, а по-человечески остаешься таким же нормальным чуваком, каким был. Понимаешь? Это вот это
1: понимаю.
0: Вот. Я могу со своей стороны сказать так, что, значит, спасибо за этот вечер. Я хочу посоветовать посмотреть всем и каждому фильмы Петра Мостового, ну, прежде всего, «Сцена» и «Красный шарф», и, конечно, другие, множество. Миш, тебе посоветую напомнить нам, когда следующие даты у маленького, к чему готовиться, когда идти, что там происходит?
1: Ну, вот у нас совсем вот скоро, то есть буквально послезавтра будет «Амок» с титрами на русском языке, что немаловажно. Потом мы продолжаем играть «Дядю Ваню». И 12 числа, 12 июня у нас будет такая мини-премьера в рамках маленького театра. Это программа Елены Яраловой и Аллы Данцик «Черно-белое кино». 12 июня в маленьком театре они готовят вот эту программу. Я немного им помогаю, но это их авторская программа, которую они делают, которая вот прямо они и рассказывают о себе, и мне кажется, это очень будет интересно, и стоит это посмотреть.
0: Обязательно, обязательно, друзья бесценные, идите, смотрите, и не забывайте про «Амок», не забывайте про «Дядю Ваню», где и блистательный Дуду Ниф, и Соня Цунвазо, которая, Миш, с тобой на пару сваяла грандиозный образ, по-моему, Сони. Что-то до сих пор не могу прямо отойти. Вот, так что, друзья мои, это правда здорово. Обязательно идите. Миш, тебе, ну что, спасибо тебе за вечер, за сегодняшний разговор. Удачи, Миш, тебе во всем.
1: Спасибо.
0: Счастливо,
1: Миша.
0: Люблю тебя. А это был...
1: Я тоже тебя.
0: Окей, вот мне это тоже приятно. Это был художественный руководитель театра «Маленький», режиссер и хороший чувак Михаил Теплицкий. Спасибо.
1: Спасибо, пока.
0: Пока-пока. Мы идем дальше. Литература и музыка. Значит, нынче группа Animal Jazz. Ну, я думаю, что совсем неправильно будет знакомить кого-то с группой Animal Jazz. Скорее, несколько слов о композиции «Давид», внутри которой вы услышите очередную отсылку к культовому роману Селлинджера «Над пропастью во ржи». «Давид» — песня группы Animal Jazz из альбома «Шаг вдох». Автор текста Александр Красовицкий, музыка написана им совместно с Евгением Ореховским. Премьера студийной версии композиции состоялась в 2007 году. Песня группы «Давид», посвящение Давиду Бабину. Он был другом участника коллектива Евгения Ореховского. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, Давид не нашел из нее выхода и покончил с собой. Отдельно стоит отметить, что композиция не имеет никакого отношения к американскому актеру Давиду Бабину, хотя такое мнение широко распространено и неоднократно высказывалось на профильных форумах в интернете. Так что знайте, как обстоит дело реально. Сейчас я прочту текст композиции, прежде чем мы ее услышим, но я вот что хочу сказать. Просто мысль, пришедшая мне в голову, когда я вижу очередную отсылку к повести или роману Селлинджера. Мы сейчас все переиначиваем, как бы, и появилась новая школа переводчиков, которая пытается переделать переведенное ранее. И, ну, скажем, я видел этот роман в новом переводе, который так и называется «Калька с Catcher in the Rye», «Ловец во ржи». Я не знаю, так сказать, достоинств романа, перевода этого романа, я его не читал, читать не буду, мне хватит, так сказать, канонического перевода, ну и Селлинджер уже пройден, вот, но я хочу сказать, что вряд ли такие попытки во многих случаях могут иметь успех, потому что «Над пропастью во ржи» давным-давно стало выражением русского языка, потому что мы привыкли так говорить, привыкли, оказывается, так петь, привыкли ссылаться именно на эту фразу. Поэтому сколько бы ни перевели роман с новыми названиями, «Ловец» это будет во ржи, или кто-то еще там где-то... друзья мои переводчики, прекрасные, замечательные, не трудитесь. Там, где это стало частью языка, там очень трудно будет поверить во что-то новое и полюбить его так, как прежде. Иногда, конечно, такие попытки делать надо, иногда они даже получаются, но по большинству, по-моему, нет. Теперь, собственно говоря, текст композиции «Animal Jazz». Вот и пришло, вот и сбылось со мной. Самое главное, несколько строк на ржавой стене, пустой, все, что оставлю я на этой земле, дарю их тебе, держи, не потеряйся над пропастью во ржи, там, где лежит душа, вечный скиталец и я. Превращение огня наблюдал день ото дня, за моим лицом нет никого. Теперь намного легче, и мое завтра стало вчера, остался только вечер и право дожить до утра. Добро и зло, все висит на ремне из правды и лжи. Было тепло, не было сил, не мне учить тебя, как жить. На этой земле, в огне и воде, держись, не потеряйся над пропастью во ржи, там, где лежит душа, вечный скиталец и я. Превращение огня наблюдал день ото дня, за моим лицом нет никого. Теперь намного легче, и мое завтра стало вчера, остался только вечер и право дожить до утра. Выключить звук, закрыть глаза, не видеть, не слышать. Ничего не сказать. А мы слушаем Animal Jazz, композиция «Давид». Музыка.

0: Это группа Animal Jazz, композиция «Давид». Ну и сегодня так получается, что, в общем, программа как-то больше склонилась в сторону кино, что, в общем, вполне себе меня тоже радует. Неважно, посвящена она живописи или кино или театру, в любом случае она посвящена искусству, и это греет. Вот, из всех искусств для нас, ну, понятно. В общем, фестиваль в Каннах. Отклик кинообозревателя Марины Левинсон, которая сейчас на линии с нами.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь.
0: Ну так, да. Значит, привет. Фьорд, Минотавр, что еще?
1: Фьорд, Минотавр, Павликовский.
0: Угу.
1: Фатерлянд. Вот, и хотела бы еще рассказать «Варенье из бабочек», новый фильм Кантемира Балагова.
0: Окей.
1: Собственно говоря, у нас же немного времени, да, Игорь, как я понимаю, поэтому мы поговорим только вот о самых важных фильмах и тех, которые, ну, я бы очень рекомендовала посмотреть.
0: Окей.
1: Угу. Ну, с чего начнем? Конечно же, с «Минотавра».
0: Ну, а как не начать с него? Конечно.
1: Вот именно, да. Потому что это действительно, без всякого преувеличения, был самый ожидаемый фильм Каннского кинофестиваля. Его там показали 3 раза при просто переполненных залах, и каждый раз он снискал овации, и как бы было за что. Во-первых, 9 лет молчания такого известного режиссера, как Андрей Звягинцев, это, конечно, дорогого стоит. Но ты знаешь, что он чуть не умер после ковида, он очень долго восстанавливался. И
0: то есть это стоит очень дорогого, как бы, в данном случае.
1: Да, 9 лет он не снимал, все поменялось, он вынужден был уехать из России, и, ну, по понятным причинам. И, ты знаешь, чтобы сделать вот такой фильм на русском языке, это очень важно, это просто подчеркиваю, фильм сделан на русском языке, и события происходят в 22-м году в России. И этот фильм он сделал с европейскими продюсерами. То есть он первый раз работал с европейскими продюсерами. И, кстати, он в интервью говорил, что он вынужден был тоже стать сопродюсером для того, чтобы, ну, как-то ему вот, чтобы этим французам, да, было более понятно, о чем он снимает кино. И там актеры все российские, очень много актеров, которые уехали, но главная роль играют актеры, которые как раз остались. Это вот Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева. И теперь как бы, ну, непонятно, что с ними будет. Но на самом деле об этом можно говорить, можно не говорить. Давай просто вот про фильм. То есть он действительно, ты знаешь, совершил такой, наверное, творческий подвиг. Более того, что фильм-то он снял совершенно замечательный и выдающийся. И то, что ему дали гран-при, то есть это серебро в Каннах, это, конечно, ну, невероятно круто. Собственно говоря, вот в 21 веке ни один российский фильм или ни один русскоязычный режиссер не получал такой высокой награды. Так что последним обладателем гран-при из России был, знаешь, кто? Это было, конечно, давно, но это был Никита Михалков, «Утомленное солнцем».
0: «Ник ночи».
1: Ну, да, не будем о нем говорить, да.
0: Так там вот, есть и израильские актеры, в общем, тоже, наверное, нужно сказать.
1: Да, конечно, что... да. Я просто хочу сказать, что «Минотавр» — это вообще вот переосмысление, такое авторское переосмысление триллера Клода Шаброля «Неверная жена». Этот фильм 69-го года. И, наверное, Андрей тоже сам говорил это в интервью, что он задумал снять, ну, как бы ремейк этого фильма сразу же после того, как он в 17-м году снял не Елену, а последний его фильм.
0: «Левиафан».
1: Нет, последний фильм.
0: Последний фильм, ну, а разве был что, не помню.
1: Да, в 17-м году «Нелюбовь», господи, выпала просто. «Нелюбовь», конечно. И вот когда он выпустил «Нелюбовь»,
0: я тоже... Мне казалось, что «Нелюбовь» это была до «Левиафана», нет?
1: Нет.
0: Это тоже я путаюсь, да.
1: Да, была «Елена», потом «Левиафан» и «Нелюбовь». Это была, знаешь, такая, в общем-то, трилогия. Ну, не трилогия, а просто они, эти фильмы, так же, как и «Минотавр», они, собственно, говорят об одном и том же, то есть о моральном выборе, который человек вот, ну, как бы совершает, и подчас не отдавая себе отчет, что он меняет свою жизнь, а иногда и меняет жизнь своего окружения. Так вот, «Неверную жену» Клода Шаброля я посмотрела. потому что это 69-й год, и не будут никакого спойлера сказать, что там действительно в основе драма семейная, когда фильм называется «Неверная жена». Ну, то есть из названия понятно, что семейная пара...
0: Что жена неверная, да.
1: Да, в кризисе находится, и муж убивает ее любовника. Это никакой не спойлер, потому что фильм 69-го года,
0: это,
1: можно посмотреть
0: это просто
1: все, что угодно.
0: У Шаброля все криминальные фильмы, которые очень интересно переосмысляют вопрос вины и закона, справедливости и закона.
1: И как потом они, собственно говоря, объединяются с женой, ну и становятся, грубо говоря, одной командой. И потом наступает преступление и наказание. Так вот, у Звягинцева в «Минотавре» как бы три таких слоя. То есть, да, вначале это идет драма, вот такая же, то есть драма человеческая, вот, но все это положено на конкретный совершенно год, то есть 22-й год, когда в России происходит частичная мобилизация. Я сразу же говорю, что, допустим, для европейцев вот это слово «частичная мобилизация», СВО, им это вообще ни о чем не говорит. Это мы к тому и забегая немножко вперед, к тому, что почему фильм не получил золотую пальмовую ветвь. Он все получил серебро, это очень высокая награда. Но все-таки хотели золото. Ну, тем не менее, все равно это замечательно.
0: Ну, елки-палки, в мире несколько хороших фильмов в год снимается. И я не думаю, что кто-то там педалирует разницу между золотой пальмовой ветвью и гран-при.
1: Да. Гран-при это просто,
0: Это высокое признание,
1: наград.
0: Да.
1: Очень, да. Так вот, то, что это происходит в 22-м году, и частичная мобилизация, и здесь мы переходим как бы к третьему слою, почему фильм называется «Минотавр», потому что, переходя, так сказать, переходя к этому, к мифу, да, помнила слово. К мифу, когда Минотавр, это полубык, получеловек, ему давали 14 жертв, ему послали 14 жертв в лабиринт. И здесь это название объясняется, когда главному герою нужно отправить именно 14 человек, своих сотрудников отправить, кого он может выбрать, кого он отправит на смерть, а кого он оставит в живых. Такая у фильма завязка. Да, ты прав. В этом фильме снялись наши замечательные Владимир Фридман и Анатолий Белый. Вайсман теперь он. Анатолий Вайсман, он просит его называть. Все. Артур Смолянинов там снялся, Варвара Шмыкова. То есть вот из тех актеров, которые уехали и которые, снялись они у Звягинцева. Но еще в главных ролях я уже говорила, что Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.
0: Надо, наверное, сказать пару слов про Фёрд, потому что не так много у нас времени,
1: Хорошо, да. Почему, собственно говоря, могу объяснить, почему «Золотая пальмовая ветвь» все-таки досталась Фёрду? Это румынский режиссер Кристиан Мунжиу.
0: Кстати, очень известный режиссер, да.
1: Да, его вторая «Золотая пальмовая ветвь» я посмотрела в 2007 году, и он уже получал. Фёрд, понимаешь, как бы более понятен европейцам, и он попал в нерв, потому что режиссер поддерживает, занимает несколько такую консервативную позицию. Вот. Она весьма непопулярна, и тем не менее смелость режиссера вот именно в этом там очень короткая, очень коротко скажу, что семья из Румынии приезжает в Норвегию, она религиозная, и они воспитывают детей так, как они считают нужным, традиционно, в том числе включая телесное наказание для детей.
0: Но тут социальная служба Норвегии, конечно.
1: Да, изымает этих детей, и они совершенно не понимают, и дальше идет судебное разбирательство, так вот режиссер встает на сторону этой семьи. То есть он защищает, грубо говоря, консервативные ценности.
0: Да, но с другой стороны, когда ценности толерантности припирают в горло уже так, чтобы вздохнуть невозможно, кто-то должен был выступить, если бы не Мунжу, кто-то другой.
1: Он обозначил, так сказать, свою позицию и получил золотую пальмовую ветвь, потому что, я уже сказала, да, что такое СВО, что такое мобилизация и вообще как относиться в 2026 году к войне России-Украины, европейцы не очень хорошо понимают.
0: Ну, как относиться к войне, я думаю, что понимают, в общем.
1: Да, но именно вот к этой войне. То есть на самом деле все уже от нее, так сказать, устали. И,
0: знаешь... Другое дело, реалии они, конечно, понять не могут. Но...
1: Ну да, они вот это не понимают. А здесь именно фильм попал в нерв вот этой вот европейской культуры. Вот этого европейского. Поэтому, наверное, они присудили. И это более было все-таки безопасное решение жюри, чем если бы они дали «Золотую пальму» Звягинцеву.
0: Я думаю, что это более понятное решение, потому что более то, как в Норвегии происходит жизнь толерантной Европе, ясно. Какие ценности защищает Мунжу, тоже, в общем, более-менее. Тут нет такой детализации,
1: Это его позиция, да. А то, что, ты знаешь, ну вообще Минотавр, они все говорят, что это все-таки более сложная, но и менее понятная для европейцев картина, хотя как высокохудожественное произведение, ее, конечно же, оценили очень высоко. Более того, я скажу, что сейчас для Звягинцева и для других режиссеров, которые уехали, откроются двери, то есть продюсеры иностранные, французы, американцы, они будут обращать внимание, они будут понимать, что можно давать деньги, потому что это снискало успех.
0: Я знаю, что очень тяжело искал деньги Звягинцев.
1: Да.
0: И, собственно говоря, может быть, уход от его постоянного продюсера Роднянского был в том еще и, что просто Роднянский не мог таких денег принести и собрать.
1: Нет, я слушала интервью Роднянского, он сказал, что он не может работать за Звягинцевым, просто потому что Звягинцев снимает только на русском языке, а для Роднянского сейчас это невозможно.
0: Вот такой в общем, это тоже, западные. Позиция Роднянского тоже понятна, очень, кстати, замечательная позиция.
1: Он скоро приедет в Израиль. Давай еще два слова, у нас есть время еще чуть-чуть. Я хочу все-таки про Павла Павликовского сказать.
0: Две минуты дам еще.
1: Да. Он получил приз за режиссуру. Фильм называется «Фатерланд». Он, то есть или «Отечество», или «Родина». И он, собственно говоря, этим фильмом завершает свою трилогию о послевоенной Европе. То есть если, допустим, наши слушатели ни разу не слышали имя Павла Павликовского, то я им скажу, что нужно начать посмотреть сначала «Иду», за которым получил «Оскар». Потом посмотреть фильм «Холодная война», который он получил в Каннах как приз лучшему режиссеру. Это потрясающие фильмы. Просто потрясающие. Они выворачивают вообще на И вот этот фильм, он тоже совершенно, очень-очень потрясает. Он очень... Такое, знаешь, берет, что называется, за душу. А вообще его сюжет в том, что Томас Манн, в 49-м году, это действительно основана реальная история, в 49-м году он поехал на юбилей Иоганна Вольганга фон Гёте, он поехал в ФРГ и ГДР. То есть он уже тогда жил в Америке, и его пригласили как знаменитого писателя выступить по случаю этого юбилея. Из поездки его сопровождал его дочь Эрика. И, в общем, этот фильм настолько тонкий, как все у Павликовского. И он тоже очень-очень перекликается с сегодняшним днем.
0: Спасибо. Я думаю, что как-нибудь надо будет про Балагова поговорить. Я думаю, что он теперь мастер такого уровня, что любой его фильм, награжденный, не награжденный, все равно имеет настолько высокую художественную ценность, что обойти его нельзя.
1: Но этот фильм немножко не получился. Все об этом написали. Немного не получился. Он не попал в основной конкурс, но это не важно.
0: Художник имеет право. Да. После, его первого...
1: Его тоже очень-очень ждали его, «Варенье из бабочек» называется фильм.
0: Окей, я не знаю, так сказать, насколько, но и после «Тесноты», и после «Дылды», это Дылды. Все равно большой, яркий режиссер. Окей.
1: Да. Молодой.
0: Информированный, значит, зачем-то и для чего-то вооружены. Марина Левинсон, кинообозреватель. Всего доброго, счастливо, спасибо.
1: Спасибо.
0: И, разумеется, от 2 до 5 сегодня с библиотерапевтом, психологом Евдокией Вайнберг, обычно знающий, блестяще знающий не только литературу, но и то, когда выйдут и появятся в доступе многое множество новых изданий. Евдокия, я вас приветствую. Мы слушаем.
2: Здравствуйте. На этой неделе у нас книжные новинки такие, не хуже, чем кино, которое было на Каннском фестивале. Они очень убедительно нам доказывают, что современная эта литература уже давно перестала делиться на серьезную и увлекательную, потому что у нас рядом в сегодняшнем, в сегодняшней подборке существует и криминальный Гарлем 60-х, и английская школа с коллективной истерикой, и венгерские аристократы, и все на фоне распада Европы. Очень странные американские рассказы у нас еще будут, где люди пытаются понять, кем они вообще являются. В общем, и из всего этого, я надеюсь, сложится разговор очень точный о современном человеке. Значит, первая книга у нас «Колсон Уайтхед. Однажды в Гарлеме». Это новый роман автора «Подземной железной дороги». Да, и «Мальчишек из никеля». И это почти классическая криминальная история о Гарлеме 60-х. Главный герой Рэй Карни продает мебель и параллельно скупает краденое, пытаясь балансировать между приличной жизнью и теневой экономикой Нью-Йорка. Но автора, как всегда, интересует не только преступление, а скорее компромисс. Насколько, да, этот компромисс, как образ жизни влияет на человека, и как человек постепенно начинает считать хаос нормой. А мебель здесь становится почти символом американской мечты. Красивый диван, витрина магазина, приличная семья, а рядом коррупция, криминал и ощущение, что весь город существует на полутонах. Но при этом роман очень живой и неожиданно смешной, потому что история не о плохих людях, а о людях, которые каждый раз объясняют себе, почему один маленький шаг в сторону пока не катастрофа. Да? Мы все знаем про такое.
0: Евдокия, вы успели это как-то просмотреть, полностью почитать? Потому что, честно скажу, первый роман был хорош про подземную дорогу, а «Мальчишки из никеля», по-моему, не очень.
2: Они сложноватые. И, наверное, здесь же, знаете, насколько вот твой личный настрой совпадает с какой-то темой. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, mm-hmm. говорить о том, что это удачно, неудачно, это как у Макьюина, да, берешь его 10 романов, один вау, второй вау, что это, да, ну, как бы попал, не попал, и, скорее всего, это зависит от нашего состояния на тот момент.
0: Okay.
2: Дальше у нас прекрасное знакомое нам название «Жакаранда». Это роман Гаэля Фая. Фай родился в Бурунди. Я ничего о нем особо не знаю. Он пережил распад страны и геноцид в Руанде, а потом подростком уехал во Францию. И его проза вся построена вокруг ощущения вот разрыва между странами, языками, памятью и собственной биографией. Главный герой «Жакаранды» — французский подросток, который почти ничего не знает о прошлом своей семьи. Но однажды в его доме появляется мальчик со страшным шрамом через голову, и начинается тяжелое движение назад к семейной памяти, которую взрослые предпочли похоронить. В общем, роман не столько о самой катастрофе, сколько о жизни после нее и о том, как травма существует внутри повседневности. В общем, а писатель наш пишет очень увлекательно и спокойно, без шантажа какого-то, эмоционального давления, поэтому достаточно достойно, я думаю, будет. Угу. А дальше знакомый автор Ребекка Уэйт «Конец света». Это вот автор романа «Сочувствую, что вы так чувствуете». И после него вот мне лично стало понятно, что она очень умеет великолепно писать о людях, которые вот настолько заняты собственной болью, что начинают из этой боли разрушать всех вокруг. И при этом они это очень делают с таким британским черным юмором. Да? «Конец света» — это про школу для девочек на краю скалы, где случилась загадочная болезнь, подозрительный новый учитель, подростковые интриги и ощущение, что сейчас кто-нибудь умрет, либо чай нальет, как бы иногда одновременно. Вот. В общем, автор взяла декорацию такую уютную школьного романа и превратил ее в какую-то смесь готики, коллективной истерии, психологического хоррора, что-то такое. В общем. Дальше у нас Рита Булвинкел. «Кем бы я была, если бы не была собой». Это очень странная, но интересная писательница последних лет. И слово «странное» здесь, мне кажется, вот как комплимент. Многие ее знают по новому тоже роману «Удар в голову о женском боксе и взрослении». Но это сборник рассказов, и он как раз показывает, что как раз вот, ну, ее территория настоящая, видимо, все-таки короткая проза. Здесь в рассказах школьницы, считающиеся растениями, медиумы, женщины, одержимые арфами, плотоядная церковь, герои, которые постоянно пытаются понять, где заканчивается их тело и начинается их сознание. В общем, она не пишет про странность ради странности, скорее такой гротеск, и он ей нужен, чтобы говорить, наверное, о вполне таких обычных вещах. Одиночестве, страхе, любви, ощущение собственной какой-то вот чуждости, странности. как бы и текст, чем абсурднее, в общем, все это выглядит снаружи, тем больнее у человека внутри. Дальше, не знаю, когда выйдет, но очень прям хочется, чтобы скоро, Нелли Убидерман-Лазер, о котором сейчас все говорят. Это очень ожидаемая книга ближайших вот, сезонов, не знаю. Огромная готическая семейная сага о венгерском аристократическом роде, проживающем весь 20 век, так как будто их история не касается. Там семейные мифы, замки, войны, коммунизм, нацизм, алкоголизм, все там, самоубийство, распад старой Европы, все-все-все. И у него, как говорят, то, что в критике я прочитала, что у него нет привычного деления, вот эти виноваты, эти жертвы, эти хорошие, эти плохие. Там у него постоянно все меняется местами. Поэтому очень удивительно, что этот роман написал человек чуть старше 20 лет, с таким вот ощущением, если вот он о таком пишет, в таком масштабе, что как будто бы он уже 3 исторические катастрофы должен пережить и пару личных апокалипсисов. Поэтому как бы что делать? Посмотрим, как это будет. И я лично очень жду. Ну и еще сейчас выходит «Возвращение барона Вайнхейма» Ласло Краснохоркаи. Он понятно, что умеет писать так, как будто уже конец света произошел. Просто люди продолжают обсуждать погоду, местную политику и скидки в магазинах. Он так умеет. Вот. Здесь сюжет: пожилой барон возвращается в родной венгерский город после долгих лет бегства и долгов в казино Буэнос-Айреса. Он мечтает увидеть школьную любовь. А город мечтает о другом. Сделать из него богатого спасителя и начать делить еще несуществующее наследство. В общем, как в стиле автора, постепенно роман превращается в смешную и очень мрачную историю о коллективных иллюзиях, провинциальном безумии и человеческой способности ждать спасения буквально от кого угодно. Параллельно в книге существует профессор, ученый, изучающий мхи и пытающийся научить их думать. И это, честно, мне кажется, довольно точный портрет многих наших современников. Вот.
0: Да.
2: Так что посмотрим. Все это интересно.
0: Вы понимаете, я как-то взглянул, пролистал, по-моему, «Меланхолию сопротивления» Краснохоркаи, и подумал, блин, это надо брать отпуск и сидеть и читать, потому что так как-то не получится. Совершенно гениальный, по-моему, писатель, стиль умопомрачительный, но это не так легко.
2: Вот. Да, потому что иногда хочется спросить автора, что вы курили, да?
0: Ну, да, есть такое, но... Да.
2: Но читать надо. Чем сложнее мы знаем, чем сложнее, тем мозгу нашему в помощь.
0: Да, заправиться сахарком и вот.
2: Да.
0: Ну что, как всегда, горячая благодарность Евдокии Вайнбер, психологу, библиотерапевту, человеку читающему. Услышимся по графику. Счастливо, на связи.
2: До свидания.
0: Пока, пока. Я еще, может быть, успею одну новость прочесть. Том Блайт, известный по роли молодого Кориолана Сноу в приквеле «Голодных игр», исполнит главную роль в новой экранизации знаменитого антивоенного романа Хемингуэя «Прощай, оружие». Режиссером картины выступит довольно известный чел Майкл Уинтерботтом. Я видел его фильм «Добро пожаловать в Сараево», «Дорога на Гуантанамо» его кино, а проект представлен, вот как раз был на Каннском фестивале. Для Блайта роль Фредерика Генри, молодого американского водителя санитарной машины на итальянском фронте Первой мировой, станет возможностью воплотить на экране одну из самых личных историй Хемингуэя. Роман, опубликованный в 1929 году, во многом основан на опыте самого писателя, ушедшего на войну добровольцем. Сюжет разворачивается вокруг ранения главного героя и трагического его романа с британской медсестрой Кэтрин Баркли. Уинтерботтом, который также выступит автором сценария, собственно, уже выступил, заявил, что будет следовать стилю Хемингуэя, сравнивавшего прозу с айсбергом. Читатель видит только вершину над водой, но чувствует массу и вес того, что скрывается под поверхностью. По словам режиссера, фильм будет непосредственным, сырым и естественным. Проект создается при поддержке наследников Хемингуэя, и производство фильма стартует в январе следующего года. Я думаю, что это интересно, потому что Уинтерботтом достаточно интересный режиссер, а Хемингуэй, ну, несмотря на то, что далеко не один из любимых мной писателей, это, конечно, ну, Хемингуэй – это Хемингуэй. Эстетика айсберга, ну, наверное, повлияла на, хемингуэевская повлияла на очень большую часть литературы второй половины 20-го, середины второй половины 20 века. Хочу сказать, что я завершил здоровенный роман Дженни Эрпенбек «Кайрос». Это такая, если можно сказать, история любви, история любви и абьюза на фоне разрушения ГДР, объединения ГДР и Федеративной Республики Германии. То есть трещит по швам страна, происходит катастрофа и в мучительной любви героев романа главных. Какие-то вещи мне показались не очень классными, какие-то вещи были нудными до невозможности. Я не очень понял, как можно умудриться написать роман женщине, да, сделав главную героиню никакой. То есть вообще как бы это просто прозрачное что-то, нельзя сказать, какой у нее характер. Герой-мужчина, да, и ты понимаешь всю сложность, всю глубину этого характера. Но главная героиня – это, в общем, как бы такой просто ноль. И это странно. И это странно, и мне, например, очень интересно было бы побеседовать с кем-то и поспорить в том числе об этом романе, который тоже, кстати, получал в свое время вот эту вот букеровскую премию. Не знаю, буду еще думать об этом. «Кайрос» Дженни Эрпенбек. Ну, собственно говоря, здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператоры Цвика Башевкин и Яир Ньюман, продюсер Мирьям Гилевич, который благодарен

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Менее получаса назад в нескольких районах Западной Галилеи прозвучали сигналы тревоги из-за опасения проникновения вражеского летательного аппарата. Других подробностей пока нет. Убийство 9-летней Лайлы Жажи в Араре на севере страны. Первоначальное расследование установило, что по всей вероятности речь идет о конфликте между братьями, который перерос в перестрелку. Командующий округом Менаше, бригадный генерал полиции Рони Фарес, прибыл на место убийства и прокомментировал тот факт, что место происшествия было вымыто до того, как девочку эвакуировали, и до прибытия полиции. Он заявил следующее. «Почти на каждом месте преступления, куда мы приезжаем, все отмывают, а потом ждут, что полиция раскроет убийство. Это наносит ущерб и самому расследованию, и его дальнейшему ходу. Мыть место преступления – значит быть соучастником преступления». Корреспондентка Норли Алкалай передала, что пистолет, из которого были произведены выстрелы, пока не найден. Полиция задержала нескольких подозреваемых в причастности к инциденту. Член политического совета Хизбаллы Махмуд Камати заявил, что его организация вступила в войну, чтобы добиться освобождения, как он выразился, оккупированных территорий. В выступлении на юге Ливана Камати предостерег от предположения, что Хизбалла согласится на полное, всеобъемлющее и серьезное прекращение огня, пока сохраняется так называемая оккупация. Эту информацию передал обозреватель Кан Шимон Миджан. Иранские средства массовой информации сообщили о проекте предварительного и неофициального рамочного меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Согласно проекту, американские силы должны отойти от района вокруг Ирана и снять введенную против него морскую блокаду. Иран, в свою очередь, обязуется в течение месяца открыть Ормузский пролив для прохода судов. Это обязательство не распространяется на военные корабли. В Иране утверждают, что управление проливом будет осуществляться в сотрудничестве с Оманом. Иранское телевидение сообщило, что меморандум пока не согласован. Если соглашение будет достигнуто в ближайшие 60 дней, его утвердит Совет Безопасности ООН. Эту информацию передали обозреватели Кан Итамар Маргалит и Ишай Бар-Юсеф. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир заявил, что удары, нанесенные ЦАЛом по Ирану в рамках операций «Ам-Келави» и «Шагат-э-Ари», будут описаны в учебниках истории. По словам Замира, здание режима «Аятолл» дало серьезную трещину, а его будущая стабильность под вопросом. Его лидеры преследуются, большая часть военных возможностей уничтожена,

0: Ядерная программа отброшена на годы назад, экономика рушится, а граждане еще не осознали масштаб катастрофы, к которой их привели радикальные руководители. Начальник генерального штаба сделал это заявление на церемонии принятия на вооружение новой эскадрильи самолетов-заправщиков «Гидон». Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о детских садах, инициированный заместителем министра связи Исраэлем Айхлером из партии Ядута Тора. Законопроект предусматривает, что субсидирование оплаты детских садов будет определяться только на основании занятости матери. Его цель – обойти решение Высшего суда справедливости, которое запрещает субсидировать семьи, в которых мужчина уклоняется от военной службы. Исраэль Айхлер заявил, что одобрение законопроекта стало лучом света на фоне, как он выразился, преследования всего ультраортодоксального сообщества. По его словам, по крайней мере в этом вопросе Кнессет понял, что нельзя подвергать детей и матерей антисемитским, как он выразился, мерам из-за изучения Торы отцом семьи. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура понизится в горах на севере и в центре. В пятницу без существенных изменений. Возможно, морось, главным образом на севере. В субботу и воскресенье ожидается постепенное небольшое потепление, прежде всего в горных и внутренних районах страны. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Цфате 23, в Бейт-Шеане 31, в Бершеве 28, в Эйлате 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе поговорим об обращениях к государственному контролеру, обсудим новую налоговую реформу для репатриантов после большого количества откликов вернемся к разговору о медицинских услугах на дому и отдельно поговорим о помощи пожилым людям от некоммерческих организаций. И первая тема на сегодня – это обращение к государственному контролеру, связанное с управлением народонаселения и миграцией. У нас в эфире Дина Кофман, координатор отделения Бершева в управлении государственного контролера и уполномоченного по приемам жалоб населения. Добрый вечер, Дина.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Расскажите, пожалуйста, этот случай, потому что он, честно говоря, очень заинтересовал, когда нам передали сообщение, о чем вы будете говорить в нашем сегодняшнем эфире.
1: Да, сейчас я все расскажу. Но прежде всего я очень рада, что наконец мы с вами можем поговорить вживую. Я много лет следила за вашей группой в Фейсбуке и очень рада наконец услышать вас. Как это называется? Разаудироваться.
0: Спасибо большое.
1: Надеюсь, мы еще и разиализируемся.
0: Обязательно.
1: Итак, я расскажу этот случай. Уверена, что никто не ожидает из наших радиослушателей, о чем сейчас пойдет речь. И чем не может себе представить, что такими подобными вещами занимается наше ведомство по приему жалоб государственного контролера. Итак, в этом случае с жалобой к нам обратилась заявительница, и она касалась ее маленькой дочери с прекрасным библейским именем Элишева.
0: Элишева, красивое имя.
1: И по словам матери, она просила, чтобы в паспорте иностранном девочку записали как Элизабет. На практике же, когда она получила паспорт ребенка, девочка была записана Элишева латинскими буквами. И матери это не понравилось, это не соответствовало тому, как она хотела бы, чтобы ее девочка была записана в ее паспорте. Мы обратились с этим вопросом в реестр населения, да. Управление записи народонаселения. Они сообщили нам в ответе их, что просьба матери в данном случае выходит за рамки положения статьи 6, правила о паспортах 80-го года. Я, конечно, не буду цитировать тут полностью закон, а скажу, что эта самая статья 6, она регулирует как раз то, как сведения о нас, то есть наши имена и фамилии, записываются в реестре населения. И как же они записываются? Они записываются на иврите и на английском языке. Причем есть несколько вариантов, которые написание наших имен латинскими буквами. Их всего четыре. Есть четыре правила, как наши имена записываются латинскими буквами. Первое — это простая транслитерация ивритского имени латинскими. То есть каждая ивритская буква записывается латинской буквой, прямая транслитерация.
0: Да, чтобы еще сохранить фонетическое звучание, да, конечно.
1: Да, это тоже есть такой пункт. Или есть, так сказать, пункт традиционное написание имени латинскими буквами. То есть, может быть, оно не буквально повторяет букву в букву, но есть какая-то традиционная, сложившаяся традиция записывать. Потом написание, которое тоже не совсем полностью совпадает, но сохраняет фонетическое звучание. Ну и последний пункт, что, может быть, в стране проживания родителей есть некое тоже принятое написание. Одним словом, они сказали, что то, что касается имени Элизабет, ни один из этих пунктов не подходит для этого случая. И написание Элизабет никак не соответствует имени Элишева, как оно записано в Танахе. Элизабет — это некая производная форма в голове у мамы, которая там, по ее понятиям, каким-то образом должна соответствовать имени Илиша.
0: Так.
1: И поэтому просьба была отклонена.
0: И семья обратилась сразу к вам? То есть они...
1: Они обратились к нам, да. И что же наш ревизор, который занимался этим вопросом,
0: так,
1: к чему он обратился, вы не поверите? Он обратился к знаменитой рукописи, которая называется на иврите «Таргум Швиим», а на русском транскрипции это называется «Септуагинта». Это древнейший перевод Ветхого Завета на греческий язык, который датируется 3 веком до нашей эры. Почему он так называется, Септуагинта, в честь 70, легенда о 70 мудрецах, которые переводили его на греческий. Так вот, Септуагинта, имя Элишева, было записано по-гречески. Я не могу, к сожалению, по радио передать вам эти греческие буквы, как они там и визуально выглядят. Но когда с этого написания греческого, греческими буквами, имя это было переписано латинскими, то оно превратилось в Элизабет. То есть Элизабет — это транслитерация с греческого написания имени Элишева через греческий язык латинскими буквами. Ну, тогда уж наш ревизор обратился снова и говорит, ну вот посмотрите, в древних источниках мы можем прийти к выводу, что это имя, да, Элизабет подпадает под первый и второй пункт. То есть это как бы транслитерация, не прямая, но косвенная. И это традиционное написание. А вот почему же они соответствуют шестой статье правила о паспортах? И к тому же он еще сослался на другой случай, которым он тоже занимался какое-то время назад, когда Управление народонаселения согласилось с написанием имени Ишай на иврите, и в паспорте иностранном мальчик по имени Ишай был записан как Джесси. Это было принято в реестре населения не латинскими буквами Ишай, а именно Джесси. Ну, посмотрев на это все, Управление переписи народонаселения ответило нам таким образом. Их юридический советник ответил нам, долго думал. И ответил нам следующим образом, что тут речь не идет о юридической какой-то дилемме. Это просто реализация полномочий профессионального органа. Есть такое положение у нас в законе о госконтролёре, что госконтролёр не может вмешиваться в профессиональную сферу, в профессиональные какие-то сферы и решения государственного органа.
0: То есть в такой ситуации, вот это что же получается?
1: Я объясню тут буквально пару слов. Например, если речь идет о решении медицинской комиссии Битохлюми, разумеется, госконтролер не может прийти к врачам, сидящим в комиссии, и сказать, вы не правы, врачи.
0: Да, но все решения медицинской комиссии Битохлюми расписаны в инструкциях, и все
1: Имеется в виду, что мы не можем указывать врачам.
0: Ну, конечно, однозначно.
1: Решения, поэтому тут как бы юридическое средство считает, что мы не можем указывать перепись, как бы управлению переписи народного населения, как они, значит, они специалисты в еврейских именах, не чита нам. То есть каждый сотрудник, который входит в служебный вход Министерства внутренних дел, автоматически становится профессионалом в истории еврейских имен, и это делает его больше профессионалом.
0: Как же вам удалось добиться после такого ответа?
1: Наш ревизор сказал, секундочку, и сделал самый правильный шаг. Он обратился со специальным запросом в Академию иврита. В Академию наук. И Академия иврита ответила нам очень развернутым исследованием на тему имени Элизабет. И написала, что совершенно верно. В Септуагинте действительно имя Элишева записано по-гречески. Потом в более позднем переводе Септуагинта уже на латынь, который называется Вульгата, имя, записанное греческими буквами, было записано латинскими буквами. И уже оттуда оно попало во все европейские страны именно в форме Элизабет. То есть через 3 этапа это действительно транслитерация имени Элишева – через греческий и через латынь.
0: И с этим они уже согласились?
1: Ну, они еще... Ничего подобного.
0: Это еще не конец?
1: Если мы вернемся к имени Элизы, я обсуждаю. Это интересная история, немножко занимает время, я не чуть-чуть от него расскажу.
0: Конечно.
1: Итак, они сказали, если мы вернемся к имени Элизабет, то, конечно, тут спорный вопрос насчет прямой транслитерации. Однако мы можем говорить действительно о традиционном написании, если речь идет вот через греческий, через латынь и так далее. И еще говорит Академия, что же делает в таком случае управление нашего народного населения, если оно имеет дело, например, с еврейским именем Йонатан, которое пришло в Европу и превратилось в Германии в Йохан, в Англии в Джон, во Франции в Жан, в Польше в Ян, в испанском Хуан, в русском Иван, а в ирландском вообще в Шон. То есть, какое тут, если мы будем говорить, речь идет о Шоне, то тут как бы доказать, что это тоже транслитерация имени Йонатан, она очень относительная, но это она есть. То есть управление народного населения должно принять какое-то решение по этому вопросу. Ясно, что они тут что-то недоработали, и есть некая недосказанность в этом вопросе. А если мы вернемся к Элизабет, то, конечно, это довольно отдаленно напоминает Элишеву. А если уж мы будем говорить о сокращении Лиза, то еще меньше. Бетти еще меньше. А у фибрский вариант Писа, то тут вообще не распознается никакая Элишева. Тем не менее, это оно. Одним словом, они обратились к... через нас, к управлению народным населением, сказать, ну что же вы думаете, после наших аргументов, можно ли это считать традиционным написанием имени латинскими буквами через греческий, латинский и так далее? На что управление народным населением просто, видимо, офигело. И это невозможности как-то уже отреагировать на это все. Согласилась, конечно, с этими аргументами. И записала девочку так, как просила мама Элизабет. Она подтвердила, что документы оформлены, и паспорт она получила.
0: Да, история получилась стала... просто... Да. Сколько времени у вас заняло одно обращение, второе обращение? И вот...
1: Ну, я не буду говорить, я не думаю, что это заняло годы. У нас довольно быстро, у нас очень жесткие рамки и большие полномочия, поэтому нам отвечают довольно быстро. Казалось бы, нам бы ваши проблемы, как говорится, хочется сказать. Тут, понимаете, Иран бомбит, труба течет, пособий не платят и так далее. Но наше имя — это наше базовое право. Оно определяет нас. И даже, как считают каббалисты, определяет нашу судьбу. Поэтому мы имеем право добиваться того, чтобы мы были записаны так, как называет нас мама, как мы себя определяем правильно. И с этого начинаются наши базовые права. Поэтому это важный момент, который сумело добиться, в общем-то, наше ведомство. И мы надеемся, что будут приняты какие-то еще более такие разъяснительные, более точные разъяснительные документы, связанные с этим в управлении народонаселения. Ну и вот это просто пример, что да, своих прав надо добиваться.
0: Дина, спасибо вам за такое позитивное начало нашего сегодняшнего эфира. Давайте напоследок напомним нашим радиослушателям, как можно с вами связаться.
1: Ну, в управление госконтролера, бюро по приему жалоб, можно обратиться любым способом. Можно прежде всего заполнить электронную форму жалобы на нашем сайте. Она существует и на русском языке. Можно прислать нам жалобу в свободной форме по электронной почте, по факсу, по обычной почте. Можно обратиться на прием фронтально в одно из наших отделений в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, в Нофа-Галиль и в Бершеве и в Лоде. Можно предварительно позвонить по телефону, уточнить какие-то моменты, прежде чем вы посылаете жалобу на наш центральный коммутатор, который тоже может перевести вас на любой язык, в том числе к любому свободному по стране русскоговорящему сотруднику по телефону 02-666-5000. Можно позвонить мне, координатору русскоязычному Бершевского отделения 08-623-2777, Дина Кофман. и в любое другое отделение можно прислать. У нас нет географической привязки, можно обращаться со своей жалобой в любое отделение, какое вам нравится.
0: Дин, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир, и я надеюсь, что мы еще обязательно услышимся в будущих наших эфирах.
1: И вам спасибо.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: После вчерашнего эфира со Светланой Фишер, руководителем сферы медицинского ухода на дому Центрального округа больничной кассы Леомид, мы получили достаточно много откликов именно на тему медицинских услуг на дому. Радиослушатели писали, что часть из них писала, что впервые услышали о некоторых возможностях и попросили снова пригласить Светлану в эфир. И мы решили не откладывать и по горячим следам продолжить этот разговор уже сегодня. Светлана уже присоединилась к нам в эфир. Добрый вечер, Светлана.
2: Добрый вечер. Только небольшая поправка. Я отношусь к больничной кассе Леомид, а не Клалит.
0: Я Леомид и сказала.
2: Да, Леомид. Я услышала Клалит.
0: Нет, Леомид.
2: Окей, тогда прошу прощения.
0: Все нормально.
2: Да, я хотела, в общем-то, рассказать о том, какой спектр услуг предоставляет больничная касса Леомид своим пациентам по получению медицинского ухода на дому.
0: Так.
2: Я хочу заметить, что я не планирую здесь провести какую-то рекламную кампанию. Это не мои функции, мне это как бы это не мое. Я просто хочу дать какое-то общее представление о спектре услуг. Mm-hmm. Особенно это актуально людям уже в возрасте, которые, возможно, не очень хорошо знают, что именно, какие у них права, куда они могут обратиться, какие у них есть вообще варианты.
0: Это самое важное, вы правы.
2: Да, и как бы первое, о чем я хочу сказать, это возможность получить домашнюю госпитализацию. Домашняя госпитализация, как любое направление на какую-то процедуру, на какое-то лечение, она имеет свои показания, четкие показания, так же, как мы, как и вчера говорили, что так же, как для лекарства даются, лекарства выписываются по определенным показаниям, точно так же и домашняя госпитализация, она предполагает определенные показания и определенные условия, которые есть у человека в доме.
0: Светлана, я правильно понимаю, что домашняя госпитализация может заменить реально больницу?
2: Реально может, не во всех случаях, будем объективны. Целью такой госпитализации является обеспечение медицинского ухода как альтернатива пребыванию в больнице. При этом пациент имеет возможность остаться дома в привычных ему условиях, среди близких ему людей, что значительно снижает им эмоциональную нагрузку на самого пациента и эмоциональную нагрузку на членов семьи, которые должны находить время, спрашиваться с работой, ездить его навещать, что-то там находиться во время посещения врача. Я не говорю, что здесь полностью мы решаем этот спектр вопросов, но это значительно облегчает нагрузку и на семью, и на пациента. Дополнительным преимуществом домашней госпитализации является снижение рисков для подверженности вторичным инфекциям, то есть инфекциям, которые приобретаются пациентам в больнице. Особенно пациентам пожилые, про которых мы как бы говорим, что они самые слабые слои населения. Он и так перенес сейчас какое-то заболевание, он ослаблен, он еще подцепил кучу каких-то штаммов устойчивых в больнице, и потом нужно лечить еще и эти штаммы. И сегодня известна еще дополнительная вещь, что пожилые пациенты при значительной смене обстановки или условий окружающей среды, например, таких как госпитализация, в больнице, они склонны к развитию когнитивных нарушений, чего мы можем избежать или значительно снизить эти риски при домашней госпитализации. Это очень важный фактор. Естественно, что в плане преимуществ домашней госпитализации в рамках самой системы здравоохранения это нам позволяет существенно снизить и нагрузку на больницы, и увеличить количество больничных мест для тех пациентов, которые реально нуждаются. Не просто лишь бы их завести, а реально нуждается в госпитализации, потому что, я перед этим сказала, не все все возможно лечить дома, но очень многие вещи, да, можно лечить. Направление на такую госпитализацию дает семейный врач. Он также знает, что есть определенные показания. Какие могут быть показания, к примеру? Это может быть воспаление легких, воспаление мочевыводящих путей, это может быть воспаление кожи типа целлюлита, это может быть гастроэнтерит, ухудшение каких-то хронических заболеваний, таких, например, как сердечная недостаточность или обструктивное заболевание легких, COPD, обезвоживание или, допустим, завершение курса лечения после госпитализации длительной в больнице.
0: Светлана, например, если мы говорим, допустим, об онкологических больных, есть ли какая-то услуга, чтобы, допустим, химиотерапию на дому?
2: Есть. Она немножко другая, то есть она находится в другой программе. То есть, как я сказала, существует спектр программ. Один из этих вариантов — это домашняя госпитализация. Второй — это патронажная служба, о которой мы говорили вчера. Дополнительная служба — это домашний хоспис. Эта служба предназначена, как правило, для онкологических больных со сниженными функциональными какими-то элементами. И это предназначено, конечно же, для пациентов в последний период их жизни, для того, чтобы, ну, насколько возможно, оптимально улучшить качество их жизни и помочь семье справиться с предстоящей утратой. Но вместе с тем... Есть такие случаи, когда мы предоставляем эту услугу людям с обострением хронических заболеваний. Например, с различными ситуациями недостаточности. Сердечная, легочная, почечная. Но в таких ситуациях эта услуга предоставляется, ну, не до конца жизни, а на период обострения хронического заболевания. Мы отслеживаем на ежемесячной основе динамику в состоянии больного и решаем, мы продляем еще, допустим, на месяц, или мы можем уже закончить и предложить ему какую-то другую альтернативную программу.
0: Okay. Ну, Светлана, если мы говорим про анализы на дому, вот вчера вы коснулись этого немножко и тоже получили как бы вопросы. Как это работает?
2: Сейчас я вам это скажу. Это тоже один из вариантов такой возможности. Причем этот вариант, он настолько элементарный в том плане, что он не зависит от возраста человека. От возраста человека может зависеть только уровень субсидии, но на самом деле это очень небольшие деньги. Я хочу вам сказать, что, допустим, вам 40 лет, до 60 лет, да, ну неважно, вам там от 4 лет и до 60 лет, вот вам не хочется просто идти ждать в поликлинике очередь на анализы. У вас нету на это ни сил, ни времени, ни нервов. То есть это вообще, вы можете такую услугу заказать через колл-центр за 40 шекелей. То есть это субсидированная стоимость. К вам придут домой, возьмут анализы. Вы не должны для этого быть каким-то инвалидом. Просто любому человеку. Люди в возрасте 60 лет и старше, у них субсидия больше. То есть они могут заплатить за эту услугу всего 20 шекелей. И придут домой, договорятся с вами, придут, возьмут анализы. Да, там есть небольшой нюанс. Есть определенные анализы, которые достаточно сложные, они требуют немедленного проведения их через центрифугу. То есть определенные какие-то очень замороченные анализы, да, конечно, дома их выполнить нельзя, но большую часть этих анализов, да, можно выполнить дома и не выходить из дома, как пожилым пациентам, так и всем остальным, в принципе.
0: Светлана, а вот эти вот анализы, если мы хотим записаться, то есть мы просто звоним в многоканальный телефон больничной, к своей больничной кассе, и заказываем.
2: 507 это колл-центр нашей.
0: Это ваши, да. А так, в принципе, я так понимаю, по аналогии должно работать и в других же больничных кассах.
2: Я думаю, что да, но я как бы это не моей компетенции.
0: Конечно, конечно. Но это мы сделаем домашнее. домашнее задание и проверим. А я, честно говоря, тоже вот никогда не пользовалась, но всегда, когда подумаю, что нужно сдавать анализы, вставать с утра, идти в какую-то очередь, мне, честно говоря, паника охватывает, потому что это потрачено полдня.
2: Это реально опция, ей воспользоваться, конечно же.
0: Да. И смотрите, а вот эти вот все услуги на дому, если и, в принципе, не обязательно получается быть и тяжело больным, потому что и часть сервисов доступны практически всем. Если это я могу такой сделать вывод из ваших слов.
2: Да, частично да, но нужно не забывать, что мы должны понимать, что население, оно и на мировом уровне, и, естественно, мы отражаем и мировой уровень как страна. Мы понимаем, что население стареет, пожилых людей становится все больше, и поэтому мы в первую очередь должны обеспечить этими услугами тех людей, которые реально в этом нуждаются. Людей, которые не в состоянии ни при каких условиях выйти из дома. Mm-hmm. Они, конечно же, пользуются этими преференциями в первую очередь. А остальные люди, допустим, он все еще двигается, но он уже ограничен. Мы ему тоже поможем, мы тоже ему пошлем. Он может получить и физиотерапию на дому. Он может получить и трудотерапию на дому. Он может получить очень много вещей, которые мы можем ему организовать. Он для этого ему совершенно не обязательно быть отнесенным к патронажной службе, потому что в патронажной службе, я вам, например, могу сказать, что в нашем округе, в Центральном Блюме, у меня где-то около 1000 пациентов, которые находятся, они относятся именно на балансе патронажной службы, у них свой персонал, который ими занимается. То есть это как маленькая больница. И естественно, что мы принимаем людей, которые реально в этом нуждаются, а не просто каждый, кто захотел. Но каждый, кто захотел, если есть показания, и если здоровье не позволяет, есть масса решений, есть масса рамок, в которых мы можем предоставить услуги. Большинство из них бесплатные, и частично они субсидированы, причем субсидированы очень, очень хорошо. Вот вчера мы рассматривали случай, а что делать человеку, когда поликлиника закрыта, да. А мне сейчас плохо. Так опять же, у нас есть соглашение с компанией «Натали», которая от 7 вечера до 7 утра на следующий день у вас в течение 2 часов приезжает врач, и он вам может либо дать направление в МИЮН, и в приемный покой, либо он может вам дать направление на анализы, он может дать вам рецепт на лекарство. То есть он решит вам сейчас проблему, он решит вам самое главное. Он вам скажет, эта ситуация срочная, и надо бежать в больницу, или эта ситуация нормальная, и вы можете дождаться завтрашнего дня. И причем это стоит, уже субсидировано для людей, для всех. Это где-то около 109 шекелей, а для тех, у кого есть, допустим, Люмит Кесов 60 шекелей, Люмит за 50 шекелей. Ну, это вариабельная цена, и не надо к ней привязываться. Но, в принципе, это не такие большие деньги за комфорт, который человек, в принципе, может вот так вот решить. Я очень хочу подчеркнуть, что у нас прекрасный колл-центр. Ребята там очень стараются помочь. И поэтому, допустим, вы не знаете, как себя повести, к кому обратиться, можно обратиться в колл-центр, и они смогут вас направить. То есть это очень существенная вещь.
0: Светлана, я очень надеюсь, что мы с вами еще продолжим разговаривать о тех услугах, которые предоставляет ваша больничная касса, и именно вот об услугах на дому, потому что эта тема, по-моему, конца и края нет. К моему большому сожалению, время у нас уходит.
2: Я затронула только такие очень крупные моменты.
0: Поэтому я буду очень рада пригласить вас еще в эфир с вашего разрешения, и мы обязательно продолжим разговаривать на этой теме.
2: Хорошо.
0: Спасибо вам огромное еще раз.
2: Спасибо
0: и хорошего
2: вам.
0: Вечера. До свидания. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Следующая наша тема – это новая налоговая реформа для репатриантов и вернувшихся жителей. Речь идет о достаточно значительном изменении, о котором пока знают далеко не все. У нас в эфире Лия Двир, руководитель отдела при поддержке частной инициативы Тель-Авивского и Центрального округа при Министерстве Алии и Интеграции. Лия, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня, и здравствуйте всем радиослушателям.
0: Лея, давайте расскажем нашим радиослушателям вообще о чем, о какой новой налоговой реформе для новых репатриантов идет речь.
3: Окей. Значит так, речь идет о новой налоговой льготе, утвержденной государством Израиля для новых репатриантов и вернувшихся израильтян, которые долго жили за границей. Это тушавим хозрим. Значит, главная цель этой реформы – стимулировать алию, помочь людям финансово адаптироваться в первые годы после переезда в Израиль и облегчить их интеграцию на рынке труда. Эта цель самая главная, для чего она создана, эта реформа. И согласно этой реформе, репатрианты смогут получить освобождение от подоходного налога на часть доходов сроком до 5 лет.
0: То есть это временное постановление?
3: Это временное постановление, да. И оно, значит, оно даст людям освобождение от налога до 5 лет с 2026 года по 2030 год.
0: А до каких репатриантов это распространяется?
3: Окей, значит, льгота она распространяется для новых репатриантов и вернувшихся израильтян, которые прожили за границей не менее 10 лет.
0: Угу.
3: Но есть важное условие. Человек должен приехать или вернуться в Израиль в период с 5 ноября 2025 года до конца 2026 года. То есть, это очень важное условие.
0: То есть только репатрианты в течение вот этого года с хвостиком 2025 года смогут попасть в действие этой реформы. Это действительно очень важно.
3: Да, с 5 ноября 2025 до 31 декабря 2026 года.
0: Алия, на какие доходы распространяется освобождение от налогов?
3: Окей, значит, льгота касается доходов, полученных благодаря личному труду. Это, например, зарплата наемного работника или доходы от собственного бизнеса или предпринимательской деятельности в Израиле. Но при этом реформа не распространяется на пассивные доходы. Как, например, если есть какие-то доходы на аренду от недвижимости, дивиденды, проценты по инвестициям и банковским и всяким вкладам.
0: А есть определенная сумма дохода, которые будут освобождены от налога, или ты там можешь вообще миллионером быть?
3: Нет, конечно же нет. Значит так, есть, конечно, сумма определенная. Государство установило максимальные суммы дохода, которые освобождаются от налога. Например, в 2026 году эта сумма достигает до 600 тысяч шекелей. Потом в ближайшие 2 года, в 2027 году и 2028 году, эта сумма достигнет до 1 000 000 шекелей. Я имею в виду сумма, которая освобождает от налога. Это достаточно много. В 2029 году эта сумма уже снижается, получается до 350 тысяч шекелей составляет, а в 2030 году до 150 тысяч шекелей. То есть человек сможет существенно снизить налоговую нагрузку первые годы в жизни Израиля.
0: Есть возможность привести пример, как это будет работать?
3: Да, но я просто хочу еще добавить к первому пункту, о котором мне задали вопрос. Есть еще дополнительные условия, о которых важно знать. Например, если работодателем репатрианта является близкий родственник, то действует пониженный лимит, это до 140 тысяч шекелей в год. Да, теперь по поводу примера. Конечно, могу привести пример. Например, если есть программист, репатриировался в Израиль в январе 2026 года, к слову.
0: Так.
3: Ну, допустим, он зарабатывает 45 тысяч шекелей в месяц, дай бог. В году это составляет 540 тысяч шекелей. И поскольку сумма, которая 540 тысяч шекелей, это меньше лимита 2026 года.
0: А он у нас 600 тысяч, я напомню.
3: Да, так. Правильно. То значительная сумма его, этого дохода может быть освобождена от подоходного налога. И другой пример еще приведу из бизнеса. Если семья открыла бизнес и репатриировались в Израиль, если прибыль этой компании подпадает под условия реформы, суммы, которую я выше указала, то они тоже могут быть и воспользоваться налоговой льготой. И важно, тут еще один пример я приведу по поводу врача-специалиста. Допустим, приехал врач, который по поводу тушав хозер. Допустим, жил за границей 12 лет, пробывал за границей, приехал в Израиль и работает здесь, в израильской клинике. Его доход составляет около 80 тысяч шекелей в месяц. То само собой разумеется, что эта часть дохода превышает установленный лимит, и поэтому значительная сумма все равно будет попадаться под освобождение. Даже если это превышает сумму, которая выше, допустим, она превышает 600 тысяч шекелей первый год, то вот та сумма, которая попадает под 600, она освобождена, а остальное, вот это он будет платить уже.
0: Хорошо. А сохраняются ли старые льготы для репатриантов? Потому что они же, когда приезжают, и корзина там есть, и другие налоговые льготы. Вот это все никуда не девается от того, что для репатриантов?
3: Хорошо, что задали этот вопрос. Да, это очень важно. Новая реформа не отменяет существующие уже льготы. Репатрианты по-прежнему сохраняют льготные налоговые баллы на протяжении 4-5 лет. И также освобождение от налогов на зарубежные доходы сроком на 10 лет. То есть новая программа добавляется к уже существующим льготам. Угу. Чего как бы не отменяется.
0: Ну, это, конечно, хорошо. Есть ли какие-то ограничения в момент действия этой программы?
3: Да, есть такие ограничения. Государство предусмотрело механизм, чтобы люди не использовали реформу только ради временной налоговой выгоды. И есть такие тоже. Так. Например, если человек уедет из Израиля и перестанет быть его резидентом в 2028 году и 2029 году, он может потерять право на льготы. Также есть требования физического проживания в Израиле. Не менее 75 дней в году. Вот это вот ограничение на эту тему.
0: Смотрите, а вообще вот с чего такая реформа, и она вот ее о ней говорят, вот, что она очень важна. Почему? Вот, Лео, вот как вы считаете, что в ней такого, что вот действительно она вызывает такой прям, не знаю, как-то вот новость, которая прошла вроде бы очень тихо, но при этом она достаточно важная. И, конечно же, хочется, чтобы все новые репатрианты, которые приедут в 2026 году, о ней знали.
3: Да, конечно. Смотрите, я думаю, что это очень важно, потому что переезд в новую страну всегда связан с большими расходами и периодом адаптации. Это нелегко. Данная реформа, она помогает снизить финансовое давление, привлечь в Израиль профессионалов и предпринимателей, и также поддержать интеграцию новых граждан в экономику страны. Особенно это важно для специалистов сферы ИТК, медицины, бизнеса и свободных профессий. И наше государство делает все возможное, чтобы эти люди как можно раньше и быстро приехали в страну. Они нам нужны здесь очень.
0: Ле, а если, допустим, новый репатриант, который нас сейчас слушает, или его близкие, им нужна будет дополнительная информация, можно ли обратиться к вам в Центр деловой информации?
3: Да, конечно. Люди, которые проживают в Израиле, они могут позвонить на звездочку 2994. Это для звонков в Израиль.
0: Так.
3: А если есть люди, которые будут звонить за границей, то это плюс 972-3-973-33-33.
0: Такой, много троек, да, хороший номер.
3: Да, 5 троек.
0: Да, напомню номера телефонов. Звездочка 2994 – это для звонков из Израиля, а звонки из-за границы – плюс 972-3-973-33-33. Лия, огромное спасибо за такое четкое и профессиональное объяснение новой налоговой реформы. И я очень надеюсь, что мы обязательно еще услышимся в будущих наших эфирах и вообще поговорим о том, чем может помочь Центр деловой инициативы для новых репатриантов.
3: Спасибо вам большое. Хочу пожелать всем, кто только начинает свой путь в Израиле, успешной адаптации, новых возможностей, профессионального роста и уверенности в будущем. Спасибо вам, спасибо, Таня.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
3: Спасибо, всего хорошего.
0: В последнее время мы получаем много обращений от людей, которым тяжело справляться в финансовом плане. Многие из них спрашивают, куда можно обратиться за помощью, какие организации работают сегодня и на какую поддержку вообще можно рассчитывать. Поэтому с сегодняшнего дня мы постараемся навести порядок в этой теме и будем потихоньку рассказывать о возможностях помощи от разных некоммерческих организаций. Первый гость в нашем эфире – Хен Фельдхаммер. Он руководитель отдела по работе с некоммерческими организациями в в организации Лекет Израиль. Лекет Израиль. Хай хен. תספר קצת על לקט ישראל ועל הפעילות שלכם. במה עצם עסוק את הארגון?
4: טוב, אז שלום לכולם. אנחנו לקט ישראל, אנחנו בעצם ארגון הצלת המזון הלאומי. אנחנו ארגון גג שתומך בכ-300 עמותות וארגונים ברחבי הארץ.
0: וואו.
4: ובעצם אנחנו ארגון לוגיסטי שיודע לקחת ממקומות שיש עודף של מזון, ולהעביר אותם למקומות שיש חוסר במזון. אנחנו מתעסקים בשני תחומים עיקריים של הצלת מזון. הראשון זה פירות וירקות. אנחנו מדברים על הצלה של פירות וירקות מחקלאים, מבתי אריזה, וכל מקום שיש עודפי פירות וירקות שלא מוכרים אותם, בגלל כל מיני סיבות שיש. אז אנחנו בעצם יודעים לבוא ולאסוף אותם, להעביר אותם למרכז הלוגיסטי שלנו, שנמצא ליד רעננה, ומשם למיין, לארוז, לארגז, וזה יוצא לכ-300 עמותות ברחבי הארץ, מהצפון עד אילת בדרום, ודרך העמותות האלה זה מגיע לכ-470 אלף נתמכים מדי כל שבוע, שמקבלים את הפירות וירקות. זה בעצם התחום הראשון שלנו. התחום השני זה הצלה של מזון מבושל, ארוחות מבושלות, למשל ממטבחים של כל מיני חברות שמסעידות את העובדים שלהם.
0: גם
4: ובעיקר
0: מלונות.
4: מבסיסי צבא, גם מלונות בדרום באילת, ובעיקר בסיסי צבא. אז יש צוותים שלנו שיודעים להגיע למשל שנגמר בבסיס צבאי ארוחת צהריים. מגיע הנהג שלנו עם רכב מיוחד, עם ציוד מיוחד, יודע לאסוף את השאריות של המזון המבושל בצורה בטיחותית, לפי תקנות ונהלים של בטיחות מזון, ויודע להעביר את זה להאב שלנו.
0: האב שלנו זה מעין... שזה צריך להעביר את המזון מבושל יותר מהר ממשל.
4: נכון. נכון מאוד, צריך להעביר אותו מהר, ולכן הוא נשאר באזור שלו. למשל, מזון שהוצל בירושלים יישאר בירושלים. מזון שהוצל בחיפה יישאר בחיפה. יש לנו מעין האבים, שזה מרכזים לוגיסטיים קטנים של מטבחים מוסדיים שיודעים לקבל את האוכל הזה, לארוז אותו, לחמם אותו, וזה יוצא גג עד יום למחרת, לבתי ספר של הזדמנות אחרונה של תלמידים, למקבצי דיור של קשישים וניצולי שואה, ועוד כל מיני מקומות, ומשם אנשים באמת יכולים לאכול את המזון הזה. זה בעצם שני התחומים העיקריים שאנחנו מתעסקים איתם ביום-יום. אז אנחנו בעצם ארגון לוגיסטי שפרוס ברמה ארצית, ויודע להציל מעל 2 מיליון ארוחות מבושלות בשנה, מעל 30 אלף טונות של פירות וירקות בשנה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בגדול.
0: חן, אני רק אתרגם למאזינים, ואז נמשיך. חן רסказал, я спросила Хена вообще, что такое за организация Лекет Израиль? И Хен рассказал, что это всеизраильская организация по спасению продуктов питания в Израиле. Это своего рода Иргун ГАК, то есть такая организация, как крыша, под которым работают более 300 некоммерческих организаций. Они работают как большая логистическая система, забирают излишки продуктов и передают туда, где есть нехватка. И в первую очередь, конечно же, идет речь о фруктах и овощах. Они собирают продукцию сельскохозяйственных производителей, которая по разным причинам не попадает в продажу, привозят ее в свой центр, там сортируют, приводят в порядок, упаковывают и уже передают другим некоммерческим организациям. И таким образом через них получают помощь около 470 тысяч жителей Израиля. И это ого! Это первое их направление деятельности. И второе, это, конечно же, готовая еда. Они забирают качественную готовую еду различных компаний, с армейских баз, даже из гостиниц, и передают ее нуждающимся. В процессе разговора я прервала Хэна и спросила, это же горячая еда, значит, у нее есть срок годности, надо ее каким-то образом реализовать быстро. На что он ответил, что да, совершенно верно. И, конечно же, эта еда не переезжает из города в город, она остается в том городе, где у нее получается, и они ее, в принципе, реализовывают уже на месте. Хен, им бен адам закукли сюё бэвазон, ему яхоль лифнот яшар ля муташлах, шлахэм.
4: אנחנו בגדול, בגלל שאנחנו בעצם ארגון גג, כדי שנעבוד בכמויות גדולות, אנחנו פחות נוגעים מה שנקרא בבן אדם עצמו בקצה שזקוק.
5: אוקיי.
4: אבל אנחנו כן יודעים להפנות לעמותות שעובדות איתנו, בשיתוף פעולה שאנחנו מעבירים להם, ולכן אפשר למצוא באתר אינטרנט שלנו, leket.org, בצורה פשוטה, לפי אזורים, פשוט לבחור את האזור שרוצים, ואז לראות איזה עמותות יש כל אחד באזור שלו, ואז ליצור קשר עם העמותה הזאת או לגשת לשם, ויהיה אפשר לקבל סיוע דרך העמותה הזאת.
0: האם יש קריטריונים או תנאים לקבלת סיוע?
4: כל עמותה קובעת את הקריטריונים שלה. בדרך כלל בן אדם שבא והוא מבקש וצריך, לא יגידו לו לא. ברוב העמותות שעובדות איתנו, מאוד מאוד מכבדים את האנשים, גם את הפרטיות שלהם, וגם את האופן של החלוקה, וכמעט ואין מקרים שאומרים לא. יכול להיות שיש עמותות מסוימות שהקריטריון הוא קצת יותר מחמיר, כי באמת יש עודף ביקוש, אבל ברוב המקרים לא אומרים לא, ומי שבאמת צריך יכול לבוא ולקבל. יש עוד איזשהו פרויקט מעניין שהייתי שמח לספר עליו.
5: בשמחה.
4: יש מספר רשויות מקומיות שאנחנו עובדים איתם בפרויקט שנקרא לקט אקספרס. זה אומר שאנחנו מגיעים לאזור שאין בו עמותה, או שהעמותה שיש בו היא קטנה, ואנחנו מגיעים בעצם למן פעם בשבוע, למן יום שוק כזה, מסעית שלנו שמגיעה, ומן פותחים שוק קטן, מורידים את הדולבים ואת כל המחלים שאנחנו מביאים בתוצרת, ואנשים יכולים להגיע מהסביבה, לקבל מערת של תוצרת ולהמשיך הלאה. אז יש גם את הפרויקט הזה בכל מיני רשויות, אבל זה כבר דרך הרשות המקומית, במקומות ספציפיים שאין עמותה או שיש עמותה עם פעילות יותר מצומצמת, אז גם את המענה הזה אנחנו יודעים לתת, אבל זה כבר דרך הרשויות המקומיות.
0: איך אפשר לדעת איפה ומתי יהיה יום שוק ומי מפרסם על זה?
4: הרשות המקומית מפרסמת לנתמכים ולמקורי רווחה באזור שלה, ואז הם יודעים להגיד בדיוק מתי מגיעים, באיזה שעה, באיזה יום, ולזמן אנשים לבוא לקחת. אנחנו נמצאים כבר ב-12 רשויות כאלה, אנחנו הולכים לגדול ולהגיע לעוד רשויות כאלה.
0: לדוגמה?
4: דימונה, נתניה, חיפה, ראשון לציון, באר שבע, פרוסים בהרבה מאוד רשויות כאלה. בנוסף לעמותות שאנחנו נמצאים, אז יכול להיות שאפילו יש עם אנשים שמכירים דרך הרווחה או משהו כזה, זה גם מגיע לשכונה שלהם, והם אפילו לא יצטרכו להגיע לעמותה שרחוקה מהשכונה או משהו כזה. אז זה עוד איזשהו פרויקט מעניין שאנחנו עושים אותו.
0: כן, ושאלה האחרונה, אם אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להתנדף אצלכם, לאן הם צריכים לפנות?
4: אפשר להיכנס לאתר אינטרנט שלנו ולבוא להירשם. יש לנו מגוון סוגים של התנדבויות, גם התנדבויות במרכז הלוגיסטי שלנו פה במרכז, גם התנדבויות בחוות הקטיף ונושא של קטיף, התנדבויות אצל חקלאים שאנחנו שולחים אנשים להתנדב ולעזור חקלאים בקטיף או בכל מיני עבודות שהם צריכים. אז יש מגוון, הכל מפורט באתר שלנו. יש שם גם טלפון ליצור קשר למחלקת מתנדבים שלנו, ובאמת אפשר לקבל את כל המידע. אנחנו נשמח שעוד אנשים יבואו ויתנדבו ויעזרו לנו.
0: תודה, חן, מאוד מודה לך. והמשך יום נעים.
4: תודה, ביי ביי.
0: ביי. Ну, я сейчас только коротко переведу, что я спросила у Хэна. Хэна я спросила, можно ли людям обращаться напрямую в организацию, чтобы получить помощь. Он ответил, что они не работают напрямую с людьми, но они могут направить людей в организации, которые действительно занимаются раздачей продуктов. На сайте Leket Israel есть, можно найти список организаций по всей стране. И каждая организация у нас объяснила, что сама определяет критерии предоставления помощи, но на практике не бывает ситуации, когда человеку отказывают. И еще он рассказал отдельно о проекте Leket Israel, Leket Express. Они приезжают в места, где нет представительства, или наоборот, где амута очень маленькая, и раз в неделю проводят своего рода йом-шук с продуктами. Обычно муниципалитеты публикуют информацию на своих сайтах об этом. Например, в Димоне, Нетане, Ришон-Лиционе, Бершеве. И, конечно же, он рассказал о том, что есть огромное количество для волонтеров, у них в организации, можно зайти на сайт, где все подробно опубликовано. А второй гость у нас по этой теме Рахель Мюллер, управляющаяся проектами Фонда Дружбы. Рахеля, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Таня.
0: Вот у нас, в принципе, те же самые вопросы, чтобы мы задали Хэну. Расскажите немножечко о фонде дружбы. На какую помощь могут рассчитывать, допустим, пожилые люди или новые репатрианты?
6: Так, фонд «Дружба» на иврите «Керен Лидот» — это самый большой фонд в Израиле. И мы помогаем очень многих людей и новые репатрианты, конечно, пожилые люди. Но это все делается через организации, через социальные отделы в Израиле. Например, Хэн Слекет раньше говорил с вами, ага. И мы имеем тоже программу, что она... משותפת, я не знаю, как это сказать, извиняюсь.
0: Совместная?
6: Но совместная программа с Лекет тоже.
0: Ага.
6: Очень много помощи по поводу еды. Если есть пожилые люди, которые должны подумать, если они хотят купить еду или включить мозган, когда им жарко, не надо об этом думать. Просто надо подойти в социальный отдел в этом городе, где они живут,
0: так.
6: И сказать, какой у них состояние, и социальный отдел просто их управит в организацию, которая может им помочь.
0: Рахель, скажите, а ведь есть определенные критерии, правильно, и проверка материального положения, и этим занимается, в принципе, социальный отдел города?
6: Точно. Из-за этого, что у нас есть очень много программ, больше, чем 150 программ каждый год, поэтому надо зайти к социальной работнице, что будет их с ними познакомиться, будет знать именно, какая программа им подходит, потому что каждый человек имеет другие вещи, что ему нужно. Mm-hmm. Есть такие люди, которые должны помочь с едой, но они не могут готовить себе, у них нет метапелет, так им представляют готовые еды. Есть люди, которые могут готовить и могут идти в магазин, мы хотим, чтобы они вышли из дома, и они пойдут в магазин, получат карточку, чтобы купить еду. Есть очень много критерий, очень много разных программ, поэтому наше совет все время это, во-первых, не стесняться, подойти к социальной работнице в городе и объяснить, который у нас состояние, чтобы они могли управить их в разные организации, чтобы помочь им. Кроме того, у нас есть программа с Министерства социальной...
0: Обеспечения.
6: Спасибо, обеспечения. Да, я извиняюсь.
0: Ничего страшного, русский прекрасный.
6: Спасибо. Из-за этого можно именно подойти и указать точную помощь, которая людям нужна.
0: Mm-hmm.
6: Например, есть люди, что они нуждаются в еду, потому что они покупают себе, что они хотят, но у них холодильник испортился, им нужен холодильник, у них нет денег купить холодильника. Это именно место туда обратиться, чтобы наши программы с социальным отделом и социальным министерством могли помочь им.
0: И, наверное, последний вопрос, так как, к сожалению, время программы заканчивается. Скажите, помощь предоставляется разово как-то или, возможно, сопровождение на постоянной основе?
6: Есть программы, что они на постоянной, есть программы...

0: Пультом был Яир Ньюман. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
3: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «8507». «8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Гибель 9-летней Лайлы Жажи в Араре. Первоначальное расследование установило, что девочка была случайно застрелена своим отцом во время перестрелки между братьями, вспыхнувшей после более раннего конфликта между их детьми. По версии следствия, отец погибшей целился в своего брата, однако попал дочери в шею. Полиция задержала его и еще одного человека. Командующий округом Менаше, бригадный генерал полиции Рони Фарес, прибыл на место происшествия и прокомментировал следующим образом тот факт, что место было вымыто до прибытия полиции. «Почти на каждом месте преступления, куда мы приезжаем, все отмывают, а потом ждут, что полиция раскроет убийство. Это наносит ущерб расследованию. Мыть место преступления значит быть соучастником преступления». Корреспондент Кан Орли Алкалай передала, что пистолет, из которого были произведены выстрелы, пока не найден. С начала года в арабских населенных пунктах убиты 116 человек. Глава местного совета Арара Ара Низар Абу Акель заявил в эфире Кан, что в арабских населенных пунктах находится большое количество нелегального оружия и отсутствует должное право применения. Он возложил ответственность не только на государство, но и на арабскую общину. У этой проблемы две стороны. Одну часть должна решать полиция, а другая зависит от нас. Речь идет о культуре. Мы должны разговаривать друг с другом и разрешать конфликты через диалог и обсуждение, а не насилием. Глава совета Арара Ара заявила это в беседе с журналистами Кан, Раном Беньямини и Мазаль Муалем. Доклад Американского института исследований глобального антисемитизма и политики утверждает, что Катар вложил более 65 миллионов долларов в американскую систему образования, чтобы влиять на содержание учебных программ и подорвать союз с Израилем. Согласно докладу, опубликованному в американском издании Jewish Insider, средства, среди прочего, направлялись на программы подготовки преподавателей через Катарский международный фонд. Целью, как утверждается, было внедрение педагогики, ставящей под сомнение право Израиля на существование и нормализующей террор. Институт призвал начать федеральное расследование. После этого председатель комитета по образованию Палаты представителей, конгрессмен Кевин Килли, заявил, что будет добиваться защиты академической среды от иностранного влияния. Конгрессмен Джаред Московиц и конгрессвумен Элис Стефаник также призвали не допустить, чтобы иностранное государство формировало учебные материалы в Соединенных Штатах. Эту информацию передал обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о детских садах, инициированный заместителем министра связи Исраэлем Айхлером из партии Ядут Атора. Законопроект предусматривает, что субсидирование оплаты детских садов будет определяться только на основании занятости матери. Его цель – обойти решение Высшего суда справедливости БАГАЦ, которое запрещает субсидировать семьи, где мужчина уклоняется от военной службы. Исраэль Айхлер заявил, что одобрение законопроекта стало лучом света на фоне, как он выразился, преследования всего ультраортодоксального сообщества. По его словам,

0: крайней мере, в этом вопросе Кнессет понял, что нельзя подвергать детей и матерей, как он сказал, антисемитским мерам из-за изучения Торы отцом семьи. На строительной площадке на улице Гершон-Шакет в Иерусалиме погиб рабочий, иностранный гражданин примерно 40 лет. Он получил смертельные травмы в результате удара тяжелым предметом. Бригада «Маген Давида Дом» констатировала его смерть на месте. В завершении выпуска после рекламы прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Завтра температура понизится в горах на севере и в центре страны. В пятницу без существенных изменений. Возможно, морось главным образом на севере. В субботу и воскресенье ожидается постепенное небольшое потепление, прежде всего в горных и внутренних районах страны. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Цфате 23, в Бейт-Шане 31, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается до 34 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.

0: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Летание, а далее нигде». Что происходит на нашем севере и в Ливане, поговорим с Давидом Шарпом. Карьерный лифт Хамаса. В Газе ликвидирован свеженазначенный глава военного крыла группировки. О подробностях узнаем у Льва Нива. Ясли в обмен на несозыв. Ортодоксальные партии добились предварительного одобрения закона о яслях. Что это стоило коалиции? Спросим у Михаила Пелеверта. Террористы-беженцы. О нападении на израильтян на Кипре нам расскажет Олег Решетников. Квартиру на слово. Новый российский закон против несогласных уехавших. Попытаемся понять с Вадимом Клювгантом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
2: Здесь и сейчас.
0: Ну а начнем мы с грустных новостей о жертвах криминальных разборок. Продолжается разгул преступности в арабском секторе, сегодня в Галилейской Араре. В результате перестрелки между представителями семейного клана погибла 9-летняя девочка Лейла Джаджах, светлая ей память. Она стала 116-й жертвой убийств в секторе с начала текущего года. Что происходит? Попытаемся разобраться с Фидой Шхаде, сотрудницей штаба по борьбе с преступностью. Шалом нах Фидешхада, Мимате Арцили, Маавак Бепшия.
3: Шалом.
0: А с апреля ну Макара Барара.
3: לצערי, מקרה מאוד מתמרר. אנחנו היום חוגגים את חג הקורבן בחברה הערבית המוסלמית. וריב, לפי כאילו המשטרה, זה ריב בין ילדים שהתפתח והתערבו בהורים, ואחד מהם אותי אקדח. כרגע לא ברור אם זה האבא עצמו של הילדה, ובכדור, מה שנקרא כדור טועה, מה שהגיע לילדה, ילדה בת 6 בכיתה א', והודיעו שהיא נפטרה.
0: כן,
3: נפטרה,
0: אני...
3: היא לא נפטרה.
0: Они торгуем бюшетах. Да, сегодня отмечается праздник Курбан, и вот по словам Фиды, ссора между детьми из одной семьи. Один взял пистолет, и в результате погибла девочка 6 лет. К сожалению, у нас вот разные данные. То ли 6, то ли 7, то ли 9 лет. Вот разные источники сообщают разную информацию. А за Машани Иванты, Кирумия Нитуним Шела Минитунима Ришуним, Агирса Мирказиты, Ша Ильда Нерга Алидей Ав,
3: Шиукирен... Кирумия Аден Ло Амруйзе Бивада Утба Миштара, אבל אומרים שהם אחים, מתברר מי שרבו, שזה אומר שאו שהאבא שלה מי שירה או שזה דוד שלה, זה עדיין בתוך המשפחה. זה מקרה מאוד מצמרר, זה מראה כמה שאין דבר כזה כדור טועה. הכדור בסוף נכנס לגוף של מישהו ורוצח אותו. אין כדור באוויר להפחיד מישהו. זה גם נשק כנראה בלתי חוקי, בינתיים לא הודיעו במשטרה שתפסו את הנשק, אבל זה נשק בלתי חוקי בוודאות כנראה, שהוא לא אמור להיות שם.
0: Да, непонятно, до сих пор нету однозначной версии, кто убил, папа или дядя, то есть брат отца, но понятно, что, скорее всего, идет речь о незаконном оружии, хотя оружие до сих пор не нашлось, как говорит Шхада, что когда пуля летит из пистолета, в общем, она вот так попадает, и когда незаконное оружие, это ужас, и пока этот вопрос не решен. А иманим винна хонши зирата ируа ништефа. Вот лифне агата миштара в медубарбе сукшель масорет, нахон?
3: לא, זה לא סוג של מסורת, חשוב להדגיש את זה. זה קורה במקרים מאוד חריגים, וכנראה פה לפי ה... כאילו, מה שאנחנו שומעים מהאנשים שגרים בערערה, שכנראה שזה משהו שקרה שם, אבל זה לא מסורת, זה לא קורה בהרבה מקומות. לצערי, זה כנראה בגלל שזה בתוך המשפחה, אז רצו להעלים את הזירה, אז כנראה שתפו אותה. אבל זה עדיין גם לא בוודאות. המשטרה לא מסרה מידע כזה, או שהיא מסרה אולי כבר.
0: כבר מסרה את המידע, כן. אז תני לי לתרגם ברשותך.
3: אני יכולה להדגיש, כן, רק שאני אדגיש, שהיו כמה מקרים כאלה של שטיפה של הזירה, זה מראה שאין רתיעה מהמשטרה גם, חשוב להדגיש את זה, אבל זה מקרים שהיו ברצח בתוך אותו בית.
0: הבנתי.
3: מישהו מהמשפחה, ואז רואים שיש שטיפה של הזירה.
0: По данным полиции, место событий было вымыто до прибытия полиции. И, в общем, тем самым как бы были потеряны доказательства, улики. И я спросил, насколько это вообще традиция, на что мне было сказано, нет, это не традиция, но происходит время от времени, когда подобного рода трагические инциденты происходят в рамках одной семьи. Вот в рамках одной семьи произошло, и, видимо, для того, чтобы полиция не могла разобраться и сделать однозначные выборы, выводы, собственно говоря, место событий было убрано и вымыто. «Аз макурим колегали алимута зебе мигзар арави, а им еш орбекце аминора». כלומר, לאן אנחנו הולכים עם 116
3: קורבן... אנחנו בינואר 2026 החלטנו על הקמת המטה ארצי למאבק בפשעה, כי זה כבר לא אלימות, זה פשעה מאורגנת, מה שאנחנו נאבקים בו כרגע. הרעיון שלנו שאנשים עצמם יתחילו במאבק מקומי בתוך היישובים, ולאט לאט כאילו יחזרו יותר ויותר התושבים, האנשים הנורמטיביים, לתוך המרחב הציבורי שלהם, בתוך היישוב, ואז הפשיעה כנראה, يعني יש מחקרים שמראים בעולם שהפשיעה אז הולכת לשוליים ולאט לאט קצת מסתמצמת, אבל אנחנו צריכים את העזרת, يعني אחד, אנחנו רוצים שהמאבק הזה יהיה המאבק של כולם, של כל החברה הישראלית. שניים, אנחנו צריכים שהמשטרה תיקח גם אחריות ותתחיל לפענח תיקים ולשים אנשים בכלא. כי מי שרוצח הוא אמור להיות במקום אחד.
0: Иванте, значит, я спросил, что происходит вообще с этой волной насилия в арабском секторе, есть ли какой-то выход из ситуации, что ФИДА мне сказала, что да, вот они создали специальный штаб по борьбе с преступностью, это не насилие, это именно преступность, именно так к этому надо относиться, полиция тоже должна взять на себя ответственность, и надо понять всем нам, что это не проблема отдельного сектора, это проблема всего Израиля и всех израильтян. ושאלה האחרונה לרשותך, מה שקורה, נגיד, הפעם זה קרה בגליל, אבל אנחנו מקבלים דיווחים גם מהנגב וגם מהמרכז, האם סיבות שונות או שזה מין אותה תופעה?
3: לא, זה קצת שונה ממקום למקום, הפשיעה משתנה ממקום למקום, יש מקומות שהשוק השחור שולט ואנשים מקבלים הלוואות, וזה כאילו אחת הבעיות, במקום שהבנקים הרגילים ייתנו הלוואות ויש סירוב לחברה הערבית בבנקים, אז הם הולכים לשוק השחור. זה מה שנמצא יותר באזור המשולש גליל. יש יותר הלוואות בשוק השחור, ואז אם אתה לא עומד בתשלומים, יורים לך על הבית, ואז זה מתרחב. אם אתה לא יכול לעמוד יותר, ככל שהזמן עובר, זה מתרחב ויורים על אנשים אחרים במשפחה, ואתה יכול להיות בן אדם לא קשור, לא ידעת בכלל שיש הלוואה, פשוט יש לך אותו שם משפחה ויודעים שאתה קשור לבן אדם הזה. ויש שעה מסוגים אחרים, כמו כל הסיפור החשבוניות, או שזה טריטוריה, כאילו מי מחזיק בטריטוריה הזאת בעולם הפשעה, שזה יותר באזור המרכז לרום. אז זה כן משתנה, אבל בסוף יש סיבה אחת רשמית לגל הפשעה המאוד גדול. אחת זה הזליגה, בסוף הנשק הבלתי חוקי לא מגיע מהאוויר, מגיע מהנשק החוקי. אז כל הזליגה של הנשק זה אחת הסיבות הגדולות. והסיבה השנייה זה פענוח התיקים. סיימנו 2025 ב-8% פענוח תיקים.
0: כן, תודה רבה על השתתפות שלך בתוכנית שלנו. תודה רבה, ФИДА ШХАДЕ. Я последний вопрос. Я спросил вот то, что события происходят в разных частях страны, на севере, в центре, в Негеве. Одинаковые ли причины? На что было сказано, что, ну, в общем, есть общие причины, но есть и отдельные. Ну, например, на севере есть огромная проблема с черными судами. Дело в том, что в арабском секторе очень часто покупают не квартиры, а просто настраивают этажи в домах, и поэтому им не дают ипотеку, не дают машканту. Соответственно, черные суды, люди не могут иногда выплачивать, и тогда убивают даже не тех, кто взял суд, а просто людей с одинаковой фамилией. А где-то речь идет о протекшене, да, то есть люди как будто контролируют территорию, кто-то им не платит, где-то с вопросами бизнеса. Но в любом случае, безусловно, проблема — это оружие. Оружие когда-то было легальным, а потом его крадут, и оно становится нелегальным. О гибели 9-летней Лейлы Джаджах в результате разборки в Араре мы говорили с Видой Шхаде, сотрудницей штаба по борьбе с преступностью.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
2: Здесь и сейчас.
0: Израиль расширяет зону активных действий в Ливане. По сути, уже не скрывается, что мы получили негласное согласие Вашингтона и действуем не только в пределах зоны безопасности, но и севернее. Правда, Бейрут, а точнее шиитский район Дахия, все еще за пределами красных линий. Многих израильтян ситуация не устраивает. Вот что говорит один из жителей севера Таль Левит.
4: Питарона Ахичиеш. אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד.
0: Единственное решение, которое есть, если что-то происходит, то мы должны быть в Бейруте. Не должно быть игр, не надо играться, не надо рассказывать нам сказки, как мы типа продвигаемся там. Мы вынуждены растить детей в этом грохоте. Неважно, кто источник, Хизбалла или наша артиллерия. Дети не могут и не должны так расти. О подробностях событий на севере поговорим с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Добрый вечер, Давид.
5: Добрый вечер.
0: Военные действия в Южном Ливане за последние сутки стали явно масштабнее. Насколько они отвечают существующим угрозам со стороны Хизбаллы? То есть, в том смысле, насколько мы можем действительно пресекать их?
5: Они стали масштабнее, но не очень, если быть честным. Израиль не наносит удары в Бейруте, и это очень важно. Израиль также не ведет масштабных наступательных действий в Южном Ливане. Ведутся локальные наступательные действия. Все слегка затуманено. Цензура разрешает периодически сообщить, что вот там-то и там-то, и в том числе за Литани наши силы продвинулись. Здесь интересно видеть сообщения ливанских источников, где они замечали наши силы. И в самом деле кое-где есть продвижение, но всегда и это важно. Но всегда нужно видеть главную цель. Если не поставлена цель разгромить Хизбаллу в Южном Ливане целиком, то все это в Южном Ливане, я подчеркиваю, даже не во всем Ливане, а в Южном Ливане, что подразумевает занятие всей территории обитания шиитов в Южном Ливане, то мы должны исходить из того, что противник, то бишь Хизбалла, сможет обстреливать израильские силы, израильский север теми или иными способами, FPV-дронами, то, что сейчас особенно модно, а также традиционно ракетами и из минометов. То, что сейчас мало ракет относительно, ну, почти нет ракет по израильским, собственно, населенным пунктам севера, это то ограничение, которое на себя Хизбалла накладывает в рамках, так сказать, прекращения огня. Израиль не бьет по Бейруту, они не обстреливают в основном ракетами север, обстреливают наших солдат, а север атакуются FPV-дронами и другими БПЛА. Ну и, собственно, такова ситуация. Израиль мало бьет по целям в долине Бека, в Ливанской долине. Бейрут пока вне игры, масштабных наступательных действий нет. Соответственно, это лучше, чем то, что было еще X дней назад. Но в целом эта ситуация выгоднее Хизбалле, потому что когда Израиль не может воспользоваться не то чтобы всей своей мощью, но хотя бы значительной частью, а ВВС в Бейруте и так далее – это важнейшая составляющая, то для Хизбаллы, несмотря на тяжелые потери, ситуация терпима. Они теряют десятки боевиков в день в основном. Тут нельзя, не должно быть сомнений, это официальная информация. Десятки, а то и сотни целей уничтожают.
0: 600, сказал, за одну неделю. Вот Нетаньяху
5: за несколько недель. Он имел в виду, Нетаньяху имел в виду 600 с начала прекращения огня. То есть то я поясняю уже ситуацию, но это тоже немало. 600 с начала прекращения огня, а все вместе, видимо, к 2500 количество боевиков приближается, уничтоженных Хизбаллы. Но Хизбалла рассчитывает на то, что вот этими действиями день за днем, когда они раз в несколько дней им удается нанести нашим силам потери, когда есть раненые, когда мы слышим вот эти разговоры, вот прекращение огня, нас, израильтян, а вот обстрелы, вот удары, доколе, они рассчитывают, что на каком-то этапе Израиль сломается, отступит, и произойдет нечто подобное 2000 году, в том плане, что они смогут говорить, что они силой освободили территорию и, соответственно, добились своего. Ради этого они готовы пойти на такие потери, которые они несут сейчас. И, конечно же, главное – это их надежда на Иран. Они надеются, что не через день-другой, так через неделю-другую будет соглашение, и без них Иран не подпишет. И они видят, что это главная перспектива.
0: Ну, а американцы вот требуют, да, чтобы мы учитывали продолжающиеся переговоры с правительством Ливана, вообще, которые что-то делают Или вообще ливанская армия ушла с картинки абсолютно?
5: Ливанская армия на практике ничего не делает. Ну, символические вещи совершенно. То есть весь смысл, если мы говорим для Израиля в этих переговорах на данный момент, что эти переговоры в самом деле глубоко раздражают Хизбаллу, и они приводят к очень агрессивному дискурсу внутри Ливана, в том числе вот этим угрозам со стороны Хизбаллы чуть ли не попытаться сместить правительство силы. Ну, скажем так, повышает риски гражданской войны. Для них это риски, для нас это был бы вполне интересный исход, если бы, я говорю цинично, но то, что есть, то если бы началась в Ливане гражданская война и какие-то значительные силы выступили против Хизбаллы по принципу «была, не была», это в любом случае не было бы плохо. Но одно дело желаемое, другое дело действительное. В любом случае клин определенный и существенный между Хизбаллой и ливанским правительством и президентом это вбивает. Вот это, собственно, чуть лучше, чем ничего.
0: Ну, последний вопрос. Я вот буквально сейчас смотрю эфир КАН-11, и там говорится впервые предварительное сообщение, то есть, скажем так, ускоренное какое-то сообщение об атаке, вражеской атаке на севере. Значит, служба тыла и раньше говорила, вот позавчера, что она провела апгрейд системы раннего оповещения, и теперь жители севера раньше получают предупреждение. Вообще понятно, что сделала армия и сколько времени добавилось у северян?
5: Тут, если бы хотели, чтобы было совсем что понятно, они бы сказали, они предпочитают, чтобы, насколько я понимаю, на данный момент, чтобы это было немного туманно. Но, скажем так, запуски тех или иных устройств или боеприпасов, можно о них просигналить раньше при определенных обстоятельствах. Выигрыш от считанных секунд до десятков секунд – это то, на что рассчитывают, опять-таки, в оптимальной ситуации. Ну и, возможно, в случае с беспилотниками, когда они обнаруживаются издалека, можно дать сигнал предварительной тревоги хорошо заранее. Но есть одно «но» – неизвестно, куда он полетит, и, возможно, шанс на то, что тревога будет ложная, высок. И, соответственно, всегда стоит вопрос, а стоит ли рисковать ложной тревогой, нервировать людей, останавливать жизнь? А если потом окажется, что он и близко туда не долетит? Ну, в общем, дилемм там хватает. По крайней мере, десятки секунд для жителей Севера – это очень значительный отрезок времени. И это важно. Если это будет получаться, это достаточно важно.
0: Ну, вроде это уже начало не получаться, но, во всяком случае, анонсироваться. Спасибо за участие в нашей программе о ситуации в Южном Ливане. Мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
0: Мухаммед Уде поставил рекорд краткости пребывания на посту лидера военного крыла Хамаса в Газе. Не прошло и 10 дней с момента его назначения, как он был ликвидирован прицельным ударом ВВС Израиля. Все это происходит на фоне сообщений о встрече главы Шабака Зини с видным палестинским деятелем, одновременно крупным эмиратским предпринимателем Мухаммедом Дахланом. Газа вновь возвращается в информационную повестку дня. Обсудим тему с Львом Нивом, подполковником разведки в отставке. Добрый вечер, Лев.
6: Добрый вечер.
0: Тут в прессе возникла небольшая путаница. Значит, сообщалось о ликвидации Мухаммеда Уда и одновременно некого главы разведки Хамаса. Это та самая должность, которую Уда занимал ранее. То есть получается, что мы ликвидировали и Уда, и некого, как бы, не знаю, преемника его. Я правильно понимаю?
6: Я не знаю, я видел только одно сообщение. Ликвидировали Уду. Уду до этого был главой разведки Хамаса до вступления в должность убитого.
0: Ну да, ну вот, видимо, и того, и другого. Или, точнее, вот другого, мы не знаем пока его имя, да, в общем, наверное, не так важно. При этом Уда был ликвидирован за пределами желтой линии. Значит ли это, что у нас есть взаимопонимание США по поводу подобных действий по всей территории Газы?
6: Наверное, да, это тактические удары, это ничего, в принципе, дело не меняет.
0: Ну да, но в любом случае, как бы это звучит как ранее, могли бы это оценить как нарушение. Но во всяком случае.
6: Нет никакого нарушения. Uh-huh. Судя по всему, Израиль может заявить, что он готовил какую-то операцию мелкую, более или мелкую или крупную против нас, и до этого его ликвидировали. Теперь... Я думаю, что здесь дело не решается, это скорее успокоить успокоить и показать, что армия что-то делает в Газе.
0: Теперь говорят, что руководителем группировки станет Имад Акель, которого называют последним представителем военного руководства Хамаса. Ранее он занимал должность главы штаба тыла Хамаса. И если он, или точнее, когда он будет ликвидирован, то в целом в руководстве Хамаса не останется никого, кто руководил боевиками до 7 октября. Можно ли будет говорить о неком качественном изменении ситуации в Газе?
6: Не думаю. Я думаю, что всегда ликвидируют какого-то из лидеров Хамаса. Есть такие в Хамасе, которые радуются, что они могут подняться по должности. Нет, я не думаю, что это что-то изменит коренным образом. Это может на какое-то время внести какой-то разлад или беспорядок в командовании Хамаса, но принципиального значения это не имеет.
0: Известно, что Давид Зини, новый глава Шабака, встречался с Мухаммедом Дахланом, который сам уроженец Газы, но он Фатхи, то есть, соответственно, как бы представитель вражеской Хамасу группировки. О чем могла идти речь, и может ли Дахлан возглавить Газу, как об этом говорилось множество раз в ходе войны?
6: Смотрите, Дахлан уже не ребенок, ему 65 лет. Я не знаю, захочет ли он когда-нибудь или в ближайшее время брать власть в Газе, даже если что-то случится и будет там какой-то переворот, то что мне трудно поверить. В любом случае, он представитель того, что мы называем палестинской автономией в той или иной степени, и Фатаха, и поэтому я не знаю, захочет ли Израиль поставить его во главе Газы, возможно ли это, захочет ли он сам, имеет ли он сообщников. Не знаю. Трудно сказать, что надо действительно разбираться в тонкостях внутренних разборок среди палестинцев. Мухаммед Дахлан знает хорошо иврит. Он был когда-то после Осло нашим достаточно сотрудничал с нами в той или иной степени, и поэтому с ним можно говорить. Вопрос, что из этого выйдет, это другой.
0: Но вообще сам факт, то, что представитель израильской власти встречается с Дахланом, мы вроде бы много...
6: Ну окей, раз... для этого существуют спецслужбы, которые встречаются с различными людьми, которыми или представителями, которыми официально назначены этих отношений. Это в порядке вещей.
0: То есть просто раньше мы говорили, что ни Хамаса, ни Фатха, никого,
6: да,
0: только какие-то,
6: да,
0: технократы.
6: Значит, я просто не понимаю тогда с кем. Потому что это действительно две единственные силы, с которыми можно говорить. Дахлан, он явный Фатах, он не менял свои позиции, он может быть в оппозиции к Абу Мазану в том или ином смысле. Но он Фатахник, и поэтому это может о чем-то говорить. Не знаю, является ли Зини подходящей персоной разговаривать с ним, но если израильское правительство послало его, значит, она считает, что он подходит.
0: Ну, он глава Шабака, так да. Что здесь не дать, не взять.
6: Глава Шабака, не знаю, подходит ли Зини в силу своих политических взглядов. Но это не в этом дело, он исполняет указы премьер-министра.
0: Как бы, да, мы сейчас не об этом говорим, но при этом Дахлан, что любопытно, он же проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и, как известно, является то ли миллионером, то ли миллиардером, там, в общем, разные есть оценки, то есть, по сути, это в рамках наших таких новых военных братских отношений с Эмиратами.
6: Можно как-то? Это не знаю, там, братских отношений, но он действительно может быть вполне возможно, что он может быть подходящим кандидатом, если будут подходящие условия. Я пока этого не вижу.
0: Ну, последняя тема. Совет мира переживает непростые времена. Говорят, что ему остро не хватает финансирования. Что мы можем фиксировать? Что у структуры ничего не получилось или такая оценка слишком преждевременна?
6: Ну, это изначально было очень, я бы сказал, проблематичное решение, проблематичный ход. И то, что не хватает финансирования, тоже было понятно, что так и будет. Ну, смотрите, я не знаю, что из этого может выйти. Это чисто вопрос такой, на который требуется очень много информации, которую ни вы, ни я не располагаем. Я не думаю, что Совет мира на сегодняшний день может иметь даже с каким-то финансированием. может иметь какое-то значение. Единственное, что можно делать, это кормить газу.
0: Ну да, но пока денег на это тоже не хватает. Там все,
6: да, которые были прежде, прежде всего зарплаты для служащих, да.
0: Готовы были давать по миллиарду, а дают по нескольким десяткам миллионов.
6: Ну, понятно, было ясно, кто хочет кормить палестинцев.
0: Это правда. О ситуации в Газе. Спасибо за участие в нашей программе. О ситуации в Газе мы говорили с Львом Нивом, подполковником разведки в отставке.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну а теперь поговорим о делах наших политических. Голосование в парламентской комиссии по законопроекту о роспуске Кнессета состоится уже в следующий понедельник. Тогда же, по слухам, может произойти и голосование в самом Кнессете. Мы движемся к предвыборным кампании на всех парах, а точнее уже находимся в ее эпицентре. О последних новостях электоральной кампании поговорим с Михаилом Пильвертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Добрый вечер, Михаил.
7: Добрый вечер, Миша.
0: Итак, начнем с сообщения, что в следующий понедельник пройдет голосование в парламентской комиссии по законопроекту о роспуске Кнессета, когда закон может быть вынесен для утверждения в трех чтениях.
7: Ну, на этом этапе это еще неизвестно. Быть может, он только в первом чтении будет вынесен. Что довольно точно, что выборы 1 сентября уже не состоятся, а состоятся где-то между 8 и приблизительно 20, да, 8 сентября и 20 октября. И чтения, первое, второе и третье чтение о роспуске Кнессета могут растянуться на несколько недель, в чем Бенямин Нетаньяху все еще заинтересован. И есть не только закон о призыве, да, которым он может подкупить, скажем так, в политическом смысле ультрарелигиозные партии, но и какими-то другими такими точечными бюджетными ассигнованиями. Поэтому я бы не был уверен, что в понедельник Кнессет сам себя распустит. Парадоксально, но и многие представители оппозиции нынешней тоже не прочь еще несколько лишних месяцев посидеть в своих тепленьких креслах, учитывая, что не все из них будут в следующем Кнессете.
0: Ну и вообще не факт, что, например, 15 сентября удобны для партии оппозиции. Все-таки это праздники, и многие избиратели тоже будут находиться в отпуске, возможно, не в Израиле. Если будут летать самолеты, то тут тоже возникает масса вопросов. Так что какая дата удобна для оппозиции, это вечный вопрос. Потому что я действительно вижу, как партии коалиции договариваются о дате. Кто-то хотел 1 сентября, уже не получилось. Теперь вот действительно выбор там между 8-м, 15-м, там или 27 октября, а оппозиция не участвует в этой дискуссии. Ей вообще не интересно.
7: Ну, очень сложно угадать, да, такой, ответить на такой технический вопрос. То есть, с одной стороны, понятно, что люди религиозные в период, то, что называется, слихот, да, они будут особенно, быть может, дисциплинированными и отзовутся на призыв религиозных авторитетов и лидеров прийти голосовать. С другой стороны, часть из них может вполне находиться, да, где-нибудь в Украине.
0: Но это они уже вернутся. Нет, это уже после, если я правильно

0: Понимаю, после Рош-Шана, то есть как бы люди уже вернутся с паломничества.
1: Речь идет о между Рош-Шана, то есть если речь идет о 15 числа, да, и Йом-Кипуром. Как мы понимаем, непонятно, да, в сентябре будут ли летать самолеты, какие из них будут летать. Ну, то есть здесь есть такое много непредвиденных, как бы, таких технических моментов, которые предсказать невозможно. В общем и целом, религиозным, скорее всего, да, голосование во время праздников это лучше, а для светских скорее хуже, потому что, как правило, светские на период этих каникул, это еще и школьные каникулы, сам по себе знаю, часто улетают за границу.
0: Поэтому... Ну да, но при этом вот я обращаю не первый раз внимание, что они не участвуют вообще в этом процессе. Никоим образом не влияют.
1: Они как бы участвуют, но посильно. Во-первых, мы видим, что коалиция все еще гораздо более сплочена, чем оппозиция. И законопроект о роспуске КПСС, кстати, принадлежит именно коалиции, а не оппозиции. Поэтому у них есть, в принципе, такая техническая фора. Да? Они могут, в принципе, этим законом подавать этот закон, выносить его на обсуждение тогда, когда им выгодно. Оппозиция, с одной стороны, делает как бы вид, что ей выгодно пойти на выборы прямо сейчас. Не, но, повторяю, у них мало инструментов реальных, чтобы на это как-то повлиять. Кроме того, уже есть некое предположение у оппозиционеров, что вполне возможно, что октябрь это даже лучше.
0: Не, ну, когда? Как мы сказали, что это уже рабочие... Не, а давайте двигаться вызовет дальше.
1: Коннотацию, секунду, вызовет у некоторых избирателей коннотацию с октябрьскими трагическими событиями 23-го года, и, быть может, это... Не самое хорошее, чего бы хотел Нетаньяху.
0: Это и правда, так, но 27 октября это уже после. Ну, в общем, да, это интересная торговля. Видимо, нас будет преследовать еще как минимум пару недель, когда уже мы окончательно выйдем на как раз октябрьские даты. Но сегодня Кнессет 44 голосами за, а против 37, утвердил в предварительном чтении законопроект об изменении порядка субсидирования яслей. Так теперь право на субсидию устанавливается на основании доходов матери ребенка, без учета отца, который, возможно, является уклонистом от армии. Как сообщают СМИ, в частности Вайнет, голосованию предшествовал ультиматум депутата Ядута Тора Моши Гафни, который сказал, что если этот закон не будет утвержден, его партия поддержит создание государственной комиссии по расследованию резни 7 октября. Тут сразу два вопроса. Если закон будет принят, насколько он будет противоречить решению Багаца, который говорил о том, что, в общем-то, должна быть связь такая, и перевод как бы на статус матери не совсем законен. А во-вторых, правильно я понимаю, что и партии коалиции, и ортодоксы признают, что госкомиссия по 7 октября стала жертвой партийных интересов?
1: Ну, в ответ на ваш второй вопрос, конечно, стало, да, только слепой этого не увидит. Во-вторых, решения Багац уже давно стали исключительно рекомендательными.
0: Например, как Генассамблея ООН буквально.
1: Ну, приблизительно, да, только как бы наши. У Багаца нет особой возможности принудить правительство соблюдать, например, закон о призыве или следить, что правительство не передает бюджеты в учебные заведения, в которых не изучаются обязательные предметы. Мы уже на протяжении последних месяцев видели, что у правительства есть много таких потайных лазеек, через которые как бы бюджету продолжают передавать. Так же, как и, например, у министра обороны есть возможность не призывать тех, да, ту категорию граждан, которых он призывать не хочет. Поэтому здесь, да, то, что вытирают ноги об Багац, меня в меньшей степени удивляет. Относительно закона о субсидировании продленок, мне, с одной стороны, не совсем понятно, чем это поможет ультраортодоксам, потому что в ультраортодоксальных семьях, как правило, женщины работают, и поэтому их заработок будет учитываться при, да, выделении вот этой социальной помощи. Но, с другой стороны, таким способом ультраортодоксы хотят обойти тоже, кстати, решение Багац, который запретил, в принципе, да, дезертирам претендовать на, да, получение вот этой помощи, социальной помощи от государства.
0: Ну, они как Иран, я так понимаю, которые пытаются показать своим избирателям, что вот здесь мы победили. Неважно в чем, главное показать свою победу.
1: Ну, слушайте, им надо сохранить вот это единство, сомкнуть, сплотить ряды и доказать как бы полезность, да, существования всех этих религиозных партий. К сожалению, я должен признаться, что они это делают гораздо более активно, чем, например, светские в Израиле, которые все время надеются, что кто-то другой будет дуть в нашу...
0: Ну, а с другой стороны... Вот... С другой стороны, вчера Голан, Яир Голан, лидер партии демократов, заявил на встрече с активистами, что он и его партия готовы договариваться с ортодоксами, но не с Ликудом, но и Бен-Гвиром и Смотричем. В связи с этим, стоит ли опасаться, что и с альтернативной коалицией судьба всеобщего призыва продолжит оставаться желаемым, но недействительным?
1: Ну, я на этом этапе не понимаю, как следующая коалиция сможет принять, да, если она будет состоять из оппозиционных партий, как она сможет принять эти сложные решения с тем таким минимальным перевесом, который сейчас, да, вот по опросам общественного, по опросам по результатам политических опросов, они получают там около 61 в лучшем случае голоса, и без арабских партий, которых они обещают как бы в коалицию не брать, непонятно, как, да, такое хрупкое большинство сможет принять столь сложные вопросы, поэтому ответы. Я думаю, что у нас впереди такая турбулентность, очередной политический тупик, или как раскол, например, какой-нибудь большой партии, например, партии Ликуд, быть может, из нее уйдут принципиальные люди, которые считают, что дальше так жить нельзя и надо что-то в корне менять. В принципе, демография играет на руку ультраортодоксам. Они об этом говорят последние 25 лет. Мы как бы к этому не прислушивались, считали, что это как бы преувеличение. Но вот мы сейчас видим, что это ровно то, что произошло, что обещал, происходит. Например, тот же сам Гафни, когда говорил, что подождите, через поколение вы увидите, что ничего уже сделать нельзя будет. Вот приблизительно это мы сейчас и наблюдаем. Сегодня Гафни подал дополнительный пример того, да, напомнил всем нам, что ультраортодоксам правительство государства нужно только, если оно обслуживает их интересы. Да, когда он заявил о том, что местные религиозные депутаты, да, призвал их не сотрудничать с полицией, потому что они наносят невероятный ущерб Торе и еврейскому иудейскому миру.
0: Ну да, его избиратели послушались и устроили погромы.
1: Это называется анархия, и на самом деле в израильском законе есть даже статья, которая называется амрада, то есть это призыв к неповиновению властям, наверное, в государстве правовом.
0: Пришла пора его использовать. Михаил, я хотел последний вопрос, буквально полминуты остается, просто без него трудно двигаться дальше. Арабские партии сегодня сообщают, что опять они близки к подписанию соглашения о создании технического списка. То, что он технически, настаивает Рам. Чем технически отличается от практического вообще?
1: Ну, все-таки Рам, мне кажется, да, отличается от Хадаша, от Балада. Мансур Аббас в гораздо большей степени практик. Он не исключает того, что он будет частью следующей коалиции. Он хочет влиять изнутри. Это в основном его и отличает от других арабских депутатов. Мне кажется, что вообще, в принципе, единственное, что может всерьез повлиять на расстановку сил в израильском обществе и в израильской политике, это вот объединение арабов. Если они объединятся, по разным опросам, они могут получить 13-17 мандатов, и тогда, в принципе, весь расклад сил политически будет каким-то другим. Никакого другого особого геймчейнджера я на горизонте не вижу. Но другой потенциальный геймчейнджер, это если неожиданно русскоязычные или, скажем так, репатрианский голос объединится вокруг каких-то, знаете, таких якорных, либеральных, патриотических вопросов и пойдет голосовать организованно за кого-то, но пока что это вот...
0: Пока я думаю, что у арабов больше шансов пойти организованно голосовать. Тем более, кстати, что любопытно, как раз Мансур Аббас из Рама говорил, что они за службу, но не в армии, а в альтернативную службу. В общем-то, тоже решение, которое, кстати, поддерживается Гади Азинкотом. Спасибо за участие в нашей программе. О последних новостях электоральной кампании нам рассказал Михаил Пельверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность».
1: Спасибо, Миша.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаются грустные эксцессы, связанные с антисемитскими нападениями в разных странах мира. В печально известном еврейском квартале Лондона Golden Green вспыхнул крупный пожар в кошерном магазине. Крупнейшем, кстати, магазине британской столицы. А на Кипре, в старом городе Никосии, два сирийских беженца напали на трех израильских туристов. Поговорим о последней истории с основателем сообщества Cyprus IT, жителем острова Олегом Решетниковым. Добрый вечер, Олег.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Итак, трое израильтян стали жертвой нападения. Что вообще еще известно об этом инциденте?
3: Ну, подробностей сильно нет. Как это произошло и так далее не описано. Просто люди шли по улице, на них по какой-то причине напали двое других людей. Выяснилось, что это два сирийца были, их сразу задержали. Один из израильтян попал в больницу с травмой уха. Это было вчера, а сегодня уже министр миграции объявил, что эти двое сирийцев лишились статуса беженцев и начата процедура их депортации с Кипра. В последнее время Кипр проявляет нетерпимую позицию к тем, кто нарушает его законы и находится на Кипре по статусу беженцев, ВНЖ и так далее. Посыл такой, что если вы живете в нашей стране, пожалуйста, соблюдайте наши законы.
0: Но вообще такая оперативная реакция, она всегда столь молниеносна? Или вот в данном случае такое некое исключение из правил?
3: Нет, на самом деле это именно свежие веяния, которые начались буквально несколько месяцев назад. Нетерпимость к нарушителям законов, которые не являются гражданами Кипра.
0: А много вообще на острове сирийцев, насколько они опасны для израильских туристов?
3: Слушай, ну, наверное, около 12-14 тысяч здесь находятся по данным статистики. Последний, это 24-26 год статистика, но там указано, что большая часть это мужчины, наверное, 8-10 тысяч из них мужчины. Вопрос опасности, ну, наверное, это какие-то исключительные ситуации, которые происходят. Потому что большинство, ну, либо сирийцев где-то работает, либо находится в лагерях мигрантов. Ну, то есть взаимодействие небольшое. И на Кипре действительно нетерпимое отношение правительства, полиции, миграйшена к таким вот ситуациям. Но при этом на Кипре демократия, и можно идти с лозунгом «Free Palestine» и так далее. Это ок.
0: То есть одно другому не мешает. Кстати, про «Free Palestine». Вообще, насколько, какие вообще настроения на острове? Там недавно много писалось о популярности разного рода теорий заговора, о том, что будто евреи скупают недвижимость на острове, чтобы объявить его новым Израилем. Вот подобного рода странные конспирологии все еще муссируются или как-то люди прозрели, осознали или еще что-то?
3: Слушай, ну это муссируется как бы всегда и везде. Ты же знаешь, почему на Кипре воды нет? Ну да. Ну, конечно, в качестве шутки.
0: Кто бы был бы удивлен.
3: Да, на самом деле ситуация такова, что Кипр – это демократическая страна, прям буквально в смысле слова, и здесь партии есть разные. Есть партии там очень левые, есть правые, есть центристские, есть националистические более. И вот буквально недавно были выборы в парламент на выходных, и, естественно, перед этими выборами разыгрывались разные карты, те, которые позволяют перейти на свою сторону больше электората. И если людям рассказать, что кто-то скупает их землю, их небольшую страну, то это позволяет как бы подсветить проблему. Но заметь, что если кто-то покупает, значит, кто-то им это продает. Кто-то получает за это деньги. То есть в этом же, наверное, больше проблема.
0: Ну вот в палестинской автономии, кстати, палестинской автономии за продажу земли или недвижимости евреям смертная казнь. Так что есть решение вопроса. Насколько я знаю, на Северном Кипре, вот на турецкой части острова, там в результате произошел весь слом недвижимости из-за того, что вот они как бы тоже опасались, что евреи злые скупают недвижимость. Так там в итоге теперь какие-то налоговые сложности.
3: Давайте сразу поправлю. Нет никакой турецкой части. Есть территория Республики Кипр, которая оккупирована.
0: Да, согласен.
3: Там находится незаконное государство, которое признало только Турция и пытается иногда признать Азербайджан, но вот не очень. Там законы могут быть вообще любые, они могут меняться как угодно. Это не относится к Республике Кипр никак. Это давняя такая боль, длится уже много лет, и решение никак не найдено. И давай это отставим в сторону и вернемся на Республику Кипр, на нормальную законную страну.
0: Кто победил, кстати, на выборах-то? Вот те, кто победили, как они к нам относятся?
3: традиционно тут набирались голоса именно парламентские. Сколько партий будет в парламенте? 6 партий прошли в парламент. Традиционно демократы, DC. Вместе с ними партия трудового народа, которую можно отнести коммунистам, АКЕЛ. Это давние партии. Партия националистов, ЭЛАМ. Те, которые как бы ведут антимигрантскую политику. И две новые партии. Партия бывшая... еще одна демократическая партия ДИКО и две новые партии, партия бывшего генпрокурора, который как раз-таки выбирал нетерпимую позицию в ситуации с золотыми паспортами, многие, наверное, слышали. Вот, и партия блогера, который нечаянно каким-то образом, как все думают, что нечаянно, на самом деле он собрал большой электорат, он победил в свое время на выборах в Европарламент от Кипра, как независимый блогер. А теперь сделал свою партию, и с этой своей партией прошел еще в парламент Кипра дополнительно. То есть это чисто блогер, который вот
0: бывает, знаете, активный. Так вот, в итоге коалиция будет про для нас хорошая или плохая, вот для израильтян и, может быть, евреев отдельно?
3: Не будет коалиции, потому что... Как начали говорить, что Кипр демократическая страна, и интересы тут разные. И какие-то интересы более левые, какие-то центристские, какие-то более правые. Так вот, некоторые партии, условно говоря, против мигрантов вообще всех. Ну, не любят тех, кто приехал и что-то здесь скупает, а поскольку приехали богатые люди из экс-СССР, из Израиля, из Китая, арабы, кто покупает землю, недвижку, это не нравится. Вопрос, что кто-то же это продает?
0: Понятно. В общем, будет бороться. То есть бороться будут не с теми, кто покупает, а с теми, кто продает. Я правильно понимаю?
3: Нет, не борются. Это же свои граждане. Нельзя же назвать врагом своего гражданина. А к Израилю отношение... смотря у кого. Если мы говорим про туристический сектор, то сейчас туристы из Израиля очень хорошо поддерживают местный туристический сектор, гостиницы прилетают, много тратят, как ни странно. То есть средний чек достаточно высокий, затрат на Кипре. Хотя для Израиля это не характерно. Но с другой стороны, вы тратите здесь гораздо меньше, чем мы
0: себя на родине. Да, у вас любой крупный чек, он примерно треть от нашего мелкого чека. Вот, поэтому такая история. Спасибо. Огромное спасибо за участие в нашей программе. О нападении на израильских туристов в кипрской Никосии нам рассказал основатель сообщества Cyprus IT Олег Решетников.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и последняя, но не менее интересная новость. Даже если вы, в отличие от меня, кстати, не иностранный агент, но у вас остались какие-то активы в России, включая счета, автомобили, квартиры и так далее, то отныне вы все на крючке. Согласно принятому Госдумой закону, собственность граждан России, уехавших за рубеж, может быть арестована в рамках возбуждения административного дела. Причиной могут стать... сравнение действий российского руководства с нацистским, дискредитация действий российской армии или, внимание, злоупотребление свободой слова. Как будет работать новый закон и в чем опасность для израильтян, спросим у адвоката Вадима Клювганта. Добрый вечер.
4: Добрый.
0: Итак, первый вопрос. Насколько вообще это все законно? То есть, такой, а так можно было без суда и следствия арест в качестве обеспечительной меры? И сразу, это только арест или и одновременно конфискация?
4: Михаил, вот эти все вопросы мы сможем обсуждать конкретно, применительно к какому-то конкретному случаю, когда закон будет применен. Сейчас речь идет о том, что сам закон только принят во втором и третьем чтении сразу. Он еще должен пройти, ну, пройдет, конечно, тут сомнений нет, Совет Федерации Президента. С 1 сентября в этом случае он вступит в законную силу и начнет применяться. Так что есть время, во-первых, для профилактических мероприятий, чтобы крючок не был таким опасным и многожальным.
0: Ну, а вообще для израильтян русскоязычных есть риски, ну, вот не иностранных агентов, просто людей, которые здесь живут, там публикуются в сетях разного рода информацию, свои политические взгляды?
4: Для израильтян, как и для британцев, американцев и кого угодно, кто говорит по-русски и интересуется российской современной тематикой и комментирует ее публично при этом, конечно, риск есть. Надо аккуратно следить за своими публичными высказываниями, если есть желание не оказаться на этом крючке. Но потому что крючок на самом деле опасный. Вот формулировки закона, я имею в виду тех составов административных правонарушений, в связи с которыми может применяться арест имущества, достаточно такие широкие, с принципом правовой определенности не очень дружащие. Соответственно, предел для усмотрения, а значит и для произвола, такой достаточно простор широкий.
0: Ну, знаете, скоро вот, в Тель-Авиве пройдет гей-прайд, да? В России ЛГБТ, значит, считается неким там мировым экстремистским сообществом. И вот израильтянин публикует в соцсетях своих фотографии с прайда. Он сразу рискует потерять квартиру в России, я правильно понимаю? Ну, если она есть, естественно.
4: Он рискует тем, что в отношении него может быть начато вот это дело об административном правонарушении. А там уж, как говорится, повезет, как карта ляжет. Риск такой есть по любому делу, абсолютно по любому, без всяких исключений, по любому делу, которое касается человека, не обязательно даже имеющего российское гражданство, кстати говоря. Вот. Но который обидел интересы Российской Федерации, как их понимает современное российское законодательство, вот каким-то таким способом запрещенным. То есть возбуждается, и у которого есть в России, соответственно, активы какие-то в виде недвижимости, автомобилей, денег на банковском счете и чего-то такого.
0: Вот, и вот по поводу денег, смотрите, есть много пожилых израильтян, которые получают пенсию из России, ну, когда-то они там работали. И при этом они активно тоже делятся там своими взглядами, ну, не знаю, например, там, что ливанская Хизбалла во многом была вооружена российским оружием. Ну, в общем, мы это знаем, мы это видели фотографии, понимаем там, почему. Вот эта пенсия может их поставить под риск получения пенсии?
4: Ну, пенсия, как правило, в России у таких людей не хранится, насколько я понимаю.
0: В последнее время
4: большие задержки, но вообще-то она либо перечисляется сюда, вот, либо там кто-то ее по доверенности или как-то еще получает. Ну, в общем, она не накапливается в каких-то значимых размерах, как правило, как я понимаю, на счетах в российских банках. Но и любые другие средства, которые на таком счету окажутся у такого человека, они могут, да, попасть под арест.
0: То есть, в общем-то...
4: Там штрафы за эти правонарушения, ну, они варьируются за разные по-разному, но до 4000 рублей доходит за некоторые из них.
0: А в качестве обеспечительной меры...
4: В качестве обеспечительной меры может быть применен арест имущества, потому что к человеку, который не находится в России, нельзя применить административное наказание в виде, например, административного ареста или там исправительных работ. Только штраф. Соответственно, штраф нужно обеспечить. Ну, формально декларируемая логика законодателя такая. Но при этом интересная деталь. Вот сейчас действующим законом предусмотрена возможность ареста имущества по делам об административных правонарушениях только юридических лиц.
0: Да, у нас
5: проникновение
0: беспилотника на севере. Да, продолжаем.
4: Только для юридических лиц пока, и только за два вида административных правонарушений, совершенных юридическим лицом коррупционного характера. Теперь появляется с этим законом возможность наложить арест и на имущество физического лица. И при этом, если в отношении юридических лиц установлено ограничение, что арестованное имущество, его стоимость, не должна превышать размер предполагаемого взыскания штрафа, то в отношении физических лиц такого ограничения вот этот новый закон не предусматривает.
0: То есть, в общем, есть пространство. У меня просто есть еще один вопрос.
4: Чтобы обеспечить штраф, например, 100 или 200 тысяч рублей, может быть арестован дом, например, или автомобиль стоимостью там несколько миллионов рублей.
0: Да, последний вопрос, буквально вот на полминуты, если возможно.
4: Да.
0: Там еще один закон утвержден в Госдуме. Теперь российская армия может действовать в любой части мира для освобождения незаконно арестованных россиян. Как мы понимаем, это аналог американского закона, так называемого ОГАГИ. В Израиле в связи с этим тоже говорят, может, и нам надо принять нечто подобное, учитывая ордеры на арест, выданные в Международном уголовном суде.
4: Ну, вопрос только в том, можно принять все, что угодно и назвать законом. Вопрос только в том, насколько это будет иметь черты действительно права, такой закон, да? И главный вопрос в том, насколько он будет иметь механизм исполнения. Вот если ответы на этот вопрос удовлетворительные есть, дальше можно что-то обсуждать. Если их нет, это просто болтовня.
0: Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. О последних законодательных изысках Кремля мы говорили с адвокатом Вадимом Клювгантом. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Михаил Ольшванг. У микрофона был я. Пик событий пройден. Я, Михаил Гуревич, прощаюсь с вами.

0: новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Уважаемые радиослушатели, добрый день. Сегодня я посвящаю программу поэзии, творчеству и годам Давида Самойлова. Поэзия Давида Самойлова, но если говорить проще, Давид Самойлов, его можно назвать нашим современником, рожденный в 20-м году, ушедший в 1990-м. И он действительно является одним из ярких представителей того самого военного поколения, но вместе с тем это был поэт совершенно особого стиля, который и причислял себя к поздней пушкинской плеяде.

Свою первую книгу Давид Самойлов издал почти в 40 лет. В 60-е и 70-е он был одним из самых любимых популярных поэтов советской интеллигенции. Как писал о нем Евгений Евтушенко, тихо оказавшийся классиком. И наиболее узнаваемые строчки его о войне – сороковые, роковые, военные и фронтовые. Песню на стихи Давида Самойлова «Сороковые, роковые» вы услышите в исполнении Виктора Берковского на его же музыку.

Небольшая история перед следующей песней, всем хорошо известной, в данном случае в исполнении Владимира Кочина. Моцарт очень тепло и с большим уважением относился к своему старшему коллеге Иоганну Михаэлю Гайдну, младший брат композитора Йозефа Гайдна, с которым они в Зальцбурге вместе находились на службе архиепископа Колоредо. И однажды Моцарт узнал, что Колоредо заказал Михаэлю Гайдну 6 дуэтов для скрипки и альта. Но Гайдн тогда тяжело болел. Йоганн Михаэль Гайдн, не вставая с постели, и потому не мог закончить работу, сочинив только 4 дуэта. Архиепископ отказался платить ему гонорар, пока не получит все 6. И Гайдн сидел совершенно без денег. Моцарт вошел в положение младшего брата композитора Йозефа Гайдна и за несколько дней написал 2 недостающих дуэта для скрипки и альта.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

0: Михаил Казаков. Человек, который чувствовал поэзию, как мало кто умел. Он писал: «Понимаете, сам я выразить свои чувства так не смогу. Мы же как собаки, все-все понимаем и сказать не можем. За нас говорят поэты, и в радости, и когда я, бывает, выпиваю, люблю читать стихи». Михаил Казаков читает стихи Давида Самойлова.
1: Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстракт. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железо, и леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, вроде ветер тянет к лету, а укаемся мы с Сережей. Но леса нет, и эхо нет. А я все слышу, слышу, слышу, и голоса припоминаю. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.
0: Татьяна и Сергей Никитины. «Двенадцатая ночь» в переводе Давида Самойлова. Песнь «Шута».

0: Давайте защитим людей от войн, обмана и насилия. Иначе для чего нам крылья орлов, пегасов, лебедей? Давайте проясним мозги, запорошенные враждою, промоем светлой водою глаза невидящих низги. Давайте выправим хребты, замлевшие дугообразно, иначе назначение праздно поэзии красоты. Давайте наше ремесло сравним с искусством врачевания, ведь нету лучшего призвания, покуда существует зло. И люди будущей земли, быть может, скажут нам спасибо. Мы быть прекраснее могли бы, но быть уместней не могли.
1: Определяя свое собственное ощущение, поэтическое самоощущение, Давид Самойлов писал: «У нас было все время ощущение среды, даже если точно поколение». Даже термин у нас бытовал до войны – поколение 40-го года. К этому поколению Самойлов относил друзей поэтов, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. И именно их гибель Самойлов ощущал как самое большое горе.

Ну и посвящение человеку, чей голос вам хорошо знаком, равно как и роли. Они очень дружили, дружили письмами, встречами, жизнью. Ты, Зяма, на меня в обиде, я был в не наилучшем виде. Но по завету сердцеведа не верь поэту, деда. Мой друг, считай меня Мазепой, а если хочешь, даже Карлом. Но в жизни, друг, в моей нелепой, есть все же многое за кадром. А там, за кадром, милый Зяма, быть может, и таятся драмы. Давай же не судить друг друга и не шарахаться с испугу. И это... лучшая услуга, что можно отказать друг другу. И, может, каждая победа всего лишь наше поражение. Поверь, поверь поэту деда и позабудь про раздражение.

0: Когда-нибудь я к вам приеду, когда-нибудь, когда-нибудь, когда почувствую победу, когда открою новый путь, когда-нибудь, когда-нибудь, когда открою новый путь, когда-нибудь я вас увижу, когда-нибудь, когда-нибудь. И жизнь свою возненавижу, и к вам в слезах паду на грудь, паду на грудь. Когда-нибудь я вас застану растерянную, как всегда. Когда-нибудь я с вами кану в мои минувшие года. Когда-нибудь я вас застану растерянную, как всегда. Когда-нибудь я с вами кану минувшие года. Когда-нибудь, когда-нибудь, в мои минувшие года.
1: Август.

Давай поедем в город, где мы с тобой бывали года, как чемоданы.

я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что не

Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали.

то делать, родная, метильный балет не трогает мерзлой земли. Куда мне девать лотерейный билет, в котором сплошные нули? Попробовать счастье в другом тираже.

действительно стала очень известна тогда в Советском Союзе, она стала известна вне Советского Союза. Стоит лишь подчеркнуть, травля Бориса Пастернака, которая, можно сказать, привела в итоге к его гибели, началась не из-за романа «Доктор Живаго». Он лежал в редакции «Нового мира». Его обещали напечатать. Из-за присуждения Нобелевской премии, что сказать, скандал не хотели устраивать до последнего, боясь испортить новый имидж Советского Союза. Тогда к власти только пришел Хрущев. Возможно, что все сошло бы на тормозах, на нет, без публикации романа «Доктор Живаго», но и без той дикой травли, которая имела место. Это все развернулось осенью 1958 года. Если бы книга на Западе пользовалась умеренным успехом или не имела бы этого успеха вообще. Но роман, он так выстрелил. Он получил самую престижную из литературных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех. Она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И, к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света. Зинаида Николаевна Гаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте «Фауста» он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта, той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно». Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительной, это тоже цитата, и ненужной сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас «Никого не будет в доме», и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже без относительного стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь. Когда поет Сергей Никитин, испытываешь действительно такое счастье, как будто вы жили в то время, даже если вы младше фильма. Когда писались такие тексты, такие песни, когда снимались такие фильмы, не правда ли?

гордин, не задернутых гордин. Только белых мокрых кустов.

портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.

0: когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлотитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку. Вы знаете эту фразу. И поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лев Ошанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение называется «Вальс с чертовщинкой». На музыку Александра Лущика в исполнении прекрасной Елены Камбуровой. «Мир — это музыка, которой надо найти слова». Это как раз фраза, которую сказал сам Борис Пастернак. В данном случае так и получилось. В комментариях зарождается диалог, иногда нешуточные споры, и читатель становится таким идейным вдохновителем многих тем, которые потом появляются на страницах журналов и статей. И «Вальс с чертовщинкой», он, на мой взгляд, совершенно замечателен, не говоря о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления и почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши, сепии, белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбура.
1: Только заслышу польку вдали, кажется, вижу замочную скважину, лампы задули, сдвинули.

шнурки, вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки, верхнюю комнату

Кающий в форточной раме, дух сквозняка задувающий пламя. Свечка за свечкой, явственно.

0: Трагедия Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Давайте вспомним о его таланте переводчика. Давно стали классикой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести». «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета, тех лет. В той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которое тоже было тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, ни с ума не сходил сучане. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле. Во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.

0: озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажа, твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железо, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом, а сердцу моему, тебя вели нарезом, а сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени и не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, и зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи, рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

мчись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки,

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни и обязательный призыв не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёвой, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжает жить вот те мысли продолжают, которыми делился в 46-м году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение, оно стало хрестоматийным. Его он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго», и оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувствованным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачёвой, Николая Носкова, Анатолия Аграновского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: Когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасно безизвилен». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский русский поэт, писатель, нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет. Со дня его рождения прошло довольно много времени, со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойны смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов.

героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем,

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

грабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.

0: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Летание, а далее нигде». Что происходит на нашем севере и в Ливане, поговорим с Давидом Шарпом. Карьерный лифт Хамаса. В Газе ликвидирован свеженазначенный глава военного крыла группировки. О подробностях узнаем у Льва Нива. Ясли в обмен на несозыв. Ортодоксальные партии добились предварительного одобрения закона о яслях. Что это стоило коалиции? Спросим у Михаила Пелеверта. Террористы-беженцы. Нападение на израильтян на Кипре нам расскажет Олег Решетников. Квартиру на слово. Новый российский закон против несогласных уехавших. Попытаемся понять с Вадимом Клювгантом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну а начнем мы с грустных новостей о жертвах криминальных разборок. Продолжается разгул преступности в арабском секторе сегодня в Галилейской Араре. В результате перестрелки между представителями семейного клана погибла 9-летняя девочка Лейла Джаджах, светлая ей память. Она стала 116-й жертвой убийств в секторе с начала текущего года. Что происходит? Попытаемся разобраться с Фидой Шхаде, сотрудницей штаба по борьбе с

0: всего Израиля и всех израильтян. Вчера хрона лишь מה שקורה, נגיד, הפעם זה קרה בגליל, אבל אנחנו מקבלים דיווחים גם מהנגב וגם מהמרכז. נכון. האם סיבות שונות, או שזה מין אותה תופעה?
1: לא, זה קצת שונה ממקום למקום. הפשיעה משתנה ממקום למקום. יש מקומות שהשוק השחור שולט, ואנשים מקבלים הלוואות, וזה כאילו אחת הבעיות. במקום שהבנקים הרגילים ייתנו הלוואות, ויש סירוב לחברה הערבית בבנקים, אז הם הולכים לשוק השחור. זה מה שנמצא יותר באזור המשולש גליל. יש יותר הלוואות בשוק השחור, ואז אם אתה לא עומד בתשלומים, יורים לך על הבית, ואז זה מתרחב. אם אתה לא יכול לעמוד יותר, ככל שהזמן עובר, זה מתרחב ויורים על אנשים אחרים במשפחה, ואתה יכול להיות בן אדם לא קשור, לא ידעת בכלל שיש הלוואה, פשוט יש לך אותו שם משפחה, ויודעים שאתה קשור לבן אדם הזה. ויש שעה מסוגים אחרים, כמו כל הסיפור החשבוניות, או שזה טריטוריה, כאילו מי מחזיק בטריטוריה הזאת בעולם הפשעה, שזה יותר באזור המרכז לרום. אז זה כן משתנה, אבל בסוף יש סיבה אחת רשמית לגל הפשעה המאוד גדול. אחת זה הזליגה, בסוף הנשק הבלתי חוקי לא מגיע מהאוויר, מגיע מהנשק החוקי. אז כל הזליגה של הנשק, זה אחת הסיבות הגדולות. והסיבה השנייה זה פענוח התיקים. סיימנו 2025 ב-8% פענוח תיקים.
0: כן, תודה רבה על השתתפות שלך בתוכנית שלנו. תודה רבה, פידה שחאדה. Я последний вопрос. Я спросил вот то, что события происходят в разных частях страны, на севере, в центре, в Негеве. Одинаковые ли причины? На что было сказано, что, ну, в общем, есть общие причины, но есть и отдельные. Ну, например, на севере есть огромная проблема с черными судами. Дело в том, что в арабском секторе очень часто покупают не квартиры, а просто настраивают этажи в домах, и поэтому им не дают ипотеку, не дают машканту. Соответственно, черные суды, люди не могут иногда выплачивать, и тогда убивают даже не тех, кто взял суд, а просто людей с одинаковой фамилией. А где-то речь идет о протекшене, да, то есть люди как будто контролируют территорию, кто-то им не платит, где-то с вопросами бизнеса. Но в любом случае, безусловно, проблема это оружие. Оружие когда-то было легально, а потом его крадут, и оно становится нелегальным. О гибели 9-летней Лейлы Джаджах в результате разборки в Араре мы говорили с Видой Шхаде, сотрудницей штаба по борьбе с преступностью.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Израиль расширяет зону активных действий в Ливане. По сути, уже не скрывается, что мы получили негласное согласие Вашингтона и действуем не только в пределах зоны безопасности, но и севернее. Правда, Бейрут, а точнее шиитский район Дахия, все еще за пределами красных линий. Многих израильтян ситуация не устраивает. Вот что говорит один из жителей севера Таль Левит.
3: Питарон айхид шиеш, им каза давар куэ, а цехлёд бе Бейрут.
0: Единственное решение, которое есть, если что-то происходит, то мы должны быть в Бейруте. Не должно быть игр, не надо играться, не надо рассказывать нам сказки, как мы типа продвигаемся там. Мы вынуждены растить детей в этом грохоте, неважно, кто источник, Хизбалла или наша артиллерия. Дети не могут и не должны так расти. О подробностях событий на севере поговорим с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Добрый вечер, Давид.
4: Добрый вечер.
0: Военные действия в Южном Ливане за последние сутки стали явно масштабнее. Насколько они отвечают существующим угрозам со стороны Хизбаллы? То есть, в смысле, насколько мы можем действительно пресекать их?
4: Они стали масштабнее, но не очень, если быть честным. Израиль не наносит удары в Бейруте, и это очень важно. Израиль также не ведет масштабных наступательных действий в Южном Ливане. Ведутся локальные наступательные действия, все слегка затуманено, цензура разрешает периодически сообщить, что вот там-то и там-то, и в том числе за Литани наши силы продвинулись. Здесь интересно видеть сообщения ливанских источников, где они замечали наши силы. И в самом деле кое-где есть продвижение, но всегда и это важно. Но всегда нужно видеть главную цель. Если не поставлена цель разгромить Хизбаллу в Южном Ливане целиком, что все это в Южном Ливане, я подчеркиваю, даже не во всем Ливане, а в Южном Ливане, что подразумевает занятие всей территории обитания шиитов в Южном Ливане, то мы должны исходить из того, что противник, то бишь Хизбалла, сможет обстреливать израильские силы, израильский север теми или иными способами. FPV-дронами, то, что сейчас особенно модно, а также традиционно ракетами и из минометов. То, что сейчас мало ракет относительно, ну почти нет ракет по израильским, собственно, населенным пунктам севера, это то ограничение, которое на себя Хизбалла накладывает в рамках, так сказать, прекращения огня. Израиль не бьет по Бейруту, они не обстреливают в основном ракетами севера, обстреливают наших солдат, а север атакуются FPV-дронами и другими БПЛА. Ну и, собственно, такова ситуация. Израиль мало бьет по целям в долине Бека, в Ливанской долине. Бейрут пока вне игры. Масштабных наступательных действий нет. Соответственно, это лучше, чем то, что было еще X дней назад. Но в целом эта ситуация выгоднее Хизбалле, потому что когда Израиль не может воспользоваться не то чтобы всей своей мощью, но хотя бы значительной частью, а ВВС в Бейруте и так далее, это важнейшая составляющая, то для Хизбаллы, несмотря на тяжелые потери, ситуация терпима. Они теряют десятки боевиков в день в основном. Тут нельзя, не должно быть сомнений, это официальная информация. Десятки, а то и сотни целей уничтожают.
0: Ну да, 600 сказал за одну неделю, вот Нетаньяху.
4: За несколько недель. Он имел в виду, Нетаньяху имел в виду 600 с начала прекращения огня. То есть то я поясняю уже ситуацию, но это тоже немало. 600 с начала прекращения огня, а все вместе, видимо, к 2500 количеством боевиков приближается, уничтоженных Хизбаллы. Но Хизбалла рассчитывает на то, что вот этими действиями день за днем, когда они раз в несколько дней им удается нанести нашим силам потери, когда есть раненые, когда мы слышим вот эти разговоры, вот прекращение огня, нас, израильтян, а вот обстрелы, вот удары, доколе, они рассчитывают, что на каком-то этапе Израиль сломается, отступит и произойдет нечто подобное 2000 году в том плане, что они смогут говорить, что они силой освободили территорию и, соответственно, добились своего. Ради этого они готовы пойти на такие потери, которые они несут сейчас. И, конечно же, главное – это их надежда на Иран. Они надеются, что не через день-другой, так через неделю-другую будет соглашение, и без них Иран не подпишет, и они видят, что это главная перспектива.
0: Ну а американцы вот требуют, да, чтобы мы учитывали продолжающиеся переговоры с правительством Ливана, вообще, которые что-то делают, или вообще ливанская армия ушла с картинки абсолютно?
4: Ливанская армия на практике ничего не делает. Ну, символические вещи совершенно. То есть весь смысл, если мы говорим для Израиля в этих переговорах на данный момент, что эти переговоры в самом деле глубоко раздражают Хизбаллу, и они приводят к очень агрессивному дискурсу внутри Ливана, в том числе вот этим угрозам со стороны Хизбаллы чуть ли не попытаться сместить правительство силы. Ну, скажем так, повышает риски гражданской войны. Для них это риски, для нас это был бы вполне интересный исход, если бы, я говорю цинично, но то, что есть, то если бы началась в Ливане гражданская война и какие-то значительные силы выступили против Хизбаллы по принципу «была, не была», это в любом случае не было бы плохо. Но одно дело желаемое, другое дело действительное. В любом случае клин определенный и существенный между Хизбаллой и ливанским правительством и президентом это вбивает. Вот это, собственно, чуть лучше, чем ничего.
0: Ну, последний вопрос. Я вот буквально сейчас смотрю эфир КАН-11, и там говорится впервые предварительное сообщение, то есть, скажем так, ускоренное какое-то сообщение об атаке, вражеской атаке на севере. Значит, служба тыла и раньше говорила, вот позавчера, что она провела апгрейд системы раннего оповещения, и теперь жители севера раньше получают предупреждение. Вообще понятно, что сделала армия и сколько времени добавилось у северян?
4: Тут, если бы хотели, чтобы было совсем что понятно, они бы сказали, они предпочитают, чтобы, насколько я понимаю, на данный момент, чтобы это было немного туманно. Но, скажем так, запуски тех или иных устройств или боеприпасов, можно о них просигналить раньше при определенных обстоятельствах. Выигрыш от считанных секунд до десятков секунд – это то, на что рассчитывают, опять-таки, в оптимальной ситуации. Ну и, возможно, в случае с беспилотниками, когда они обнаруживаются издалека, можно дать сигнал предварительной тревоги хорошо заранее, Но есть одно но, неизвестно, куда он полетит, и, возможно, шанс на то, что тревога будет ложная, высок, и, соответственно, всегда стоит вопрос, а стоит ли рисковать ложной тревогой, нервировать людей, останавливать жизнь, а если потом окажется, что он и близко туда не долетит. Ну, в общем, дилемм там хватает, по крайней мере, десятки секунд для жителей Севера – это очень значительный отрезок времени. И это важно. Если это будет получаться, это достаточно важно.
0: Ну, вроде это уже начало не получаться, но, во всяком случае, анонсироваться. Спасибо за участие в нашей программе о ситуации в Южном Ливане. Мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Мухаммед Уде поставил рекорд краткости пребывания на посту лидера военного крыла Хамаса в Газе. Не прошло и 10 дней с момента его назначения, как он был ликвидирован прицельным ударом ВВС Израиля. Все это происходит на фоне сообщений о встрече главы Шабака Зини с видным палестинским деятелем, одновременно крупным эмиратским предпринимателем Мухаммедом Дахланом. Газа вновь возвращается в информационную повестку дня. Обсудим тему с Львом Нивом, подполковником разведки в отставке. Добрый вечер, Лев.
5: Добрый вечер.
0: Тут в прессе возникла небольшая путаница. Значит, сообщалось о ликвидации Мухаммеда Уда и одновременно некого главы разведки Хамаса. Это та самая должность, которую Уда занимал ранее. То есть получается, что мы ликвидировали и Уда, и некого, как бы, не знаю, преемника его. Я правильно понимаю?
5: Я не знаю. Я видел только одно сообщение. Ликвидировали Уду. Уду до этого был главой разведки Хамаса до вступления в должность убитого.
0: Ну да, ну вот, видимо, и того, и другого. Или, точнее, вот другого, мы не знаем пока его имя, да, в общем, наверное, не так важно. При этом Уда был ликвидирован за пределами желтой линии. Значит ли это, что у нас есть взаимопонимание США по поводу подобных действий по всей территории Газы?
5: Наверное, да, это тактические удары, это ничего, в принципе, дело не меняет.
0: Ну да, но в любом случае, как бы это звучит как ранее, могли бы это оценить как нарушение, но во всяком случае...
5: Нет, никакого нарушения. Uh-huh. Судя по всему, Израиль может заявить, что он готовил какую-то операцию мелкую, более или мелкую или крупную против нас, и до этого его ликвидировали. Теперь... Я думаю, что здесь дело не решает, это скорее успокоить и показать, что армия что-то делает в Газе.
0: Теперь говорят, что руководителем группировки станет Имад Акель, которого называют последним представителем военного руководства Хамаса. Ранее он занимал должность главы штаба тыла Хамаса. И если он, или точнее, когда он будет ликвидирован, то в целом в руководстве Хамаса не останется никого, кто руководил боевиками до 7 октября. Можно ли будет говорить о неком качественном изменении ситуации в Газе?
5: Не думаю. Я думаю, что всегда ликвидируют какого-то из лидеров Хамаса. Есть такие в Хамасе, которые радуются, что они могут подняться по должности. Нет, я не думаю, что это что-то изменит коренным образом. Это может на какое-то время внести какой-то разлад или беспорядок в командовании Хамаса, но принципиального значения это не имеет.
0: Известно, что Давид Зини, новый глава Шабака, встречался с Мухаммедом Дахланом, который сам уроженец Газы, но он Фатхи, то есть, соответственно, как бы представитель вражеской Хамасу группировки. О чем могла идти речь, и может ли Дахлан возглавить Газу, как об этом говорилось множество раз в ходе войны?
5: Смотрите, Дахлан уже не ребенок, ему 65 лет. Я не знаю, захочет ли он когда-нибудь или в ближайшее время брать власть в Газе, даже если что-то случится и будет там какой-то переворот, на что мне трудно поверить. В любом случае, он представитель того, что мы называем палестинской автономией в той или иной степени, и Фатаха, и поэтому я не знаю, захочет ли Израиль поставить его во главе Газы, возможно ли это, захочет ли он сам, имеет ли он сообщников. Не знаю. Трудно сказать, что надо действительно разбираться в тонкостях внутренних разборок среди палестинцев. Мухаммад Дахлан знает хорошо иврит. Он был когда-то после Осло нашим достаточно сотрудничал с нами в той или иной степени, и поэтому с ним можно говорить. Вопрос, что из этого выйдет, это другой.
0: Но вообще сам факт, то, что представитель израильской власти встречается с Дахланом, мы вроде бы много...
5: Ну окей, раз... для этого существуют спецслужбы, которые встречаются с различными людьми, которыми или представителями, которыми официально у нас нет никаких отношений. Это в порядке вещей.
0: То есть просто раньше мы говорили, что да. Ни Хамаса, ни Фатха, никого, да. Только какие-то
5: да.
0: Технократы.
5: Значит, я просто не понимаю тогда с кем. Потому что это действительно две единственные силы, с которыми можно говорить. Дахлан, он явный Фатах, он не менял своей позиции, он может быть в оппозиции к Абу Мазену в том или ином смысле. Но он Фатахник, и поэтому это может о чем-то говорить. Не знаю, является ли Зини подходящей персоной разговаривать с ним, но если израильское правительство послало его, значит, она считает, что он подходит.
0: Но он глава Шабака, так да. Что здесь не дать, не взять.
5: Глава Шабака, не знаю, подходит ли Зини в силу своих политических взглядов. Но это не в этом дело, он исполняет указы премьер-министра.
0: Как бы, да, мы сейчас не об этом говорим, но при этом Дахлан, что любопытно, он же проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и, как известно, является то ли миллионером, то ли миллиардером, там, в общем, разные есть оценки, то есть, по сути, это в рамках наших таких новых военных братских отношений с Эмиратами.
5: Можно как-то... Это не знаю, там, братские отношения, но он действительно может быть вполне возможно, что он может быть подходящим кандидатом, если будут подходящие условия. Я пока этого не вижу.
0: Ну, последняя тема. Совет мира переживает непростые времена. Говорят, что ему остро не хватает финансирования. Что мы можем фиксировать? Что у структуры ничего не получилось или такая оценка слишком преждевременна?
5: Ну, это изначально было очень, я бы сказал, проблематичное решение, проблематичный ход. И то, что не хватает финансирования, тоже было понятно, что так и будет. Но, смотрите, я не знаю, что из этого может выйти. Это чисто вопрос такой, на который требуется очень много информации, которую ни вы, ни я не располагаем. Я не думаю, что Совет мира на сегодняшний день может иметь даже с каким-то финансированием может иметь какое-то значение. Единственное, что может делать, это кормить газу.
0: Ну да, но пока денег на это тоже не хватает, там все
5: да, готовы
0: были
5: по миллиарду. Прежде всего зарплаты для служащих, да.
0: Готовы были давать по миллиарду, а дают по нескольким десяткам миллионов.
5: Ну понятно, было ясно, кто хочет кормить палестинцев.
0: Это правда. О ситуации в Газе. Спасибо за участие в нашей программе. О ситуации в Газе мы говорили с Львом Нивом, подполковником разведки в отставке.
2: На пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну а теперь поговорим о делах наших политических. Голосование в парламентской комиссии по законопроекту о роспуске Кнессета состоится уже в следующий понедельник. Тогда же, по слухам, может произойти и голосование в самом Кнессете. Мы движемся к предвыборным кампании на всех парах, а точнее уже находимся в ее эпицентре. О последних новостях электоральной кампании поговорим с Михаилом Пильвертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Добрый вечер, Михаил.
6: Добрый вечер, Миша.
0: Итак, начнем с сообщения, что в следующий понедельник пройдет голосование в парламентской комиссии по законопроекту о роспуске Кнессета, когда закон может быть вынесен для утверждения в трех чтениях.
6: Ну, на этом этапе это еще неизвестно. Быть может, он только в первом чтении будет вынесен. Что довольно точно, что выборы 1 сентября уже не состоятся, а состоятся где-то между 8 и приблизительно 20, да, 8 сентября и 20 октября. И чтения, первое, второе и третье чтение о роспуске Кнессета могут растянуться на несколько недель, в чем Бенямин Нетаньяху все еще заинтересован. И есть не только закон о призыве, да, которым он может подкупить, скажем так, в политическом смысле ультрарелигиозные партии, но и какими-то другими такими точечными бюджетными ассигнованиями. Поэтому я бы не был уверен, что в понедельник нас сам себя распустят. Парадоксально, но и многие представители оппозиции нынешней тоже не прочь еще несколько лишних месяцев посидеть в своих тепленьких креслах, учитывая, что не все из них будут в следующем, то есть.
0: Ну и вообще не факт, что, например, 15 сентября удобны для партии оппозиции. Все-таки это праздники, и многие избиратели тоже будут находиться в отпуске, возможно, не в Израиле. Если будут летать самолеты, то тут тоже возникает масса вопросов. Так что какая дата удобна для оппозиции, это вечный вопрос, потому что я действительно вижу, как партии коалиции договариваются о дате. Кто-то хотел 1 сентября, уже не получилось. Теперь вот действительно выбор там между 8, 15, там или 27 октября, а оппозиция не участвует в этой дискуссии. Ей вообще не интересно.
6: Ну, очень сложно угадать, да, такой, ответить на такой технический вопрос. То есть, с одной стороны, понятно, что люди религиозные в период, то, что называется, слихот, да, они будут особенно, быть может, дисциплинированными и отзовутся на призыв религиозных авторитетов и лидеров прийти голосовать. С другой стороны, часть из них может вполне находиться, да, где-нибудь в Украине.
0: Но это они уже вернутся. Нет, это уже после, если я правильно понимаю, после Рош-Шана, то есть как бы люди уже вернутся с паломничества.
6: Нет, ну пока речь идет между Рош-Шана, то есть если речь идет о 15 числа, да, и Йом-Кипуром. Как мы понимаем, непонятно, да, в сентябре будут ли летать самолеты, какие из них будут летать. Ну, то есть здесь есть такое много непредвиденных, как бы, таких технических моментов, которые предсказать невозможно. В общем и целом, религиозным, скорее всего, да, голосование во время праздников — это лучше, а для светских скорее хуже, потому что, как правило, светские на период этих каникул, это еще и школьные каникулы, сам по себе знаю, часто улетают за границу.
0: Поэтому... Ну да, но при этом вот я обращаю не первый раз внимание, что они не участвуют вообще в этом процессе. Никоим образом не влияют.
6: Они как бы участвуют, но посильно. Во-первых, мы видим, что коалиция все еще гораздо более сплочена, чем оппозиция. И законопроект о распуске КНЕСТа, кстати, принадлежит именно коалиция, а не оппозиция. Поэтому у них есть, в принципе, такая техническая фора. Да? Они могут, в принципе, этим законом подавать этот закон, выносить его на обсуждение тогда, когда им выгодно. Оппозиция, с одной стороны, делает как бы вид, что ей выгодно пойти на выборы прямо сейчас. Но, повторяю, у них мало инструментов реальных, чтобы на это и как-то повлиять. Кроме того, уже есть некое предположение у оппозиционеров, что вполне возможно, что октябрь — это даже лучше.
0: Ну, когда? Как мы сказали, что это уже рабочие дни. А давайте двигаться дальше.
6: Секунду, вызовет у некоторых избирателей коннотацию с октябрьскими трагическими событиями 23-го года, и, быть может, это не самое хорошее, чего бы хотел Нетаньяху.
0: Это правда, но 27 октября — это уже после. Ну, в общем, да, это интересная торговля. Видимо, нас будет преследовать еще как минимум пару недель, когда уже мы окончательно выйдем на как раз октябрьские даты. Но сегодня Кнессет 44 голосами за, а против 37, утвердил в предварительном чтении законопроект об изменении порядка субсидирования яслей. Так теперь право на субсидию устанавливается на основании доходов матери ребенка, без учета отца, который, возможно, является уклонистом от армии. Как сообщают СМИ, в частности Вайнет, голосованию предшествовал ультиматум депутата Ядута Тора Моше Гафни, который сказал, что если этот закон не будет утвержден, его партия поддержит создание государственной комиссии по расследованию резни 7 октября. Тут сразу два вопроса. Если закон будет принят, насколько он будет противоречить решению Багаца, который говорил о том, что, в общем-то, должна быть связь такая, и перевод как бы на статус матери не совсем законен. А во-вторых, правильно я понимаю, что и партии коалиции, и ортодоксы признают, что госкомиссия по 7 октября стала жертвой партийных интересов?
6: Ну, в ответ на ваш второй вопрос, конечно, стало, да, только слепой этого не увидит. Во-вторых, решения Багац уже давно стали исключительно рекомендательными.
0: Например, как Генассамблея ООН, буквально.
6: Ну, приблизительно, да, только как бы наши. У Багаца нет особой возможности принудить правительство соблюдать, например, закон о призыве или следить, что правительство не передает бюджеты в учебные заведения, которые не, в которых не изучаются обязательные предметы. Мы уже на протяжении последних месяцев видели, что у правительства есть много таких потайных лазеек, через которые как бы, бюджеты продолжают передавать. Так же, как и, например, у министра обороны есть возможность не призывать тех, да, ту категорию граждан, которых он призывать не хочет. Поэтому здесь, да, то, что вытирают ноги от богатств, меня в меньшей степени удивляет. Относительно закона о субсидировании продленок, мне, с одной стороны, не совсем понятно, чем это поможет ультраортодоксам, потому что в ультраортодоксальных семьях, как правило, женщины работают, и поэтому их заработок будет учитываться при, да, выделении вот этой социальной помощи. Но, с другой стороны, таким способом ультраортодоксы хотят обойти тоже, кстати, решение богатств, которое запретил в принципе, да, дезертирам претендовать на, да, получение вот этой помощи, социальной помощи от государства.
0: Но они как Иран, я так понимаю, которые пытаются показать своим избирателям, что вот здесь мы победили. Неважно в чем, главное показать свою победу.
6: Ну, слушайте, им надо сохранить вот это единство, сомкнуть, сплотить ряды и доказать как бы полезность, да, существования, ну, да, всех этих религиозных партий. К сожалению, я должен признаться, что они это делают гораздо более активно, чем, например, светские в Израиле, которые все время надеются, что кто-то другой будет дуть в нашу
0: партию. Ну, а с другой стороны, вот... С другой стороны, вчера Голан, Яир Голан, лидер партии демократов, заявил на встрече с активистами, что он и его партия готовы договариваться с ортодоксами, но не с Ликудом, ну и Бен-Гвиром и Смотричем. В связи с этим стоит ли опасаться, что и с альтернативной коалицией судьба всеобщего призыва продолжит оставаться желаемым, но недействительным?
6: Ну, я на этом этапе не понимаю, как следующая коалиция сможет принять, да, если она будет состоять из оппозиционных партий, как она сможет принять эти сложные решения с тем таким минимальным перевесом, который сейчас, да, вот по опросам общественного, по опросам, по результатам политических опросов, они получают там около 61 в лучшем случае голоса, и без арабских партий, которых они обещают как бы в коалицию не брать, непонятно, как, да, такое хрупкое большинство сможет принять столь сложные вопросы. Поэтому ответы. Я думаю, что у нас впереди такая турбулентность, очередной политический тупик или как раскол, например, какой-нибудь большой партии, например, партии Ликуд. Быть может, из нее уйдут принципиальные люди, которые считают, что дальше так жить нельзя и надо что-то в корне менять. В принципе, демография играет на руку ультраортодоксам. Они об этом говорят последние 25 лет. Мы как бы к этому не прислушивались, считали, что это как бы преувеличение. Но вот мы сейчас видим, что это ровно то, что произошло, что обещал, происходит. Например, тот же сам Гафни, когда говорил, что подождите, через поколение вы увидите, что ничего уже сделать нельзя будет. Вот приблизительно это мы сейчас и наблюдаем. Сегодня Гафни подал дополнительный пример того, да, напомнил всем нам, что ультраортодоксам государство нужно только, если оно обслуживает их интересы. Да, когда он заявил о том, что местные религиозные депутаты, да, призвал их не сотрудничать с полицией, потому что они наносят невероятный ущерб Торе и еврейскому и иудейскому миру.
0: Ну да, его избиратели послушались и устроили погромы.
6: Это называется анархия. И на самом деле в израильском законе есть даже статья, которая называется амрада, то есть это призыв к неповиновению властям. Наверное, в государстве правовом...
0: Пришла пора его использовать. Михаил, я хотел последний вопрос, буквально полминуты остается, просто без него трудно двигаться дальше. Арабские партии сегодня сообщают, что опять они близки к подписанию соглашения о создании технического списка. То, что он технически, настаивает Трамп. Чем технически отличается от практического вообще?
6: Ну, все-таки Рам, мне кажется, да, отличается от Хадаша, от Балада. Мансур Аббас гораздо в большей степени практик. Он не исключает того, что он будет частью следующей коалиции. Он хочет влиять изнутри. Это в основном его и отличает от других арабских депутатов. Мне кажется, что вообще, в принципе, единственное, что может всерьез повлиять на расстановку сил в израильском обществе и в израильской политике, это вот объединение арабов. Если они объединятся, по разным опросам, они могут получить 13 до 17 мандатов, и тогда, в принципе, весь расклад сил политически будет каким-то другим. Никакого другого особого геймчейнджера я на горизонте не вижу. Но другой потенциальный геймчейнджер, это если неожиданно русскоязычные или, скажем так, репатриантский голос объединится вокруг каких-то, знаете, таких якорных, либеральных, патриотических вопросов и пойдет голосовать организованно за кого-то, но пока что это вот...
0: Пока я думаю, что у арабов больше шансов пойти организованно голосовать. Тем более, кстати, что любопытно, как раз Мансур Аббас из Рамы говорил, что они за службу, ну, не в армии, а в альтернативную службу. В общем-то, тоже решение, которое, кстати, поддерживается Гади Азинкотом. Спасибо за участие в нашей программе. О последних новостях электоральной кампании нам рассказал Михаил Пельверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность».
6: Спасибо, Миша.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаются грустные эксцессы, связанные с антисемитскими нападениями в разных странах мира. В печально известном еврейском квартале Лондона Golden Green вспыхнул крупный пожар в кошерном магазине. Крупнейшем, кстати, магазине британской столицы. А на Кипре, в старом городе Никосии, два сирийских беженца напали на трех израильских туристов. Поговорим о последней истории с основателем сообщества Cyprus IT, жителем острова Олегом Решетниковым. Добрый вечер, Олег.
7: Добрый вечер, Михаил.
0: Итак, трое израильтян стали жертвой нападения. Что вообще еще известно об этом инциденте?
7: Ну, подробностей сильно нет. Как это произошло и так далее не описано. Просто люди шли по улице, на них по какой-то причине напали двое других людей. Выяснилось, что это два сирийца были, их сразу задержали. Один из израильтян попал в больницу с травмой уха. Это было вчера, а сегодня уже министр миграции объявил, что эти двое сирийцев лишились статуса беженцев и начата процедура их депортации с Кипра. В последнее время Кипр проявляет нетерпимую позицию к тем, кто нарушает его законы и находится на Кипре по статусу беженцев, ВНЖ и так далее. Посыл такой, что если вы живете в нашей стране, пожалуйста, соблюдайте наши законы.
0: Но вообще такая оперативная реакция, она всегда столь молниеносна? Или вот в данном случае такое некое исключение из правил?
7: Нет, на самом деле это именно свежие веяния, которые начались буквально несколько месяцев назад. Нетерпимость к нарушителям законов, которые не являются гражданами Кипра.
0: А много вообще на острове сирийцев, насколько они опасны для израильских туристов?
7: Слушай, ну, наверное, около 12-14 тысяч здесь находятся по данным статистики. Последний, это 24-26 год статистика, но там указано, что большая часть это мужчины, наверное, 8-10 тысяч из них мужчины. Вопрос опасности, ну, наверное, это какие-то исключительные ситуации, которые происходят. Потому что большинство, ну, либо сирийцев где-то работает, либо находится в лагерях мигрантов. Ну, то есть взаимодействие небольшое. И на Кипре действительно нетерпимое отношение правительства, полиции, миграйшена к таким вот ситуациям. Но при этом на Кипре демократия, и можно идти с лозунгом «Free Palestine» и так далее. Это ок.
0: То есть одно другому не мешает. Кстати, про «Free Palestine». Вообще, насколько, какие вообще настроения на острове? Там недавно много писалось о популярности разного рода теорий заговора, о том, что будто евреи скупают недвижимость на острове, чтобы объявить его новым Израилем. Вот подобного рода странные конспирологии все еще муссируются или как-то люди прозрели, осознали или еще что-то?
7: Слушай, ну это муссируется как бы всегда и везде. Ты же знаешь, почему на Кипре воды нет? Ну да. Ну, конечно, в качестве шутки.
0: Кто бы был бы удивлен.
7: Да, на самом деле ситуация такова, что Кипр – это демократическая страна, прям буквально в смысле слова, и здесь партии есть разные. Есть партии там очень левые, есть правые, есть центристские, есть националистические более. И вот буквально недавно были выборы в парламент на выходных, и, естественно, перед этими выборами разыгрывались разные карты, те, которые позволяют перейти на свою сторону больше электората. И если людям рассказать, что кто-то скупает их землю, их небольшую страну, то это позволяет как бы подсветить проблему. Но заметь, что если кто-то покупает, значит, кто-то им это продает. Кто-то получает за это деньги. То есть в этом же, наверное, большая проблема.
0: Ну вот в палестинской автономии, кстати, в палестинской автономии за продажу земли или недвижимости евреям смертная казнь. Так что есть решение вопроса. Насколько я знаю, на Северном Кипре, вот на турецкой части острова, там в результате произошел весь слом недвижимости из-за того, что вот они как бы тоже опасались, что евреи злые скупают недвижимость. Так там в итоге теперь какие-то налоговые сложности.
7: Давайте сразу поправлю. Нет никакой турецкой части. Есть территория Республики Кипр, которая оккупирована.
0: Да, согласен.
7: Там находится незаконное государство, которое признала только Турция и пытается иногда признать Азербайджан, но вот не очень. Там законы могут быть вообще любые, они могут меняться как угодно. Это не относится к Республике Кипр никак. Это давняя такая боль, длится уже много лет, и решение никак не найдено. И давай тогда вставим стороны и вернемся на Республику Кипр, на нормальную
0: законную страну. Кто победил, кстати, на выборах-то? Вот те, кто победили, как они к нам относятся?
7: Традиционно тут набирались голоса именно парламентские. Сколько партий будет в парламенте? 6 партий прошли в парламент. Традиционно демократы, DC. Вместе с ними партия трудового народа, которую можно разнести коммунистам, АКЕЛ. Это давние партии. Партия националистов, ЭЛАМ. Те, которые как бы ведут антимигрантскую политику. И две новые партии. Партия бывшая... еще одна демократическая партия ДИКО и две новые партии, партия бывшего генпрокурора, который как раз-таки выбирал нетерпимую позицию в ситуации с золотыми паспортами, многие, наверное, слышали, и партия блогера, который нечаянно каким-то образом, как все думают, что нечаянно, на самом деле он собрал большой электорат, он победил в свое время на выборах в Европарламент от Кипра, как независимый блогер. А теперь сделал свою партию, и с этой своей партией прошел еще в парламент Кипра дополнительно. То есть это чисто блогер, который вот...
0: Так вот, в итоге коалиция будет про для нас, хорошая или плохая, вот для израильтян и, может быть, евреев отдельно?
7: Не будет коалиции, потому что... Как начал говорить, что Кипр демократическая страна, и интересы тут разные. И какие-то интересы более левые, какие-то центристские, какие-то более правые. Так вот, некоторые партии, условно говоря, против мигрантов вообще всех. Ну, не любят тех, кто приехал и что-то здесь скупает, а поскольку приехали богатые люди из экс-СССР, из Израиля, из Китая, арабы, кто покупает землю, недвижку, это не нравится. Вопрос, что кто-то же это продает?
0: Понятно. В общем, будет бороться. То есть бороться будут не с теми, кто покупает, а с теми, кто продает. Я правильно понимаю?
7: Нет, не борются. Это же свои граждане. Нельзя же назвать врагом своего гражданина. А к Израилю отношение, смотря у кого. Если мы говорим про туристический сектор, то сейчас туристы из Израиля очень хорошо поддерживают местный туристический сектор, гостиницы прилетают, много тратят, как ни странно. То есть средний чек достаточно высокий, затрат на Кипре. Хотя для Израиля это не характерно. Но с другой стороны, вы тратите здесь гораздо меньше, чем у себя на родине.
0: Да, у вас любой крупный чек, он примерно треть от нашего мелкого чека. Вот, поэтому совершенно верно. Такая история. Спасибо. Огромное спасибо за участие в нашей программе. О нападении на израильских туристов в кипрской Никосии нам рассказал основатель сообщества Cyprus IT Олег Решетников.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и последняя, но не менее интересная новость. Даже если вы, в отличие от меня, кстати, не иностранный агент, но у вас остались какие-то активы в России, включая счета, автомобили, квартиры и так далее, то отныне вы все на крючке. Согласно принятому Госдумой закону, собственность граждан России, уехавших за рубеж, может быть арестована в рамках возбуждения административного дела. Причиной могут стать... сравнение действий российского руководства с нацистским, дискредитация действий российской армии или, внимание, злоупотребление свободой слова. Как будет работать новый закон и в чем опасность для израильтян, спросим у адвоката Вадима Клювганта. Добрый вечер.
8: Добрый. Здравствуйте.
0: Итак, первый вопрос. Насколько вообще это все законно? То есть, такой, а так можно было без суда и следствия арест в качестве обеспечительной меры? И сразу, это только арест или и одновременно конфискация?
8: Михаил, вот эти все вопросы мы сможем обсуждать конкретно, применительно к какому-то конкретному случаю, когда закон будет применен. Сейчас речь идет о том, что сам закон только принят во втором и третьем чтении сразу. Он еще должен пройти, ну, пройдет, конечно, тут сомнений нет, Совет Федерации Президента. С 1 сентября в этом случае он вступит в законную силу и начнет применяться. Так что есть время, во-первых, для профилактических мероприятий, чтобы крючок не был таким опасным и многожальным.
0: Ну, а вообще для израильтян русскоязычных есть риски, ну, вот не иностранных агентов, просто людей, которые здесь живут, там, публикуются в сетях разного рода информацию, ну, свои политические взгляды?
8: Для израильтян, как и для британцев, американцев и кого угодно, кто говорит по-русски и интересуется российской современной тематикой и комментирует ее публично при этом, конечно, риск есть. Надо аккуратно следить за своими публичными высказываниями, если есть желание не оказаться на этом крючке. Но потому что крючок на самом деле опасный. Вот формулировки закона, я имею в виду тех составов административных правонарушений, в связи с которыми может применяться арест имущества, достаточно такие широкие, с принципом правовой определенности не очень дружащие. Соответственно, предел для усмотрения, а значит и для произвола такой достаточно простор широкий.
0: Ну, знаете, скоро вот, в Тель-Авиве пройдет гей-прайд, да? В России ЛГБТ, значит, считается неким там мировым экстремистским сообществом. И вот израильтянин публикует в соцсетях своих фотографии с прайда. Он сразу рискует потерять квартиру в России, я правильно понимаю? Ну, если она есть, естественно.
8: Он рискует тем, что в отношении него может быть начато вот это дело об административном правонарушении, а там уж, как говорится, повезет, как карта ляжет. Риск такой есть по любому делу, абсолютно по любому, без всяких исключений, по любому делу, которое касается человека, не обязательно даже имеющего российское гражданство, кстати говоря. Вот, но который обидел интересы Российской Федерации, как их понимает современное российское законодательство, вот каким-то таким способом запрещенным. То есть возбуждается, и у которого есть в России, соответственно, активы какие-то в виде недвижимости, автомобилей, денег на банковском счете и чего-то такого.
0: Вот, и вот по поводу денег, смотрите, есть много пожилых израильтян, которые получают пенсию из России, ну, когда-то они там работали. И при этом они активно тоже делятся там своими взглядами, ну, не знаю, например, там, что ливанская Хизбалла во многом была вооружена российским оружием. Ну, в общем, мы это знаем, мы это видели фотографии, понимаем, там, почему. Вот эта пенсия может их поставить под риск получения пенсии?
8: Ну, пенсия, как правило, в России у таких людей не хранится, насколько я понимаю.
0: Потому что
8: в последнее время большие задержки, но вообще-то она либо перечисляется сюда, вот, либо там кто-то ее по доверенности или как-то еще получает. Ну, в общем, она не накапливается в каких-то значимых размерах, как правило, как я понимаю, на счетах в российских банках. Но и любые другие средства, которые на таком счету окажутся у такого человека, они могут, да, попасть под арест.
0: То есть, в общем-то...
8: Там штрафы за эти правонарушения, ну, они варьируются за разные, по-разному, но до 4000 рублей доходит за некоторые из них.
0: А в качестве обеспечительной меры...
8: А в качестве обеспечительной меры может быть применен арест имущества, потому что к человеку, который не находится в России, нельзя применить административное наказание в виде, например, административного ареста или там исправительных работ. Только штраф. Соответственно, штраф нужно обеспечить. Ну, формально декларируемая логика законодателя такая. Но при этом интересная деталь. Вот сейчас действующим законом предусмотрена возможность ареста имущества по делам об административных правонарушениях только юридическим.
0: Да, у нас проникновение беспилотника на север. Да, продолжаем.
8: Только для юридических лиц пока, и только за два вида административных правонарушений, совершенных юридическим лицом, коррупционного характера. Теперь появляется с этим законом возможность наложить арест и на имущество физического лица. И при этом, если в отношении юридических лиц установлено ограничение
9: что арестованное имущество, его стоимость, не должна превышать размер предполагаемого взыскания штрафа, то в отношении физических лиц такого ограничения вот этот новый закон не предусматривает.
0: То есть, в общем, есть пространство. У меня просто есть еще один вопрос.
9: Чтобы обеспечить штраф, например, 100 или 200 тысяч рублей, может быть арестован дом, например, или автомобиль стоимостью там несколько миллионов рублей.
0: Да, последний вопрос, да. Буквально вот на полминуты, если возможно. Да. Там еще один закон утвержден в Госдуме. Теперь российская армия может действовать в любой части мира для освобождения незаконно арестованных россиян. Как мы понимаем, это аналог американского закона, так называемого ОГАГИ. В Израиле в связи с этим тоже говорят, может и нам надо принять нечто подобное, учитывая ордеры на арест, выданные в Международном уголовном суде.
9: Ну, вопрос только в том, можно принять все, что угодно и назвать законом. Вопрос только в том, насколько это будет иметь черты действительно права, такой закон, да? И главный вопрос в том, насколько он будет иметь механизм исполнения. Вот если ответы на этот вопрос удовлетворительные есть, дальше можно что-то обсуждать. Если их нет, это просто болтовня.
0: Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. О последних законодательных изысках Кремля мы говорили с адвокатом Вадимом Клювгантом. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Йосеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Михаил Ольшванг. У микрофона был я. Пик событий пройден. Я Михаил Гуревич. Прощаюсь с вами. Берегите себя.
10: Я дай всику квар лирот. Ахшав лаад. Нишава пахат латеро. Леад. Леад.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе поговорим об обращениях к государственному контролеру, обсудим новую налоговую реформу для репатриантов после большого количества откликов. Вернемся к разговору о медицинских услугах на дому и отдельно поговорим о помощи пожилым людям от некоммерческих организаций. И первая тема на сегодня – это обращение к государственному контролеру, связанное с управлением народонаселения и миграцией. У нас в эфире Дина Кофман, координатор отделения Бершева в управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. Добрый вечер, Дина.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Расскажите, пожалуйста, этот случай, потому что он, честно говоря, очень заинтересовал, когда нам передали сообщение, о чем вы будете говорить в нашем сегодняшнем эфире.
1: Да, сейчас я все расскажу, но прежде всего я очень рада, что наконец мы с вами можем поговорить вживую. Я много лет следила за вашей группой в Фейсбуке и очень рада наконец услышать вас. Как это называется? Разаудироваться. Есть такое слово?

0: Решева.
1: Решева, красивое имя.
0: И по словам матери, она просила, чтобы в паспорте иностранном девочку записали как Элизабет. На практике же, когда она получила паспорт ребенка, девочка была записана Элишева латинскими буквами. И матери это не понравилось, это не соответствовало тому, как она хотела бы, чтобы ее девочка была записана в ее паспорте. Ну, мы обратились с этим вопросом в реестр населения,
1: Так.
0: управление записи народонаселения. Они сообщили нам в ответе их, что просьба матери в данном случае выходит за рамки положения статьи 6 правила о паспортах 80-го года. Я, конечно, не буду цитировать тут полностью закон, а скажу, что эта самая статья 6, она регулирует как раз то, как сведения о нас, то есть наши имена и фамилии, записываются в реестре населения. И как же они записываются? Они записываются на иврите и на английском языке. Причем есть несколько вариантов, которые написание наших имен латинскими буквами. Их всего четыре. Есть четыре правила, как наши имена записываются латинскими буквами. Первое – это простая транслитерация ивритского имени латинскими. То есть каждая ивритская буква записывается латинской буквой, прямая
1: Да,
0: транслитерация.
1: чтобы еще сохранить фонетическое звучание, да,
0: Да,
1: конечно
0: это
1: же.
0: тоже есть такой пункт. И, значит, или есть, так сказать, пункт традиционное написание имени латинскими буквами. То есть, может быть, оно не буквально повторяет букву в букву, но есть какая-то традиционная, сложившаяся
1: Так.
0: традиция записывать. Потом написание, которое тоже не совсем полностью совпадает, но сохраняет фонетическое звучание. Ну и последний пункт, что, может быть, в стране проживания родителей есть некое тоже принятое написание. Одним словом, они сказали, что то, что касается имени Элизабет, ни один из этих пунктов не подходит для этого случая. И написание Элизабет никак не соответствует имени Элишева, как оно записано в Танахе. Элизабет — это некая производная форма в голове у мамы, которая там, по ее понятиям, каким-то образом должна соответствовать имени Элишева.
1: Так.
0: И поэтому просьба была отклонена.
1: И семья обратилась сразу к вам, то есть они.
0: Они обратились к нам, да, и что же наш ревизор, который занимался этим вопросом,
1: Так.
0: к чему он обратился, вы не поверите. Он обратился к знаменитой рукописи, которая называется на иврите «Торгум Швиим», а в русском транскрипции это называется «Септуагинта». Это древнейший перевод Ветхого Завета на греческий язык, который датируется третьим веком до нашей эры. Почему он так называется, Септуагинта, в честь 70, легенда о 70 мудрецах, которые переводили его на греческий. Так вот, Септуагинта, имя Элишева, было записано по-гречески. Я не могу, к сожалению, по радио передать вам эти греческие буквы, как они там и визуально выглядят. Но когда с этого написания греческого, греческими буквами, имя это было переписано латинскими, то оно превратилось в Элизабет. То есть Элизабет — это транслитерация с греческого написания имени Элишева через греческий язык латинскими буквами. Ну, тогда уж наш ревизор обратился снова и говорит, ну вот посмотрите, в древних источниках
1: Это одно и
0: я
1: то же.
0: могу, мы можем прийти к выводу, что это имя, да, Элизабет подпадает под первый и второй пункт. То есть это как бы транслитерация, не прямая, но косвенная. И это традиционное написание. А вот почему же они соответствуют шестой статье правила о паспортах? И к тому же он еще сослался на другой случай, которым он тоже занимался какое-то время назад, когда Управление народонаселения согласилось с написанием имени Ишай на иврите, и в паспорте иностранном мальчик по имени Ишай был записан как Джесси. Это было принято в реестре населения не латинскими буквами Ишай, а именно Джесси. Ну, посмотрев на это все, управление народом населения.

0: перепись народного населения ответила нам таким образом. Их юридический советник ответил нам, долго думал, и ответил нам следующим образом, что тут речь не идет о юридической какой-то дилемме, это просто реализация полномочий профессионального органа. Есть такое положение у нас в законе о госконтролёре, что госконтролёр не может вмешиваться в профессиональную сферу, в профессиональные какие-то сферы решения государственного органа.
1: То есть в такой ситуации, вот это что же получается?
0: Я объясню тут буквально пару слов. Например, если речь идет о решении медицинской комиссии Бетохлиуми, разумеется, госконтролер не может прийти к врачам, сидящим в комиссии, и сказать, вы не правы, врачи.
1: Да, но все решения медицинской комиссии Бетохлиуми расписаны в инструкциях, и все точка...
0: Имеется в виду, что мы не можем указывать врачам
1: профессиональных решениях,
0: поэтому тут как бы юридическое средство считает, что мы не можем указывать перепись, как бы управление переписи народного населения, как они, значит, они специалисты в еврейских именах, не чита нам. То есть каждый сотрудник, который входит в служебный вход Министерства внутренних дел, автоматически становится профессионалом в истории еврейских имен, и это делает его больше профессионалом.
1: Как же вам удалось добиться после такого ответа?
0: Ну, наш ревизор сказал, секундочку, и сделал самый правильный шаг. Он обратился со специальным запросом в Академию иврита. В Академию наук. И Академия иврита ответила нам очень развернутым исследованием на тему имени Элизабет. Она написала, что совершенно верно. В Септуагинте действительно имя Элишева записано по-гречески. Потом в более позднем переводе Септуагинта уже на латынь, который называется Вульгата, имя, записанное греческими буквами, было записано латинскими буквами. И уже оттуда оно попало во все европейские страны именно в форме Элизабет. То есть через три этапа это действительно транслитерация имени Элишева через греческий и через латынь.
1: И с этим они уже согласились?
0: Ну, они еще... Ничего подобного.
1: Это еще не конец?
0: Если мы вернемся к имени Элизабет. Ну, я, к сожалению, это интересная история, немножко занимает время, я не чуть-чуть отниму вас.
1: Конечно.
0: Итак, они сказали, если мы вернемся к имени Элизабет, то, конечно, тут спорный вопрос насчет прямой транслитерации. Однако мы можем говорить действительно о традиционном написании, если речь идет вот о, через греческий, через латынь и так далее. И еще говорит Академия, что же делает в таком случае управление нашего народного населения, если оно имеет дело, например, с ивритским именем Йонатан, которое пришло в Европу и превратилось в Германии в Йохан, в Англии в Джон, во Франции в Жан, в Польше в Ян, в испанском Хуан, в русском Иван, а в ирландском вообще в Шон. То есть какое тут, если мы будем говорить, речь идет о Шоне, то тут как бы доказать, что это тоже транслитерация имени Йонатан, она очень относительная, но это она есть. То есть управление народного населения должно принять какое-то решение по этому вопросу. Ясно, что они тут что-то недоработали, и есть некая недосказанность в этом вопросе. А если мы вернемся к Элизабет, то, конечно, это довольно отдаленно напоминает Элишеву. А если уж мы будем говорить о сокращении Лиза, то еще меньше. Бетти еще меньше. А уж идышский вариант Писа, то тут вообще не распознается никакая Элишева. Тем не менее, это оно. Одним словом, они обратились через нас к управлению народным населением и сказали, ну что же вы думаете, после наших аргументов можно ли это считать традиционным написанием имени латинскими буквами через греческий, латинский и так далее? На что управление народным населением просто, видимо, офигело. И это невозможности как-то уже отреагировать на это все. Согласилась, конечно, с этими аргументами. И записала девочку так, как просила мама Элизабет. Она подтвердила, что документы оформлены, и паспорт она получила.
1: Да, история получилась просто. Сколько времени у вас заняло одно обращение, второе обращение?
0: И вот... Ну, я не буду говорить, я не думаю, что это заняло годы. У нас довольно быстро, у нас очень жесткие рамки и большие полномочия, поэтому нам отвечают довольно быстро. Казалось бы, нам бы ваши проблемы, как говорится, хочется сказать. Тут, понимаете, Иран бомбит, труба течет, пособия не платят и так далее. Но наше имя – это наше базовое право. Оно определяет нас. И даже, как считают каббалисты, определяет нашу судьбу. Поэтому мы имеем право добиваться того, чтобы мы были записаны так, как называет нас мама, как мы себя определяем правильно. И с этого начинаются наши базовые права. Поэтому это важный момент, который сумело добиться, в общем-то, наше ведомство. И мы надеемся, что будут приняты какие-то еще более такие разъяснительные, более точные разъяснительные документы, связанные с этим в Управлении народа населения. Ну и вот это просто пример, что да, своих прав надо добиваться.
1: Дина, спасибо вам за такое позитивное начало нашего сегодняшнего эфира. Давайте напоследок напомним нашим радиослушателям, как можно с вами связаться.
0: Ну, в управление госконтролера, бюро по приему жалоб, можно обратиться любым способом. Можно прежде всего заполнить электронную форму жалобы на нашем сайте. Она существует и на русском языке. Можно прислать нам жалобу в свободной форме по электронной почте, по факсу, по обычной почте. Можно обратиться на прием фронтально в одно из наших отделений в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, в Нофа-Галиль и в Бершеве и в Лоде. Можно предварительно позвонить по телефону, уточнить какие-то моменты, прежде чем вы посылаете жалобу на наш центральный коммутатор, который тоже может перевести вас на любой язык, в том числе к любому свободному по стране русскоговорящему сотруднику по телефону 02-666-5000. Угу. Можно позвонить мне, координатору русскоязычному Бершевского отделения 08-623-2777, Дина Кофман. И в любое другое отделение можно прислать. У нас нет географической привязки, можно обращаться со своей жалобой в любое отделение, какое вам нравится.
1: Дин, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир, и я надеюсь, что мы еще обязательно услышимся в будущих наших эфирах.
0: И вам спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: После вчерашнего эфира со Светланой Фишер, руководителем сферы медицинского ухода на дому Центрального округа больничной кассы Леомит, мы получили достаточно много откликов именно на тему медицинских услуг на дому. Радиослушатели писали, что часть из них писала, что впервые услышали о некоторых возможностях и попросили снова пригласить Светлану в эфир. И мы решили не откладывать и по горячим следам продолжить этот разговор уже сегодня. Светлана уже присоединилась к нам в эфир. Добрый вечер, Светлана.
2: Добрый вечер. Только небольшая поправка. Я отношусь к больничной кассе Леомит, а не Клалит.
1: Я Леомит и сказала.
2: Да, Леомит. Я услышала Клалит.
1: Нет, Леомит.
2: Окей, тогда прошу прощения.
1: Все нормально.
2: Да, я хотела, в общем-то, рассказать о том, какой спектр услуг предоставляет больничная касса Леомит своим пациентам по получению медицинского ухода на дому.
1: Так.
2: Я хочу заметить, что я не планирую здесь провести какую-то рекламную кампанию. Это не мои функции, мне это как бы это не мое. Я просто хочу дать какое-то общее представление о спектре услуг. Особенно это актуально людям уже в возрасте, которые, возможно, не очень хорошо знают, что именно, какие у них права, куда они могут обратиться, какие у них есть вообще варианты.
1: Это самое важное, вы правы.
2: Да, и как бы первое, первое, о чем я хочу сказать, это возможность получить домашнюю госпитализацию. Домашняя госпитализация, как любое направление на какую-то процедуру, на какое-то лечение, она имеет свои показания, четкие показания, так же, как мы, как и вчера говорили, что так же, как для лекарства даются, лекарства выписываются по определенным показаниям, точно так же и домашняя госпитализация, она предполагает определенные показания и определенные условия, которые есть у человека в доме.
1: Светлана, я правильно понимаю, что домашняя госпитализация может заменить реально больницу?
2: Реально может, не во всех случаях, будем объективны. Целью такой госпитализации является обеспечение медицинского ухода как альтернатива пребыванию в больнице. При этом пациент имеет возможность остаться дома в привычных ему условиях, среди близких ему людей, что значительно снижает им эмоциональную нагрузку на самого пациента и эмоциональную нагрузку на членов семьи, которые должны находить время, спрашиваться с работы, ездить его навещать, что-то там находиться во время посещения врача. Я не говорю, что здесь полностью мы решаем этот спектр вопросов, но это значительно облегчает нагрузку и на семью, и на пациента. Дополнительным преимуществом домашней госпитализации является снижение рисков для подверженности вторичным инфекциям, то есть инфекциям, которые приобретаются пациентам в больнице. Особенно пациент пожилые, про которых мы как бы говорим, что они самые слабые слои населения. Он и так перенес сейчас какое-то заболевание, он ослаблен. Он еще подцепил кучу каких-то штаммов устойчивых в больнице. И потом нужно лечить еще и эти штаммы. И сегодня известна еще дополнительная вещь, что пожилые пациенты при значительной смене обстановки или условий окружающей среды, например, таких как госпитализация, в больнице, они склонны к развитию когнитивных нарушений, чего мы можем избежать или значительно снизить эти риски при домашней госпитализации. Это очень важный фактор. Естественно, что в плане преимуществ домашней госпитализации в рамках самой системы здравоохранения это нам позволяет существенно снизить и нагрузку на больницы, и увеличить количество больничных мест для тех пациентов, которые реально нуждаются. Не просто лишь бы их завести, а реально нуждаются в госпитализации, потому что, я перед этим сказала, не все возможно лечить дома, но очень многие вещи, да, можно лечить. Направление на такую госпитализацию дает семейный врач. Он также знает, что есть определенные показания. Какие могут быть показания, к примеру? Это может быть воспаление легких, воспаление мочевыводящих путей, это может быть воспаление кожи типа целлюлита, это может быть гастроэнтерит, ухудшение каких-то хронических заболеваний, таких, например, как сердечная недостаточность или обструктивное заболевание легких, COPD, обезвоживание или, допустим, завершение курса лечения после госпитализации длительной в больнице.
1: Светлана, например, если мы говорим, допустим, об онкологических больных, есть ли какая-то услуга, чтобы, допустим, химиотерапию на дому?
2: Есть. Она немножко другая, то есть она находится в другой программе. То есть, как я сказала, существует спектр программ. Один из этих вариантов – это домашняя госпитализация. Второй – это патронажная служба, о которой мы говорили вчера. Дополнительная служба – это домашний хоспис. Эта служба предназначена, как правило, для онкологических больных со сниженными функциональными какими-то элементами в последние. И это предназначено, конечно же, для пациентов в последний период их жизни, для того, чтобы, ну, насколько возможно, оптимально улучшить качество их жизни и помочь семье справиться с предстоящей утратой. Но вместе с тем есть такие случаи, когда мы предоставляем эту услугу людям с обострением хронических заболеваний. Например, с различными ситуациями недостаточности. Сердечная, легочная, почечная. Но в таких ситуациях эта услуга предоставляется, ну, не до конца жизни, а на период обострения хронического заболевания. Мы отслеживаем на ежемесячной основе динамику в состоянии больного и решаем, мы продляем еще, допустим, на месяц, или мы можем уже закончить и предложить ему какую-то другую альтернативную программу. Okay?
1: Светлана, это а если мы говорим про анализы на дому? Вот вчера вы коснулись этого немножко и тоже получили как бы вопросы. Как это работает?
2: Сейчас я вам это скажу. Это тоже один из вариантов такой возможности. Причем этот вариант, он настолько элементарный в том плане, что он не зависит от возраста человека. От возраста человека может зависеть только уровень субсидии, но на самом деле это очень небольшие деньги. Я хочу вам сказать, что, допустим, вам 40 лет, до 60 лет, да, ну неважно, вам там от 4 лет и до 60 лет, вот вам не хочется просто идти ждать в поликлинике очередь на анализы. У вас нету на это ни сил, ни времени, ни нервов. То есть это вообще, вы можете такую услугу заказать через колл-центр за 40 шекелей. То есть это субсидированная стоимость. К вам придут домой, возьмут анализы. Вы не должны для этого быть каким-то инвалидом. Просто любому человеку. Люди в возрасте 60 лет и старше, у них субсидия больше. То есть они могут заплатить за эту услугу всего 20 шекелей. И придут домой, договорятся с вами, придут, возьмут анализы. Да, там есть небольшой нюанс, есть определенные анализы, которые достаточно сложные, они требуют немедленного проведения их через центрифугу. То есть определенные какие-то очень замороченные анализы, да, конечно, дома их выполнить нельзя, но большую часть этих анализов, да, можно выполнить дома и не выходить из дома, как пожилым пациентам, так и всем остальным, в принципе.
1: Светлана, а вот эти вот анализы, если мы хотим записаться, то есть мы просто звоним многоканальный телефон больничной к своей больничной кассе и заказываем.
2: 5-0-7, это колл-центр нашей
1: больничной. Да. А так, в принципе, я так понимаю, по аналогии должно работать и в других же больничных кассах.
2: Что... Я думаю, что да, но я как бы это не моей компетенции.
1: Конечно. Но это мы сделаем домашнее задание и проверим. А я, честно говоря, тоже вот никогда не пользовалась, но всегда, когда подумаю, что нужно сдавать анализы, вставать с утра, идти в какую-то очередь, мне, честно говоря, паника охватывает, потому что это потрачено полдня.
2: Это реально опция, ей воспользоваться, конечно же.
1: Да. И смотрите, а вот эти вот все услуги на дому, если и, в принципе, не обязательно получается быть и тяжело больным, потому что и часть сервисов доступны практически всем. Если это я могу такой сделать вывод из ваших слов.
2: Да, частично да, но нужно не забывать, что мы должны понимать, что население, оно и на мировом уровне, естественно, мы отражаем и мировой уровень как страна. Мы понимаем, что население стареет, пожилых людей становится все больше, и поэтому мы в первую очередь должны обеспечить этими услугами тех людей, которые реально в этом нуждаются, людей, которые не в состоянии ни при каких условиях выйти из дома. Mm-hmm. Они, конечно же, пользуются этими преференциями в первую очередь, и остальные люди, допустим, он все еще двигается, но он уже ограничен, мы ему тоже поможем, мы тоже ему пошлем. Он может получить и физиотерапию на дому, он может получить и трудотерапию на дому, он может получить очень много вещей, которые мы можем ему организовать. Он для этого, ему совершенно не обязательно быть отнесенным к патронажной службе, потому что в патронажной службе, я вам, например, могу сказать, что в нашем округе, в Центральном Люми, у меня где-то около 1000 пациентов, которые находятся, они относятся именно на балансе патронажной службы, у них свой персонал, который ими занимается. То есть это как маленькая больница. И естественно, что мы принимаем людей, которые реально в этом нуждаются, а не просто каждый, кто захотел. Но каждый, кто захотел, если есть показания, и если здоровье не позволяет, есть масса решений, есть масса рамок, в которых мы можем предоставить услуги. Большинство из них бесплатные, и частично они субсидированы, причем субсидированы очень, очень хорошо. Вот вчера мы рассматривали случай, а что делать человеку, когда поликлиника закрыта, да. А мне сейчас плохо. Так, опять же, у нас есть соглашение с компанией Натали, которая от 7 вечера до 7 утра на следующий день у вас в течение 2 часов приезжает врач, и он вам может либо дать направление в МИУН, в приемный покой, либо он может вам дать направление на анализы, он может дать вам рецепт на лекарство. То есть он решит вам сейчас проблему, он решит вам самое главное. Он вам скажет, эта ситуация срочная, и надо бежать в больницу, или эта ситуация нормальная, и вы можете дождаться завтрашнего дня. И причем это стоит, уже субсидировано для людей, для всех, это где-то около 109 шекелей, а для тех, у кого есть, допустим, Люмит Кесов 60 шекелей, Люмит за 50 шекелей, ну, это вариабельная цена, и не надо к ней привязываться, но, в принципе, это не такие большие деньги за комфорт, который человек, в принципе, может вот так вот решить. Я очень хочу подчеркнуть, то у нас прекрасный колл-центр. Ребята там очень стараются помочь. И поэтому, допустим, вы не знаете, как себя повести, к кому обратиться, можно обратиться в колл-центр, и они смогут вас направить. То есть это очень существенная вещь.
1: Светлана, я очень надеюсь, что мы с вами еще продолжим разговаривать о тех услугах, которые предоставляет ваша больничная касса, и именно вот об услугах на дому, потому что эта тема, по-моему, конца и края нет. К моему большому сожалению, время у нас уходит.
2: Я затронула только такие очень крупные моменты.
1: Поэтому я буду очень рада пригласить вас еще в эфир с вашего разрешения, и мы обязательно продолжим разговаривать на этой теме.
2: Хорошо.
1: Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо и хорошего вам вечера. До свидания. Всего доброго.
2: До свидания.
1: Следующая наша тема – это новая налоговая реформа для репатриантов и вернувшихся жителей. Речь идет о достаточно значительном изменении, о котором пока знают далеко не все. У нас в эфире Лия Двир, руководитель отдела при поддержке частной инициативы Тель-Авивского и Центрального округа при Министерстве Алии и Интеграции. Лия, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня, и здравствуйте всем радиослушателям.
1: Лия, давайте расскажем нашим радиослушателям вообще о какой новой налоговой реформе для новых репатриантов идет речь.
3: Окей. Значит так, речь идет о новой налоговой льготе, утвержденной государством Израиля для новых репатриантов и вернувшихся израильтян, которые долго жили за границей. Это тушавим хозрим. Значит, главная цель этой реформы – стимулировать алию, помочь людям финансово адаптироваться в первые годы после приезда в Израиль и облегчить их интеграцию на рынке труда. Эта цель самая главная, для чего она создана, эта реформа. И согласно этой реформе, репатрианты смогут получить освобождение от подоходного налога на часть доходов сроком до 5 лет.
1: То есть это временное постановление?
3: Это временное постановление, да. И оно, значит, оно даст людям освобождение от налога до 5 лет, с 2026 года по 2030 год.
1: А до каких репатриантов это распространяется?
3: Окей, значит, льгота, она распространяется для новых репатриантов и вернувшихся израильтян, которые прожили за границей не менее 10 лет.
1: Угу.
3: Но есть важное условие. Человек должен приехать или вернуться в Израиль в период с 5 ноября 2025 года до конца 2026 года. То есть, очень важное условие.
1: То есть только репатрианты в течение вот этого года с хвостиком 2025 года смогут попасть в действие этой реформы. Это действительно очень важно.
3: Да, с 5 ноября 2025 до 31 декабря 2026 года.
1: Алия, на какие доходы распространяется освобождение от налогов?
3: Окей, значит, льгота касается доходов, полученных благодаря личному труду. Это, например, зарплата наемного работника или доходы от собственного бизнеса или предпринимательской деятельности в Израиле. Но при этом реформа не распространяется на пассивные доходы. Как, например, если есть какие-то доходы на аренду от недвижимости, дивиденды, проценты по инвестициям и банковским и всяким вкладам.
1: А есть определенная сумма дохода, которые будут освобождены от налога, или ты там можешь вообще миллионером быть?
3: Нет, конечно же нет. нет. Значит так, есть, конечно, сумма определенная. Государство установило максимальные суммы дохода, которые освобождаются от налога. Например, в 2026 году эта сумма достигает до 600 тысяч шекелей. Потом в ближайшие два года, в 2027 году и 2028 году, эта сумма достигнет до 1 000 000 шекелей. Mm-hmm. Я имею в виду сумма, которая освобождает от налога. Это достаточно много. В 2029 году эта сумма уже снижается, получается до 350 шекелей составляет, а в 2030 году до 150 тысяч шекелей. То есть человек сможет существенно снизить налоговую нагрузку первые годы в жизни Израиля.
1: Есть возможность привести пример, как это будет работать?
3: Да, но я просто хочу еще добавить к первому пункту, о котором мне задали вопрос. Есть еще дополнительные условия, о которых важно знать. Например, если работодателем репатрианта является близкий родственник, то действует пониженный лимит, это до 140 тысяч шекелей в год. Да, теперь по поводу примера. Uh-huh. Конечно, могу привести пример. Например, если есть программист, репатриировался в Израиль в январе 2026 года, к слову.
1: Так.
3: Ну, допустим, он зарабатывает 45 тысяч шекелей в месяц, дай бог. Uh-huh. В году это составляет 540 тысяч шекелей. И поскольку сумма, которая 540 тысяч шекелей, это меньше лимита 2026 года.
1: А он у нас 600 тысяч, я напомню.
3: Да, так. Правильно. То значительная сумма его, этого дохода, может быть освобождена от подоходного налога. И другой пример еще приведу из бизнеса. Если семья открыла бизнес и репатриировались в Израиль, если прибыль этой компании подпадает под условия реформы, суммы, которую я выше указала, то они тоже могут быть и воспользоваться налоговой льготой. И важно, тут еще один пример я приведу по поводу врача-специалиста. Допустим, приехал врач, который по поводу Тушав Хозер. Uh-huh. Допустим, жил за границей 12 лет, пробывал за границей, приехал в Израиль и работает здесь, в израильской клинике. Его доход составляет около 80 тысяч шекелей в месяц. То само собой разумеется, что эта часть дохода превышает установленный лимит, и поэтому значительная сумма все равно будет попадаться под освобождение. Даже если это превышает сумму, которая выше, допустим, она превышает 600 тысяч шекелей первый год, то вот та сумма, которая попадает под 600, она освобождена, а остальное вот это он будет платить уже.
1: Хорошо. А сохраняются ли старые льготы для репатриантов? Потому что они же, когда приезжают, и корзина там есть, и другие налоговые льготы. Вот это все никуда не девается от того, что для репатриантов?
3: Хорошо, что задали этот вопрос. Да, это очень важно. Новая реформа не отменяет существующие уже льготы. Репатрианты по-прежнему сохраняют льготные налоговые баллы на протяжении 4-5 лет. И также освобождение от налогов на зарубежные доходы сроком на 10 лет. То есть новая программа добавляется к уже существующим льготам. Угу. Чего как бы не отменяется.
1: Ну, это, конечно, хорошо. Есть ли какие-то ограничения в моменты действия этой программы?
3: Да, есть такие ограничения. Государство предусмотрело механизм, чтобы люди не использовали реформу только ради временной налоговой выгоды. И есть такие тоже.
1: Так.
3: Например, если человек уедет из Израиля и перестанет быть его резидентом в 2028 году и 2029 году, он может потерять право на льготы. Также есть требования физического проживания в Израиле. Не менее 75 дней в году. Вот это вот ограничение на эту тему.
1: Смотрите, а вообще вот с чего такая реформа, и она вот ее о ней говорят, вот, что она очень важна. Почему? Вот, Лео, вот как вы считаете, что в ней такого, что вот действительно она вызывает такой прям, не знаю, как-то вот новость, которая прошла вроде бы очень тихо, но при этом она достаточно важная. И, конечно же, хочется, чтобы все новые репатрианты, которые приедут в 2026 году, они и знали.
3: Да, конечно. Смотрите, я думаю, что это очень важно, потому что переезд в новую страну всегда связан с большими расходами и периодом адаптации. Это нелегко. Данная реформа, она помогает снизить финансовое давление, привлечь в Израиль профессионалов и предпринимателей, и также поддержать интеграцию новых граждан в экономику страны. Особенно это важно для специалистов сферы IT, медицины, бизнеса и свободных профессий. И наше государство делает все возможное, чтобы эти люди как можно раньше и быстро-быстро приехали в страну. Они нам нужны здесь очень.
1: Лея, а если, допустим, новый репатриант, который нас сейчас слушает, или его близкие, им нужна будет дополнительная информация, можно ли обратиться к вам в Центр деловой информации?
3: Да, конечно. Люди, которые проживают в Израиле, они могут позвонить на звездочку 2994. Это для звонков в Израиль.
1: Так.
3: А если есть люди, которые будут звонить за границей, то это плюс 972-3-973-33-33.
1: Такой, много троек, да, хороший номер.
3: Да, 5 троек.
1: Да, напомню номера телефонов. Звездочка 2994, это для звонков из Израиля, а звонки из-за границы плюс 972-3-973-33-33. Лия, огромное спасибо за такое четкое и профессиональное объяснение новой налоговой реформы. И я очень надеюсь, что мы обязательно еще услышимся в будущих наших эфирах и вообще поговорим о том, чем может помочь Центр деловой инициативы для новых репатриантов.
3: Спасибо вам большое. Хочу пожелать всем, кто только начинает свой путь в Израиле, успешной адаптации, новых возможностей, профессионального роста и уверенности в будущем. Спасибо вам, спасибо, Таня.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
3: Спасибо, всего хорошего.
1: В последнее время мы получаем много обращений от людей, которым тяжело справляться в финансовом плане. Многие из них спрашивают, куда можно обратиться за помощью, какие организации работают сегодня и на какую поддержку вообще можно рассчитывать. Поэтому с сегодняшнего дня мы постараемся навести в порядок в этой теме и будем потихоньку рассказывать о возможностях помощи от разных некоммерческих организаций. Первый гость в нашем эфире – Хен Фельдхаммер. Он руководитель отдела по работе с некоммерческими организациями в организации Лекет Израиль. Лекет Израиль. Хай Хен, теспер ктат аля Лекет Израиль, ва аля поэлют шалахем. Бема эцем осука это иргун?
4: Тов, аз шалом лекулам. Анахну Лекет Израиль, анахну бецем иргун ацалат амазон алеуми. Анахну иргун гаг, шатомех ב-300 עמותות וארגונים ברחבי הארץ.
1: וואו.
4: ובעצם אנחנו ארגון לוגיסטי, שיודע לקחת ממקומות שיש עודף של מזון ולהעביר אותם למקומות שיש חוסר במזון. אנחנו מתעסקים בשני תחומים עיקריים של הצלת מזון. הראשון זה פירות וירקות. אנחנו מדברים על הצלה של פירות וירקות מחקלאים, מבתי אריזה, וכל מקום שיש עודפי פירות וירקות שלא מוכרים אותם בגלל כל מיני סיבות שיש. אז אנחנו בעצם יודעים לבוא ולאסוף אותם, להעביר אותם למרכז הלוגיסטי שלנו, שנמצא ליד רעננה, ומשם למיין, לארוז, להרגז, וזה יוצא לכ-300 עמותות ברחבי הארץ, מהצפון עד אלעד בדרום, ודרך העמותות האלה זה מגיע לכ-470,000 נתמכים מדי כל שבוע, שמקבלים את הפירות וירקות. זה בעצם התחום הראשון שלנו. התחום השני, זה הצלה של מזון מבושל, ארוחות מבושלות, למשל ממטבחים של כל מיני חברות שמסעידות את העובדים שלהם, ובעיקר
1: מלונות.
4: מבסיסי צבא, גם מלונות בדרום באילת, ובעיקר בסיסי צבא. אז יש צוותים שלנו שיודעים להגיע למשל שנגמר בבסיס צבאי ארוחת צהריים, מגיע הנהג שלנו עם רכב מיוחד, עם ציוד מיוחד, יודע לאסוף את השאריות של המזון המבושל בצורה בטיחותית, לפי תקנות ונהלים של בטיחות מזון, ויודע להעביר את זה להאב שלנו.
1: האב שלנו זה מעין... אני מבינה שזה צריך להעביר את המזון המבושל יותר מהר ממשל.
4: נכון, נכון מאוד, צריך להעביר אותו מהר, ולכן הוא נשאר באזור שלו. למשל, מזון שהוצל בירושלים יישאר בירושלים, מזון שהוצל בחיפה יישאר בחיפה, יש לנו מעין האבים, שזה מרכזים לוגיסטיים קטנים של מטבחים מוסדיים שיודעים לקבל את האוכל הזה, לארוז אותו, לחמם אותו, וזה יוצא גג עד יום למחרת, לבתי ספר של הזדמנות אחרונה של תלמידים, למקבצי דיור של קשישים וניצולי שואה, ועוד כל מיני מקומות, ומשם אנשים באמת יכולים לאכול את המזון הזה. זה בעצם שני התחומים העיקריים שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום. אז אנחנו בעצם ארגון לוגיסטי שפרוס ברמה ארצית, ויודע להציל מעל 2 מיליון ארוחות מבושלות בשנה, מעל 30,000 טונות של פירות וירקות בשנה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בגדול.
1: חן, אני רק אתרגם למאזינים, ואז נמשיך. חן רסказал, я спросила Хена вообще, что такое за организация Лекет Исраэль. И Хен рассказал, что это всеизраильская организация по спасению продуктов питания в Израиле. Это своего рода Иргун-ГАК, то есть такая организация, как крыша, под которым работают более 300 некоммерческих организаций. Они работают как большая логистическая система, забирают излишки продуктов и передают туда, где есть нехватка. И в первую очередь, конечно же, идет речь о фруктах и овощах. Они собирают продукцию сельскохозяйственных производителей, которая по разным причинам не попадает в продажу, привозят ее в свой центр, там сортируют, приводят в порядок, упаковывают и уже передают другим некоммерческим организациям. И таким образом через них получают помощь около 470 тысяч жителей Израиля. И это ого! Это первое их направление деятельности. И второе, это, конечно же, готовая еда. Они забирают качественную готовую еду различных компаний, с армейских баз, даже из гостиниц, и передают ее нуждающимся. В процессе разговора я прервала Хэна и спросила, горячая еда, значит, у нее есть срок годности, надо ее каким-то образом реализовать быстро. На что он ответил, что да, совершенно верно. И, конечно же, эта еда не переезжает из города в город, она остается в том городе, где они ее получают. Они ее, в принципе, реализовывают уже на месте. Хен, им бен адам закукли сюё бэвазон, ему яхол лифнот яшар лямута шлахэм?
4: אנחנו בגדול, בגלל שאנחנו בעצם ארגון גג, כדי שנעבוד בכמויות גדולות, אנחנו פחות נוגעים, מה שנקרא, בבן אדם עצמו בקצה שזקוק. אבל אנחנו כן יודעים להפנות לעמותות שעובדות איתנו, שיתוף פעולה שאנחנו מעבירים להם. ולכן אפשר למצוא באתר אינטרנט שלנו, leket.org, בצורה פשוטה, לפי אזורים, פשוט לבחור את האזור שרוצים, ואז לראות איזה עמותות יש לכל אחד באזור שלו, ואז ליצור קשר עם העמותה הזאת או לגשת לשם, ויהיה אפשר לקבל סיוע דרך העמותה הזאת.
1: האם יש קריטריונים או תנאים לקבלת סיוע?
4: כל עמותה קובעת את הקריטריונים שלה. בדרך כלל בן אדם שבא והוא מבקש וצריך, לא יגידו לו לא. ברוב העמותות שעובדות איתנו, מאוד מאוד מכבדים את האנשים, גם את הפרטיות שלהם וגם את האופן של החלוקה, וכמעט ואין מקרים שאומרים לא. יכול להיות שיש עמותות מסוימות שהקריטריון הוא קצת יותר מחמיר, כי באמת יש עודף ביקוש, אבל ברוב המקרים לא אומרים לא, ומי שבאמת צריך יכול לבוא ולקבל. יש עוד איזשהו פרויקט מעניין שהייתי שמח לספר עליו.
1: בשמחה.
4: יש מספר רשויות מקומיות שאנחנו עובדים איתם בפרויקט שנקרא לקט אקספרס. זה אומר שאנחנו מגיעים לאזור שאין בו עמותה, או שהעמותה שיש בו היא קטנה, ואנחנו מגיעים בעצם למן פעם בשבוע, למן יום שוק כזה, מסעית שלנו שמגיעה, ומן פותחים שוק קטן, מורידים את הדולבים ואת כל המחלים שאנחנו מביאים בתוצרת, ואנשים יכולים להגיע מהסביבה, לקבל מערז של תוצרת ולהמשיך הלאה. אז יש גם את הפרויקט הזה בכל מיני רשויות, אבל זה כבר דרך הרשות המקומית, במקומות ספציפיים. שאין עמותה או שיש עמותה עם פעילות יותר מצומצמת, אז גם את המענה הזה אנחנו יודעים לתת, אבל זה כבר דרך הרשויות המקומיות.
1: איך אפשר לדעת איפה ומתי יהיה יום שוק ומי מפרסם על זה?
4: הרשות המקומית מפרסמת לנתמכים ולמקורי רווחה באזור שלה, ואז הם יודעים להגיד בדיוק מתי מגיעים, באיזה שעה, באיזה יום, ולזמן אנשים לבוא לקחת. אנחנו נמצאים כבר ב-12 רשויות כאלה, אנחנו הולכים לגדול ולהגיע לעוד רשויות כאלה.
1: לדוגמה?
4: סימונה, נתניה, חיפה, ראשון לציון, באר שבע, פרוסים בהרבה מאוד רשויות כאלה, בנוסף לעמותות שאנחנו נמצאים, אז יכול להיות שאפילו יש עם אנשים שמכירים דרך הרווחה או משהו כזה, דרך, זה גם מגיע לשכונה שלהם, והם אפילו לא יצטרכו להגיע לעמותה שרחוקה מהשכונה או משהו כזה. אז זה עוד איזשהו פרויקט מעניין שאנחנו עושים אותו.
1: כן, ושאלה האחרונה, אם אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להתנדף אצלכם, לאן הם צריכים לפנות?
4: אפשר להיכנס לאתר אינטרנט שלנו ולבוא להירשם. יש לנו מגוון סוגים של התנדבויות, גם התנדבויות במרכז הלוגיסטי שלנו פה במרכז, גם התנדבויות בחוות הקטיף בנושא של קטיף, התנדבויות אצל חקלאים שאנחנו שולחים אנשים להתנדב ולעזור לחקלאים בקטיף או בכל מיני עבודות שהם צריכים. אז יש מגוון, הכל מפורט באתר שלנו, יש שם גם טלפון ליצור קשר למחלקת מתנדבים שלנו, ובאמת אפשר לקבל את כל המידע. אנחנו נשמח שעוד אנשים יבואו והתנדבו ויעזרו לנו.
1: תודה חן, מאוד מודה לך. והמשך יום נעים.
4: תודה, ביי ביי. ביי.
1: Ну, я сейчас только коротко переведу, что я спросила у Хэна. Хэна я спросила, можно ли людям обращаться напрямую в организацию, чтобы получить помощь. Он ответил, что они не работают напрямую с людьми, но они могут направить людей в организации, которые действительно занимаются раздачей продуктов. На сайте Lekit Israel есть, можно найти список организаций по всей стране. И каждая организация у нас объяснила, что сама определяет критерии предоставления помощи, но на практике не бывает ситуации, когда человеку отказывают. И еще он рассказал отдельно о проекте Lekit Israel, Lekit Express. Они приезжают в места, где нет представительства, или наоборот, где амута очень маленькая, и раз в неделю проводят своего рода йом-шук с продуктами. Обычно муниципалитеты публикуют информацию на своих сайтах об этом. Например, в Димоне, Нетане, Ришон-Лиционе, Бершеве. И, конечно же, он рассказал о том, что есть огромное количество для волонтеров, у них в организации, можно зайти на сайт, где все подробно опубликовано. А второй гость у нас по этой теме Рахели Муллер, управляющаяся проектами Фонд Дружбы. Рахеля, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Таня.
1: Вот у нас, в принципе, те же самые вопросы, чтобы мы задали Хэну. Расскажите немножечко о Фонде Дружбы. На какую помощь могут рассчитывать, допустим, пожилые люди или новые репатрианты?
5: Так, фонд «Дружба» на иврите «Керен Лидот» – это самый большой фонд в Израиле. И мы помогаем очень многих людей и новые репатрианты, конечно, пожилые люди. Но это все делается через организации, через социальные отделы в Израиле. Например, «Хэнс Лекет» раньше говорил с вами, и мы имеем тоже программу, что она... משותפת, я не знаю, как сказать,
1: извиняюсь.
5: Совместная программа с Лекет тоже. Очень много помощи по поводу еду. Если есть пожилые люди, которые должны подумать, если они хотят купить еду или включить мозган, когда им жарко, не надо об этом думать. Просто надо подойти в социальный отдел в этом городе, где они живут, и сказать, какой у них состояние, и социальный отдел просто их управит в организацию, которая может им помочь.
1: Рахеля, скажите, а ведь есть определенные критерии, правильно, и проверка материального положения, и этим занимается, в принципе, социальный отдел города?
5: Точно. Из-за этого, что у нас есть очень много программ, больше, чем 150 программ каждый год, поэтому надо зайти к социальной работнице, что будет их с ними познакомиться, будет знать именно, какая программа им подходит, потому что каждый человек имеет другие вещи, что ему нужно. Есть такие люди, которые должны помочь с едой, но они не могут готовить себе, у них нет метапелет, так им представляют готовые еды. Есть люди, которые могут готовить и могут идти в магазин, мы хотим, чтобы они вышли из дома, и они пойдут в магазин, получат карточку, чтобы купить еду. Есть очень много критерий, очень много разных программ, поэтому наше совет все время, это, во-первых, не стесняться, подойти к социальной работнице в городе и объяснить, которое у нас состояние, чтобы они могли управить их в разные организации, чтобы помочь им. кроме того, у нас есть программа с Министерством социальной...
1: Обеспечения.
5: Спасибо, обеспечения. Да, я извиняюсь.
1: Ничего страшного, русский прекрасный.
5: Спасибо. Из-за этого можно именно подойти и указать точную помощь, которая людям нужна. Mm-hmm. Например, есть люди, что не нуждаются в еду, потому что они покупают себе, что они хотят, но у них холодильник испортился, им нужен холодильник, у них нет денег купить холодильника. Это именно место туда обратиться, чтобы наши программы с социальным отделом и социальным министерством могли помочь им.
1: И, наверное, последний вопрос, так как, к сожалению, время программы заканчивается. Скажите, помощь предоставляется разово как-то или, возможно, сопровождение на постоянной основе?
5: Есть программы, что они на постоянно, есть программы, что они одноразовые. Поэтому я еще раз повторю, что я сказала раньше. У нас очень много программы, у нас очень много организаций, что мы с ними работаем вместе. И просто надо подойти или к организации, как Хэн сказал раньше, это то же самое. Или к социальному отделу, чтобы они именно знали, которой помощь нужна, и обратить их.
1: Рахель, спасибо вам огромное за этот
5: спасибо
1: комментарий.
5: Вам,
1: всего вам хорошего и хорошего вечера. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Яир Ньюман. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумом.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции Канрек и программа «Открытый микрофон». У нас сегодня в гостях консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуэх Леуми Элла Гитцин. Элла, добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Можно также оставлять вопросы на странице социальной сети Канрека в Фейсбуке, подписью под этим постом, с которого я, в общем, мечтаю сейчас номер нашего телефона. Итак, есть у нас первый радиослушатель, по-моему, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Геннадий.
2: Да, пожалуйста, Геннадий, я вас слушаю. Господин
1: Гитин, мы в прошлый раз, в прошлую среду, мы разговаривали с вами, я вас спрашивал, положена ли соцнадбавка, но я не указал вам, что кроме мы вдвоем с женой получаем пособие по старости, я еще получаю 25% инвалидности.
2: Какой инвалидности?
1: Ну, у меня был 2 инфаркта.
2: А, я поняла, одну минуту. Вы получаете пособие по старости, у вас есть надбавка на инвалидность.
1: Да.
2: Надбавка на инвалидность. То есть какое у вас пособие, в общем, получается?
1: Вместе с женой?
2: Нет, сначала скажите у вас.
1: У меня получается 4588.
2: Угу. И жена получает еще пособие.
1: И жена получает 2463.
2: Угу. Нет, у вас социальная надбавка не может быть.
1: Да,
2: у вас уже выше пособие, ваше с пособием вашей супруги, учитывая эту добавку на инвалидность, оно уже получается выше. Сколько вам лет?
1: 68, ей и мне.
2: Сколько?
1: 68.
2: 68. Обычное пособие с социальной надбавкой в вашем возрасте для пары 6912 шекелей. У вас, по-моему, выше получается.
1: Да, у нас получается 7,51.
2: Ну, значит, нет речи о социальной надбавке.
1: Так, значит, нас и не поставят на социальное жилье, да? Так получается.
2: Получается, что да.
1: Нам теперь

0: Опыта я даже не знаю вам, как сказать. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Попробуйте пойти в Битуахлюми и спросите, какое есть решение этого вопроса. Вряд ли они вам дадут это решение, но попробовать всегда можно.
1: Все понятно. Большое спасибо.
0: Да, пожалуйста. Всего доброго.
1: Нет выхода.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Добрый день. Меня зовут Владимир, я живу один, мне 73 года. Я стал больше получать, больше кицватзинкная пенсия. Кицватзинка 4055 шекелей, пенсия 799 шекелей. Скажите, пожалуйста, сколько я могу подрабатывать, чтобы это не влияло на пособие?
0: У вас нет социальной надбавки?
3: Нет, есть.
0: У вас есть социальная надбавка? Сколько вы получаете сегодня?
3: 4055 шекелей.
0: Я поняла. Заработная плата в размере 3236 шекелей не влияет.
3: Это с пенсией?
0: Вместе с пенсией, да.
3: Спасибо большое.
0: Всего
3: спасибо.
0: Вам доброго.
3: Всего доброго. Спасибо большое.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я Наталья, мне 74 года. Я получаю кисвазикна и асламат ахнаса. Других доходов я не имею. Я бы хотела уточнить, сейчас многое изменилось, сколько я могу зарабатывать, чтобы не влияло на потерю социальной надбавки.
0: Да,
4: это
0: только...
4: первый вопрос. Второй вопрос. Сколько дней могу находиться за границей? Осталось ли... так же или что-то изменилось? И какую сумму могу держать на счету в банке? Я одиночка. Вот на эти вопросы хотелось.
0: С января 2026 года ничего не изменилось. Вы можете зарабатывать 3236 шекелей, это та сумма, которая не повлияет. В банке 41528 тысяч не повлияет. И находиться за границей 72 раза. И в общей сложности 3 раза выезд. Вот это все, что было, есть...
4: Так и осталось.
0: И будет до января 27 года.
4: Спасибо большое.
0: Всего вам доброго.
4: И вам тоже. Всего
2: спасибо.
4: Хорошего.
2: Всего
4: спасибо
2: хорошего.
4: За ваши консультации.
0: Всего доброго.
4: До свидания.
0: До свидания.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло, я в эфире?
2: Да,
0: вы в эфире.
5: Здравствуйте. У меня метапелит 10 часов в неделю, а у моей сестры, она живет отдельно, 15 часов в неделю. Скажите, пожалуйста, сколько я и сколько она можем взять деньгами из этих часов?
0: Ну, как правило, 4 часа можно брать деньгами.
5: И когда 10, и когда 15?
0: И когда 15, и когда 10, да.
5: Просто мы слышали, что с 26-го года,
0: уже 6 часов, да?
5: То можно больше взять.
0: Да, где-то 6 часов. Тут очень все гибкое такое. В принципе, что написано в законе, это 4 часа.
5: 4 часа.
0: Да.
5: Понятно. Большое спасибо.
0: Да, пожалуйста.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
6: Да-да.
2: Да, пожалуйста, вы в эфире.
6: Добрый день, Элла.
0: Добрый день.
6: Да. Значит, у меня такой вопрос. Ой, я не могу. Я похоронила мужа вот месяц.
0: Сочувствуем вам очень.
6: Да, спасибо.
0: Успокойтесь, попейте.
6: Я не знаю... Мне прислала Битуахлюми, значит, из моих денег, которые я получала, 1934 минус 123, 1870. Я не могу понять, это что я получать буду, или куда мне двинуться, с чего мне нужно начать, какие документы мне нужно отнести в Битуахлюми, чтобы мне как-то посчитали.
0: Я поняла, я поняла. Ну, во-первых, мы опять сочувствуем вам.
6: Спасибо.
0: Значит, скажите мне только, сколько лет вам было и вашему супругу в день приезда?

0: Ну, я 37-го года рождения, а он 36-го.
1: Меня интересует, сколько лет вам было в день приезда? И вам, и супругу.
0: 58 лет, по-моему, я уже не могу. 58 лет, а 37-го года рождения.
1: 58 лет вам было в день приезда?
0: Да.
1: Обоим?
0: Когда мы приезда.
1: Окей.
0: И он на год старше меня.
1: Я понимаю. Вы работали в Израиле?
0: Нет. Мы сразу начали получать...
1: помощь из Битуах Леуми.
0: Да.
1: Я поняла. Я поняла. Окей. И вы говорите, что вы никогда не работали?
0: Ну, нет, в Израиле нет, я окей. не работаю.
1: Значит, смотрите, вам надо будет заполнить такой бланк, который называется «Пособие по потере кормильца». Кицват Шиирим, Твиале Кицват Шиирим. Вы наверняка получали социальную надбавку, когда ваш муж ушел в иной мир. Я поняла. Когда вы заполните этот бланк, там есть такое приложение, это документ на получение социальной надбавки. Это тоже надо будет заполнить и приложить справки из банка, которые на сегодняшний день актуальны. У вас пенсии никаких нет, да? Кроме Битуах Леуми.
0: Кроме Битуах Леуми, да. И вот только какая, я даже не... Ничего нет. Вот то, что мы по старости вышли. Пособие получали по старости.
1: Да-да, я поняла, я поняла. Значит, ты принести справки из банка, какие у вас есть
0: сбережения. Какие сбережения?
1: А если их нет, чтобы написали,
0: нет.
1: Что их нет.
0: Да.
1: Да. Вот это все сделать и подать в Битуах Леуми, и вы будете получать свое собственное пособие. Оно будет в размере немного свыше 4000.
0: Ага. А еще у меня маленький вопрос. А у меня, значит, метапелит, я хожу с алихоном, метапелит у меня, и там немножко, я в свое время взяла немножко денег за часы. А эти деньги
1: нет,
0: мне
1: нет,
0: могут...
1: Это не являют... Нет, они не повлияют.
0: Не повлияют, да?
1: Они не мешают, да.
0: Ну, хорошо. Спасибо вам огромное.
1: Здоровья вам и много сил вам. Много сил. Спасибо. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. 11 часов и 17 минут в Израиле. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло.
3: Я с вами или нет?
2: Да, вы с нами, мы вас слушаем.
3: Мне не сказали просто. У меня вопрос... Добрый день, меня зовут Людмила. Значит, вопрос такой. Раньше, когда выходили на пенсию, можно было сразу уйти на Автолу в 300 дней. Женщинам. Я про женщин говорю. Что теперь с этим у нас?
1: До 67 лет женщина может получать Автолу.
3: Окей, значит, если я, допустим, выхожу в 65 или в 65 с половиной, я могу оформить мне Автола до 67 лет.
1: Нет, не до, Автола не будет до 67 лет.
3: 300 дней.
1: Да, 300 дней, ну да. И вы можете оформить и это, и пособие по старости.
3: Это слишком много получается, будут снимать тогда.
1: А, это другое дело.
3: То есть можно получать Автолу и Битуах Леуми, например.
1: Битуах Леуми – это и есть пособие по старости.
3: А, ой, я извиняюсь, я перепутала с пенсией. Еще же пенсия.
1: Нет, пенсию не надо оформлять. Пенсию не надо, потому что пенсия будет полностью высчитываться из Автола.
3: Окей. Всего хорошего вам дня и большое спасибо.
1: Всего вам доброго.
3: До свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, 11 часов и 18 минут. Алло.
4: Алло.
2: Да, здрасте.
4: Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
1: Внимательно.
4: Да. Я человек незрячий, 100% потери зрения. Мне 75 лет. Мы одно время работали в обществе слепых, так как там все позакрывали, нас перевели. Такое есть предприятие «Матаж». Вы слышали про такое-то? предприятии.
1: Я про это не слышал, но я знаю, о чем идет речь. Да. Это,
4: да. Да. Теперь мы здесь работаем. Я уже здесь почти 3,8 месяца работаем мы здесь. Теперь нам они предлагают работать до 1:30. С 7:30 до 1:30. Это правоправно или это неправильно?
1: Ну, я не
4: мы
1: знаю.
4: Имеем право больше 5 часов работать?
1: Это не касается Битохлиуми.
4: Так, это один вопрос.
1: Второй это не
4: вопрос.
1: Касается Битохлиуми. Не устанавливает такой лимит.
4: Да. Скажите, сколько я имею право зарабатывать?
1: У вас социальная надбавка?
4: Нет, я по инвалидности был. 67-й год. Перевели уже, значит, на пособие по старости. Ну, с теми же льготами.
1: А, то есть вы не получаете социальную надбавку? Сколько вам лет?
4: 75.
1: У вас нет ограничения заработной платы?
4: Ну, примерно сколько? До минимальной?
1: Ну, если нет ограничения, значит, сколько угодно.
4: О, даже так?
1: Вы же не получаете социальную надбавку?
4: Ну, я так думаю, что нет.
1: Окей.
4: Ну, и все, и можно работать сколько хочешь зарабатывать?
1: Сколько хотите. Сколько можете.
4: Спасибо. Я думал, есть какое-то ограничение для слепых.
1: Нет, для слепых нет. В Битохлиуми нет.
4: А, ну все, спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.
4: До свидания.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
2: Да, пожалуйста.
5: Добрый день. Марина. Семейная пара с социальной надбавкой и пособием с Битохлиуми. Жена мытопылит мужа. Дело в том, что с 1 апреля почасовая увеличилась. Увеличилось ли разрешение общей суммы, сколько можно зарабатывать?
1: Простите, я не поняла ваш вопрос, простите.
5: Хорошо, спрошу иначе. Значит, сколько можно зарабатывать при получении пособия по старости с социальной надбавкой?
1: Для пары.
5: Для пары.
1: 3786 шекелей не влияет.
5: 3700? 86. Это несмотря на то, что есть социальная надбавка.
1: Это именно, когда есть социальная надбавка.
5: Все, спасибо большое.
1: Всего
5: хорошего
1: доброго,
5: дня.
1: До свидания. Свидания.
2: Всего хорошего. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
6: Да-да.
2: Да, пожалуйста. Мы вас
6: можно
2: слышим.
6: Говорить?
2: Да.
6: Я хочу спросить, сколько должны оплачивать за один час мотопеллет?
1: Я не совсем поняла, кто оплачивает, что, о чем, как у вас, сколько хевра оплачивает, одну минуту, сколько хевра оплачивает метапеллет за один час работы?
6: Да.
1: Это не вопрос ни ко мне и ни вам.
6: А кто со мной говорит?
1: А куда вы звоните?
6: Я звоню на радио.
1: Вот и радио с вами разговаривает.
6: А?
1: И радио, это Элла. Элла Гитцин говорит с вами.
6: Элла Гитцин, да.
1: Да. Послушайте, это вопрос, который решается между Битохлиуми и Хеврой. Так что мы с вами, это не важно, сколько они зарабатывают.
6: Нет, я получаю от Битохлиуми 26 часов.
1: Окей.
6: И я хочу знать, сколько?
1: Ваша метапеллет получает из Битохлиуми.
6: А?
1: Сколько ваша метапеллет получает из Хевры, да?
6: Да, сколько один час оплачивает?
1: Я не могу вам это сказать, сколько ваша Хевра, сколько эта Хевра оплачивает ваша метапеллет.
6: Да.
1: Я не могу сказать вам этого. Каждая Хевра платит по-своему.
6: Матад.
1: Не могу, у меня нет этих данных.
6: А к кому обратиться? Элла Гитцин отвечает на все вопросы.
1: Окей. Во-первых, спасибо за ваше доверие. Нет, этот вопрос, который не он не то что некорректный, он абсолютно корректный. Я бы тоже хотела знать это.
6: Но... А кто со мной разговаривает? Я хочу с Эллой Гитцин.
2: Вы с Эллой Гитцин разговариваете? Элла может ответить на тот вопрос, на который она может. Спасибо за звонок. Спасибо.
6: Что-что?
2: Спасибо, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
7: Можно говорить?
2: Да, пожалуйста.
7: Меня зовут Наташа, я из Катрина. У меня такой вопрос. Мы отдельно с мужем получаем пособие по возрасту. И в прошлом месяце очень как-то резко сократилось пособие у мужа. Я зашла в личный кабинет, и оказалось, что у нас больше 3600 шекелей долг за то, что у меня не вычисляли, не высчитывали дмэбриют. А у него высчитывали как нормально, до 23-го года. Почему с 23-го года такая сумма накопилась? Правоверно ли, что Бетахлиуми берет вот так задним числом вот такой долг? И потом они дали, урезали мужа на 500 шекелей, каждый месяц будут урезать.
1: Скажите, пожалуйста, это... я поняла, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, когда вы начали получать пособие ваше собственное?
7: В 10-м году. И сейчас в 10-м году.
1: В 2010 году, а ваш супруг?
7: Он позже, потому что он делал на 3 года, ну, отсрочил.
1: Отсрочил, я поняла. С вас вообще не должны высчитывать биток бриют. Замужняя женщина, которая не работает, от нее не высчитывают биток.
7: Нет, я работала до 30 апреля этого года.
1: Вы работали, у вас должны были высчитывать из заработной платы, но... А получали вы с 2010-го?
7: Да, и там все было нормально.
1: Нет, у вас не должны были высчитывать. Это не долг за счет битовых бриют.
7: Нет, там написано за счет ЗУГИ. Потому что
1: у кого? У кого Минуту. Долг образовался у мужа, естественно.
7: Да, у мужа взимался, а теперь ему увеличили этот бриют за счет меня.
1: Ну, правильно. Правильно, должны вы платить 340 шекелей.
7: Вот, они взяли с него. Мое пособие осталось без изменений.
1: Правильно, так оно должно быть, 340 шекелей.
7: Так вот, а его резко уменьшилось. Он сейчас получает 2100 всего.
1: Вы хотите сказать, что у него не высчитывали с того момента, как
7: у
1: он...
7: У него высчитывали только за него.
1: Высчитывали только за него. Это была ошибка. У него должны были высчитывать за пару. Если у него раньше высчитывали 237, то сейчас 340, и вследствие этого образовался долг.
7: А Вань, 23-го года, это ретроактив. Почему
1: я все понимаю,
7: делаешь?
1: Почему. Ну, видите, в Бетуаклюме нет вопроса, почему. Надо
7: это
1: было...
7: Правильно?
1: Правильно, это неправильно, что не высчитывали. Правильно, что высчитывают. К сожалению, образовался долг. Но,
7: И большой,
1: я понимаю. Но обойти это вы не сможете и должны были платить. Никуда не денешься. Это долг правоверный, и его должны будут высчитать.
7: Спасибо большое, вы мне очень помогли.
1: Пожалуйста, всего вам доброго. Счастливо.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло, пожалуйста.
8: Алло, это здравствуйте.
2: Здравствуйте, пожалуйста.
1: Добрый день.
8: Это Наталья, я хочу спросить. Дочь в статусе Аля Хадаша, как долго этот статус сохраняется?
1: Ой, вы мне задали вопрос, который не вопрос вообще. В статусе где? Что? Когда она приехала? Кто установил этот статус? Сколько лет вашей дочери? Статус определяет Ола Хадаша не Битуах Леуми, это Министерство абсорбции вообще. Как, к чему вы этот вопрос задаете в Битуах Леуми?
8: Ну, Ола Хадаша есть льготы, а если он заканчивается через какое-то
1: льготы не касаются Битуах Леуми.
8: Я поняла. А вы просто не в курсе, да?
1: Даже если бы я была в курсе, это не моя компетенция, я не могу вам сказать. Это вопрос, который не вопрос вообще. Это все равно, что спросить, где-то, как будто позвонит, сказать, сколько мне лет.
8: Поэтому... Нет, ну это 5 лет продолжается или 10 лет.
1: Есть место, есть ведомство, где-то 5 лет, есть ведомство, где-то 7 лет, есть ведомства другие совершенно, есть ведомства 1 год, поэтому я не могу вам сказать, сколько.
2: Какие-то льготы действуют 5 лет, какие-то 10, что-то засчитывается.
1: И в разных ведомствах по-разному.
2: Так что это надо выяснять. Министерство абсорбции, они
1: больше информации. Сколько лет вашей дочери?
8: 58.
1: 58? И она получает... Сколько лет она в Израиле?
8: 2,5.
1: И она получает битвах люми?
8: Да.
1: Она получает прожиточный минимум через год пребывания в Израиле?
8: Да.
1: О каких льготах вы хотите спросить?
8: Я не знаю, существует льгот у Али Хадаши?
1: Ну, опять же, разные льготы, о разных льготах мы говорим. Вы звоните в Битуах Люми. Битуах Люми не дает...
8: Надо позвонить вообще...
1: Битуах Люми... Минуту. Я хочу вам немножко сделать порядок в голове. Битуах Люми льготы не дает. Битуах Люми выплачивает пособие. Какие льготы при этом в разных ведомствах вы должны узнать в каждом ведомстве? Если вас интересуют льготы, которые предоставляет Министерство абсорбции, вам надо узнать это в Министерстве абсорбции. Поняла, Клюми дает, выдает пособие, вот это единственное, что он может делать. А льготы тут.
8: Я поняла, спасибо.
1: Всего
8: а социальное
1: доброго.
8: Жилье?
1: Это не касается Битуах Люми, это касается Министерства строительства. И, опять же, узнать об этом, я думаю, что можно в Министерстве абсорбции.
8: Спасибо большое. До свидания.
1: Пожалуйста, здоровья вам.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
9: Доброе утро, это Игорь.
1: Да, Игорь, я с вами.
9: У меня такой вопрос. Я с Нового года на пенсию вышел, и мне выплачивают пенсионное пособие 2520. И вот бодался в Битуах Люми. Сегодня адвокат мне сообщил, что мне все-таки добавили 1343. Это, видимо, Ашламат Ахнаса, если я правильно понимаю.
1: А зачем адвокат? Я не поняла. Что, в чем проблема была? Какое у вас семейное положение?
9: Илья Гаруш.
1: Вы Гаруш. Вы работали... Сколько лет вы в Израиле?
9: С 96-го года.
1: То есть больше 25 лет?
9: Да.
1: Ну, ваше пособие, оно абсолютно обычное пособие с 50% надбавка за стаж. Так что здесь бодаться не надо, тут все, что полагается, полагается. В смысле, с социальной надбавкой у вас была проблема?
9: Ну да, они не давали мне. Эта сумма, так она и должна быть, 1343.
1: Ну, пособие, социальная надбавка, сколько вам, 67 лет?
9: Да.
1: Пособие с социальной надбавкой в вашем возрасте – это 4375 шекелей. 375 шекелей. Из этой суммы у вас, если есть социальная надбавка, высчитывают 123 шекеля.
9: Так это 4375 вместе с той суммой, что я получал до этого, 2520?
1: К этому добавляют сумму, которая вместе составляет 4375 шекелей.
9: Так, 2520 добавляют то, что я получил.
1: Да, но все получить. Опять же, все зависит от того, какие у вас есть доходы.
9: Нет, ничего, кроме того, что я получаю.
1: Ничего нет, почему же вы, какая же была проблема в Битуах Люми?
9: Ну, у меня была инвалидность, потом они инвалидность эту сняли, выплатили там
1: единое... Окей, какой вопрос у вас ко мне?
9: Ну вот, эта сумма, то, что мне сейчас назначили, 1343, это та сумма, то, что они должны были...
1: Ну, сложите обе суммы. У вас получается та сумма, о которой я говорю, или нет?
9: 1343, 6, 8. Ну, меньше выходит.
1: Меньше на сколько?
9: Ну, выходит общая сумма 3863.
1: Значит, у вас есть еще какие-то доходы? Не может быть. Потому что полное пособие социальной надбавки это 4375 минус 123 шекеля. Минус 123 человека. У вас немного меньше. Значит, у вас есть какая-то еще, какие-то еще доходы. Что-то у вас еще есть.
9: Понятно. Скажите, вот при этой сумме, что мне начислили, я могу работать, что-то зарабатывать еще?
1: Смотрите, мы с вами не разобрались с первым вопросом вашим. Вы говорите, что у вас намного меньше.
9: Ну, 3863 выходит.
1: Ну, 3863, это не 4375. Значит, у вас есть еще какие-то доходы?
9: Нет, у меня ни российской пенсии, ничего.
1: А пенсия какая у вас?
9: 2520.
1: Это пособие, а какая пенсия еще?
9: Мне старели начислили, я получил там то, что я платил во время работы.
1: Ну, так сколько у вас пенсия?
9: У меня нет пенсии, мне просто начислили, они округлили сумму, должны начислить, чтобы я ее забрал. Не помеченную уплачивать, а сумму мне просто...
1: У вас какая-то общая сумма есть, какая-то высокая сумма, какая, сколько?
9: Что-то где-то порядка 160, что ли, они
1: насчитали. А поэтому у вас высчитывают, и получается меньше. Окей, можете вы зарабатывать 3236 шекелей.
9: 3236, это нетто, брутто?
1: Это и брутто, и нетто. Когда такую сумму зарабатывают, там не высчитывают. Но это брутто.
9: Да. И последний вопрос, Элочка. За границу как часто я могу выезжать вообще?
1: До 3 раз, и чтобы вместе не было более 72 дней.
9: В году?
1: В году.
9: До 72. Спасибо, всего доброго.
1: Всего вам доброго, до свидания.
9: До свидания.
2: Спасибо. Еще один радиослушатель.
10: Добрый день.
2: Да, пожалуйста.
10: Меня зовут Виктор. Я из Ришина. Хотел задать вопрос по поводу своей супруги.
1: Пожалуйста.
10: Да, можно задавать?
1: Конечно.
10: Да. Она в октябре прошлого года получила письмо из Бетуахлиуми, что согласно возрасту она имеет право на кицва-дикна. Все оформила. Потом в ноябре получила следующее письмо для Маасика о том, что на 26-й год она освобождается тоже. И все вроде было хорошо, но вот обратил внимание, что у нее опять начали снимать битуах в Бриют и битуах в Маскороте. Зарплата у нее от 6 до 7 тысяч шекелей.
1: И она получает пособие.
10: И она получает пособие, да. Поэтому
1: это надо обратиться к ее работодателю.
10: Да, мы это обратились их ошибка. Туда, в бухгалтерию, они сказали, что ничего подобного, у вас какой-то минимум снимается. Согласно закону, вы тоже должны что-то платить там. Мы говорим, ну мы же дали вам письмо, там что-то
1: никак
10: написано.
1: Никак нет.
10: Никаким образом не должно быть, да?
1: Никак нет. Вы должны
10: четко,
1: ну, только там на работе добиваться.
10: Да, мы уже факсами отправили, полностью слушаем аккорды подняли. У нее не снимали, потом стали снимать, потом опять не снимали, опять стали снимать.
1: Кулаком бить по столу.
10: То есть... они имеют право, они сказали, что они могут снимать битуах приют. Может быть, битуах минимально мы снимаем, но битуах приют мы тоже. Я говорю, ну, по-моему, это нелогично, потому что если человек выходит и получает...
1: Нет, если она работает, если у нее есть заработная плата, битуах приют снимает, но битуах люми ни в коем случае.
10: Да, то есть мы должны просто с кулаком и договариваться. А играет роль, как сказать, вилка зарплаты, вот какой до какой, что-то такое?
1: Сколько она может зарабатывать?
10: 7 максимум. У нее 2600 получается дикнатом, не знаю, может быть, чуть больше 2600, что такое, 48%.
1: Ну, она может зарабатывать даже больше, чем 7000 шекелей.
10: Она мне тоже сказала, что в их бригаде все девушки...
1: Да, она может зарабатывать 10113 шекелей.
10: Ну да, то, что она мне сказала. Или влияет какая-то еще выплата из пенсии, если у нее будет, предположим, 1500 шекелей пенсия?
1: Нет, пенсия на пособие по старости ее не влияет никак.
10: Не влияет. То есть они нарушают закон, будем так говорить, да?
1: Ну, вроде того.
10: Ясно. Мы можем обратиться с письмом Битуах Люми, чтобы нам ретроактивно вернули деньги, или это напрямую надо опять к Масику, потому что я такое письмо им уже писал. На какие-то другие свои законы говорят, что мы снимаем минимальную сумму от того, что вы должны.
1: Битуахлиуми не снимают.
10: Не должны снимать.
1: Нет.
10: Ясно.
1: Всего доброго, до свидания.
10: Всего доброго, до свидания.
2: Спасибо. Небольшая музыкальная пауза, затем мы продолжим.

0: 11:41 в Израиле. Продолжаем программу «Открытый микрофон». У нас в гостях Элла Гитцин, консультант по работе службы национального страхования Битуох Леуми. По которому можно звонить, 072-280-03, 072-280-03. Можно еще также вопросы писать под постом в Фейсбуке. Пожалуйста. Кто у нас на линии? Да, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
2: Мы с вами.
1: Здравствуйте.
0: Да.
1: Я хотел бы задать, во-первых, выразить большое спасибо за те ответы, которые, Элла, вы даете. Они нам очень важны при всем разнообразии, за то терпение, которое вы пытаетесь нам выдерживать.
2: Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо.
1: Все наши заморочки, потому что все клиенты у вас в основном 70+.
2: Ну, что делать?
1: Значит, нет, я все... Просто спасибо. Делайте ее дольше и дольше. Подскажите, пожалуйста, я уезжаю обычно больше, чем на 3 месяца, потому что я очень плохо переношу жару. Я все понимаю, я не спрашиваю ни 72, ни 100, это как раз все понятно. Но вот чего я не могу понять, у меня 5.5 часов по уходу.
2: Да.
1: И меня интересует, то есть раньше я слышал так, что они, если это, условно говоря, не перелом руки, ноги или какая-нибудь такая травма, а именно заболевание тебе нашли нужным, да, то это потом никогда не снимается, может только увеличиваться. Так ли это?
2: Это правильно.
1: Правильно.
2: Да, снимать не
1: Следующий,
2: снимают.
1: Тогда у меня вытекает отсюда. Но вот, например, я получал 2 года, а потом, значит, с меня сняли, была комиссия, я пошел, все заново, неважно. Потом прошло время. То есть вот меня интересует другое. Когда я уезжаю на эти 3-4 месяца, происходит... То есть когда я возвращаюсь, мне достаточно подать заявление «прошу восстановить» или нужно опять все заново со всеми документами? Опять больничный, опять обход врачей, опять неизвестно что.
2: А о чем мы говорим? Потому что мне немного странно, вы говорите «комиссия». Комиссии тут нет особой.
1: Ну,
2: когда они... Это не комиссия, определенное количество, определенные профессиональные люди, которые сидят, они принимают это решение, но там комиссии...
1: Да, вот они...
2: Мы говорим о пособии по уходу, вы имеете в виду?
1: Да.
2: Пособие по уходу. Нет, как правило, вы не должны заново подавать... Вы не должны заново подавать, а просто вам возобновляют эти часы. Опять же, давайте будем откровенны, что если вы уезжаете несколько раз в году, и вы справляетесь, может быть, у них есть какие-то подозрения, что у вас, слава богу, улучшение состояния, вы можете ехать, вы можете... И поэтому, может быть, был какой-то вопрос, который вас заставил задать этот ваш вопрос. Может быть, это вы имеете в виду?
1: Да, именно это. То есть я понимаю, то есть именно я и спрашиваю. То есть, в принципе, я не хочу там все диагнозы, я онкологически больной по крови и так далее. Вот, но...
2: То есть, как правило, не снимают.
1: То есть, иными словами, достаточно подать заявление и все.
2: Нет, достаточно предупредить, что вы вернулись.
1: Да, я говорю, подать заявление. Я прибыл, прошу восстановить.
2: Да.
1: Понял, спасибо. Это первый вопрос. Второй еще тоже такой специфический вопрос. Я знаю, когда во многих документах написано день отъезда, день приезда, один день. Вот, это я понимаю, но не понимаю абсолютно другого, как это считается. Потому что меня интересует, когда достаточно отсутствовать, вот в моем случае, когда уезжаешь больше, чем на 100 дней, достаточно в каком-либо месяце отсутствовать, и с тебя будет все снято полностью. Я же сама так носа и так далее. Понятно. Но меня интересует, если я уезжаю 31 числа...
2: День приезда и день отъезда не берут в расчет.
1: Потому что мне те самые девушки на приемах отвечали по-разному. Они говорят, день приезда и день отъезда один день. Я говорю, так меня день приезда не интересует, меня интересует, не снимете ли вы меня за тот месяц.
2: Что такое один день?
1: То есть меня интересует, если человек...
2: День приезда, день отъезда не считается днем.
1: То есть если человек находился в Израиле в этот день, то есть считается, что он в Израиле.
2: Он в Израиле.
1: Понятно. Все, спасибо, потому что как у нас прямой рейс только один раз в неделю. И поэтому как раз хотел взять на 31 число, но побоялся. Понял, спасибо вам
2: огромное.
1: Всего
2: доброго.
1: Здоровья и успехов и мира.
2: Амин, амин, амин. Всего доброго. Следующий, пожалуйста.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Лилия Скайот. Хотела спросить. У меня умер муж 21 мая. Спасибо. Мы получали пособие по старости, социальная надбавка. Я получала 2757, он 468. Я была у него оформлена на ТПЛ, но это не важно. Сейчас по потере кормильца я должна что-то как-то в Бетуахлюме, или они это автоматически там увидят, потому что как бы отдали документы Митрадапним, все это.
2: И что?
3: Какие мои действия, скажите, пожалуйста?
2: Просто подать документы на пособие по потере кормильца и прожить и социальную надбавку надо заполнить заново.
3: Заново. Надо какие-то еще справки туда или нет?
2: Справку из банка и справку о ваших доходах.
3: Угу. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. У нас были сбережения свои, муж получил еще, как СИУДИ, сумму получил. Ну и думали, что мы как бы... надо было зубы поставить на всякие нужды и все. Как бы скопилось там около 200 тысяч. Буду ли я получать социальную надбавку?
2: Я не могу сказать, будете, может быть, частично будете.
3: А как это посчитать, вы не скажете? Можно?
2: Ну, можно, есть калькулятор, Махшевон есть в Бетуахлюме такой, если вы заходите на сайт Бетуахлюме. А если вы не сможете посчитать, то подайте документы, и вы получите ответ.
3: Угу. Так нельзя знать, как бы буду или не буду. Как бы,
2: ну, это надо сесть и посчитать надо. Это посчитать, конечно, в прямом эфире я не могу это делать.
3: Угу. Как бы эти деньги думали, что он будет жить еще, что надо будет как бы на всякие нужды.
2: Я поняла. Ну что делать, да. Жизнь распорядилась по-другому.
3: Это только там.
2: Да, всего доброго. Да, счастливо вам, здоровья и сил много, да, пожалуйста. Следующий, кто у нас на линии, пожалуйста.
4: Добрый день.
2: Я с вами.
4: Я с женой получаем пособие по старости с социальной надбавкой и уже больше 9 лет. Ни разу не беспокоил Бетуахлюми, и они меня никогда не беспокоили. И вот на днях я получил от них письмо, в котором написано, что ташлум тасефет ашламат ахнаса лекицватха мушпа альпи араот ахок. Приводятся цифры, из которых я вижу, что мне уменьшили социальную надбавку на 69 шекелей. И я позвонил Бетуахлюми, там бахурчик, который отвечал, он ничем не смог мне помочь. Почему так? Единственное, уже с 2020 года не ездили за границу и не собираемся. Пенсия моя с работы около 600 шекелей, и больше никаких доходов у нас нет. Единственное, что я подумал, жена в июне месяце, ей исполняется 80 лет. Может ли это быть причиной?
2: Нет, это может только поднять пособие, а не... социальная надбавка, может быть, уменьшилась, но в общей сложности у вас ничего не уменьшилось. В смысле, сумма осталась та же, а составные части немного уменьшились. То есть социальная надбавка... Одну минуту, я вам уже рассказываю. Социальная надбавка немного снизилась за счет того, что ее пособие поднялось...
4: Поднимется. В июне месяце поднимется, okay, да?
2: Оно поднимется, но вместе с социальной uh-huh. надбавкой вы это не почувствуете. Это внутренние части пособия, они немного изменились. Жалко, что вообще это письмо посылают, потому что...
4: тоже так подумал.
2: Это людей просто... Да, это людей просто вводит в какое-то заблуждение, в панику и все. Не обращайте внимания на это.
4: Нет, я просто слышал, что если одному из членов семьи исполняется 80 лет, то пособие социальной добавки немного повышается. Нет,
2: да, конечно, пособие повышается. И ваше пособие по социальной надбавкой будет 7048 шекелей.
4: Это
2: минус купат холим.
4: 7000 сколько?
2: 48 минус купат холим 123 шекеля.
4: Я понял. То есть я понял так, что жене повысят немножко пособие, и из-за этого снимут немножко с социальной надбавки. Правильно?
2: Да, это так получается.
4: Хорошо, спасибо
2: Всего
4: большое.
2: Всего вам доброго, до свидания. Спасибо. Следующий, до свидания. Кто у нас на линии, я вас слушаю.
5: Здравствуйте, возможно, я?
2: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Меня зовут Елена, я живу в городе Бершево. У меня есть такой вопрос. Мой муж вышел на пенсию, и уже пособие... за минус 340 шекелей. Это брюки, я так понимаю.
2: Да, конечно, да, пожалуйста. Да. Да.
5: И у меня есть такой вопрос. В связи с тем, что я вышла раньше его на пенсию, с меня вычитали 123 шекеля. Не Теперь может. С меня будут...
2: А почему с вас вычитали? Что-то... Замужняя женщина, которая не работает и не имеет никаких доходов, да. получает пособие по старости. С нее не должны высчитывать вообще никакой.
5: Вообще никакого. Но с меня высчитывали 123 шекеля. У меня просто есть такой вопрос.
2: Кто с вас высчитывал? Из Битуахлюми?
5: Да, из Битуахлюми, да. Я брала справку, где было написано...
2: А они что, не знали, что вы замужем?
5: Как это не знали? Конечно, знали.
2: Нет, они не должны были высчитывать эту сумму.
5: Ну, все понятно. Ну, я обращусь с этим вопросом. Ну, вот я начал такое так, что с него сейчас будут высчитывать 340 шекелей, с меня не должны ничего высчитывать.
2: Ничего, и вас не должны были высчитывать.
5: Так, понятно. Ну, спасибо, я с этим вопросом обращусь. Эллочка, у меня еще есть такой вопрос. Вот 72 дня, которые можно выезжать за границу, это рабочие дни или календарные?
2: Календарные.
5: Это календарные дни, да? Огромное спасибо.
2: Всего доброго, здоровья.
5: До свидания.
2: Да, спасибо. Пожалуйста. Кто следующий на линии? Алло.
6: Алло.
2: Да, я с вами. Алло.
7: Марис.
2: Алло, будьте любезны, закройте радио, пожалуйста.
7: Да, у меня закрыто.
2: Да,
7: во-первых, огромное спасибо вам за прекрасные ответы.
2: Спасибо.
7: И у меня
2: вам.
7: Такие вопросы. Смотрите, мы с мужем 78 лет. Приехали в 91-м году. У нас Тицват Дикна 4800, его и моя. И у него есть пенсия 2072 шекеля, то есть у нас общая сумма получается 6900 шекелей. И к этому мы получаем СЮДИ. СЮДИ это не касается,
2: Нет,
7: правда?
2: Нет, СЮДИ не берется в расчет. Не берется. А почему вы не получаете социальную надбавку?
7: Ну вот я из-за этого и звоню. Нам положено, как вы считаете?
2: Я считаю, что и у вас больше нет никаких доходов?
7: У нас нет пищи, нет никаких. Мы 78
2: подайте,
7: лет.
2: Пожалуйста, да, подайте, пожалуйста, просьбу на выплату на социальную надбавку.
7: Огромное спасибо. И 50 тысяч у нас еще на счету.
2: Это не считается доходом. Нет. Всего доброго.
7: не есть машина, 30 тысяч.
2: А, 30 тысяч тоже будет, возьмут в расчет и там немного вычтут. Но вы подайте документы, я не могу просто в прямом эфире делать расчеты.
7: Спасибо, дай Бог вам здоровья, много-много счастья.
2: Амин, спасибо.
7: И чтобы вы еще долго-долго были с нами.
2: Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.